0: инцидентов. Лидеры общины заявили о нежелании сотрудничать с политиком-антисемитом. Экс-мэр города Эрик Адамс открыто осудил преемника. Он подчеркнул, что традиционный марш – это не политическая акция, а важнейший символ глубокого исторического партнерства. Губернатор Кэти Хокул уже подтвердила свое намерение посетить мероприятие, как и было запланировано изначально. Организаторы ожидают рекордного числа участников. Сеть супермаркетов Stop & Shop объявила о снижении цен в магазинах Нью-Йорка и Нью-Джерси. Некоторые популярные товары, в частности булочки, донатсы, колбаски, куры-гриль и копченый лосось, подешевеют почти на 23%. Компании заявили, что это очередное изменение, призванное помочь покупателям справляться с растущими расходами. Новые ценники появятся на полках в 137 магазинах. Президент сети Роджер Уиллер назвал ценовые изменения дословно «перезапуском». Он заверил, что компания хочет поддержать семьи, у которых финансы поют романсы. Цены на продукты за последний год выросли почти на 3%. Стоимость бензина увеличивается. Биллы за электричество с марта по апрель выросли на 3,8%. По сравнению с прошлым годом рост составил 18%. Жалоб на недоступность товаров стало намного больше за последние несколько лет, констатируют эксперты.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
7: В холода, от насиженных мест нас другие зовут города.
8: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
9: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
8: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
9: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
8: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
7: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
8: 4 июня.
9: 27 часов вечера.
8: Начало показа фильма.
9: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
10: Слушайте нас в интернете
11: www.davidzonradio.com.
10: davidzonradio.com.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. До самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым мы приветствуем вас, уважаемые слушатели. Сегодня, 29 мая 2026 года, в эфире радио Дэвидсон на волне 620 АМ. И, конечно же, чуть позже к нам присоединится умный человек в Нью-Йорке, писатель Геннадий Стальнич. Почему? Потому что ту тему, которую я придумала сегодня, без него прям никак не обойтись. Сейчас я чуть-чуть расскажу вам исторические всякие данные, которые произошли в разные даже века, вот, а потом уже непосредственно к теме. Итак, сегодня Международный день миротворцев, то есть ООН сегодня гудит. Штат Висконсин образовался в 1848 году. Вступление Род-Айленда в состав США было это в 1790-м. Кстати, Род-Айленд был последней из начальных 13 колоний. В 1860-м купец, меценат и лекционер Павел Третьяков объявил свое завещание. В Москве он передавал коллекцию картин и 150 тысяч серебром для устройства картинной галереи и 8186 рублей просил употребить, далее кавычки, на выдачу замуж бедных невест, но за добропорядочных людей. Кавычки закрываются. 1919. Наблюдение полного затмения солнца, проведенные Артуром Эддингтоном, полностью подтвердили теорию относительности Альберта Эйнштейна. У меня все, меня не покидает мечта поговорить вот о теории относительности. Что же это такое? Но когда-нибудь в будущем. 1923 английские власти распорядились отложить принятие Конституции Палестины в связи с отказом арабов от сотрудничества. Повторю, 1923. 1937. Отъезд Александра Куприна из Парижа в Москву. 1988. Начало визита президента США, тогда Рональда Рейгана, в СССР. И у меня ассоциативно тут возникла мысль, что, скорее всего, эту дату назначил астролог Нэнси, жены Рональда Рейгана. И я подумала и предложила Геннадию, который согласился вот на эту тему. Я говорю, что если поговорить про бывших приближенных вот к выдающимся личностям, да, выдающимся, ну, скажем, известным. И вот эти вот приближенные потом выпускали свои мемуары. И, что называется, сдали хозяев. Вот возьмем Рейгана, Ельцин, Диана, и таких было немало. Про Рейгана мы все уже знаем, что вот про него написал, ну, наверное, Геннадий тоже это расскажет. Я просто напомню, что звали его Дональд Риган. Он был совсем прям вот, ну, приближенным человеком, да, и вдруг взял и сдал. Ну, вот как-то мне кажется всегда это странно. Ну, может быть, я ошибаюсь, может быть, люди хотят заработать, или они обижены, допустим, вот как Коржаков, который был у Ельцина начальником охраны, его Ельцин уволил, и тот в отместку написал все подробности в своей книге. Давайте сегодня поговорим и попросим нам раскрыть эту тему Геннадия Стальнича. Геннадий, здравствуйте.
2: Доброе утро, Марина. Приветствую аудиторию Дэвидсон Радио. Марина, я должен сказать...
1: Что вы нам подготовили.
2: Да. Мемуары сами по себе, как говорится, мемуары пишутся в двух случаях. Когда мемуары пишут о себе, и когда мемуары пишут о ком-то. Ну, в любом случае затрагиваются какие-то реальные люди, реальная история их жизни, какие-то взаимоотношения. В общем-то, я считаю, что мемуары – это, если мемуары ну, автор планирует, чтобы они стали интересными, то это, по сути дела, такое блюдо, состоящее из жареных фактов, приправленных соусом под названием «Я сам все это видел». Поэтому неудивительно, что некоторые приближенные различных известных людей, когда пишут, пытаются составить так, жизнеописание, то есть мемуары, используют какие-то такие фрагменты, которые не были достоянием общественности и которые порой выставляют главных героев или героя в неприглядном свете. Ну, о Рональде Рейгане я читал, собственно говоря, его официальную автобиографию, которую он издал в 1990 году. На английском языке она называлась «American Life», то есть «Американская жизнь». Но я читал ее на русском языке. Она под названием вышла «Рональд Рейган. Жизнь по-американски». Ему помогал тогда известный журналист Роберт Линдси. Этот охватывал жизнеописание как его голливудскую карьеру Рейгана, так и годы, проведенные в Белом доме. Мне очень понравились эти мемуары, они были очень содержательные. Рейгана я не читал, человек, который был приближен, конечно, к Рейгану, занимал государственный пост, но я читал как бы критику, связанную комментарии к его изданию, где люди, которые также работали с Рейганом, в частности, госсекретарь Шульц и бывший министр обороны, подавший в отставку при Рейгане, Каспар Вайнбергер, они считали, что Рейган там, ну, как бы излагает весьма, скажем так, предвзятое мнение, необъективно отзывается в адрес своего бывшего патрона. Касательно, вот, например, мемуары, которые выходили, такой известный человек, естественно, как принцесса Диана, да, еще при ее жизни было выпущено, написанное ее биографом Эндрю Мортоном, по-моему, в 1992 году были написаны книга «Диана. Ее подлинная история». Ну, там, естественно, все было очень интересно, потому что она раскрывала, как бы, некоторые тайны о несчастливом браке, о том, как она страдала булимией, какое давление она испытывала со стороны королевской семьи. Достаточно интересно было. Самое неинтересное, то, что я сталкивался, это редчайший случай, Марина, когда, допустим, я начинал читать и даже не заканчивал. Наверняка вы помните очень хорошего, талантливого актера Шона Коннери, да, я достал, он за несколько лет до своей смерти он выпустил свои мемуары автобиографические, она была переведена книга на русский язык, я ее читал на русском, ну, скучнейшая вещь, понимаете, всегда, тем более, когда речь идет об актере, да, деятель искусства, интересном, он же ведь снимался во многих фильмах, встречался со многими другими известными звездами, какие-то хотелось подробности узнать, знаете, что-то интересное. Но, увы, скучнейшее такое жизнеописание было. Я его даже сравнил в свое время, уже после развала, по-моему, Советского Союза. Мне попалось, я купил, зря потратил деньги, сразу скажу, книга, можете себе представить, оказывается, была такая, «Мемуары Лазаря Кагановича». Я думаю, вы помните, кто это, да. Он же прожил долгую очень жизнь, да, 96 лет. И вот он, значит, издал там, по-моему, в конце 80-х вышла эта книга, я ее достал, там попалась. Ну, кошмар какой-то просто. Были какие-то компиляции из каких-то предвыборных программ коммунистической партии, речей Сталина. В общем, за всю книгу всего одна была живая фраза, я как сейчас помню. Я не знаю, кто ему помогал. Наверное, какой-то журналист ведь помогал ему в этой работе. Была единственная фраза, что когда он с Хрущевым находился и с Молотовым, с Берией на даче, и с Булганином, когда умер Сталин, и он задал вопрос Хрущеву, что ж, как же мы теперь будем жить, как же мы без Иосифа Виссарионовича, и Хрущев, там у него слезы текли, что-то ответил ему. Но это такой был эпизод, где что-то живое было. Все остальное это было, ну, все такое бюрократическое, не живой абсолютно текст, совсем не понравилось.
1: Ну вот, может быть, поэтому другие писатели употребляли очень личные какие-то вещи, которые, ну, в принципе, народу были неизвестны при жизни этих героев, да, та же Диана и тот же Ельцин. То есть, когда человек при этом известном человеке, личности, руководителе, принцессе, кого угодно, президенте, он подобострастно выполняет его приказы. Как только человек уходит из жизни, эти бывшие приближенные начинают писать. Вот вам не кажется это немножко подленьким таким? Как-то вот чем-то попахивает. То ли человек хочет заработать, срубить бабла на публикации, то ли у него наболело, может быть, знаете, прислуживать же тяжело.
2: Как вам кажется? Да, служить бы рад, прислуживаться точно. Но, понимаете, Марин, тут еще зависит от того, при жизни, допустим, этого человека опубликованы мемуары другого человека, который его знал, или после его смерти. Вот если после его смерти, я уже считаю то, что вы правы, то, что вы сказали насчет подлости, потому что он же как бы ответить не может. Вы понимаете, в свое время вот был конфликт двух известных режиссеров, вы, наверное, их знаете, театральных, ныне покойного Романа Виктюка и Шерлинга. И я помню, как Шерлинг, критикуя очередные его новые модерновские постановки конца 80-х, уже начала 90-х годов. Ну, вы помните, он любил Виктюк снимать там в женских ролях мужчин голых по пояс и так далее, то подобное. Mm-hmm. Он сказал, что вот с наступлением свободы, говорит, нам разрешили подглядывать не только в замочную скважину, но и приоткрыть дверь в спальню. Но проблема в том, что Виктюк приоткрыл дверь в туалет. Но вот так вот он считал, у них полемика была. То есть в данном случае, ну вот вы вспомнили Коржакова, да, безусловно, я согласен с вами. Коржаков был обижен Ельцином, поскольку все-таки он был предан Ельцину и два раза спас ему жизнь. Но как бы Александр Васильевич не совсем понял как бы ту должность, на которой он был, что полномочия начальника службы охраны, безопасности президента, это, по сути дела, как мы видели в свое время фильмы, кабинет Ленина и дверь вождя открывается. Охраняет латышский стрелок с ружьем и примкнутым штыком. Понимаете, это во всем мире. Он же свою деятельность так бурно развил, которая далеко выходила за рамки его официальной деятельности. Он стал неудобен, прежде всего, тем, что у него не сложились отношения и с одной из дочерей Ельцина, и Татьяной Дьяченко, ее мужем Валентином Юмашевым, и окружением Ельцина, в результате чего Ельцин его убрал, несмотря на то, что Коржаков был ему, конечно, всецело предан. Ну и потом он, конечно, это элемент мести был. Я с интересом прочел, кстати, мемуары Коржакова, потому что это невозможно читать без интереса, это очень там разные подробности и так далее. Условно говоря, он не только, мне кажется, как бы раздел в этих мемуарах Бориса Николаевича Ельцина, а, по сути дела, даже и в прямом переносном смысле снял трусы с него. Но там много, конечно, но вот читаешь так захватывающе, интересно, оторваться нельзя, а в конце закрываешь книжку и понимаешь, что ну, элемент мести наверняка тут присутствовал. Не только желание рассказать всю правду. Бывают же такие подробности, которые как бы не стоит выносить на суд широкой общественности. Но вот Коржаков не сдержался, отомстил, как бы можно так сказать. А с другой стороны, я должен сказать, Марина, мемуары, литература вот такая, как мемуары, как никто, как ни странно, если написано особенно после смерти главного героя, вводят в нашу жизнь разные мифы. Мифы очень сильные, Марина. Ведь стоит в каких-нибудь мемуарах что-нибудь там написать, там, ну, допустим, реальный случай. Встречался с каким-то человеком, но о чем говорили, неизвестно. И вот что-то придумать, потом миф такой. Например, самый такой, ну, много я бы мог привести, но вот один из таких распространенных Шарль де Голь, да, после его смерти его секретарь, по-моему, Вийон его фамилия была, он опубликовал мемуары. Ну, там достаточно, он действительно был его личным секретарем, и, как вы понимаете, много чего мог рассказать и поведал. Книга была сопровождена интересными фотографиями личного фотографа де Голля, иллюстрациями. Ну, вот там были ряд таких фраз, например, там в свое время он написал, что якобы де Голль, узнав о сопротивлении в Советском Союзе в 40-х годах на Западной Украине украинской повстанческой армии, якобы заявил о лидере этой партии, армии, украинской повстанческой армии Романе Шухевиче, который, ну, псевдоним был Тарас Чупринка, он заявил, говорит, если бы такие люди у меня были, как у него, если бы у меня такие люди были во время войны, мы бы немцам бы не оставили Париж, не отступили бы с Парижа. Ну, естественно, это вызвало некоторое недоумение, как бы, несмотря на эрудицию де Голля, многие как бы заподозрили, что, в принципе, как бы вряд ли он вообще слышал о таком человеке, могло ли это быть. И жившая тогда еще его вдова, она была жива, Ивона, когда ей задали этот вопрос на одной из пресс-конференций, что вот, ну, кроме всего прочего, там секретарь много еще чего присовокупил, да, задали в частности этот вопрос, она улыбнулась, сказала, что... Господин Виньон никогда не страдал отсутствием воображения. Вполне может быть, что он что-нибудь придумал и сам. Но такой случай был, да.
1: Ну, в общем, да, потому что сказать можно все, что угодно. И потом это раздувается, особенно сейчас, каждый добавляет свое. Но вот что касается книжки Коржакова, как мы знаем, он был начальником охраны Ельцина, да, он его был приближенный. Даже одно время говорили, что чуть ли не Коржаков руководит страной, потому что Борис Николаевич, Царство ему небесное, был человек выпивающий, и опять же, вот Коржаков говорит, что чуть ли не две бутылки водки он в день должен был употребить, и уж не знаю, по своей инициативе или по просьбе жены Наины, он якобы Коржаков шприцем, значит, выкачивал водку и разбавлял, ну, норму, получалась одна бутылка сама по себе, да, физически их было две, но он разбавлял водой, чтобы он не так напивался, вроде бы даже так, уже не говоря про все остальное, как он его поднимал, и он его носил, и все, но ведь Коржаков, каким бы он ни был там военным, он сделал свою карьеру, свои деньги, даже хотелось с них начать, видите. Вот где бы он был, если бы не Ельцин? Но будь же ты благодарен, будь мужиком, в конце концов. Вот мне кажется, это в этом какая-то не очень неприятная такая волна. Вот это, кажется, что он обиженный какой-то, да, при этом очень сильно информированный, бестактность какая-то. Пожалей, хотя бы там тогда оставалась еще его жена.

0: ну, ходит в партийные конференции, покидает ее знаменитые кадры, выходит из зала, там ведь продолжение было, что зал сидел в оцепенении, да, и в этот момент вслед за ним вышел, тем не менее, Коржаков и покинул этот зал, и написал заявление об увольнении. То есть, условно говоря, он стал в тот момент охранником Ельцина уже как на общественных началах. За это он деньги не получал, и из этого зала он выходил фактически в никуда. То есть это 89-й год, это не 91-й, то есть это, в общем, такой был достаточно решительный шаг, еще он уходил в неизвестность. Он действительно показал свою преданность, и я не думаю, что он великого ума был человек, судя по его интервью, то, что он даже рассказывает о Гусинском, о Березовском, все эти рассказы и так далее. Там Киселев, журналист Евгений, называл его великим немым, Коржаков в ответ его называл стукачом и так далее. Он человек небольшого ума, но он многие секреты хранил. Ну, скажем так, теперь, может быть, он на суде Божьем ответит, может, как-то он был бестактен, или вот, как сказали, грязь какую-то выложил из Ельцина, о Ельцине. Но то, что он был, как бы, скажем так, если бы он написал ему письмо и подписал его, допустим, «До свидания, Борис Николаевич, преданный вами Коржаков», то я думаю, он бы имел на это основание.
1: Ну да, но все равно в этом какая-то такое вот, ну, не мужское что-то, я не знаю. Я не представляю, допустим, каких-то своих вот даже знакомых, друзей мужа, которые могли бы вот так публично, чтобы заработать или там, я не знаю, отбелиться. Но все равно ты выступаешь в нехорошем свете, короче говоря. Вот моя мысль. Так же, как, я не знаю, про принцессу Диану. Ну как можно было вот написать... Без ее ведома, я говорю не про Пола Баррелла, которого вы упомянули, да, вот из первых уст, по-моему, называлось оно, или Эндрю Мортон, двое там Мортон, они да. Писали, да, а вот бывший дворецкий ее, вот этот Пол Баррелл, он и привычки, и распорядок дня, и личные какие-то истории, ее слабости человеческие, там, про ее характер и так далее. Ну, вот это я вообще не понимаю. Ну, как можно с утра до ночи быть, тем более при женщине, при принцессе, и, в принципе, который обожал весь мир, вот так скажем, да, грубо, хотя да. Обобщение мы не любим. И, тем не менее, вот нашел какие-то вещи, и я читала, правда, не всю книжку, но большие очень выдержки. Ну, это не делает ему чести. Не делай
0: ну, чести.
1: Мы прервемся время, на рекламу.
0: Да. Хорошо.
1: Продолжите. Или потом.
0: Хорошо, потом. Коротко, Марина. Да, я после дальше в начале второго часа. После рекламы.
1: Ладно. Хорошо, благодарна. Дорогие друзья, присоединяйтесь потом к нашему разговору 718-303-9090. Спасибо большое. Перерыв на рекламу.
2: До самой сути. Продолжение после рекламы.
3: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль на

0: наполненной амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
1: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
2: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
3: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Davidson Radio и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Davidson Radio сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
4: Вы на волне радио. Davidson Radio.
5: Мы благодарны спонсору нашего радио, клинике Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-4100. 718-615-4100. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают, и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics, и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию. 718-615-4100. 718-615-4100.
6: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
7: Наша творческая радиобригада в составе писателя Геннадия Стальнича, звукорежиссера Акмаля Тахирова приветствует вас, уважаемые слушатели, в эфире Davidson Radio на волне 620 AM. Итак, вот сегодня мы придумали тему мемуаров людей, которые были приближенными к известным личностям, а потом написали о них свои воспоминания, порой не самые лестные. И вот Геннадий, мне кажется, очень интересно рассказал в первой части. Геннадий, вы хотели продолжить, потому что уже появились звонки.
8: Да, я хотел тут закончить тему касательно вот принцессы Дианы, да, вот ведь была информация в свое время, что вот этот бывший дворецкий, который написал о ней, что это было заказано, по сути дела, эта книга по настоянию королевской семьи, да, британской. Да, там он рассказывал нелицеприятные вещи, и, там интрижки какие-то, и о том, что якобы она была глупышкой, там привел высказывание вдовы Кеннеди Жаклин, которая, кстати говоря, тоже подверглась обструкции в американском обществе, когда после смерти мужа вышла замуж за греческого миллиардера Анасиса. А Жаклин говорила, что Диана глуповата, и что ее все не сложились отношения, что ее всегда поражало, почему Диана не получила высшее образование. Но все равно принцесса Диана, она была трагической натурой. Ведь выйти замуж за человека, когда мало того, что еще как бы, допустим, не любишь его, еще пытаешься его полюбить, но еще знаешь, что он тебя не любит, любит другую женщину. И ведь если издаются мемуары при жизни человека, он еще может ответить, но неизвестно, что больнее, понимаете, Болтон, бывший советник национальной безопасности президента Трампа, тоже много чего о нем написал, а журналист югославский, помните, который роман с известной моделью советской, Региной Избарской, в советское время взял после этого и при ее жизни опубликовал мемуары «100 ночей с Региной Избарской», которые окончательно добили ее тогда и оказали на нее очень сильное психологическое воздействие.
7: Даже была версия, это что она сотрудница, да, КГБ.
8: Да, угу, вот он там это помню, все накрапал, это же ужасно было. Понимаете, не все же могут так написать, как Мария Владия написала о Высоцком. Ну, правда, один нюанс, не все и так влюблены в человека, которым пишут, как она была влюблена в Высоцкого. Ну, разные случаются, да, ситуации. И, конечно, когда создаешь такие произведения, когда пишешь мемуары, надо все-таки как бы задумываться немного о том, что насколько они могут причинить, ну, скажем так, хотя бы какой-то вред тем людям, которые живы и которые упоминаются в этих мемуарах. Например, Андрон Кончаловский написал мемуары, очень интересно, я прочел. Но он там описывает сексуальные сцены с актрисой Жанной Болотовой. На тот момент ее муж Николай Губенко был жив. Я думаю, что, мягко говоря, ему было неприятно читать подобное.
7: Так и про Купченко, да, он писал. Это вот ну, это да, начало, да, подлости, да, с моей точки зрения. Да, да. Он, да, очень талантливый человек, но, к сожалению, грешит безвкусием при этом.
8: Как у нас говорят, за базаром не следит. Как говорят в простонародье, за базаром не следит.
7: Не, ну как можно, вот первая реакция, я опять же помню моего мужа, ну как можно писать про своих бывших подруг, там, женщин, с какими бы последствиями там ты не расставался и так далее. Для чего это все выворачивать? Это просто вообще какая-то бесполость какая-то и беспомощность.
8: Ну, может быть, на
7: что
8: старости лет
7: друзья,
8: хоть, да. Может, на старости лет, да, хочется такие приятные воспоминания, такие пикантные подробности.
7: Но
8: должны же быть моральные, должны же быть моральные принципы, должно же быть чувство такта, да, должно же быть чувство такта.
7: Ну, безусловно. Давайте принимать звонки, слушаем вас, пожалуйста. Принимайте участие в нашем доходе до самой сути.
9: Это Илья, знаете, да, эту правдивую историю, когда на улице беседуют два еврея, мимо идет третий и сходу говорит: не знаю, о чем вы тут говорите, но ехать надо. Так вот, я когда включил, я так и не понял сразу, о чем вы тут говорите, но вот теперь уже врубился. Да, я хотел сказать обычное свое приветствие, значит, слава Израилю, и ответ: евреям слава. Так вот, как я читал несколько раз в уголовном делопроизводстве есть такой, как сейчас говорят, мем: никто не врет больше, чем очевидец. То есть, когда опрашивают свидетелей, то получается, что практически у всех разные показания. Так вот, если верить всем этим мемуарам и мемуаристам, ну, я не знаю, каждый лепит все, что угодно. И поэтому я бы не стал столь рьяно доверять этим самым авторам. Вы меня слышите?
7: Да, хорошо слышим, да. Ну, понимаете, есть же, конечно... Продолжайте.
9: Марина, я с вами, при всем, как говорится, уважении, я с вами не согласен в том, что принцесса Диана, я имею в виду внешность. Внешность, повадки, ну и так далее. Всем нравилось, всем. Мне, например, она абсолютно... Ну, короче, мне она абсолютно не в моем вкусе, как женский идеал, понимаете? Смотрит из-под лоби все время, какая-то все время такая хмурая, унылая и тому подобное. Нет, ну, кому-то... У каждого свой вкус, сказал индус. Ну, продолжение я не буду говорить.
7: Но в общем, а кто же вам нравится, Илья? Вот было бы интересно услышать... немножко отступая от темы, а кто же вам нравится? Потому что вы всегда всех критикуете. Вот просто интересно.
9: Опять, Марина, обобщаете. Я никогда всех не критикую. Я конкретно критикую. Мне много-много, масса женщин нравится. Масса. Я если буду перечислять, ну что вы. Да-да, и последнее скажу. Но идеал моей для меня женской красоты, это была такая польская актриса Беата Тышкевич, если вы в курсе.
7: Ну, а как же? Играла одну из жен декабристов.
9: Она играла в знаменитом фильме «Кукла», там, еще проще. Она была, по-моему, супругой Анджея Вайды, да, если я не ошибаюсь. Но это не в этом дело. Вот она, по-моему, была, на мой взгляд, самая красивая. На тот... Ну, и сейчас, наверное. Ну, да. Масса красивых.
7: Мы перешли немножко... На взаимоотношения и любовь мужчины к женщине, но в принципе в защиту, спасибо, Илья, в защиту и объяснение своей фразы, вот что ее любил весь мир. Давайте вспомним даже вот трагические дни, когда она погибла, каким количеством цветов были просто засыпаны тротуары вокруг Букингемского дворца. И, ну нет, ну она прелестная, о чем говорить. Геннадий, да. Хотите прокомментировать?
8: Да, я только... Да, Марин, если можно, я хотел бы... как бы буквально поправить. Дело в том, что в фильме, я понял, декабристов фильм вспомнили «Звезда пленительного счастья», там играет Эва Шикульская, Беата Тышкевич на других фильмах снималась.
7: Ну, видите.
8: Да,
7: но не
8: последний
7: все красивые.
8: Фильм, я помню, это даже знаменитый 2001 года в августе 44-го. Да. Она сыграла эпизодическую роль, да. Ну, в целом, как говорится, комментируя Илью, на вкус и цвет приятелей нет, да, может быть, внешне Диана не производила какого-то там грандиозного впечатления на мужчин, но мы помним о ее поступках, о том, что она делала. Но в целом я считаю ее трагической и несчастной натурой, конечно.
7: Да, ну и потом, если говорить про высшее образование, она была воспитательницей, по-грубому, если сказать, детского сада. Она очень любила детей, она была добрым человеком, она брала на руки... зараженных СПИДом детей в Африке и так далее. Это говорит, по-моему, очень сильно про нее. И потом каждый человек имеет право на личное счастье. И даже вот то, что она ушла из этой семьи. Да, и ее эта вторая книга, вот, которую написал Эндрю Мортон, опять же, которую вы упомянули, «Из первых уст». Вот там как раз Диана, как потом выяснилось, давала ему свои какие-то соображения, изречения. Это был как вот ответ на книжку этого Пола Баррелла, бывшего дворецкого и так далее. Но я не знаю, нужно все-таки какие-то рамки соблюдать. И потом Диана была такая женственная, такая милая. Слушаем вас, пожалуйста.
10: Доброе утро. Хорошая погода. Это Лев. Лев идет за Илюшенькой. Вы правы, конечно. Вы знаете, ему не надо было кончать Бауманское училище, ему надо было кончать... критическое отделение, если такое существует. Но вообще-то он по природе любит критиковать. И интересно спросить его, критикует ли он свою жену так, как он многих критикует.
7: А насчет Даяны... Лев, давайте не будем превращать в поле брани нашу передачу.
10: Нет, это не
7: мне
10: брани,
7: бы хотелось вот выяснить, вы человек, такой... Как мне кажется, очень любящий какие-то темы, и если уж чем-то увлечены, то ее изучаете.
10: Во всяком случае,
7: что кажется музыки, да, вот что касается. Как вам кажется, это нормально вот писать, когда человека нет уже на белом свете, да, вот тот же этот Дональд Риган, почти Рейган, написал вот про него.
10: Я считаю, что это нормально, потому что вот я сейчас с удовольствием читаю и о Брежневе, о Косыгине, обо всех этих небожителей, потому что мы ничего о них не знали, и мы хотим знать правду, тем более мы выросли при них. Я считаю, что можно, угу. Другое дело, что нельзя ложь писать, а правду, я считаю, что правду. Я хочу сказать, что я с Илюшей согласен насчет Даяны. Мне ничего интересного, как женщина. Она просто популярна была, как принцесса, как вообще все это королевство, династия там поклоняются. Живут за счет налогоплательщиков. Вот. Но слава богу, что их не расстреляли в свое время, как в России царя убили.
7: Правда, что? Спасибо хоть за это. Да, Геннадий. Или принимаем? Давайте,
8: да, принимаем.
7: Давайте примем звонок. Ага. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте.
11: Алло, здравствуйте. Я просто хотел по поводу принцессы Дианы сказать. Она из тех людей, которые не принадлежат сами себе. Она выбрала этот путь сама. Ее никто не тащил под корону. Она выбрала, должна была вести себя так. И она не принадлежит себе. А по поводу того, что полмира плакала, когда Сталин умер, сколько народа передавилось. И при чем тут то, что цветы? Я же говорю, мы говорим о том, что она была принцессой британской короны. Она должна была вести себя именно так. Нравится ей или не нравится?
8: У меня к вам вопрос. Можно, если слушатель не отключился?
7: Нет, не отключился. Почему-то.
8: Отключился, жаль, он не представился. У меня встречный вопрос был. Скажите, а вот я хотел бы узнать. Да, безусловно, он прав, что это определенные обязательства, которые накладываются человек, который входит в королевскую семью, занимает такое положение. То есть он правильно сказал, что она понимала, куда шла и как себя вести. Но у меня тогда вполне резонный вопрос. Предусмотрено ли то, что человек обретает такое положение и становясь женой наследного принца, обязана ли она принимать то, что у этого человека есть возлюбленная уже несколько лет до этого, и с которой он продолжает как бы контактировать и продолжает ее любить, встречаться или так далее. Что человек должен, Диана должна была принять то, что она становится нелюбимой женой, и муж ей постоянно изменяет? Нет, я считаю, что она в этом плане это не обязательно, мягко говоря.
7: Ну, вообще быть членом королевской семьи нелегко. Если мы помним, принц Гарри когда-то тоже книжку написал «Запасной» или что-то такое, вот она называлась. Там тоже его и переживания, и, ну, в частности, боль от потери матери, и давление королевской семьи, и то, что его выбор вот этой, ну, ее называют темнокожей, но она совсем на нее не похожа. Слушаем, пожалуйста. Здравствуйте.
12: Добрый день. Здравствуйте, это опять Женя.
7: Здравствуйте, Жень.
12: Здравствуйте. Да, пожалуйста, не отключайте на полусловие, потому что создается, наверное, впечатление, что звонит какой-то дебил. Так вот, по поводу мемуаров, конечно, пишут неправду, пишут для себя, пишут для пиара. Ну вот, есть у меня такая мысль. Ну как же юридически нам бальзам не уважать? Ведь бальзамировать бессмертие знамения. Но только древние умели помогать останкам не менять свое значение. И такая вещица есть еще одна, очень так симпатичная, на мой взгляд. Да, с апокрифами история полна. Слукавит автор, режиссер, композитор. И даже тезис, дескать, вертится она не Галилей шепнул, а инквизитор.
7: Правда, ну все, Женя, буду отключать. Вы на дебилы не похожи. Спасибо. Хороших вам выходных. Геннадий, у нас есть минутка, и мы будем заканчивать программу.
8: Ну, я хочу, что можно сказать, подводя итог сегодняшней передачи. Марина, я, наверное, присоединяюсь к вашим пожеланиям. Если человек хочет написать и затрагивает каких-то известных людей, медийных, имейте чувство такта, имейте чувство такта, чтобы было потом действительно не стыдно за то, что вы написали.
7: Спасибо вам большое, Геннадий, спасибо, Акмаль. Сегодня день рождения Джона Кеннеди, которого мы сегодня упоминали. Да, Янины Жеймо, знаменитой нашей Золушки, и Александра Абдулова. Я долго думала, какую песню вам предложить, подготовила было две, даже хотела про жука, но, наверное, мы послушаем Александра Абдулова. «Уходят с экрана любимые лица». Я желаю вам хороших выходных. Геннадий, еще раз огромное спасибо. И Акмаль.

смотрю на экран, и я верю, что они все сейчас оживут, что закончится фильм, распахну настежь двери, и ко мне все актеры придут. Я налью всем вина, я накрою на стол, у огня посидим, поболтаем. А в ответ тишина, фильм давно уж прошел, на экране лишь титры.

зажигая на сцене, наш актер одному был бы рад. Ему память других молодых поколений выше всех именитых наград. А когда роль играл, он не врал, не наград.

когда смерть подступала так близко, умирая на сцене играл. Ведь за эту несчастную ставку артиста он уже сотни раз умирал. Если в жизни пришлось начинать все сначала, наш актер бы не стал выбирать. Только музыка в фильме до конца дозвучала.

0: Я смотрю на экран, и я верю, что они все сейчас оживут.
1: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
5: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
6: My name is Gil Zohar.
7: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
10: 4 июня в театральной гостиной Davidson Radio. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
11: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
10: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной Davidson Radio.
11: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
10: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
9: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
10: Четвертый.
12: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
13: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
12: Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
14: Новости на
12: Davidson Radio.
14: Информация к этому часу.
13: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. По данным Associated Press, американские и иранские переговорщики предварительно согласовали продление прекращения огня на 60 дней и начало новых переговоров по ядерной программе. Тегеран официально сделку не подтвердил. В центре спора Армузский пролив. снятие мин, торговое судоходство, нефтяные санкции, иранский запас урана, обогащенного до 60%. Рынки отреагировали на эти сигналы мгновенно, нефть подешевела, акции выросли. В Вашингтоне обсуждают внутренние политические шаги администрации Трампа, среди которых судебные споры вокруг федеральных агентов, иммиграционной политики и возможной памятной купюры к 250-летию США. Guardian сообщает, что идея купюры с изображением Трампа сталкивается с юридическим препятствием. Действующий закон запрещает помещать на валюту живущих людей. Мэр Зоран Мамдани объявил о создании городской комиссии по эффективности управления. По описанию мэрии и публикациям, это не кампания массовых сокращений, а попытка упростить работу городских служб, улучшить доступ к услугам и подготовить предложения по реформам. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран договорились продлить перемирие и полностью разблокировать Ормузский пролив. Новый исполняющий обязанности генпрокурора США заявил, что будет добиваться экстрадиции Рауля Кастро. Законопроект о бюджете штата Нью-Йорк позволит 8 миллионам жителей получить чек до $200 на компенсацию растущих расходов за коммуналку. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 45%, 76 по Фаренгейту, 25 по Цельсию.
14: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
6: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
15: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: от насиженных мед. Нас другие зовут города.
1: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм
2: «Высоцкий неизвестный. Правдивая история».
1: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио».
2: «Высоцкий неизвестный. Правдивая история».
1: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
3: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
1: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
1: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
4: Дэвидсон Радио.
5: Мы любим Нью-Йорк.
6: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
7: Борис Овезов,
6: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
7: Программа «Караван». Шляп с нами.
8: Особые приметы. Очень любит рыбий жир при звуках флейты. Теряет волю.
9: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Паша Куклин уже на месте, слава богу. Доброго всем весеннего дня, господа. Сегодня пятница. Как много приятностей дарит нам этот день. Мы принимаем и благодарим, и дарим в ответ свое самое лучшее, что есть в душе. Конечно, прекрасная программа «Караван» дарит вам минуты счастья. Добро пожаловать в пятницу, дорогие мои. Каждая пятница – это напоминание о том, что мы пережили еще одну неделю и стали ближе к выходным. Все влияет на все. Конечно же, добро пожаловать.
7: В эфире Борис Хавезов, программа «Караван». Шляпсными.
9: Огромное спасибо компании, которая продолжает нас поддерживать, мебельный магазин «Экспо Фёрничер», который является прямым поставщиком мебели в Америку, и у нас появилась уникальная возможность, друзья, приобрести мебель отличного качества на любой вкус и по небывало низким ценам. Приходите в мебельный салон «Экспо Фёрничер», ждет вас. Огромное спасибо всем тем, кто приходит и говорит, что слышит программу «Караван» и получает море удовольствия от рекламы, которая льется с уст Бориса Овезова. 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. 718-459-0504. Фархад, огромное спасибо. Я надеюсь, что мы с тобой еще будем долгое-долгое время сотрудничать. Спасибо, Фархад.
10: Караван! В эфире музыкальная программа Бориса Овезова «Караван».
11: Хорошо, честное слово, клянусь меня.
9: И, конечно, приглашаю вас насладиться в новом, уютном, гладкошерном ресторане Heaven Grill Sushi Dushanbe. Господа, откройте для себя новые яркие вкусы. Это все в гладкошерном ресторане Heaven Grill Sushi Dushanbe. Уголок ароматной восточной кухни ждет вас по адресу 6398 Woodhaven Boulevard. Это в Квинсе. 718-500-3116. Нежные манты, ароматная шурпа, лагман, копченка, казан, кебаб, хрустящая самса с сочным мясом по фирменному домашнему рецепту ждут вас. Шашлыки всевозможные, не откажите себе в удовольствии и попробуйте кухню гладкошерного ресторана Heaven Grill Sushi Dushanbe. Ресторан Heaven Grill Sushi Dushanbe каждый вечер для вас поют приятные песни вживую со сцены, а также готовят блюда на шаббат и делают доставку. Также хочу отметить, что ресторан Heaven Grill Sushi Dushanbe работает и в Моцей Шаббат после выхода субботы. Валит паркинг, чтобы что очень важно в условиях Нью-Йорка. И приятная новость для многих ценителей жизни. Ресторан имеет теперь полный бар всевозможных спиртных напитков. Вы можете заказать любой коктейль по желанию. Также кальянное на любой вкус в этом роскошном ресторане. Heaven Grill, Суши Душанбе, 6398 Woodhaven Boulevard. Это в Квинси, 718-500-3116. Heaven Grill, Суши Душанбе, огромное спасибо.
4: Потрясающая новость! Якин бросил свою Кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
12: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
13: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
14: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 26 июля по 4 августа вместе с Борисом Овезовым.
15: Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
16: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
17: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
16: Звоните 646-427-5737.
17: 646-427-5737.
16: Или заходите на сайт www.borisovezov.com.
17: www.borisovezov.com.
18: Едем в Азербайджан с Борисом Овезовым.
7: В эфире Борис Овезов. Программа «Караван». Шапсами.
9: У меня такой вопрос к вам, дорогие мои. Умеете ли вы наслаждаться жизнью в конце-то концов? Вот спросим, если женщину, чего ты хочешь в жизни? Ответ любой дамы будет таков. Хочу быть счастливой. Так отвечает 99% всех женщин. Мужчины еще могут заявить о своем желании сделать карьеру, заработать много денег, быть успешными, управлять всем миром и частью его. Женщины же на первое место ставят счастье. Так давайте же, господа, сделаем осознанный выбор в пользу счастья. И сегодняшнюю программу посвятим этому прекрасному чувству.

Ну и потом, конечно, представление о том, какое оно, это счастье, у всех оно разное. Да. Но на поверхности всегда есть желание светиться, лучиться, наслаждаться, дарить себя, жить полной жизнью. Поэтому вы на правильной волне.

Вы знаете, господа, хочу заметить, всегда для счастья чего-то не хватает. Вы со мной, наверное, согласитесь, потому что каждый испытывал что-то такое. Поэтому, несмотря на то, что у многих современных женщин есть такая семья, вроде бы муж, дети, многие смогли построить успешную карьеру, живут в достатке, носят красивую одежду, а некоторые и отдыхают на дорогих курортах. Они все же недовольны, неудовлетворены и несчастливы. Что же им мешает быть счастливыми, не знаю.

0: Хочу напомнить, дорогие мои, что вы на правильной волне. Каждую пятницу в часть 06 мы заступаем наш музыкальный эфир. И, конечно, 45 минут родийного времени вам подарок музыки «Хорошее настроение» от Бориса Авезова и нашей радиостанции. Получаем удовольствие.
1: Вечером один, ложась в кровать.

сколько оптимизма и позитива у этой женщины, я представляю, господа. Но сегодня я решил в программе пробежаться по нескольким эпохам, и поэтому хочу вам напомнить, что музыка, она покупает. Она, конечно, творит чудеса. Говорят, что музыка способна успокоить дикого зверя. Может ли она перенести вас в царство воображения? Может ли музыка помогать вам сфокусироваться и выкладываться на полную? Наверное, вы, конечно, знаете ответ. Поэтому получите удовольствие от этой старой доброй песни. Да, музыка способна на все. На все, господа. Поэтому, если она еще звучит в программе «Караван», то вы вдохновляетесь на целый день.

0: знаете, господа, группа «Гая», обожаю ее с раннего детства. Вы наверняка уже это слышали от меня. И хочу заметить, что я больше чем уверен, что у всех, у тех, у кого сегодня настроение не очень, слушая эту гармонию голосовой подачи, вы просто наверняка уже улыбаетесь. Почему? Потому что в этой музыке и вообще в этой гармонии душа. Ни слова о плохом и даже о грустном. Ни слова о тревогах, суете. Живите так, чтобы не было вам скучно. Купайтесь в радости и в красоте. Ну что, господа, учимся наслаждаться жизнью. Надо стараться каждое мгновение своей жизни оставаться включенным в то, что прямо сейчас с вами происходит. Вы не живете и не делаете что-то на автомате, пока думаете о своем прошлом или будущем. Вы здесь и сейчас. И мы, конечно же, понимаем это, поэтому слушаем и присоединяем свои мысли к тому, что сегодня по пятницам, особенно в 1:06 программы «Караван». Музыка – универсальный язык, который, и, конечно же, человек запрограммирован на то, чтобы ценить музыку и нужно в ней. Так что найдите музыку, которая вам нравится, в конце концов, и позвольте позитивным вибрациям оказывать на ваш мозг прекрасный стимулирующий эффект. Вы спрашиваете, как? Да очень просто. Слушайте просто правильную музыку и запоминайте, что музыка, она именно та субстанция, которая вдохновляет нашу сущность и наполняет душу красотой к жизни. Скажем, если вы видите цветы, вдохните их аромат. Смотритесь в их цвет, нежность лепестков. Постарайтесь улететь в мир наслаждения от этого контакта мира. Танцуйте под музыку, которая вам нравится, от которой у вас мурашки по телу. В конце концов, смотрите нормальные фильмы, от которых душа трепещет.
1: В эфире Борис Хавезов, программа «Караван».
2: Подарите себе путешествие, которое наполнит сердце смыслом и вдохновением.
3: С 16 по 25 августа
2: отправляемся в гладкошерный тур по Узбекистану вместе с Борисом Авезовым. С человеком, который умеет раскрыть душу каждого места.
3: Ташкент,
2: Самарканд и Бухара откроются перед вами не как просто города, а как живые страницы истории,
3: где переплетаются культура, традиции и духовность.
2: Этот тур создан для тех,
3: кто ценит комфорт,
2: кашрут и глубокие впечатления.
3: Вас ждут древние архитектурные шедевры,
2: уютная атмосфера Востока и продуманная программа
3: без лишней суеты.
2: Каждый день будет приносить новые открытия.
3: Не откладывайте мечту. Позвольте себе увидеть Узбекистан так, как его видят избранные. Это путешествие останется с вами навсегда.
2: 646-427-5737.
3: 646-427-5737.
2: Вся информация на сайте www.borisavezov.com.
4: Борис Авезов, «Караван» — это хорошо.
5: Ха, конечно, хорошо.

0: господа. Первая часть программы подошла к своему логическому завершению. Жду вас во второй части. И очень надеюсь, что реклама пройдет очень быстро. Оставайтесь на нашей волне.
1: Ах так! Ах вот и как! Ах вот и значит, как она на самом интересном месте!
2: Если ты шутки, если ты смех, если ты музыка для всех, у нас тут эфир и карнавал. А ну заходи, реклама джан.
3: Очень правильное решение. Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.
4: Нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
3: Да. И не из нашего района.
4: Да, конечно.
5: Мы любим Нью-Йорк.
6: Дэвид Зон Радио.
7: I like New York in June.
5: Новости на
6: Дэвид Зон Радио.
5: Информация к этому часу.
8: У микрофона Лена Вишневецкая. В ООН готовит реформу управления. Генсек Антонио Гутерреш предлагает сокращать высшие административные звенья и переносить часть функций из дорогих городов, включая Нью-Йорк и Женеву, в более дешевые центры. Рейтер пишет, что программа связана с 80-летием ООН и давлением стран-членов, прежде всего США, требующих более компактной структуры. На фоне международной напряженности администрация Трампа продолжает продвигать оборонную повестку. Президент Венц говорил о развитии искусственного интеллекта, военных расходах и проекте Golden Dome. Одновременно отменяются выступления артистов на мероприятиях, связанных с празднованием 250-летия США, после того, как часть исполнителей узнала о политических взглядах организаторов. В городе политическая повестка снова пересеклась с темой Израиля. Бывший мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что пойдет на парад в честь Израиля, тогда как мэр Мамдани решил не участвовать. Это стало новым витком напряженности между отношением городских властей к еврейской общине, Израилю и росту антисемитских настроений.
5: Служба информации Дэвид Зон Радио. Новости в реальном времени.
9: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвид Зон Радио.
10: Дэвид Зон Радио.
9: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
10: Дэвид Зон Радио.
9: 620 АМ. Настройтесь.
11: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр «Шорвью» вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем. Опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
12: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
13: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое, я уже могу ходить.
12: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
11: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
14: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
15: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
16: My name is Gil Zohar.
17: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099. God bless you.

0: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк! Такого вы еще не слышали.
2: Только в нашем эфире.
3: По пятницам с 7 до 8 вечера.

включил се на Дэвидсон радио. Услышал песни моей молодости. Понял, это все он. Борис Авезов со своим караваном. Борис, спасибо! Бахрам Багирзаде специально из Баку.

0: Ну что, дорогие мои, мы вновь в эфире. Борис Овезов и выпускающий редактор сегодня у нас Паша Куклин. Ну что, господа, конечно, из всех праздников самый главный праздник в нашей жизни – это жизнь. Праздновать его нужно каждый день. Поэтому, если вы хотите поменять жизнь к лучшему, я вас приглашаю в прекрасный мебельный салон «Экспо Фёрничер». Красота и уют в вашем доме, господа, создается исключительно мебельным салоном «Экспо Фёрничер». Вы знаете, одно из самых важных преимуществ любого бизнеса – это когда ты рожден сытыми глазами, и с тобой есть возможность всегда договориться. Это очень важно. С Фархадом всегда можно договориться. Поэтому, господа, приходите, 9540, Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Если вас что-то вдруг не устроит, он даже никогда не будет говорить дважды, он сразу же сделает так, чтобы интересы клиента были превыше всего. 718-459-0504. 718-459-0504. Фархад, огромное спасибо за то, что ты поддерживаешь нашу веселую программу. Спасибо.
1: В эфире Борис Овезов, программа «Караван».
0: Конечно, приглашаю вас насладиться в новом, уютном, гладкошерном ресторане «Heaven Grill Sushi Dushanbe». Господа, откройте для себя новые яркие вкусы. Это все в гладкошерном ресторане «Heaven Grill Sushi Dushanbe». Уголок ароматной восточной кухни ждет вас по адресу 6398 Woodhaven Boulevard. Это в Квинсе. 718-500-3116. Нежные манты, ароматная шурпа, лагман, копченка, казан-кебаб, хрустящая самса с сочным мясом по фирменному домашнему рецепту ждут вас. Шашлыки всевозможные. Не откажите себе в удовольствии и попробуйте кухню гладкошерного ресторана «Heaven Grill Sushi Dushanbe». Ресторан «Heaven Grill Sushi Dushanbe» каждый вечер для вас поют приятные песни вживую со сцены, а также готовят блюда на шаббат и делают доставку. Также хочу отметить, что ресторан «Heaven Grill Sushi Dushanbe» работает и в Моцей Шаббат после выхода субботы. Валит паркинг, что очень важно в условиях Нью-Йорка. И приятная новость для многих ценителей жизни. Ресторан имеет теперь полный бар всевозможных спиртных напитков. Вы можете заказать любой коктейль по желанию. Также кальянное на любой вкус в этом роскошном ресторане. «Heaven Grill Sushi Dushanbe», 63-98 Woodhaven Boulevard. Это в Квинсе, 718-500-3116. «Heaven Grill Sushi Dushanbe», огромное спасибо.
2: Диджей-музыка сердцам услада в мире. Звучит программа «Караван» в эфире.
3: Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
4: Какой Якин? Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
5: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
6: Дорогие друзья, Борис Овезов приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие
7: в солнечную Грузию. С 27 августа по 6 сентября. Это время, когда горы дышат свободой.
6: Море зовет к приключениям.
7: А гостеприимство людей согревает сердце.
6: Представьте вкус ароматного вина,
7: свежего хачапури и теплый вечер под звездами.
6: Здесь вы сможете перезагрузиться, найти вдохновение
7: и почувствовать настоящую радость жизни. Не откладывайте мечты. Они ждут вас именно сейчас. Соберите чемодан, захватите улыбку и откройте новые горизонты.
6: Грузия станет историей, которую вы захотите рассказывать снова и снова,
7: делясь теплом, светом и силой, полученной в этом удивительном путешествии вместе с Борисом Овезовым. Звоните 646-427-5737 или вся информация на сайте www.borisovezov.com.
0: Хочу заметить, заметите, когда вы достигнете конца вашей жизни, друзья мои, единственное, что будет иметь какое-то значение, это любовь. Та любовь, которую вы отдали или получили. В своем путешествии в следующий мир единственное, что вы можете взять с собой, это исключительно любовь.

хочу поделиться с вами приятным моментом. Вчера разговаривал с народной артисткой Азербайджана Бриллиант Ханум Дадашевой, и когда я ей сказал, что Борис Авезов собирает группу, чтобы посетить эту солнечную страну, вы знаете, что она мне ответила: «Боренька, не беспокойтесь, на протяжении всех ваших дней мой коллектив и я буду вместе с вами». Вы представляете, меня так это порадовало. Бриллиант Ханум Дадашева, огромное вам спасибо.

знаете, господа, хочу отметить, что всегда у человека есть место, в котором тепло в любую погоду. Это может быть ваш дом, может быть человек, может быть уголок внутри вас. Отправляйтесь туда, когда устали, когда нужно просто расслабиться и набраться сил, тепла. А набравшись сил, помните, отогревшись, сумеете согреть того, кто придет к вам за теплом. Это самое главное.

Да, и в конце концов, с возрастом мы становимся проще и мудрее. Начинаем лучше понимать молчание. Подходить ко всему осторожно, сближаться медленно, говорить мягче, дотрагиваться бережно, обнимать теплее. Да, жаль, что это только все с возрастом. Но, увы. Жизнь так коротка, а мы делаем ее еще короче. Почему? Да потому что обижаемся просто так, ругаемся, показываем свою гордость. Когда можно смеяться, радоваться.

Кстати, друзья мои, на моем канале в Ютубе вы можете посмотреть фотоподборку с радиопрограммой «Караван» о Грузии. Получите море удовольствия. Очень логично, очень все сделано профессионально. Ну, а уже в ближайшее время на своем сайте borisovezov.com я уже выставлю видеоформат всего того, что я снимал эти 10 дней. Видео получились колоссальные.

восточных текстах очень много глубокой мудрости. Дорожите поэтому друг другом. Все, что мы посылаем в жизнь других людей, возвращается в нашу собственную. Сегодня я хочу пожелать каждому из вас капельку тепла, которая бы грела вас каждую минуту, несмотря ни на что.

0: Гарри Советов. Караван – это хорошо.
1: Ха, конечно, хорошо. Слушай, так хорошо и так приятно, что даже кушать не могу.
2: Как он поет! Как он поет! Он душу из меня вынимает. Еще немножко, я не смогу его убить.
3: Да, господа, лишь с возрастом приходит понимание, в чем главный смысл жизни состоит. Да, господа, чем старше, тем нужнее нам внимание, тем больше за родных душа болит. Братья, сестры!

у одного мудреца спросили, как можно распознать хорошего человека. На что мудрец ответил: это не то, что он говорит, и не то, каким он кажется, а та атмосфера, которая создается в его присутствии. Вот что является свидетельством. Ибо никто не в состоянии создать атмосферу, не принадлежащую его духу.

0: обещать для себя, господа, в конце концов, проводить больше времени с теми, кто наполняет вашу жизнь смыслом. Дорожите чудесными мгновениями. Купайтесь в них. Делайте то, что вам всегда хотелось сделать. Беритесь на скалу, на которую вы мечтали взобраться, и научитесь играть на трубе. В конце концов, танцуйте в струях дождя или откройте новое дело. Научитесь любить музыку, выучите еще один иностранный язык. И снова зажгите в себе способность восхищаться этим миром.
1: В эфире Борис Хавезов, самостоятельный спорт. Программа «Караван». Шляпу сними.
0: Хочу поблагодарить мебельный магазин «Экспо Фёрничер», который является прямым поставщиком мебели в Америку. Фархад, огромное спасибо. И мы знаем, что у нас наконец-то появилась уникальная возможность приобрести мебель отличного качества на любой вкус и по небывало низким ценам. Доступно и выгодно, господа, таких цен, как «Экспо Фёрничер», вы не найдете нигде. И только красоту и уют в вашем доме создает мебель из салона «Экспо Фёрничер» в Квинсе. Не забываем говорить, что эту рекламу слышали в программе «Караван». Ну а адрес 9540 Квинс, бульвар между 62 и 63 драйв. 718-459-0504. 718-459-0504. Фархад, огромное спасибо. Конечно, приглашаю вас насладиться в новом, уютном, гладкошерном ресторане Heaven Grill Sushi Душанбе. Господа, откройте для себя новые яркие вкусы. Это все в гладкошерном ресторане Heaven Grill Sushi Душанбе. Уголок ароматной восточной кухни ждет вас по адресу 6398 Woodhaven Boulevard. Это в Квинсе. 718-500-3116. Нежные манты, ароматная шурпа, лагман, копченка, казан, кебаб, хрустящая самса с сочным мясом. По фирменному домашнему рецепту ждут вас. Шашлыки всевозможные. Не откажите себе в удовольствии и попробуйте кухню гладкошерного ресторана Heaven Grill Sushi Душанбе. Ресторан Heaven Grill Sushi Душанбе каждый вечер для вас поют приятные песни вживую со сцены, а также готовят блюда на шаббат и делают доставку. Также хочу отметить, что ресторан Heaven Grill Sushi Душанбе работает именно в цей шаббат после выхода субботы. Валит паркинг, что очень важно в условиях Нью-Йорка. И приятная новость для многих ценителей жизни. Ресторан имеет теперь полный бар всевозможных спиртных напитков. Вы можете заказать любой коктейль по желанию. Также кальянное на любой вкус в этом роскошном ресторане. Heaven Grill Sushi Душанбе, 6398 Woodhaven Boulevard. Это в Квинсе, 718-500-3116. Heaven Grill Sushi Душанбе. Огромное спасибо. Ну и в завершение хочу поблагодарить всех тех, кто сегодня был на нашей волне. Спасибо огромное Паше Куклин за профессионал. И, конечно, господа, каждому из нас очень в жизни хочется все-таки любви. И даже тем, кто говорит, что уже никогда не сможет ее обрести, я надеюсь, любовь одинаково нужна и бедному, и богатому, умному и не очень. Да всем-всем без исключения нужна любовь. Поэтому любите друг друга. Самое нежное чувство – это любовь. Верное чувство, которое делает нас счастливыми. Расстаюсь с вами, господа. В воскресенье у нас программа поздравлений. Не забываем, с 12 до часу. Ну а в пятницу, как всегда, с часу до двух.

0: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 26 июля по 4 августа вместе с Борисом Авезовым.
1: Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
2: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
3: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
4: Звоните 646-427-57-37.
5: 646-427-57-37.
4: Или заходите на сайт www.borisavezov.com.
5: www.borisavezov.com.
6: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым.
7: Слушайте, объясните толком, что происходит?
8: А что объяснять? Давай на выход. Все. Приехали мы, прилетели мы. Полет окончен мы. Все, до свидания.

man's time across the river.

0: Сергій, а що ти хотів би побажати радіослухачам Девідзон Радіо і українцям Америки?
1: Ну, я би хотів, звичайно, побажати здоров'я і спокою душевного, в першу чергу. Хотів би побажати удачі в добрих справах. В принципі, що треба людині? Людині треба, щоб був мир, спокій, любов, праця, щастя в родині. І, напевно, це побажання для кожної людини в світі, нормальної, здорової людини. Хотів би побажати саме цього.
0: Дякую тобі, Сергію. А нагадаю радіослухачам, у нас в гостях був Сергій Фоменко, лідер гурту «Мандри», народний артист, режисер, продюсер документальних фільмів, мій друг і просто хороша людина.
2: Мелодії української душі.
3: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
4: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы,
6: тараканы. Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Девідзон Радіо 718-303-8005.

исполнилось мне 16 лет. Подарила мама мне вязаный жакет. И куда-то в сторону отвела глаза. Принесли посылку нам

сказал сосед: «Что же не наденешь ты новый свой жакет?» Мать всю ночь работала, чтобы его связать. И тогда я понял, что такое

рукою гладил новый свой жакет. Не сказал я матери про ее секрет. Лишь любовь безгрешная, лишь родная мать может так заботливо

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: Студия Наталья Быстрицкая. Преступники все чаще выдают себя за агентов АИС. Люди в масках вламываются в дома с криками «АИС» и требуют деньги, избивают жильцов. В Филадельфии мужчина в униформе устроил фальшивый рейд, связал кассира и украл деньги. В Нью-Йорке и Северной Каролине женщины заявили, что их изнасиловали люди, которые выдавали себя за айсовцев. Федеральное бюро расследования предупреждает, что преступники используют страх мигрантов перед депортацией и маски, которые часто носят настоящие агенты. Многие жертвы боятся обращаться в полицию. Бренд средств по уходу за кожей The Ordinary объявил о запуске бесплатного прямого автобусного маршрута в Бруклине между парком Домино в Вильямсбурге и Проспект Парком. Автобус будет курсировать с 26 мая по 9 июня. В заявлении говорится, что философия бренда – доступность, простота и функциональность – касается не только ухода за кожей, но и инфраструктуры, которая формирует повседневную жизнь. Дочь Майкла Дугласа и Кэтрин Зетта-Джонс, Кэрис, дебютирует на профессиональной сцене в Нью-Йорке. 23-летняя наследница знаменитой пары сыграет в спектакле «Чайка». О том, что девушка исполнит роль Нины в новой адаптации пьесы Чехова, объявила бруклинская продюсерская компания Solid Flash. Постановку покажут с 20 по 27 июня в театре Сент-Лидиас. В прошлом году Кэрис окончила Брауновский университет по специальности кино и международные отношения, а теперь делает первые шаги в индустрии.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр «Шорвью» вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
5: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
6: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
7: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Verdict and Settlements in New York State.
8: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: «Еврейский мир», газета и веб-сайт русскоязычной Америки, предлагает вам прикоснуться к целому миру ярких и уникальных материалов, познакомиться с авторами, обладающими своим мнением и своей позицией. Подпишитесь, и вы будете вместе с нами хранить память прошлого, давать оценку настоящему и предвидеть будущее. Звоните 718-434-0900. Особое предложение для новых подписчиков. Подпишитесь на один год, и 13-й месяц вы будете получать газету бесплатно. 718-434-0900.
11: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
12: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
13: Высоцкий неизвестный. правдивая история.
14: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
13: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
14: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
15: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
14: 4 июня.
13: На 7 часов вечера.
14: Начало показа фильма.
13: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
16: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Отдохнули и будет, как говорится, хорошего понемножку. Вообще от безделья можно сойти с ума. Все те, кто любит свою работу, они меня хорошо понимают. Я Лена Вишневецкая, Акмаль Тахиров рулит за звукорежиссерским пультом. Привет, Акмалюшка. Всем салют, всем хорошего дня, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Наконец-то мы вернулись на работу. А как вообще с работой у вас дело обстоит? Мы сегодня об этом поговорим. Для тех, кто засиделся дома, можно ведь и из дома денежки зарабатывать, даже если нет никакого опыта, как говорится, было бы желание. Можно работать на себя, можно путешествовать, познавать мир, открывать для себя что-то новое. Гибкий график работы, все это включено, и самое главное, что вы заняты и при этом получаете дополнительный доход. Многие, конечно, скептически на это дело смотрят, не уверены в себе, думают, что «Ой, куда мне? Какая у меня там может быть фирма? Чем я могу заниматься? Это очень сложно, это большие риски». Но! Есть но! И с нами сегодня в эфире Леонид Животовский, он тревел-эксперт, предприниматель. Леонид Животовский помогает желающим запускать домашний туристический бизнес под крышей, тихо, не только дома своего, а под крышей крупной международной компании. Леонид, мы приветствуем вас в эфире, здравствуйте!
1: Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, туристы и туристки, здравствуйте, интерпренеры.
0: О как, у нас новая категория слушателей появилась, я поняла.
1: Я где-то за 10 минут до программы зашел на Facebook, я люблю немножко приколоться. И тут такой вопрос, с какой суммы в Нью-Йорке начинается зарплата, которую не стыдно упомянуть на свидании?
0: Да, я до такой степени отстала от жизни, что мне бы в голову не пришло на свидание упоминать о зарплате. Как только бы кто-то упомянул о зарплате, свидание бы на этом закончилось.
1: Теперь мой респонд, который мне уже лайк поставили. Какая бы ни была у человека зарплата, она может закончиться в ближайшую пятницу последним чеком.
0: И это тоже правильно. Вы знаете, я знаю людей, у которого даже не начиналась такая пятница, хотя 7 пятниц на неделе. Но это, как говорится, каждому свое, кто на что учился, кто на что способен и кто на что готов. Вы сегодня заявили тему, как начать домашний туристический бизнес под крылом крупной компании. Что это значит? Давайте сначала.
1: Это значит, что существует компания, которой 35 лет. Не мне, а компании. 35 лет, она работает в 22 странах, и у нее 145 плюс уже тысяч агентов в этих 22 странах. Все налажено, у нее контракты со всеми 95% туризм компаниями, всеми круизами, всеми отелями и так дальше. Всеми экскурсиями, и мы вас приглашаем в эту компанию работать под крышей этой компании независимым travel-агентом. Что значит независимым? Это значит, что когда вы становитесь travel-агентом, вас никто никуда на работу не зовет, вы сидите дома, вас обучают, как это делать, но никто вас не спрашивает, что вы делали сегодня, почему, сколько звонков вы сделали, куда вы ходили, почему вас было не видно, вы полностью сам себе принадлежите, но над вами есть компания, которая всегда вам поможет и подскажет.
0: Ну, значит, получается так, что контроля нет, я сегодня обзванивал, завтра не обзванивал, в четверг обзванивал, в воскресенье отдыхал, никто меня за это не казнит, не помилует.
1: Ну, контроль есть только в том, как вы рекламу даете. Если вы пользуетесь картинки маркетинг-компании или их лого, то, конечно, вы не можете себя сфотографировать на нудистском пляже и сказать, приезжайте, я вам путевку сделаю. То есть за этим они следят, чтобы... Да, еще зачем они следят? Если я вам что-то расскажу, то, чего они не делают, и обману вас, и кто-то запишет мои слова по счету компанию, мне с нее выгонят. Это значит, что я не могу вам врать, я могу просто потерять этот бизнес. Угу. За этим они тоже следят.
0: сейчас человек заинтересовался и думает, ну и как это реально работает, и как это на этом реально заработать?
1: Ну, на этом реально заработать очень просто. Поток людей, которые едут, путешествуют, он не останавливается, он все время увеличивается. Если я не ошибаюсь, сейчас около 1.3 триллиона в мире продажа туризма. А если мы вспомним нашу Джимми, которая была в тюрьме надзирательницей, она уже продала до конца мая на 1 926 000. Почти на 2 миллиона долларов.
0: Ну, Джимми, поэтому это вообще уже притча во языцах. Все хотят быть Джимми, но Джимми одна.
1: Я вам расскажу немножко поменьше Джимми. Про женщину, которую я лично знаю, с ней встречаюсь каждую неделю на Зуме и слушаю, что она говорит. Эта девушка с Украины приехала до 20-го года, вышла замуж за американца, и хотела открыть свой бизнес. Она с мужем, муж ей помогает, они очень хорошо, дружно живут. И они открыли на шоппинг-молле какой-то шоп, типа, или гифт-стор, или что-то, но оно не пошло, и они попали на денежки, потому что на шоппинг-молле надо 3 рента уплатить, ремонт сделать и так дальше, иншуранс взять. Но попали на денежки, но она все равно решила чем-то заниматься, но уже не вкладывать деньги, такие, как она вкладывала в этот шоппинг-молл. И она дошла до момента, что она решила, что турбизнес для нее самый подходящий, потому что для него не надо ни ренты, ничего, нужен только компьютер и время. В это время, когда она нашла компанию, которую я говорю, в которой я тоже нахожусь, благодаря этой женщине я тоже нахожусь, потому что если бы она не решила, я бы этим не занимался. Муж ей сказал, и наступил 20-й год, это когда коронавирус стукнул по планете. Вы знаете, что случилось, все сидели по домам, травел-агентства закрывались, все, кто был на ренте, платили расходы, почти все позакрывались. Она сказала, я все равно хочу открыть. Ей все сказали, что у нее что-то с головой делается, потому что когда все закрываются, никто не открывается. Но она была женщина упертая, в хорошем смысле этого слова, и она открыла этот бизнес. И в этом бизнесе есть два момента. Вы можете продавать турпоездки, а можете рекрутировать людей, как то, что я сейчас делаю с вами на Davidson Radio. Я пытаюсь вас рекрутировать в этот бизнес. Она ничего не смогла продать, естественно, но она рекрутировала на сегодняшний день больше 3000 человек в ее команде. 3200 или 300, я точно не знаю. Знаю, что больше 3000. Теперь представьте, если ей из команды человек приносит всего $10 в месяц. Сколько она зарабатывает, как вы думаете?
0: Ну, она зарабатывает много, а у меня сразу вопрос. Она вот пригласила в этот бизнес людей, которые живут в Америке или по всему миру?
1: В Англии, в основном в Америке, но у нее есть люди в Англии, по-моему, в Ирландии, но у нее везде есть люди.
0: Ну, то есть нет, здесь вопрос в том, что можно приглашать в этот бизнес своих приятелей, которые живут на территории разных стран.
1: Которые живут на территории 22 стран. Это Америка, Англия, Ирландия, Карибские страны.
0: Ну, это расширяет, так сказать, возможности, разумеется, намного расширяет. Поэтому если есть возможность пригласить кого-то из-за границы, конечно же, это будет больше людей. 718-303-75-57 – это номер телефона для тех, кто хочет связаться с Леонидом Животовским. Позвоните, пожалуйста, по этому номеру телефона, задайте дополнительные вопросы. А если вы хотите, чтобы Леонид вам перезвонил, вы, пожалуйста, позвоните нам после программы на фронт-деск 718-303-8000 и оставьте свой номер телефона и ваше имя. Леонид с вами свяжется, и свяжется очень оперативно. 718-303-8000, номер телефона и ваше имя назовите. Лень,
1: теперь почему?
0: Да, пожалуйста. Да.
1: И почему я сказал, что я с ней встречаюсь каждую неделю? Потому что она проводит Zoom-митинги, она рассказывает, как она это добилась, как она это сделала. Она сейчас уже не продает никаких травел, она помогает таким, как мы, таким, как я. Я пока, к сожалению, еще не Джимми, я пока Леня, поэтому я учусь, и сколько бы я ни был в этом бизнесе, я все время буду учиться у тех, кто лучше меня продвинулись в этом бизнесе.
0: Ну, то есть вот поэтому... она не продает, допустим, круизы, но она обучает людей, и за это она получает свои комиссионные, да?
1: Да, потому что компания со своего кармана платит 10% ей со всего, что продают те, кого она пригласила.
0: Ну, условно говоря, вот она пригласила 3000 человек, если за каждого по доллару, допустим, вот она уже 3000 заработала, при этом не продавая путевки, верно? Так работает?
1: Ну, она где-то, я думаю, 25-30 тысяч в месяц зарабатывает, примерно. Потому что у нас там есть закрытые митинги, и она показывала свой бэк-офис, там, серьезные деньги. Ну, примерно так, 25-35 тысяч.
0: Совсем неплохо и практически не пыльная работа.
1: А да, вообще... и она говорит, если бы я пошла бы в колледж, то я бы вышла без долгом. А так я бы это, за эти годы прошли, 4 там, года, так она вышла с доходом, ну... уже с таким 20, 25, 30 тысяч долларов.
0: Ну, дай бог ей здоровье, талантливый человек и такая предприимчивая дама оказалась. Кому вообще такой бизнес подойдет, на ваш взгляд, и нужно ли для этого иметь определенный опыт?
1: Этот бизнес нужен тем людям, кто много путешествует, потому что когда они сами заказывают онлайн, они должны знать, что в каждой цене, которая не кликает, сидит комиссионный. И не забрать их себе – это просто грех перед своей семьей, так скажем. Это первое. Второе, если вы едете с друзьями постоянно, 2-3-4 пары, ездите на круизы, ездите в Европу, и вы тот человек, который все это организовывает, то вы уже травел-агент. Готовый, только вы на 4 человека или на 6 травел-агента, так будете на 40 или 50. Это первые люди. Вторые люди, которые сидят, или зарплата их не устраивает, или по какой-то причине сидят дома, может быть, на пенсии, может быть, с ребенком, может быть, из-за инвалидности. Сто проблем может быть у человека, чего не работает. С дома он может работать спокойно, ему не надо никуда ходить, сиди дома, и все тебе научат. Третьи люди, я говорил, все время люди улыбаются, это те, кто много зарабатывает, 500 000, 1 000 000, которые тратят на турпоездки много, 10, 20, 30 тысяч, потому что они себе могут позволить, они могут списывать эти деньги на travel-бизнес, потому что они не просто ездят, они изучают маршруты.
0: Это, ну, так как вы рассказываете, это очень интересно. И вот то, что вы говорите, сейчас, конечно, опять-таки многие скептики задумываются, и в интернете обещают там за какие-то продажи миллионы за неделю, насколько это реально, тоже никто не известно. Какие бонусы для самих тревел-агентов вы уже рассказывали, но для всех ли тревел-агентов такие бонусы, о которых вы говорили, то есть там можно чуть ли не бесплатно дорогущий круиз получить от компании?
1: Я сейчас о себе скажу. Я в прошлом году закончил сертификат на Princess Cruise Line и получил звание Commodore. Commodore – это типа капитан, только в маркетинге, вот так назовем это. Компания дала мне free cruise, награду. Я только уплатил таксы и типы. Круз был for free. У меня есть видео, и кому интересно, я могу прислать. Вы посмотрите. То есть все, что я говорю, у меня есть все подтверждения.
0: Значит, если сейчас, вот прямо сейчас, кто-то очень сильно заинтересован в вашем предложении, звучит действительно очень заманчиво. Человек ничего не теряет, при этом ничего ему не нужно вкладывать, он может попробовать. С чего он должен начать?
1: Он должен начать с того, что оставить месседж на радио Дэвидсон для Лени, для меня, для Леонида. Я с ним поговорю, узнаю, чем он занимается, послушаю его, он послушает меня. Я ему пришлю презентацию, записанную на YouTube, он послушает, будет знать 99% все детали, и потом мне задаст еще все остальные вопросы. И если у него в голове все сложится, что он хочет попробовать, он попробует. Если ему это не нравится, он не будет этим заниматься.
0: Я прошу прощения, перебила. Он посмотрел презентацию сегодня, ему подошло, вы ему перезвонили, он говорит, я хочу уже. Это возможно?
1: Да, я ему пришлю линк, в который он должен кликнуть, запитать свои данные, и он станет травел-агентом.
0: И когда он может начать вот уже конкретно продавать?
1: Через одну минуту после того, как ему придет email, welcome on board.
0: Ага. А вот смотрите, кто-то сейчас послушал и знает, что у приятелей планы там посетить, я не знаю, Карибские острова. И там человек 6 у него, допустим, знакомых, которые собираются в это путешествие. И он им говорит, пока не бронируйте билеты, я вам что-нибудь найду лучше по цене. И вот он с вами созванивается, становится, значит, тут же тревел-агентом из дома и продает 6 билетов на Карибские острова своим знакомым. Он уже будет иметь, да, какие-то комиссионные с этой продажи?
1: Естественно, естественно. А если он, например, скажем, или она, у нее клуб йога-тренинг, и у нее там, я знаю, 10-20 девочек хотят поехать в Бразилию, подышать лесом там каким-то, rainforest, и там упражнениями заняться, они с мужьями хотят поехать. Если у нее есть там 10-12 кабин, то не некоторые, а почти все компании, это называется групповая заявка, одна кабина всегда бесплатна. Только зависит, сколько кабин, или 8 в одной компании, в одной 10, в другой 11, она может сама, это хозяйка этого йога этой как бы кружка, поехать бесплатно, когда все возьмут билеты, она получит бесплатно.
0: Ой, это совершенно потрясающе. Во-первых, вы только что смотивировали людей записаться на классы йоги. Это очень хорошо. Подышать, продышаться, немножко успокоиться, успокоить нервную систему, снять стресс. Это классно. Может быть, кто-то сейчас, если давно мечтал, запишется на классы танго, например, или сальсы. И тоже там познакомиться с разными людьми и совместит приятное с полезным. И эти классы во-первых, бесплатно будут, потому что человек будет тревел-агентом, зарабатывать много. Короче говоря, здесь полно вариантов, которые очень интересны и которые оживят, по-моему, любую пресную жизнь каждого человека при желании.
1: Особенно кто-то хочет с кем-то познакомиться, он живет в каком-то кругу и там не видит свою половинку. Ему надо как-то с этого круга вырваться. Вырваться как? Это путешествие. Путешествие вы будете видеть всех новых людей и больше вариантов, что вы кого-то встретите, того, с кем, может, и проживете всю жизнь.
0: Да, море – это вообще сказка. Все те, кто любит море, кто отправляется на лодке, на рыбалку, кто дышит этим воздухом, это совсем другая вообще категория людей. Это люди свободолюбивые, у этих людей совершенно другой взгляд на жизнь. Они потрясающие. Мы об этом, кстати, поговорим в самое ближайшее время. Спасибо, Лёня, что уделили время. Господа, хотите узнать больше о домашнем туризме, о том, как заработать дополнительные деньги, о том, как больше путешествовать, как начать что-то новое.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
7: В холода, от насиженных мест. Нас другие зовут. Города.
8: 4 июня в театральной гостиной Дэвидсон Радио. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
9: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
8: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
9: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
8: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Банчева, посвященный Владимиру

0: артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
1: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
0: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
0: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
3: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: Нью-Йорк.
1: Мы любим Нью-Йорк, мы любим Дэвидсон Радио, мы любим наших слушателей, мы любим друг друга. Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Продолжаем нашу программу. С большим удовольствием приветствую в эфире Effective Home Care. А это Юлия и Олег. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: И я сегодня, знаете, с чего хочу начать? С самого начала, потому что, может быть, многие впервые нажали кнопку 620M и не знают, что такое Effective Home Care. Это одно из лучших и самых авторитетных агентств по уходу на дому в нашем городе. Агентство ноу-хау, без ложной скромности могу сказать, потому что я вот про

0: проверила, просмотрела в интернете. Вы были первыми, кто придумал и разработал вот эту школу онлайн, когда человек может устраиваться на работу, получать права на работу, сертификаты буквально за день и получить работу. Это бесценно. Если кому-то нужна работа, вот с этого я сегодня начинаю, если вы хотите ухаживать за кем-то и чувствуете в себе вот этот дар оказывать помощь нуждающимся, пожалуйста, звоните в Effective Home Care, никаких проблем с этим не будет, если вы легально здесь живете, если у вас есть желание работать. 718-806-1666, добавочный 115, Юля ответит на все ваши вопросы. Можно с этого, да? Вы не возражаете, что я с этого начала, что вы агентство ноу-хау? Почему Effective Home Care еще? Потому что здесь оказывается наиболее оперативная помощь всем тем, кто попал в самое затруднительное положение. У тех людей, у которых не было помощи до того, как. Люди, которые попали в реабилитационный центр, люди, которые оказались в госпитале в совершенном одиночестве, они не могут быть выписаны домой, потому что не в состоянии ухаживать за собой. Звоните в Effective Home Care, буквально от первой до последней бумажки, от первого до последнего документа, здесь вам оформят и помогут сразу. 718-806-1666. И третий момент, с которого можно было бы начать. Человек, который позвонил на радио на прошлой неделе, Олег, к тебе обращаюсь, он сказал, что в агентстве Effective Home Care люди бережно относятся друг к другу. Вот самое бережное агентство. Я сначала не поняла, почему самое бережное, а потом, когда я поговорила с Юлей вне эфира, я поняла, ты очень бережно относишься и к пациентам, и к работникам. Это бесценно, наверное, поэтому люди не убегают, люди благодарят тебя за предоставленную возможность работать, и люди благодарны за стабильность. Главный вопрос, который сегодня волнует бесконечное количество людей – куда подевалась программа «Мы хотим жить дома», «Мы хотим болеть дома», «Мы хотим, чтобы к нам приходил медицинский персонал», «Мы не хотим вне стен дома доживать, так сказать, столько, сколько нам осталось». А вот эта программа, о которой мы очень много говорили в эфире, «Waiver», да, она называется, Юля?
1: Все верно.
0: Она... так сказать, по моим данным, то ли закрылась, то ли заморозилась, то ли что-то с ней произошло, то ли ее недофинансировали. Что случилось, Олег?
2: Доброе утро всем. Смотри, Леночка, эта программа, скорее всего, ты правильно выразил, немножко подмерзла. В каком смысле? И, скорее всего, из-за финансирования. Ну, опять же, пойдем по цепочке. Не хватает деньги, это отдельная история. Почему? Значит, так как не хватает деньги, не хватает бюджета для того, чтобы нанять людей, которые рассматривают эти все заявления людей, которые нуждаются в этой программе. И они завалены просто пачками
0: заявлений
2: на эту программу. Плюс, кроме заявлений, человек, который находится на этой программе, каждый год должны подаваться документы, так называемые RSP, это recertification. То есть,
0: обновление.
2: Обновление, что-то добавилось, что-то ухудшилось, то есть пакет еще. И они должны рассматривать и эти пакеты. Помимо того, что им...
0: Новые поступают.
2: Да, они так как... Это программа, и мы живем в Америке, в свободной стране, то есть выходит какая-то программа, и все агентства, которые имеют лайсенс и разрешение на работу, имеют право подавать на разрешение, чтобы провайдить эту программу. Очень много агентств подало, и они дали всем подряд, всем дали разрешение. Так как они дали всем разрешение, людей, которые нуждаются в такой программе, очень много. очень давно, я не помню, сколько лет, 5 назад, по-моему, 6, была такая MLTC, страховая компания ICS. Она специализировалась на кейсах, которые имели live-in кейсы, 24 часа кейсы, значит, очень много там инвалидов было. И потом эту компанию расформировали, кейсы передали в другие MLTC, и люди, которые нуждались в этих часах, все, как бы получилось, на сегодняшний день обратились на эту программу, на вейвер-программу. К чему я это говорю? Что очень большое количество заявлений, под тысячи, и они не успевают это переработать. И как бы... У нас проходят все, которые проводят эту программу, каждый второй вторник месяца проходят митинги с Department of Health, с представителями этой программы. И они объявили, где-то это было пару месяцев назад, что они временно приостанавливают прием заявлений и будут рассматривать заявления, которые были поданы до 26 января 2026 года, которые были поданы после этого. Они пока не будут их рассматривать, пока отложили в сторону. Программу не закрыли.
0: Они... То есть, секунду, вот здесь давай, программа не закрыта. То есть, вот люди, ваши пациенты, которые на этой программе были до 26 января 2026 года, они продолжают на ней быть?
2: Смотри, как это работает.
0: И если у них ресертификация вот сейчас...
2: Родственник должен позвонить и оставить сообщение на эту программу. Ему должны перезвонить и назначить интервью, на котором он сообщает, что у него там родственник, его папа, мама, близкий этот, нуждается в этой программе потому-потому. И ему... В этот момент назначается дата собеседования. Вот кто оставил это сообщение, у них на голосовое или по имейлу до 26 января, эти все рассматриваются. До 26 января, которые звонили и подавали заявление на эту программу. То есть оставляли сообщение голосовое или отправляли имейлы. И пока вот эти дела не рассмотрятся, они их не расчистят, они говорят, мы пока приостанавливаем... прием новых заявлений, новых звонков.
0: А вот старый пациент, вот, Юль, старый пациент не успел подать, да, до 26 числа. То есть он, допустим, 1 февраля, скажем так, оставил голосовое сообщение или не оставил, ему вот не рассказал Effective Home Care, что нужно делать. Это с этим пациентом что делать?
1: Пациенты, нет, которые уже находятся на программе, их это не касается. Это относится исключительно к пациентам, которые желают попасть на программу. То есть если пациент прошел собеседование год назад, полгода назад, и он уже официально на программе, эта ресертификация, о которой говорил Олег, мы делаем каждый год, мы делаем ее автоматически, и от этого не зависит. Потому что как они рассчитывают? У них есть определенный кэп, то есть количество пациентов, которые они там на каждый год, которых им разрешают их финансирование. То есть пациенты, которые уже находятся, они уже входят в этот кэп, и их это не касается. Это исключительно касается всех, кто желает только-только заново попасть и получить авторизейшн с этой программы. То есть...
0: Она дороже, да, получается, эта программа, чем обыкновенный уход на дому?
2: Вот, Лен, она не даст, смотри. Вопрос, Юля, вопрос был у Лены, кто не успел позвонить. Кто не успел позвонить, ждут.
0: Но у них сервис при этом остается?
2: Нет, сервис остается у них, который у них есть, MLTC, потому что программа Waiver – это прямая Medicaid, Department of Health. Человека забирают с MLTC и переводят напрямую на эту программу.
0: Если на простом языке, это что значит?
2: Это значит то, что у человека есть сервис, там он имеет 40 часов или 50 часов, да, но он такой тяжелый, ему нужна эта программа. Ему уже говорят, или он в реабилитационном центре, ему надо куда-то выписаться. Он может выписаться домой под старые часы, которые у него были до того, как он попал в реабилитационный центр.
0: 36 часов у него было, допустим.
2: Да, он был, но они могут поднять еще 4-5 часов. Но программа Waiver, которая предусматривает себя минимум 12 часов в день, это 7 дней,
0: человек...
2: или 12 и 12, понятно. Или 24. То есть он остается под своим MLTC человек. Он просто ждет, когда они опять откроют плюс. Эта программа имеет в себе несколько направлений. Одно из направлений, которое связано с injury, с brain, там, с головными приобретенными. Эта программа работает, ее не прикрыли.
0: Так получается, что, смотри, заморозили эту программу. Я так понимаю, если говорить по-простому, у человека не оставляют никакого выбора. У него было 24 часа. до этого 36, он вылетел из этой программы, вот waiver, и ему говорят, ты можешь идти домой. А как он пойдет там на 36 часов?
2: Не, Леночка, ты не понимаешь, он не вылетит с программы. С программы waiver вылететь можно только в одном направлении.
1: Все, кто там уже находился, их это уже, это их не касается.
0: Хорошо, человеку необходим сервис на 24 часа. А он только вот собирается на waiver подать. Программа заморожена. Он где ему ждать? В рехабе?
2: Еще раз, я сейчас, смотри, рассказываю. Пример, да? К примеру, вот у нас есть знакомая, у нее там 36, там 40 часов, да? А если что-то случается, она попадает в госпиталь, там туда-сюда. С госпиталя говорят, ей нужна реабилитейшн, она попадает в реабилитейшн центр. И видно, что она нуждается там в больших часах ухода. Подается на большие часы в ее MLTC, в котором она находится и находилась с вот этими 40 часами. Они говорят, мы можем дать там еще, вот мы считаем, вот выписываем еще там каких-то там 5 часов. Можно параллельно еще, когда человек выписывает MLTC, добавить ему часы сейчас, Certified Agency, еще какие-то часы добавить. Но подать, как было раньше, и начать процесс подачи на waiver программу, пока нельзя, потому что она временно приостановлена. Он возвращается домой на старые часы, которые у него были до этого, плюс, может быть, там пару часов добавляется. Это по программе MLTC, то есть иншурница, которая у них есть. Когда программа восстановится, и они откроют опять прием документов, мы рассчитываем, может быть, это будет в августе, в сентябре, когда они чуть разгребутся, и когда сейчас, наконец-то, наши политики примут этот бюджет, в котором будут предусмотрены деньги для наших родителей, для пожилых людей, и они дадут достаточно денег, и в конце концов они усилят этот штат, который рассматривает эти все документы. Там очень, очень много работы. Каждый пакет, который дается, они должны прочитать и изучить. Это берет время, это большой пакет. И один человек, сколько он может таких пакетов в день пересмотреть? 1-2? А их тысячи подать. Там нужно увеличивать этот штат, или что-то делать, или внедрять какой-то AI эту программу, внедрять какие-то еще программы. Я не знаю, но что-то надо с этим делать. И мы надеемся, что вот все ждут, что это в ближайшем времени как-то улучшится. И, по принципу, программа очень нужная. И программа нужная с точки зрения финансов, потому что содержать, это называется на nursing home at home, да? Uh-huh. Содержать человека под этой программой дома, это дешевле, чем содержать его в nursing home.
0: Ну, конечно, в nursing home, ты посмотри, там, с какой обслуживающий персонал, да. Там же зарплаты нужно платить.
2: У нас много таких моментов здесь вот происходит, которые непонятно, как бы нонсенс какой-то.
0: Нет, да, тебе вот понятно, но ты в эфире об этом не говоришь, а очень жаль. Как только программу откроют, вне эфирное время придете и расскажете.
2: А как хочется, в себе держать не хочется.
0: Ну, а я тебе, пожалуйста, свободная страна, свободный эфир.
2: А по-французски можно будет?
0: По-французски, да. На русском языке можно, FCC не будет распространять на наш штраф, если ты по-русски выскажешь все, что ты об этом думаешь. Народ тебя слышит и примерно представляет. 718-806-1666, добавочный 115. Звоните Юле, она ответит на все ваши вопросы. 718-806-1666, добавочный 115, Effective Home Care. Я почему зацепилась за вот эту программу, потому что было очень много вопросов. А что касается вот детей, которые нуждаются, то же самое, Юля? Это же вообще совсем вот беззащитные
1: пациенты. Если мы говорим о программе waiver, только что мы говорили, это на эту программу подпадают пациенты от 65 лет и старше. Есть другая программа, о которой мы также ранее уже говорили, к ней относятся молодые люди, скажем так же, дети тоже, то есть это все, кому с 18 по 65 лет, это тех, у кого есть травма головы. И также это уже не waiver, это уже другая определенная программа, где мы помогаем именно детям с 3 лет, получается, до 18, особенно тех, у которых есть аутизм и любые другие заболевания прирожденного.
2: Это все работает.
0: Мне задавали вопрос, если человек не гражданин Соединенных Штатов, у него есть грин-карта, право на работу, и только сейчас привезли ребенка в страну, то есть так получилось, имеют ли они право на помощь и могут ли они звонить в Effective Home Care для того, чтобы обеспечить...
2: Все дети, находящиеся здесь, имеют на это право. Тем более, это правильно, я считаю. всех детей, независимо, какие они здесь, какой у них статус, они обязаны быть покрыты полностью медициной. Дети, дети, которые не могут еще работать, которые не могут еще ничего. Значит,
0: и которые ни в чем не виноваты,
2: да,
0: вообще, да.
2: Да, значит, тем более, если у них родители имеют грин-карту, и ребенок здесь, 100% он оформлен, он имеет медикейт, этот ребенок, он имеет все покрытие. И если у него есть какие-то симптомы, есть какие-то заболевания, он, конечно, может получить эту программу.
0: Юля, Олег, и груднички ведь тоже, да, если вот ребенку там нет, это со скольки месяцев?
2: С 3 лет.
0: С 3 лет только. А что делать людям, у которых вот 9 месяцев, год и 2 месяца ребенку?
1: Там есть определенные...
2: А и... как, они же не в этом возрасте еще не... Они доктора... Не...
0: А если... Нет, есть... вот тоже был вопрос такой, я это не с потолка беру, это то, что меня просят выяснить в эфире, вот у вас в частности. Ребенку до 3 лет, и в 9 месяцев там ярко выраженные признаки, допустим, умственной отсталости, и родителям нужно работать. Год и 2 месяца ребенку. Кому обратиться? С чего начинать? Только приехали, вот только ребенка привезли, буквально несколько месяцев тому назад.
1: Я не уверена, что до 3 лет home care именно services будут уже можно предоставлять такому ребенку. Я знаю, что, опять-таки, я могу сейчас сказать исключительно то, что я знаю, но на следующую программу я могу больше вникнуть в эту программу и дать более достоверную информацию. На данный момент, что я знаю, до 3 лет есть определенная, эта программа называется Early Intervention. Она исключительно для маленьких деток до 3 лет. Это все делается через тоже другую программу, которая называется OPWDD. Это именно через нее идет enrollment на все дальнейшие программы и в home care. То есть если у ребенка есть заболевание, с которым он родился, то все идет именно исключительно через эту программу OPWDD. И она уже дает сначала, если это до 3 лет, то это early intervention, то есть, скорее всего, приходит какой-то другой человек из учреждений и помогает ребенку развиваться. Но я не уверена точно, что это будет home care. Уже после 3 лет это уже идет как home care.
2: Да, насколько, Юлия, я добавлю, насколько я понимаю и логически, почему с 3 лет? Потому что они считают, что до 3 лет еще не показания ни о чем не говорят. Они делают всякого рода тесты, визиты к врачу, наблюдают за ребенком, и к 3 годам уже определяются с диагнозом.
0: А, то есть окончательный диагноз формируют?
2: Да, они говорят, что это может быть просто у ребенка развитие. Кто-то развивается там, начинает ходить 7 месяцев, кто-то 1.5 года, кто-то начинает говорить 2-3 года только, и нормальный ребенок. То есть по-разному дети развиваются.
0: То есть дети до 3 лет, они там по другой категории проходят. Теперь вот такой вопрос, который я задавала Виктории на прошлой неделе, вам задаю. Вот смотрите, я сегодня уже отметила, что очень бережно относишься и к пациентам, и к работникам, и это заметили ваши пациенты, кстати, что немаловажно. Значит, пациент решил перейти по своей инициативе, повторяю, пациент переходит по своей инициативе из одного агентства в другое. Home attendant звонит координатору и говорит: так и так, мой пациент решил перейти в другое агентство и просит меня перейти вместе с ним. Перезванивает координатор home attendant, говорит, что будешь оштрафована, испортим характеристики, заплатишь штраф, ты у нас забрала пациента. Я никого не забирала, пациент самостоятельно, добровольно перешел в другое агентство по своей, так сказать, воле, никто его ни о чем не просил. Я с ним работаю много лет, у нас прекрасные отношения сложились, я иду вместе с ним. Имеет ли право агентство оштрафовать home attendant? Имеет ли право агентство вот таким образом обвинить home attendant? И вообще имеет ли право агентство указывать home attendant, куда идти и что делать пациенту?
2: Да, смотри, не имеет. Это просто. А теперь я хочу кое-что сказать. Не имеет права агентство. Имеют право все пациенты. Все решают пациенты. Значит, у нас было очень-очень много случаев Очень много пациентов уходило, приходило. У нас были пациенты, которые по 7, по 6 лет с нами были. И хорошие знакомые наших работников. И на вопрос, что происходит, что вы приходите. Все, извините, вот мы у вас побыли, вот мы так решили. Спасибо вам большое за сервис, нам очень было с нами хорошо. Мы переходим. Все, it's nothing we can do. Ничего мы сделать не можем. Теперь. Были моменты такие. Кстати, я тебе скажу, мне что было обидно. Звонят там, я вырос в Украине, то значит, я еще и ташкентский. Значит, звонят ташкентские там земляки, Али Кака, пожалуйста, помогите там туда-сюда. Вот приехали знакомые, получили лайсенс, вот нету работы, помогите устроить. Я, ну, конечно, все, придите там, оформитесь, как будут кейсы там, вам дадут кейс. Оформляют человека, дают кейс, все, проходит какое-то время, а пациент наш, почти что там родственник, знаешь, чей-то. И звонок там у нас происходит от этого пациента, там туда-сюда приходит, эта хаматенда начала уговаривать пациента перейти в другое агентство. Она начала.
0: Ах, тут совсем не с другой стороны.
2: И она говорит, я вам принесу, я вам заплачу за это там $500. Если вы перейдете. Я там то-то, то-то, и то-то, и то-то. А она говорит, а я не хочу никуда переходить, куда я от вас уйду, тем более. Она не знала, что это чьи-то родственники.
0: Угу.
2: И я сам лично позвонил этому человеку, который просил за нее. Он был готов провалиться сквозь землю.
0: Не эфирными словами рассказал
2: все. Смотри, мы взяли объяснение от пациента. Мы взяли объяснение еще от пациента родственников об этом всем. Согласно этому объяснению, мы уволили этого человека с черной меткой в системе.
0: Mm-hmm.
2: В системе еще черная метка. Что есть, хаматент, когда устраивается в другое агентство, мы не против, мы хотим, чтобы наши все хаматенты еще устроены были в пяти агентств,
0: чтобы не было овертайма. Побольше,
2: но
0: да.
2: Мы должны давать характеристику. Нас запрашивают, когда принимают другое агентство. Mm-hmm. И теперь у нас в системе стоит это, характеристика будет дана. То есть этот человек не сможет уже нигде работать. Теперь, есть варианты, которые звонит хаматенда и говорит, послушайте, пациент решил переходить, он просит меня перейти с ним, в принципе, мне неплохо. Как вы скажете, что делать? И в таком случае мы говорим, ну, вы уже решаете сами, спасибо, что вы позвонили нам, что вы нам об этом сказали открыто. Никак, знаете, вы от нас не прячетесь. Решайте там, вы можете там перейти с ним, а у вас какие-то дни есть свободные, да. А на свободные дни остаться там у нас, мы вам дадим еще с каким-то человеком, с каким-то пациентом какие-то часы. Бывают разные, но ответ один. Всегда прав пациент. Если пациент решил перейти в другое агентство, единственное, что вы можете сделать, вам МЛТС дает день-два урегулировать этот переход. Вы звоните этому, смотрите, от кого, какой маркетер, от кого пришел к вам этот человек, говорите так и так, связывайтесь с этим с пациентом и пробуйте его спросить, что получилось, что. Бывали моменты, когда мы были виноваты, честно тебе скажу.
0: Кроме себя таких вещей вообще в эфире никто не говорит.
2: Не подняли часы, подняли на какой-то момент там шорт-торм, потом забыли за него, пациент звонил, были очень заняты, девочка забыла там передать этот звонок кому-то, а я вот звонил, а я вот, то извините, я ухожу. Ну все, всего вам доброго. Ничего сделать никто не может, ни одно агентство. А если какое-то агентство говорит, мы вам оштрафуем...
0: Вот что это такое?
2: Все, этот человек может идти прямо... Вот открыто говорю, пусть меня сейчас все это... проклянут.
0: Тебя и так все агентство. Это, но они проклинают...
2: Этот человек пойдет к лойеру, это агентство порвут как тузика.
0: Все понятно. Все слышали? Это сказал Олег из Effective Home Care. Здесь всегда правда, здесь все прозрачно, здесь все кошерно, быстро, эффективно,
2: в Америке оштрафуют. Я просто смешно. Это какой-то, извините за выражение, дебил, идиот придумал и вообще такие вещи.
0: Ну говорят, что вы там какой-то контракт подписывали, что будут какие-то там финансовые издержки, если вы что-то перейдете, вам надо будет там пеналти какие-то заплатить. Что это такое?
2: Развод это все. Ничего такого. Такого, что подписывайте, не подписывайте. Это свободная страна, свобода. Вы о чем вы говорите? Я хочу уйти, я хочу там работать, хочу там работать. Это все ерунда.
0: А я вам так скажу, если вы хотите работать честно, прозрачно, регулярно получать зарплату, регулярно получать ваши бонусы на карточку, на которую вы можете отовариться и в аптеке, и в магазине, если вы хотите иметь дружный коллектив, к которому очень бережно относится босс, что называется, он перед вами, помните графа де ля Фер? Да, он перед вами. Звоните в Effective Home Care, Юля ответит на все ваши вопросы. Даже если вы не являетесь пациентом этого агентства, вы можете на себе убедиться, как бережно тут относятся к каждому человеку, который нуждается в помощи. 718-806-1666, добавочный 115. 718-806-1666, добавочный 115. От первого до последнего шага, пока, так сказать, ваше дело не будет решено в вашу пользу. Effective Home Care. Ребят, спасибо, хорошего вам дня. До встречи. Как всегда, все быстро.
2: Все пролетело, ничего не успели.
0: Акмалюшка, спасибо тебе большое. Пока.
2: До свидания.

0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.

0: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Американское радио на русском языке.
1: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
2: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
3: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник с 10 до 11 на Дэвидсон Радио.
0: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Американское радио на русском языке.
1: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
0: Слушайте нас в интернете. www.davidsonradio.com. Дэвидсон Радио.com.

0: Здравствуйте, доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Здравствуйте, Леонид.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Наташа.
0: Поговорим сегодня о skincare, об уходе за кожей. И я бы хотела констатировать факт. Мы перезимовали. На улице потеплело, в какие-то дни температура, столбик термометра показывал отметку плюс 30 по Цельсию. Весна, на носу лето. И я бы хотела сразу спросить у вас, дорогой Леонид, как погода влияет на качество кожи, на кожу? Какие системы, нужно ли какую-то определенную систему применять весной и летом, систему ухода за кожей? И какова взаимосвязь между погодой и средствами для ухода за кожей лица?
1: Спасибо за вопрос. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как Наташа уже сказала, в эфире передача «Эликсир молодости». Вести ее будем, как вы тоже поняли, мы, наша уважаемая ведущая Наташа Быстрицкая, и я, ресерч-сайентист, или по-русски ученый-исследователь Леонид Маркман. Значит, вот на Наташин вопрос я сразу попробую широко ответить моей научно-популярной частью нашей сегодняшней передачи. Я думаю, там будет какой-то ответ, но по ходу мы будем отвечать и на другие вопросы, и все комментировать. Итак, начну я свой рассказ с любопытной истории, случившейся в одной из очень авторитетных научных лабораторий. Ну, вы поняли уже, дорогие радиослушатели, я стараюсь имена не называть. Вот. В приватных беседах я где-то могу все имена назвать, ничего страшного. Но в эфире это так не принято. И так в науке так случается. Когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось исследование, проводившееся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный, никем не ожидаемый результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, ввели в одноклеточную амебу. Фактически случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого-индуса по происхождению доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем и статистически являются одной из самых здоровых наций. Итак, я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод с темным пигментом и называется ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существуют цис- и трансизомеры ресвератрола. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цис-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 мг до 7 мг в зависимости от качества вина. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах, сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года, то есть уже фактически 20 лет назад, опубликовала результаты очень интересного исследования. Ученые вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбкам, которые называются киллифиш. Результат был примерно такой же, как с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а примерно на 56% времени дольше. и были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, на червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, естественно, в голове крутится вопрос, а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, все не так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода почти невозможно провести, так как животные для экспериментов подбирались совершенно с очень коротким временем жизни, то есть 2 дня, например. Однако ресвератрол, согласно многочисленных исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, без сомнения подтверждается. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, подтвердили его противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько работ говорят о том, что при нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных экзимов КОКС, COX, а также артритные и другие негативные процессы в организме. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в коже процессы, связанные со старением. Французская компания Caudalie в 2007 году получила великолепные результаты в борьбе со старением кожи, применяя в косметических средствах, по сути, перемолотые отходы виноградно-винного производства. Ну, я, естественно, тоже все эти годы не сидел сложа руки. Во-первых, ресвератрол присутствует не только в шкурке винограда, но и всем известной в Европе и незаслуженно забытой в Америке черной смородине. Во-вторых, специальные косметические продукты с черной смородиной мы добавили ресвератрол, чтобы усилить их функцию омоложения. Ну, видите, я уже, раскрыл главный секрет. Мы сделали эту систему, и она уже существует на маркете. Когда-то я довольно часто бывал на радио и на телевидении, и сейчас просто эта система сделана уже по-современному, в соответствии с 2026 годом, но все равно система «Черная смородина». Итак, мы плавно перешли к коммерческой части.
0: Напомню нашим слушателям, для тех, кто только что к нам подключился, в гостях у нас сегодня ученый, исследователь Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Говорим о новой системе ухода за кожей. И я поймала себя на мысли, что чувствую себя как будто бы на научном симпозиуме.
1: Ну да, я постараюсь.
0: У вас всегда, вот правда, выступление, я даже про себя называю вас спикером, потому что у вас всегда, вот это даже не доклад, это такая лекция очень глубокая. И
1: да, я очень все упрощаю.
0: Да,
1: я стараюсь.
0: И это внушает
1: действительно. У меня появляются, конечно, и меня за это критикуют, за термины. Я стараюсь их eliminate, убирать всякие термины и говорить языком, доступным для обыкновенного нормального человека, потому что ясное дело, что...
0: Ну, давайте продолжим. О самом интересном вы будете рассказывать прямо сейчас.
1: Главное, что программисты, столяра, повара, они должны быть химиками, они должны понимать простой нормальный язык. Итак, на дворе потепление. Ну, это условно можно сказать, потому что это очень условное потепление, потому что холодрыга страшная. Вот. Однако организм любого человека производит внутри себя перестройку во время весенне-летнего сезона. Эта перестройка совершенно необходима, я даже на этом не буду останавливаться. То есть наше тело на протяжении миллионов лет, человеческое тело, оно настолько совершенно, что оно знает, что ему надо, и мы должны ему в этом помочь. Итак, переадаптацию к новому, очень важному погодному периоду, переадаптация совершенно необходима. Этот сезон всегда сопряжен с острой нехваткой витаминов и других ценных веществ, способных поглощать вреднейшие свободные радикалы. Кстати, Наташа, это был ваш первый вопрос по поводу потепления и что нам надо.
0: Как, да, да, как связано потепление.
1: Значит, концентрация свободных радикалов в организме с наступлением весны, естественно, возрастает. Вещество с недостающим электроном в электронной паре – это хищник, разрушающий на своем пути кровеносные сосуды, коллагеновые волокна и даже здоровую ткань. Это я сказал о свободном радикале, так образно. Нужны витамины не только в питании, но совершенно необходима продукция для кожи, богатая витаминами. Очень богатая витаминами. Причем для кожи нужны супервитамины, способные поглощать радикальные молекулы быстро и эффективно. Только тогда кожа свежеет, становится гладкой и упругой. И вот сегодня я представляю суперэффективную и супервитаминную систему «Черная смородина», которая женщинам в возрасте от 40 и старше, особенно в это время года, весна-лето, приносит потрясающие, очень быстро видимые результаты. Итак, сегодня я представляю, как я уже сказал нашим радиослушателям, новую систему для ухода за кожей «Черная смородина». Я считаю, что мужчины слушать должны тоже. Первый продукт системы Black Current Creamy Cleanser, или по-русски черносмородиновый очищающий крем. Только несколько слов о составе очищающего крема. Экстракт черной смородины, ресвератрол, экстракт грибов щитаки, совершенно уникальная смесь экстрактов зеленого, белого и красного чаев, а также экстракт ромашки и шиповника. И плюс, конечно, витамины. Вместе со вторым продуктом, безалкогольным тоником, вы производите полную подготовку кожи к витаминному омоложению, восстановлению, осветлению и освежению. Дневной крем уникален не только составом, но и высокой эффективностью. Black Current Day Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Дневное возрождение». Этот крем имеет воздушную консистенцию, и вы его почти не ощущаете на коже. Витамины, пептиды, облепиха и уже упомянутый мной ресвератрол – это все витаминный и направленный против старения коктейль на вашем лице. Плюс пьянящий аромат натурального экстракта черной смородины. Black Current Night Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Ночное возрождение». На маркете нет еще одного вещества, подобного черносмородиновому экстракту, обладающему такой антиокислительной способностью поглощения свободных радикалов. Кстати, в конце передачи, если у нас еще будет время, я немножко расскажу о том, что такое свободные радикалы и почему их надо мгновенно устранять, чтобы... Ну, почему это надо делать? В этих неповторимых по своей ценности ягодах черной смородины витамина Си, С, в 3 раза больше, чем в апельсинах. Калия в 2 раза больше, чем в бананах. А активных антиоксидантов в 2 раза больше, чем в чернике. Экстракт черной смородины содержит уникальнейшие вещества, уничтожающие свободные радикалы, это антосианины. Эти вещества ответственны за темную окраску черносмородиновых ягод. Попадая в организм человека, антосианины подавляют вредные энзимы, после чего затухает воспалительный процесс. Черносмородиновый крем «Ночное возрождение», кроме экстракта черной смородины, введена богатейшая комбинация ценных ингредиентов, таких как восстанавливающие кожу ресвератролы пептиды, экстракты женьшеня и календулы, масло облепихи, авокадо, виноградных косточек и витамин И. Этот богатейший подбор ценных трав, масел и витаминов мгновенно увеличивает эластичность кожи, снижает глубину неровности и морщин. Крем работает, пока вы спите. Профессиональная концентрация активных натуральных и органических веществ ремонтирует поврежденные клетки кожи и восстанавливает нормальный клеточный метаболизм. Я, кстати, не упоминал еще, во всех продуктах системы «Черная смородина» полностью отсутствуют парабены, минеральные масла, нефтепроизводные и другие потенциально вредные для организма человека вещества. Итак, пятый продукт системы «Черная смородина» – крем под глаза с витамином К. Круги под глазами, отечности и мешки – характерные знаки весеннего недостатка витаминов и антиоксидантов. Специально, чтобы бороться с этой проблемой, разработан крем под глаза. В креме специальный комплекс, который уплотняет кожу, чтобы снизить видимость мешков и отечности под глазами, а также осветляющая система, состоящая из витамина К, мегаконцентрация стабилизированного витамина С, если будет время, я еще об этом расскажу, в суперсовременной формуле, специальный, проверенный столетиями ингредиент, улучшающий подкожное кровообращение вокруг глаз, это концентрированный экстракт каштана. Итак, коммерция. Обычная стоимость витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» – $317. Радиослушатели «Дэвидсон Радио» только ограниченное время смогут приобрести ее всего за $190. То есть на $127 дешевле, но это еще не все. Volumizing, Vita Botanical, шампунь специальный с богатейшим растительным букетом и коллагеном стоимостью $34, вы получаете дополнительно, бесплатно в подарок. Общая сумма скидок и подарков становится $161. Итак, сейчас самое время отложить в сторону продукцию, которой вы пользовались в холодное время. Она вам пригодится позднее. И воспользоваться системой «Черная смородина». Звоните, не откладывая. 888-765-8752. Приобрести систему «Черная смородина» вы сможете в Бруклине по адресам 3171 Coney Island Avenue, 2508 Coney Island Avenue, или заказать по телефону 888-765-8752. По прошествии месяца витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» проведенное тестирование показало: уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Увлажненность кожи увеличивается примерно на 65%. Мгновенный освежающий эффект и снижение температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните 888-765-8752. И после перерыва мы... Сейчас у нас будет рекламный перерыв, правильно, Наташа?
0: Сейчас у нас будет рекламный перерыв.
1: Вот, и после этого...
0: продолжим. И такая любимая нашими слушателями часть Q&A, вопросы и ответы.
1: Да, я, может, еще что-то добавлю по поводу...
0: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представляет сегодня новую косметическую систему «Черная смородина». Продолжение следует. Оставайтесь на Дэвидсон Радио.
2: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников людей.

0: предприниматели. Один опыт, который поднимает тебя выше.
1: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
2: День начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
3: Какую промывку мозга?
2: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
4: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
5: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.

0: от насиженных мест. Нас другие зовут города.
1: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм
2: «Высоцкий неизвестный. Правдивая история».
1: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио».
2: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
1: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
3: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
1: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
1: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
4: Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Американское радио на русском языке.
5: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
4: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com.

Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com, это наш адрес в интернете. Напротив меня Леонид Маркман, ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure. Леонид сегодня рассказывает, представляет новую систему ухода за кожей под названием «Черная смородина». Уникальная система, высоковитаминная система под названием «Черная смородина», которую вы можете приобрести всего за $190, хотя на самом деле она стоит $317. Но вы сможете приобрести систему, косметическую систему «Черная смородина» за $190, на $127 дешевле. Звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая уникальная система «Черная смородина».

0: Смородина 888-765-87-52. И мы, Леонид, еще раз вас приветствую. Спасибо, что вы у нас сегодня в гостях. И мы обещали нашим слушателям, что перейдем к самой важной части нашей беседы, нашей встречи, к вопросам и ответам. Вы готовы?
1: Да, да. Я только хотел, прежде чем я начну отвечать на ваши вопросы, готовьте, Наташа.
0: Угу.
1: Готовьте. Я должен повторить, что я в самом конце первой половины нашей передачи сказал о том, что система специально тестировалась. Для чего? А мы хотим знать, вы потратите деньги на определенную продукцию, и мы хотим знать, чтобы вы гарантированно получили результаты. И вот в специальной лаборатории, которая тестировала эту продукцию, мы получили результаты. По прошествии месяца люди наносили продукцию системы «Черная смородина» на свое лицо, и потом их фотографировали. Значит, как это проходит? Им дают, это называется волонтеры. Мы платим этой компании, а эта компания платит волонтерам. В конечном счете, все платим мы. Но не в этом дело. Значит, они наносят по определенной, им дают план, как пользоваться, и им делают фотографии лица в специальном штативе, и потом в этот же штатив ставится это же лицо, и делается фотография через месяц пользования. Фотография. И
0: before, after, да?
1: Да, и наблюдается результат.
0: Mm-hmm.
1: Это очень простой тест, он фактически не научный. Визуально видно, что-то изменилось или нет, потому что наука может говорить сколько угодно. А
0: результат.
1: А результата нет, ну так окей. По науке должно быть, а в жизни не получается. Так вот, результаты тестирования по прошествии месяца. Уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Это то, что видит фотография до и после. Увлажненность кожи увеличивается на 65%, это определяется прибором. Мгновенный освежающий эффект снижения температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Это видно визуально. Фотография до и после. То есть, прежде чем предложить маркету систему «Черная смородина», мы доказали сами себе, что она работает. Окей, так, понятно, убедительно.
0: Это здорово.
1: Да, ну вот. И я еще раз хочу повторить, прежде чем мы перейдем к вопросам, что звоните 888-765-8752. Я хочу сказать, уважаемые мужчины, если ваши любимые женщины не слышали нашу рекламу, вы сделайте им этот неповторимый подарок, потому что это стоит того. Ну, если вам доставляет удовольствие сделать приятно вашим любимым женщинам, то, пожалуйста, сделайте это. Да, и система «Черная смородина» – продукция одна из немногих на всем американском маркете, улучшающая, это очень важно, как состояние кожи, так и здоровье и самочувствие в целом благодаря эффективному витаминному комплексу. Потому что в кремах, в очистителях, в тониках существуют специальные механизмы, которые позволяют главным веществам, витаминам и прочим проникать сквозь эпидермис. Вот. И поэтому это одна из немногих косметических систем, которая улучшает ваше самочувствие, не только состояние вашей кожи. Вот это важный месседж, который я должен был передать. Вот. Ну и последние радиослушатели Дэвидсон Радио, только ограниченное время, смогут приобрести систему за $190, то есть на 120.
0: И плюс подарки.
1: $7 дешевле, и плюс еще дополнительный подарок, да. Все, звоните 888-765-8752, 888-765-8752. Ну вот, теперь переходим к вопросам.
0: Первый вопрос. Какое количество ресвератрола нужно для улучшения состояния здоровья и состояния кожи?
1: Да, вот это хороший вопрос. Я вам скажу, что я попытаюсь ответить, чтобы было это визуально и понятно. Значит, в одном уходе с помощью системы «Черная смородина» ресвератрола примерно как в 10 бокалах вина. То есть равноценно. Единственное, только никакого алкоголя, никаких там вредных привычек. И что самое главное, некоторые вина могут поднимать сахар. Ничего этого нет. Просто количество ресвератрола в одном уходе, как в 10 бокалах красного вина. Вот. То есть это по количеству. А вообще, я уже говорил про эту кухню, сколько в вине 0,2 миллиграмма от 0,2 до 0,7, и сколько надо. Это очень сложная наука. Но прежде чем вводить ресвератрол в систему, мы не руководствовались тем, чтобы было подешевле. Мы точно определили, какое количество необходимо. Вот, поэтому я уверен, что в системе достаточно ресвератрола, чтобы вы увидели разницу.
0: Спасибо. И следующий вопрос. Купила крем, не ваш, купила крем себе, для себя. Прочитаю на этикетке: для всех типов кожи. Что бы это значило, ваши комментарии.
1: Окей, спасибо. Вы так критический вопрос, да. Значит, смотрите, вот мы покупаем одежду, туфли, лекарства, и они все не одинаковые. Они для каждого человека нужны другие. Даже одинаковый фасон чего-то, он все равно кому-то подходит, кому-то нет. Точно так же наша кожа. Вот смотрите, я этим занимаюсь больше 30 лет. И для каждого типа кожи мы разрабатывали специальную продукцию, потому что каждый тип кожи, он имеет свои достоинства и недостатки, и нужны вещества, эмульсии, различные системы, химические, которые устранят проблему, если она есть. А если ее нет, улучшит состояние. Так вот, когда встречается вот такая надпись для всех типов кожи? Это когда компания выпускает несколько миллионов бутылок, банок, и они пытаются покрыть максимальное количество людей. Максимальное количество людей, чтобы их купили. То есть речь идет о нескольких миллионах. И тогда в один и тот же продукт, например, крем, вводятся и вещества, которые помогают для жирной кожи, и вещества, которые помогают для комбинированной кожи, и для нормальной, и для сухой. И с помощью этой продукции вы никогда не получите реальный результат. Это будет, да, допустим, сухость. Нанесли, лучше почувствовал себя. Почему? Теперь увлажненно. Но это все. Никаких серьезных результатов ждать от продукции, где написано «для всех типов кожи», ждать не нужно. Этого не произойдет. Хотя, да, иногда этим грешат очень именитые компании. Очень. Вот. Но это неправильный подход. И на эту тему, вот то, что вы, Наташа, задали, есть споры между людьми, которые занимаются производством, формулейшн, среди научных людей есть ожесточенные споры. Почему? Потому что одни ученые работают на компании, которым нужно покрыть 8 миллионов человек, а другие работают на профессиональном маркете, когда нужно конкретному человеку, например, с очень сухой кожей, или конкретному человеку с акне, с жирной кожей, нужна какая-то продукция. Вы не можете их объединить. Вы можете, но это неправильно.
0: Спасибо. И мой следующий вопрос. Часто вижу, изучаю, конечно же, состав того или иного средства. И часто вижу в ингредиентах hyaluronic acid, гиалуроновую кислоту. Что за кислота такая? Эскесе, как говорят французы.
1: Да, да. Значит, это вообще не кислота. Ну, так она называется из-за протончика водорода. Но это не кислота. Вообще, я когда-то было такое в Манхэттене. Это было давным-давно уже. Мало, наверное, людей помнят это событие. Когда-то в Манхэттене было такое не собрание, а конференция русскоязычных ученых и врачей. И там мне дали 10 минут на доклад, потому что там были члены-корреспонденты Академии наук, профессора, доктора. А я был просто ученый-исследователь. Но я прочитал за 10 минут, рассказал о халюроник эсид. И что это такая за кислота? Вот я вам объясню. Во-первых, это неотъемлемая часть нашей кожи. Окей? Она везде. И она ответственна за упругость кожи. Она... Вот смотрите, я сейчас приведу такой пример. Человек рождается с халюроник эсид во всем нашем организме. И вот ему 6 месяцев, потом ему 10 лет, потом ему 20 лет, потом ему 70 лет. И все время халюроник эсид, циркулирующая по нашему организму, изменяется. Как? Она становится более липкой. То есть вот в 20 лет она уже не такая, как у младенца. У младенца она как водичка. Она абсолютно вот как водичка по виду. Но это очень длинная большая молекула. И она ответственна не только за упругость кожи, за еще сотню разных функций. Так вот, в 20 лет она становится более липкой, а в 80 лет она становится настолько липкой, локализуется в каком-то месте организма и в кожу назад не возвращается. Это одна из причин, откуда у нас возникают морщины. Вот. Но это, эту, кстати, халюроник, кислоту используют, когда делают уколы, знаете, в колено. Синвиск. Это когда артритные колени и так далее делают эти уколы. Это один из компонентов вот этой жидкости, которая присутствует в уколе. Это халюроник эсид. Так вот, мы всячески стараемся применять ее в наших косметических средствах. Но удержать ее внутри себя, чтобы она продолжала циркулировать, это большая задача. И есть целые рекомендации, там нельзя там делать то, чтобы, ну, я вам скажу, плохое питание, курение, злоупотребление алкоголем и так далее. Это все влияет на то, что в конце концов халюроник эсид становится очень густой и липкой и не выполняет больше в коже свою функцию. Но этот ингредиент знает любой человек-специалист по скинкер. Любой. Это очень важный ингредиент.
0: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представил сегодня новую систему, новую эффективную, уникальную высоковитаминную систему, косметическую систему под названием «Черная смородина». Заказать эту систему можно по телефону 888-765-87-52. 888-765-87-52. Система «Черная смородина», витаминная, уникальная, действенная, которая работает. Система «Черная смородина», которая обычно стоит $317, но вы, уважаемые слушатели нашей радиостанции «Тельцин Радио», сможете приобрести эту систему всего за $190, на $127 дешевле, плюс подарок. Вы получаете бесплатно подарок, если приобретаете систему «Черная смородина» всего за $190. Я продолжу. У меня последний, на самом деле, вопрос. В стиле немножко Джорджа Оруэлла, знаете? Почему у кого-то кожа гладкая? Почему кожа без морщин практически, а у кого-то и морщины, и высыпания, и покраснения, и расширенные поры, и акне, в конце концов? От чего это зависит? Нужно просто, наверное, выиграть в генетическую лотерею?
1: Это вы правы. Отчасти выиграть в генетическую лотерею. Вообще на этот вопрос кто только не давал ответ. И был такой в Нью-Йорке профессор доктор Новик. Он когда-то ответил на этот вопрос. И я обычно слушаю мнение докторов, и потом я выдаю свое. Почему? К сожалению, доктора иногда оторваны от жизни, потому что жизнь включает в себя не только лекарства, там еще есть и nutritions, и другие вещи, на которые доктора иногда, пусть они меня за это простят, не обращают внимания. Но вот доктор Лид, я сейчас быстро, он ответил на этот вопрос. От чего зависит состояние кожи? Значит, наследственность. Он поставил номер один. Возраст, состояние здоровья, лекарства, диета, физическая активность. Уход за кожей, пребывание на солнце, мужчина или женщина. Это тоже очень важный вопрос. Например, я должен сказать, у меня осталось совсем мало времени, что мужской эпидермис на 33% толще. И мужчинам, им бы вроде и не надо так кожу, но им повезло. У них с кожей лучше, у женщин хуже. Ну вот, поэтому сотни это, и каждый, который пункт я назвал, упомянутый доктором Литом, можно комментировать. Ну вот, наше время подходит к концу, поэтому я должен сказать очень важную фразу. Дорогие радиослушатели, особенно если вам за 40, балуйте себя, гордитесь собой. Ходите к стилисту, дерматологу, стоматологу, покупайте себе любимую косметику. Ухоженность снаружи рождает изнутри чувство самоуважения и не дает стареть. Ну вот, и последнее, что я хотел сказать, это повторить номер телефона. Чтобы заказать систему «Черная смородина», единственную на маркете, звоните 888-765-8752. 888-765-8752. Ну вот, и следите за собой, и, как я уже сказал, снаружи, ухоженность снаружи рождает уверенность изнутри и не дает стареть. Помните об этом.
0: Чтобы заказать косметическую систему «Черная смородина», звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая система уникальная, высоковитаминная, под названием «Черная смородина».
1: И я должен добавить, и доступная мы сделали
0: пациенту. Доступная, это главное. Доступная, всего за $190 вы сможете приобрести косметическую систему «Черная смородина», которая обычно стоит $317. Вы сможете приобрести систему «Черная смородина» на $127 дешевле. Плюс подарок. Не забывайте об этом. 888-765-8752. Ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure Леонид Маркман побывал сегодня у нас в гостях. Огромное вам спасибо и браво, маэстро.
1: Спасибо.
0: До новых встреч.
1: Спасибо.
2: В холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
3: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
4: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
3: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
4: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
3: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.

0: вечера.
1: Начало показа фильма.
0: Приглашаем всех поклонников поэзии,
1: музыки
0: и авторского кино.
2: Дэвидсон Амбулансасист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Не 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Президент Дональд Трамп сегодня пройдет плановый медосмотр в военно-медицинском центре Уолтера Рида. Обследование включает ежегодный чекап. На прошлой неделе семья президента собралась на Багамах, чтобы отпраздновать свадьбу Дона-младшего. 21 мая он тайно женился на 39-летней светской львице Беттине Андерсон. Отпраздновать событие собрался весь клан, кроме самого Трампа и первой леди. Свадебная церемония прошла без камер. В предложении руки и сердца возлюбленный 48-летний Трамп-младший сделал на рождественском приеме в Белом доме в конце прошлого года. Ранее он был женат на Ванессе Хейден, от которой у него 5 детей. Мэр Нью-Йорка Заран Мамдани предложил выделить рекордные 4 миллиарда для департамента по делам бомжей, превысив расходы своего предшественника Эрика Адамса в пик миграционного кризиса. При этом, по данным государственного контролера, город уже тратит 81 тысячу долларов на каждого бездомного. Член горсовета Джоан Ариола раскритиковала инициативу, назвав ее дословно «черной дырой» и заявила об отсутствии существенного влияния на ситуацию. Министр юстиции Франции Жераль Дарманен призвал ввести 3-летний запрет на иммиграцию. По его мнению, необходимо ограничить право на воссоединение семей, в том числе полностью исключить эту возможность для родственников тех, кто получил вид на жительство по работе. Чиновник предложил в дальнейшем ввести жесткие квоты, закрепив новые правила конституционно. Он высказался в поддержку референдума по данному вопросу. Как выборы, так и опросы в Европе свидетельствуют о значительном усилении позиции ультраправых партий, выступающих против эмиграции. В 27 году во Франции состоятся президентские выборы, и данный вопрос станет одним из главных в избирательной кампании. В Израиле парламентская комиссия по алие, абсорбции и диаспоре добилась создания совместной рабочей комиссии ЦАЛЯ и Министерства обороны, которая должна рассмотреть возможность позволить военнослужащим заранее определять характер собственных похорон через доверенных лиц, не являющихся родственниками первой степени. Речь идет прежде всего о солдатах-одиночках, не имеющих семейной поддержки, репатриантах или тех, кто находится в конфликте с родственниками по вопросам религиозной и личной идентичности. Предложение заключается в том, чтобы солдат еще при жизни мог указать, какую форму похорон он хотел бы получить в случае гибели во время службы.
0: Погода. Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 79 градусов по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Дэвидсон Радио.
5: Самые горячие новости,
4: радиоигры
5: и конкурсы в прямом эфире,
4: аналитические программы
5: и радиомосты.
4: Дэвидсон Радио.
5: Политическая ситуация,
4: события культуры,
5: интересные люди.
4: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: двое сырных клещей о природе вещей рассуждали, ворочаясь в сыре. Ортодокс хладнокровно молвил: «Сыр, безусловно, зародился в свободном эфире». Еретик же в ответ возразил ему: «Нет, в эти сказки пусть веруют люди. Позабудьте о сырном, о пространстве всемирном, ибо сыр зародился на блюде». И продолжили спор, и от них до сих пор я сдвигаю насмешливо брови. Обсуждаются вещи, с каждым разом все резче, но не вспомнил никто о корове. Уже сама атмосфера дома дышала рыцарским духом. Руководимый матушкой мальчик стал знатоком геральдики и почитателем древностей. Когда к нему в руки попали школьные учебники, сыгравшие весьма второстепенную роль в его образовании, он уже с головой ушел во все хитросплетения своей родословной, со всеми младшими ветвями рода и брачными узами за 6 предшествовавших столетий. И что самое главное, как верное мерило земных ценностей, ему был привит незыблемый и неумолимый кодекс древнего рыцарства, со всеми последствиями, которые это может иметь в становлении личности и характера юноши. Приглядевшись к суровой, подчас грозной фигуре, читателю нетрудно поверить также, что он в возрасте 70 лет отправился в одну из столиц империи с единственной целью – проучить своим пресловутым зонтиком негодяя, который публично заявил, что он, Конан Дойль, воспользовался смертью старшего сына для пропаганды спиритизма. Но это тот же самый человек, который был способен дать крюк в 30 миль, чтобы иметь честь оказать услугу престарелой цыганке. Тот же самый человек, который мог просидеть всю ночь напролет у постели больного слуги, читая ему вслух и облегчая страдания. Легко понять, почему, когда Конан Дойль отправился на Бурскую войну, его дворецкий поехал вместе с ним как верный оруженосец. Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Программу я начала с притчи одного из самых известных английских писателей, автора книг, одного из самых популярных персонажей в мире – Шерлоке Холмсе. Да, это Артур Конан Дойль. Он еще и стихи писал. Впрочем, не каждому дано за одну жизнь охватить столько, сколько удалось ему – писателю, врачу-офтальмологу, китобою, организатору горнолыжных курортов в Давосе, специалисту по оккультным наукам, а также виртуозу в игре на банджо и рыцарю. И это еще не все. Попробуем охватить всю махину этой личности. Мы знаем много, если не все, о его сыщике Шерлоке Холмсе. Почему сам писатель не любил его? Почему хотел от него избавиться? И вообще, зачем сегодня говорить о Конан Дойле? Потому что война, о которой писатель говорил так. Война – это высшая форма ненависти к ближнему. Это ад на земле. Война никогда не решает проблемы, она создает их. Война делает всех людей преступниками. Война – это дикая животность, которую сложно одолеть. Там, где начинается война, заканчивается правосудие. Война – это смерть во имя жизни. Спорно или истинно? Как-то путешествие по Швейцарии, Конан Дойль оказался в маленьком отеле под названием Шваренбах. Это была мрачная постройка, да и сам городок пребывал в пасмурной атмосфере, которая как нельзя лучше подошла писателю для того, чтобы стать местом его рассказа. Сюжет родился сам собой. Главный герой – хозяин маленькой гостиницы, затерянной в горах Швейцарии. Сюда редко кто приезжает, и жизнь хозяина идет к разорению. Жена умирает, единственный сын сбегает из дома. Гости не хотят задерживаться в гостинице, и хозяин от отчаяния дает клятву, что убьет первого гостя, который у него заночует. Проходит не один месяц, прежде чем он выполняет свою клятву. И в убитом им молодом человеке хозяин узнает своего сына. Такой Конан Дойлевский сюжет. Писатель зашел в местную библиотеку и взял том рассказов Мопассана. Там был его рассказ, опубликованный великим французом. Замысел, детали, все было точно таким, как рисовал в своем воображении английский писатель. Но самый настоящий, мистический страх Дойль почувствовал, узнав, что Мопассан останавливался в том же отеле «Шваренбах». Конан Дойль любил рассказывать эту историю, но, как выяснилось, к мистике она отношения не имела. За 100 лет до Мопассана немецкий писатель Захариас Вернер написал на этот сюжет мелодраму под названием «24 февраля». Успеха у нее не было, и публика забыла сюжет, который Вернер не выдумал, а описал реальные события, произошедшие в отеле «Шваренбах» еще в 18 веке. Фамилия Дойль или Дойл древняя и почтенная в Ирландии и Шотландии, а благодаря писателю она стала еще и самой знаменитой. В детстве мать рассказывала маленькому сыну множество историй, и по его собственному признанию они заменили в его памяти воспоминания первых 3 лет жизни. Сэр Артур Игнейшус Конан Дойл родился 22 мая 1859 года в Эдинбурге, Великобритании. Он был 3-м из 10 детей в семье. Его родители – ирландские католики. Имя Конан он получил в честь дяди матери, художника и литератора. Любовь к литературе и сочинительству он приобрел благодаря маме, Мэри. Артур говорил, что его воспоминания из детства были полностью заменены красочными рассказами матери. Его отец, Чарльз Дойл, был архитектором и художником. Мать, Мэри Джозефина Элизабет Фоули, любила книги и обладала прекрасным даром рассказчика. Благодаря ей Артур заинтересовался рыцарскими традициями, подвигами и приключениями. «Настоящая любовь к литературе, склонность к сочинительству идет у меня от матери», писал Конан Дойль в автобиографии. Семья будущего писателя испытывала финансовые трудности из-за отца, страдавшего не только алкоголизмом, но и крайне неуравновешенной психикой. Денег в семье не хватало. С 1885 года и вплоть до своей смерти в 1993 году отец писателя пребывал в психиатрических лечебницах. Конан Дойл отразил это в рассказе «Хирург с гастеровских болот». Находясь в лечебнице, его отец продолжал рисовать. В 1988 году он даже сделал несколько иллюстраций для повести сына «Этюд в багровых тонах». Артур с детства любил приключения и ввязываться в драки. Несмотря на бедность семьи, он получил достойное образование. В 9 лет богатые родственники предложили оплачивать обучение мальчика, и на следующие 7 лет его отправили в иезуитский закрытый колледж, по сути интернат в Стонихерст. Оттуда будущий писатель на всю жизнь вынес ненависть к религиозным и классовым предрассудкам и к физическому наказанию. Счастье он испытывал только, когда читал письма матери и отвечал ей, подробно описывая все события. Эту привычку он сохранил на всю жизнь, она пригодилась ему и в писательском деле. Сохранилось около 1500 писем Артура Конан Дойла к матери. Он занимался спортом, был вратарем любительского футбольного клуба, увлекался крикетом и популяризировал среди англичан катание на лыжах. Именно он предсказал, что в будущем англичане будут специально приезжать в Швейцарию, чтобы покататься на лыжных трассах. Это нынешний курорт Давос. Дойл был боксером-любителем, как и его Шерлок. Он даже был приглашен в качестве судьи на бой за звание чемпиона в супертяжелом весе. Он участвовал в чемпионате Англии по любительскому бильярду в 1913 году. Он увлекся бодибилдингом и был одним из трех судей на первых в мире крупных соревнованиях по этому виду спорта. Хотя его основная профессия не предполагала ничего подобного. Еще в колледже он открыл в себе талант рассказчика, собирая вокруг себя сверстников, которые часами слушали на ходу придуманные истории. Самым нелюбимым предметом была для него математика, и ему доставалось от одноклассников, братьев Мориарти. В его рассказе «Последнее дело Холмса» гением преступного мира станет никто иной, как профессор математики Мориарти. В 18 лет Артур окончил колледж и вернулся домой. Он переписал все бумаги на себя, так как отец к тому времени почти лишился рассудка. Артур не поддержал семейную традицию заниматься искусством, а решил стать врачом. Его мать тогда сдавала комнату в доме молодому доктору. Артур поступил на медицинский факультет Эдинбургского университета. Доктор Джозеф Белл стал его первым учителем. Он научил его определять болезнь пациента еще до того, как тот объяснит, что с ним не так, по внешним признакам. Дойль стал секретарем Белла и изучил его методы. Получив диплом и степень бакалавра медицины, он открыл в Лондоне практику. Успеха она не имела, не было пациентов, но зато было время для написания рассказов о Шерлоке Холмсе. В том же году, заболев гриппом, несколько дней Конан Дойль находился при смерти. 5 лет он работал в частной клинике офтальмологом, изучал психологию. Его кумирами были Юнг, Ницше и Фрейд. Дойль был посвящен в масонскую ложу, из которой дважды уходил и вновь возвращался. На 3-м курсе он написал свой первый рассказ «Тайна долины Сесоса», не без влияния Эдгара По, произведение которого «Золотой жук» оказало огромное влияние на любовь Артура к детективному жанру. И уже второй рассказ «Американская история» появился на страницах журнала «London Society». Более полугода Дойль был корабельным врачом в водах Арктики на борту китобойного судна. «Я взошел на борт этого корабля большим неуклюжим юношей, сошел по трапу сильным взрослым мужчиной», — писал он в автобиографии, — «и через 2 года отправился в очередной вояж». О нем отзывались как о хорошем враче. Немногие литераторы добровольно отправлялись на фронт. Конан Дойль даже 40-летним писателем с мировым именем просился на передовую в Южную Африку. Ему отказали, и он за свой счет отправился в самое пекло войны и на свои писательские гонорары открыл там полевой госпиталь. За эту деятельность, а не за литературу, писатель получил рыцарское звание и орден Британской империи. В Южной Африке он заведовал частным госпиталем, боролся с эпидемией брюшного тифа там, где кровь, боль и нет чистой воды. И там он чуть не умер от малярии. В течение нескольких месяцев он видел большее количество солдат, умерших от лихорадки тифа, чем от военных ран. Он был в Египте и Судане во время войны. Человек в запятнанном кровью халате, да нельзя утомленный, мало походил на знаменитого автора Шерлока Холмса. Это был просто врач, честно и рьяно исполняющий свою работу. Так писал о Дойле британский военный корреспондент. Но уже в 1881 году, в 22 года, Дойль решил сделать литературу своей основной профессией. В 25 лет он познакомился с будущей женой Мэри Луизой Хокинс. Дойла в качестве врача пригласили проконсультировать больного менингитом Джека Хокинса. Артур предложил поместить безнадежного больного в свой дом для постоянного ухода за ним. Но через несколько дней Джек умер, а Дойль обручился с его сестрой Луизой. В 1889 году вышло самое необычное крупное художественное произведение Дойла – роман «Тайна Клумбера» о посмертной жизни 3 мстительных буддийских монахов. Этот роман стал первым литературным свидетельством интереса автора к паранормальным явлениям. Потом он станет убежденным последователем спиритуализма. Его исторический роман «Приключения Михея Кларка» стал бестселлером. Роман полюбила как публика, так и критика. Дойль, врач, создал не только своего гениального сыщика Шерлока Холмса, но и эксцентричного профессора Челленджера и кавалерийского офицера Жерара и многих других персонажей. Он писал исторические романы. Его «Белый отряд», повествующий о временах колониальной Англии, был объявлен лучшим историческим романом после «Айвенго» Вальтера Скотта. Да и сам Конан Дойль считал свой «Белый отряд» одним из своих лучших произведений. В нем он воспевал легкий, нагрудный, пуленепробиваемый доспех. Во время Первой мировой войны писатель проталкивал эту идею, и в итоге появился бронежилет, да-да, спасающий жизни людей до сих пор. Работу над каждым новым произведением он начинал с тщательной подготовки. Прежде чем начать «Белый отряд», он, по воспоминаниям сына, уединился на целый год в небольшом коттедже, где единственными собеседниками ему служили 65 работ по всем аспектам жизни XIV века. Лишь выйдя из своего добровольного затворничества, взялся он за перо. Как правило, он начинал работать в своем кабинете ежедневно в 6:30 утра и после часового перерыва на послеобеденный сон вновь садился за работу до 11 вечера. Затем отправлялся в постель с Библией, каждая страница которой носила его пометки, или статьей о новейших раскопках в Египте, или, бывало, сошитыми в один увесистый том газетными репортажами о чемпионате по боксу среди тяжеловесов. Уже в возрасте 70 лет он увлекся масляной живописью. Моя память сохранила воспоминания о непривычных тихих периодах жизни, когда после появления некоего взволнованного посетителя или после получения некоторого письма отец запирался в своем кабинете на 2 или 3 дня. И это вовсе не походило на азарт охотника. Тут было полное погружение в размышления, расчеты, построение предположений, поиск решения загадки, которого от него, как от последней инстанции, с надеждой ожидали. Домашние стараются ступать бесшумно, на пороге громоздится поднос с нетронутой пищей, неосознанное томительное ожидание, передающееся всей семье и даже прислуге, было отражением тех глубоких умственных процессов, что происходили там, за задернутыми шторами при свете лампы. И если перед нашим мысленным взором встает образ холодного и бесстрастного криминалиста, то лишь за тем, чтобы в следующее мгновение столкнуться лицом к лицу с человеком, способным пожертвовать гораздо большей суммой, чем позволяют его доходы, ради поддержания самой дикой идеи о поисках сокровищ или затонувшей галеры, или с искателем приключений, который в последний год своей жизни настоял на том, чтобы самому пронестись со скоростью 120 миль в час, сидя на месте механика в гоночном автомобиле, или с человеком, который в ночной прогулке по залитым лунным светом болотам увлеченно рассказывал о геологии Южной Англии или о кровавых делах эшдаунских контрабандистов. Или же громко распевал матросские песенки с таким артистизмом, что воспоминания об этом действуют освежающе, подобно морскому бризу. Так вспоминал сын писателя. После 50 лет он стал сильнейшим боксером-любителем Британской империи, полюбил гоночные автомобили, он чертил схемы аэропланов и выдвигал предложение о строительстве туннеля под Ла-Маншем. Эти его увлечения тогда казались фантастикой. Но история доказала, что даже самые фантастические идеи материализуются. Самолет со стреловидным крылом на заре авиации предложил именно он, Конан Дойль. На них мы сейчас и летаем. Он также был испытателем одного из первых прототипов мотоцикла. В ходе своей работы писатель штудировал массу научной и исторической литературы и эпоху выписывал достоверно в мельчайших деталях. Сын его рассказывает: «Если не живое, может говорить о живом, то письменный стол отца рассказывает о широте его интересов. Он был уставлен самыми необыкновенными и несообразными предметами, среди которых я помню медали Бурской войны и маузеровские пули, древнегреческие монеты, пули «Дум-дум» немецкого снайпера, зуб ихтиозавра, железный крест, древнеегипетскую статуэтку, большой кристалл, выросший в желудке кита, древнеримские черепки, осколки из стекла, монеты, извлеченные из лавы, которая погребла под собой Помпею, словно на его рабочем столе лежало в беспорядке сырье для его мыслительной деятельности. В 1892 году Конан Дойль опубликовал повесть «Пациент доктора Флетчера», ставшую началом детективного жанра для писателя. Его первый рассказ из серии «Приключения Шерлока Холмса» был напечатан годом ранее. Прототипом главного героя считается Джозеф Белл, профессор Эдинбургского университета, который по мельчайшим деталям мог угадать характер человека и его прошлое. Так ли это? Об этом и многом другом из жизни великого писателя во второй части программы «После рекламы». С вами Валерия Коренная на волне 620 AM, Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прахин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
14: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

Прежде чем я продолжу программу, сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. С часу дня до 10 вечера нью-йоркского времени звонки на домашние телефоны в Тбилиси по 6 центов за минуту, звонки на мобильные по 10 центов за минуту. Спешите воспользоваться лучшими расценками на рынке. Тбилиси 6 центов за минуту, грузинские мобильные 10 центов. «Дэвидсон карт» можно приобрести в магазинах города и по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон-Бич и Coney Island.

Беллу, что так же нелепо и смехотворно, как адресовать все восторги от игры музыканта-виртуоза учителю, преподавшему ему первый урок музыки. Конан Дойль был слишком велик, чтобы его могло волновать подобное недоразумение. В действительности, сколько я знаю, его даже немало веселила эта ситуация. И все же, в его фразе нельзя вылепить по-настоящему живой образ из собственного «я», если самому не обладать его дарованиями, можно увидеть явный намек. И в творческой жизни Конан Дойля возник конфликт. Публика и издатели требовали новых произведений о Шерлоке Холмсе, но сам писатель хотел признания как автора серьезных исторических романов, пьес и стихов. Он и хотел бы покончить с Холмсом, но публика не согласна была отдавать полюбившегося ей персонажа. Да и критики ждали продолжения приключений Шерлока. «Он прилипчив, как зараза, и будет камнем висеть у меня на шее, так что я намерен покончить с ним, иначе он покончит со мной», — рассуждал Дойль, думая, как лучше избавиться от своего персонажа. «Смерть Холмса в водопаде» он написал в рассказе «Последнее дело Холмса» в 1893 году. Но давление читателей и издательства оказались сильнее желания автора. И через несколько лет Дойль вернул детектива к жизни, рассказы о Холмсе действительно затмили все его произведения. Его создатель писал: «Я не хотел оживлять его, по крайней мере, в течение многих лет у меня от него передозировка, поэтому я чувствую к нему отвращение, такое же, как к паштету из фуагра, которого я когда-то съел слишком много, так что от названия этого блюда я до сих пор чувствую тошноту». Еще в 1891 году он писал своей матери, что намеревается убить любимого публикой детектива. Ответ его матери был идеальным выражением мнения широкой читающей публики. «Вы не сделаете это! Вы не можете! Вы не должны!» И он, пытаясь отклонить требования издателей к большому количеству рассказов о Холмсе, поднял цену до уровня, который, как казалось писателю, должен был отпугнуть их, но выяснил, что издатели готовы платить огромные суммы. Дойль согласился снова писать про Холмса и стал одним из самых высокооплачиваемых авторов своего времени. И в 1900 году вышла «Собака Баскервилей», ставшая классикой детективного жанра. Дойль не только мастерски придумывал загадки, но и пытался сам быть детективом. В качестве сыщика-консультанта он досконально разбирался в тонкостях дел и доказывал невиновность своих подопечных. Узнав о резонансном деле, в котором молодой человек обвинялся в убийстве чужого скота, он провел расследование, нашел новые улики и добился пересмотра дела. В записках о Шерлоке Холмсе Артур Конан Дойль описал такие криминалистические методы, которых тогда еще не было, в частности, изучение окурков и пепла и поиск улик с помощью лупы. Полиция взяла их на вооружение только после выхода книги. Также Дойль, используя шерлоковскую дедукцию, участвовал в расследовании дела о Джеке Потрошителе. Он предположил, что серийным убийцей на самом деле была женщина, изображающая из себя акушерку. Сын Конан Дойля пишет: «Как это ни парадоксально, отцовская наблюдательность была весьма избирательной, поэтому подчас можно было увидеть на ступенях клуба «Атениум» величественную с головы до пят фигуру Конан Дойля, если не считать чересчур маленькой для его массивного черепа шапочки сына, которую он небрежно нахлобучил на макушку. Детская ли шапочка, или старый плащ, в попыхах подхваченный в прихожей, такие неполадки в одежде были верными признаками того, что он столкнулся с детективной задачей или легендой, требующей проверки, или какой-либо интригой. Однажды дело касалось молодого человека, исчезнувшего при обстоятельствах, не оставляющих у полиции сомнения, что он был убит, а тело его уничтожено. Я встретил отца, обутого в один черный и один коричневый башмак. Симптом сосредоточенности мысли, не сулящий злоумышленнику ничего хорошего. И действительно, в два дня, не покидая Лондона, по тем самым уликам,

которые неопровержимо указывали на его гибель, отец обнаружил, что пропавший юноша цел и невредим и скрывается в Ливерпуле. Похождениям Шерлока Холмса Дойль посвятил 4 романа: «Этюд в багровых тонах», «Знак четырех», «Собака Баскервилей», «Долина ужаса» и 5 сборников рассказов. Невероятная популярность Шерлока Холмса, его друга и биографа доктора Ватсона переросла в отрасль новой мифологии. С квартиры в Лондоне на Бейкер-стрит 221B. В 1893 году Конан Дойль вступил в общество психических исследований, которое изучало паранормальные явления. Уже в следующем году он расследовал свое первое дело после жалоб одного человека на то, что по ночам в его доме раздаются странные звуки. Конан Дойль и его коллеги провели в доме несколько ночей и действительно услышали скрежет, происхождение которого не смогли объяснить. Однако вопрос о том, мистика это или нет, остался открытым. А когда в саду рядом с домом были обнаружены останки ребенка, Конан Дойль убедил себя в том, что стал свидетелем паранормальной активности, вызванной призраком. К началу 20 века писатель вернулся к медицинской практике. В качестве хирурга военно-полевого госпиталя он отправился на Англо-Бурскую войну и написал об этом книгу и стал близок к политическим кругам. Он получил прозвище «Патриот», которым гордился. Ему дали рыцарское и дворянское звание. Он дважды участвовал в местных выборах в Эдинбурге, но оба раза проиграл. Жена Луиза родила от писателя 2 детей, но выяснилось, что у нее туберкулез. Супруги перебрались в швейцарский Давос, расположенный в Альпах. Они ездили в Египет в надежде на то, что теплый климат будет полезен для здоровья жены. Конан Дойль обладал высокими моральными устоями и не изменял жене в течение их совместной жизни. Но еще в 1897 году он влюбился в Джин Лекки, его ученицу, работавшую в клинике, где Конан Дойль проводил медицинскую практику. Их любовь оказалась взаимной. Но единственным препятствием к любовной интриге было тяжелое состояние здоровья супруги. Дойль познакомился с родителями Джин, а ее, в свою очередь, познакомил со своей матерью. Его возлюбленная увлекалась охотой и неплохо пела, и писатель стал увлекаться охотой и научился играть на банджо. Лекки стала одной из самых близких друзей и советников Конана Дойля. Общие интересы сблизили их, но, несмотря на их близость, Конан Дойль не покинул семью ради возлюбленной. Он стал изучать и исследовать такое понятие, как жизнь после смерти. Жена писателя Луиза умерла на руках, на его руках, в 1906 году. А годом позже Артур женился на Джин Лекки, в которую был влюблен последние 10 лет. Он написал стихотворение «Женская любовь». «Вы правы, признаю, о да! В нем острый ум и добрый нрав, он прям и честен, и всегда в суждениях справедлив и здрав. Ему бы латы и коня, он рыцарь, он защитник истин, он страстно любит лишь меня, да мне, к несчастью, ненавистен. А этот, ведаю сама, вы правы, этот просто дрянь. В нем нет ни чести, ни ума, он слаб, но страшен, как ни глянь. Продаст, предаст, убьет за грош. Он молится лишь кошелю. Ну что с ничтожества возьмешь? И сколь же я его люблю!» Конан Дойль занимался правозащитной деятельностью. Апелляционный суд был создан в Британии во многом благодаря ему. В литературе для него было несколько авторитетов: Вальтер Скотт, на книгах которого он вырос, а также Майн Рид и Роберт Льюис Стивенсон. Он высоко ценил произведения Киплинга, своего политического союзника, оба были яростными патриотами.
Он приезжал к Киплингу в Вермонт, где тот жил с женой-американкой. Но после критических публикаций Дойля о политике Англии в Африке отношения между двумя писателями охладились. Натянутыми были отношения Дойля и с Бернардом Шоу. Он назвал Шерлока Холмса наркоманом, не имеющим ни единого приятного качества. В 1912 году Конан Дойль и Шоу полемизировали на странице газет. Первый защищал команду затонувшего «Титаника», второй порицал поведение офицеров лайнера. Конан Дойль был знаком с Гербертом Уэльсом и публично поддерживал с ним хорошие отношения, но считал его своим антиподом. Ведь Уэльс входил в элиту серьезной британской литературы, а Конан Дойля считали пусть и талантливым, но автором развлекательного чтива для подростков. Он же был категорически с этим не согласен. В 1912 году в Daily Mail в ответ на статью Уэллса по поводу рабочих волнений Конан Дойль говорил о губительности любой революции для Британии. Он призывал к выражению протеста демократическим путем, с помощью выборов. В том же году Конан Дойль опубликовал научно-фантастический роман «Затерянный мир». Его будут неоднократно экранизировать. И повесть «Отравленный пояс», главным героем которых стал профессор Челленджер, ученый-фанатик, гротесковая, но обаятельная фигура, исследующая мир, в котором сохранились динозавры. Роман «Затерянный мир» вышел тогда, когда люди уже почти два столетия даже не использовали термин «динозавр». Он стал своеобразным трамплином для появления динозавров в художественной литературе. Он писал публицистику о неудаче Британии на Олимпийских играх 1912 года, о подготовке к Олимпиаде 1916 года в Берлине, которая не состоялась в связи с началом Первой мировой войны, несмотря на то, что эти шестые игры отменили. Следующим играм в 1920 году присвоили следующий порядковый номер – 7. Война перевернула жизнь писателя. Он записался добровольцем на фронт, желая подавать личный пример героизма и служения Родине, но его предложение отклонили, и он занялся публицистикой. В лондонской «Таймс» печатались письма Дойля на военную тему. Он предложил создать отряды гражданского населения для охраны железнодорожных станций и помощи в возведении фортификаций. Он сам и собирал подобные отряды, в первый же день набрав 200 человек. В числе новшеств писателя было установление на борту кораблей противоминных трезубцев, создание индивидуальных спасательных поясов для матросов и бронированных защитных средств. Узнав о пытках, которым английские военнопленные подвергались в Германии, он писал в 15 году, трудно выработать линию поведения в отношении краснокожих индейцев европейского происхождения, которые подвергают пыткам военнопленных. Ясно, что сами мы не можем подобным же образом истязать немцев, находящихся в нашем распоряжении. С другой стороны, бессмысленные призывы к добросердечию, ибо средний немец имеет то же понятие о благородстве, что корова о математике. Пусть грех ляжет на тех, кто вынуждает нас согрешить. Если мы будем вести эту войну, руководствуясь Христовыми заповедями, толку не будет. Здесь он уже полемизировал с духовенством. У Дойля было 5 детей. 2 от первой жены и 3 от второй. Его брат, сын и 2 племянника ушли на фронт, где и погибли. Это стало сильнейшим потрясением для писателя и отразилось на всей его дальнейшей литературной и общественной деятельности. Младший сын писателя Адриан пишет, едва ли что-нибудь могло вызвать у него такую мгновенную вспышку настоящего кельтского гнева, как понебратское похлопывание по плечу, фамильярность или бесцеремонность обращения. И вместе с тем это был человек из железа, который, не дрогнув, вышел на сцену и в течение 1,5 часа выступал перед аудиторией за 5 минут до того, получив сообщение о смерти старшего сына. И тот же человек яростно разносит в щепки трубку сына за то, что автор этих строк имел неосторожность закурить в присутствии женщин.
В возрасте 70 лет он отправился в одну из столиц империи с единственной целью – проучить своим пресловутым зонтиком негодяя, который публично заявил, что он, Конан Дойль, воспользовался смертью старшего сына для пропаганды спиритизма. Свои любимые произведения автор считал недооцененными. Но его популярность была так высока, что со второй половины 1890-х все его произведения, даже не самые удачные, издавались. Дойль защищал консервативные ценности, критиковал идею избирательного права для женщин, хотя сам был джентльменом, всегда вежлив и почтителен, особенно при общении с дамами. Идеалы рыцарства, заложенные в него матерью еще в детстве, остались с ним на всю жизнь. Он выступал за создание Союза Великобритании и США. Он называл Германию «нацией убийц» и заявлял, что никогда больше в Англии не примут ни одного немца. Но поддержал реформу бракоразводного законодательства и отстаивал право женщин уходить от мужей, которые их бьют. Он считал имперские традиции и прогресс частью английского характера. Читатели ассоциировали Дойля с Шерлоком Холмсом и разочаровывались, когда видели крупного усача, который выглядел, по словам современника, будто двух полисменов скатали в одного. Дойль удивлял всегда. Так случилось и когда он обратился к спиритуализму. Он искренне поверил в общение с загробным миром через медиумов. Это не было его травмой Первой мировой войны, это не было его невозможностью смириться с потерей погибших сына и брата и попыткой связаться с их душами. В 1917 году он заявил о своих взглядах публично, вступил в общество спиритуалистов и стал их проповедником. Он открыто признался, что верит в возможность общения с умершими и принимал участие в сеансах спиритизма. И вскоре ошарашил друзей и почитателей заявлением, что он отрекается от христианства и переходит в спиритическую религию. И стал разъезжать по миру с лекциями о спиритизме, что вызвало слухи о его психическом нездоровье и возможной мистификации. Он писал книги и статьи о вызове духов, читал в Британии и Америке лекции. Там, где царил блестящий ум, теперь торжествует вульгарный, заурядный мистицизм, писали критики о Дойле. Но он не обращал внимания, оставался верен своим взглядам. Вторая жена разделяла увлечение писателя спиритизмом и даже считалась довольно сильным медиумом. Писатель настолько увлекся магией, духовностью и паранормальными явлениями, что подружился с Гарри Гудини. Впервые они встретились в 1920 году во время гастролей фокусника по Англии. Гудини был рад общаться с человеком, который верил в спиритуализм. Но их дружба быстро закончилась, когда Гудини начал разоблачать экстрасенсов. Но Дойль был убежден в ценности своих идей для мира и бросил большую часть своей прибыльной писательской карьеры, чтобы читать лекции о спиритизме. Увлечение мистикой нашло отражение в сборниках рассказов «Ужасные истории» и «Истории, рассказанные у камина». Последним крупным произведением писателя стал научно-фантастический роман «Маракотова бездна», написанный им в 1929 году. Последние годы жизни писатель путешествовал и побывал на всех континентах, продолжая писать публицистику. В Лондоне от министра внутренних дел он требовал отмены законов, преследовавших медиумов. Это стало его последней попыткой. Осенью 1929 года Дойль отправился в тур по Голландии, Дании, Швеции, Норвегии. У него уже было больное сердце. 7 июля 1930 года писатель упал в обморок, прогуливаясь по своему саду. Говорили, что одной рукой он держался за сердце, а другой держал цветок. Его последние слова были обращены к жене. «Ты прекрасна!» – прошептал он и умер от сердечного приступа. Писателю был 71 год. На его надгробной плите выгравировали рыцарский девиз «Верен как сталь, прям как клинок». 20 лет назад
В Лондоне в офисе одной юридической фирмы обнаружили более 3000 личных писем писателя, в том числе от Уинстона Черчилля, Оскара Уайльда, Бернарда Шоу и президента США Теодора Рузвельта, а также дневники, черновики и рукописи неизданных произведений писателя. Так что Конан Дойл еще не закончился. Нам предстоит еще кое-что узнать об этом удивительном человеке и писателе, и поэте. Франклин уехал за покупкой, простился с дочерью голубкой. Она слыла особой строгой, слыла холодной недотрогой. И тут явился рыцарь важный и устремил к ней взор свой влажный, прося любви заради Бога, но отказала недотрога. Вторым пришел помещик местный, богач, и щеголь всем известный, начал петь еще с порога, но отказала недотрога. За ним во след пришел купчина, солидный, денежный мужчина, солил он много, очень много, но отказала недотрога. И, наконец, возник в хоромах лучник, что парень был не промах, бедняк, он был одет у Бога, но встрепенулась недотрога. Кому-то смех, кому-то слезы, там одобрение, там угрозы, летит скакун, пылит дорога, сбежала с парнем недотрога. Сын Адриан завершил свои воспоминания об отце так: «Будучи человеком обыкновенным, я, обращаясь в компании других обыкновенных людей, ощущаю горькое разочарование и сознаю их несоразмерность той яркой индивидуальности, что сияла в Артуре Конан Дойле». На этом, пожалуй, я завершу программу. Благодарю за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссер Ахмали Тахирова. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся, как всегда, в полдень на волне 620 AM, Дэвидсон Радио, Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.

0: Слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
2: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
3: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
2: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
3: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
2: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
4: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
2: 4 июня.
3: На 7 часов вечера.
2: Начало показа фильма.
3: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
9: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
10: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
9: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
10: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
11: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра. На радио «Дэвидсон».
12: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
13: «Дэвидсон Радио».
12: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
13: «Дэвидсон Радио».
12: 620 AM. Настройтесь.

0: нас сегодня в эфире наш стрим с Гарри Каспаровым. Гарри Кимович, добрый вечер.
1: Ну,
0: у вас добрый день.
1: Да, ну вчера просто в дороге был, никак не получилось.
0: Ничего страшного, мы со следующего воскресенья в наш обычный формат и режим вернемся. Гарри Кимович, ну такой сразу, как говорится, к одной из главных, к самой обсуждаемой теме, это удар ВСУ по Старобельску. Вот в предыдущем стриме, который у нас был с Игорем Яковенко, мы даже показали эфир российской телекомпании, где рассказывалось про вот этот колледж, что там вот люди там, кто на дроноводильщиков учится, кто еще на кого-то. Тем не менее, значит, с одной стороны, российская пропаганда активно это пытается преподнести как удар по гражданскому населению. Но я сейчас услышал выступление Руслана Левиева, это Conflict Intelligence Group. Вы знаете, да, его, Левиева, это один из как бы аналитиков. Так вот, он уверяет, что никаких свидетельств того, что это военный объект, нету, что это удар по гражданскому населению, скорее всего, связанный с ошибкой украинской разведки. Соответственно, много споров по поводу того, насколько это вообще законная цель, этот удар. Вот как вы вообще всю эту историю со Старобельском оцениваете? Что там было, по вашему мнению? И является ли вот этот объект законной целью?
1: Ну, во-первых, я должен сказать, что я не могу компетентно говорить, что там было. Вот. Находившиеся там люди, скорее всего, гражданские в большинстве или все, имели отношение к военной индустрии. Ответ сразу скажу, не знаю. Но само обсуждение, вот все эти эксперты, которые полезли, оно вообще как-то меня вводит в ступор, если честно. Пятый год войны идет. Ну, предположим, ошиблась Украина, не ошиблась вообще. Не имеет никакого значения. Они бьют по стране агрессору. Это мы что будем сейчас, значит, возвращаться в 44-45 год, рассказывать, что вообще-то там цели не так выбирали, там, Монтгомери с Эйзенхауэром. Вообще-то Токио бомбить не надо было, и Дрезден бомбить не надо было. Потому что, ну, очевидно, что, в общем, там же гражданских было много жизней. И это причем, смотри, мы говорим про, если вот сейчас я говорю, то есть про 44-45 год, когда понятно, что итог войны уже был определен. Все равно ни у кого никогда не возникало вопросов, почему бомбили. Ну, потому что так всегда устроено. Вы бомбите Ковентри, возвращаете Дрездену. Вы начинаете с Перл-Харбора, кстати, военная цель была, между прочим. Но кончается все Токио и Хиросима. Ну, повторяю, мы вообще о чем здесь? Украина отбивается как может. Ну да, может, один раз попали. И что вообще? Вот все эти эксперты. Ну, могу назвать место, куда все надо засунуть. Потому что Украина бьет по военным объектам. Ну, может быть, 11-100 ошибутся. А может быть, нет, я же не знаю, не имеет значения. Мы совершенно четко видим конкретную линию. Россия бьет по гражданским объектам. Просто бьет по гражданским объектам. Сознательно, уничтожая, причем баллистикой, тяжелой баллистикой. Украина делает все, чтобы минимизировать потери гражданского населения. Соответственно, бьет вечером. Могли бы, между прочим, днем стрелять по этим заводам, когда там все работают. Стреляют ночью. Вообще нет никакого... Вот не хочу разговаривать с теми, кто пытается найти какой-то вот, моральный эквивалент. Нет эквивалента. Есть зло и добро. Да, добро, в общем, тоже бывает. И с кулаками, и вообще бывает какое-то не очень красивое. Но это разные вещи, слушай. Все, что идет со стороны России, это абсолютно зло. Это зло должно быть уничтожено. Да, как бы действительно, вот, бывает. И бывает и такие, наверное, может, была ошибкой. Опять, не имеет никакого значения. Еще надо еще отдать должное, что Украина все-таки избегает этого искушения начать бить по широким площадям. Россия это огромная, нас там вообще ничего не защищено. Мы же понимаем прекрасно, что судьба населения Путина его клику не волнует. И тем не менее, как говорится, если посмотреть на количество украинских дронов, которые падают, и ракет там кот наплакал, вот, то и на процент жертв мирного населения, и провести обратную, как говорится, вот обратную пропорцию. Ну, совершенно очевидно, что там каждая российская ракета там несет смерть, в первую очередь, гражданских. Иногда, наверное, попадает по военным объектам, иногда. Так даже вот читаешь вот даже русских военкоров, Ну да, вот там, там раньше никто, никто не заморачивается. Там в Белой церкви там был военный объект, не был, ошиблись. Ну, попали, попали, в конце концов. Вот, все, все, все, все до кучи. Это мне напоминает, вот как где-то отдаленно вот эти разговоры. Израильская военщина, геноцид в Газе. Там просто пропорция убитых боевиков и мирного населения просто неслыханные. Просто. То есть хирургическая точность операции просто не имеет аналогов вообще. И все равно вой поднимается по всему миру. Поэтому тему закрыли вообще. Вот обсуждение действий Украины здесь, на этом канале, не должно быть вообще. Вот защищается, защищается. Должна разгромить агрессора. Особенно после того, что произошло в Киеве сейчас, когда просто все видят, куда бьют. Причем бьют еще под люлюканье. Не то, чтобы нам кто-то заморачивается. Вы знаете, уже перестали давно, там, буквально в первые дни еще говорили, там, в начале полномасштабной войны, говорили, ну нет, там был объект, они замаскировались. Ничего вообще, не, тишина. Идет уничтожение украинского государства, идет уничтожение украинцев. Сознательное, целенаправленное, пропагандистски обоснованное. Поэтому заткнуться. Просто вот, знаете, вот встать там, как эти, молчать, в углу. Вот мы это здесь не обсуждаем. Мы говорим про победу Украины. Украина ведет войну, ну, благороднее некуда, учитывая то зло, чудовищное зло, которое принесли и продолжают приносить, русские, вот просто вот русские солдаты, ракеты, все. Вот это как бы, вот мне кажется, надо все-таки зафиксировать вот эту простую вещь. Вот я постоянно провожу эту аналогию, вот даже вот с этими любимыми такими жанрами фэнтези. Абсолютного добра не бывает даже в книгах. Ну, в сказках этих там бывает. Ну, понятно, что это добро такое, оно очень расплывчатое. Вот. А вот в конкретных ситуациях, когда вот тот там «Властелин колец», например. Вот, есть разные группы, в общем, между собой враждующие. Вообще, как бы, ну, к каждому из претензий. Но есть всегда абсолютное зло. Вот зло бывает абсолютно. И в данном случае мы имеем дело с абсолютным злом. Поэтому как с этим злом справляются, не имеет никакого значения.
0: Отлично. Вот вы как бы и зафиналили дискуссию, скажем так. Она понятна. Ну, очевидно, что значительная часть даже антивоенного российского сообщества эту концепцию не поддерживает. Ну, как бы есть как есть.
1: Давай не будем уходить. Не уходить, с поляны не будем. Какого сообщества, как сказал, антивоенного?
0: Антивоенного, да.
1: Это от имени которого Звягинцев в Париже выступал, да? Не в Париже, в Каннах.
0: Мы к Звягинцеву еще придем, но он...
1: Просто вообще, да, он... сразу давай, как бы, вот это, что такое антивоенное вот сообщество на исходе, ну, уже на пятом году войны?
0: Я бы его охарактеризовал следующим образом. Это люди, которые продолжают выступать против войны с лозунгами «Миру мир». При этом это эти люди, которые не готовы прямо сказать, что Украина должна победить, и российская не только армия и... Российское государство должно быть разгромлено в этой войне. То есть это не партия Победы Украины. Для меня антивоенное сообщество, оно имеет коннотацию вот таких немножко розовых пони, которые как бы против войны, но и не готовы сказать самое
1: главное. Я это понимаю, на самом деле. Это, вот в 22-м году, в 23-м году я понимаю, как бы, как это звучало. Может быть, даже в 24-м году. На дворе 26-й год, середина 26-го года. Вот еще раз, пожалуйста, медленно, по буквам, вот, можно по слогам, объясните, что такое выступление против войны. Вот что это такое? Вот, опять, война же по-разному заканчивается. В общем-то, если Украина капитулирует, это тоже окончание войны.
0: Конечно.
1: Вот, да, это то, что Трамп хочет. Вы за такое окончание войны, чтобы Украина отдала территории? Вы за что? Вот, у войны должен быть конец очень четко зафиксированный. Нет, антивоенная позиция, она хороша до войны. Может быть, в самом начале вот военных действий. Вот протест, да, остановить войну. Ну, наиболее эффективно, конечно, до войны. Все-таки не допустить ее. Но на пятом году войны антивоенная позиция, извините меня, зафиксируйте, объясните, пожалуйста, еще раз, медленно, по буквам, можно по слогам. Как эта война должна закончиться? Вот, пожалуйста, сюжет, сценарий, любой. Как она должна закончиться? Потому что война не кончается сама по себе. Войну можно пытаться предотвратить, но если она уже унесла столько жизней, то у этой войны должен быть финал. Вот, пожалуйста, финал расскажите мне. Потому что если вы финал не даете, вы подыгрываете Путину. Пусть, как говорится, по наивности, вот, как говорится, по доброте душевной, но вы подыгрываете агрессору. Особенно, когда мы видим, что вот агрессор звереет и переходит просто к самым массированным ударам по мирному населению с применением я говорю, самых тяжелых форм вооружения. Ну, осталось только ядерка. Все остальное уже применяется.
0: Да. Гарькевич, ну, раз уж мы здесь оказались, на антивоенной вот этой как бы площадке, я думаю, все-таки тему Звягинцева надо сейчас поднять. У меня был стрим, вот буквально час назад закончился, с Игорем Яковенко, мы с ним так достаточно горячо спорили, даже там на 15 минут пересидели в стриме. Кто, кому интересно, пожалуйста, вы можете вернуться в эфир, самая концовка, мы там где-то полчаса по поводу Звягинцева спорим. Очень много дискуссий по этому поводу, просто раз уже сказали, что такое антивоенная позиция, я думаю, что, в общем-то, он выразил позицию достаточно большого количества людей. Он, конечно, не говорил про, значит, никакое окончание, он обратился к Путину, что вот вы единственный, кто может эту войну остановить. Много критики в адрес Звягинцева, много людей защищает, вот в частности, тот же самый Игорь Яковенко как бы встал на сторону Звягинцева, в той части, что вот слово прозвучало, оно прозвучало на всю планету, весомо громко и вызвало реакцию в Кремле. Он не обязан быть бойцом-борцом, как бы отвалить от него, тем более, что Звягинцев, он большой художник, и как бы эта позиция пошла по миру. А маленькие радикалы, которые ему пеняют, они, значит, в подавляющем большинстве, они как бы люди, не имеющие большого социального капитала. Вот что с выступлением Звягинцева, именно в контексте нашего разговора про антивоенную позицию и про все остальное?
1: Это про маленький социальный капитал, это хорошо сказано. Это мне особенно приятно слышать. Вот. Извини, я как-то вот я не следил внимательно за выступлениями Звягинцева. А это первый раз он сказал про войну, или он уже такое говорил много раз? Вот сколько раз он обращался к Путину с призывом проводить войну?
0: Я это слышал впервые. Он еще, кстати, знаете, там такой сюжет был. Он болел очень сильно. Его несколько лет вообще не было в публичном пространстве. И сейчас он снял фильм появился.
1: Чувак, мы желаем ему здоровья и долгих лет жизни. И новых киношедевров. Мы не про творчество говорим. Не про кино, не про шахматы. Мы говорим пока про некие вот моральные императивы, которые, на мой взгляд, вообще в этой истории присутствуют. А если это, и сразу повторяю, а может быть, мы ошибаемся, конечно, может быть, Звягинцев подписывал какие-то письма или выступал с чем-то. Если это первое выступление с обращением к Путину проводить войну, то звучит это по меньшей мере странно. Он, ну, может быть, он болел, но не в коме же был. Опять, пятый год войны идет. Вот это на самом деле, ну, остановите войну. Кому обращаемся? К военному преступнику? К убийце? На совести которого миллионы жертв уже не только в Украине, по всему миру. Вот это обращение, знаешь, это, ну скажем как, это вот попытка выписать себе индульгенцию. Ну вот мы такие хорошие, мы неправильно, неправильно в этой истории. Ну, мы не должны участвовать в этом. Обращение нормально должно быть другим. Сделайте все, чтобы Украина победила. Я не хочу в этом участвовать, но у тебя есть микрофон на весь мир. Дайте Украине деньги и оружие, чтобы она справилась с этим злом, с этим кошмаром. Вот единственная нормальная, морально-этически обоснованная с моей точки зрения. Все остальное, это попытка зарыться там, вот страусиной, зарыться голову в песок. Ну, при этом еще вот промямлить. Остановите Владимир Владимирович, президент Путин, президент, да?
0: Господин президент.
1: Вот, вы только, нет, остановить войну Путин не может на самом деле. Остановить войну могут Украина, украинцы только, которым мы все помогаем, как можем. Эта война не кончится, потому что так Путин захочет. Эта война должна кончиться разгромом путинской России. Вот вред от этого вот остановите войну гораздо больше, чем можно было представить. Потому что он еще раз как бы, ну как все довольны. Он подыгрывает тем, кто начинает давить на Зеленского. Ну как, надо остановить войну, ну надо сделать уступки, отдать территории. Вот о чем они мечтают, о том, чтобы ну, все вернулось на круги своя. Ну, какая-то территория, ну, убила пару миллионов человек, ну, потеряет Украину территории, ну, продолжится геноцид. Ну, это же не так важно. Помнишь историю вот эту с доктором Лизой? Помнишь, да, вот это самое?
0: Конечно.
1: Был такой спор много
0: лет назад. Ньютон Федермейстер, Елизавета Глинка, доктор Лиза, да.
1: И когда они летели в Сирию, там на концерт на костях устраивал сирийских детей, которых Путин бомбил.
0: Да.
1: Какие слезы проливались.
0: Кстати, те, кто порадовался
1: катастрофа произошла. Опять, вот это очень показательно, что все бы хотелось бы, чтобы все было как раньше, как вот как как при дед, как при, при, при бабушке или при дедушке, я не помню, как это было. А, ну, Александр Первый, при бабушке, да, ну, так все. Вот здесь как все, как при дедушке. Вот. Все должно как-то вот устояться. Нас это, у нас свой мир. Да, это понятно, что это не московский гламур сейчас. Понятно, что есть огромная разница между, в принципе, там, никоим образом на одну доску там какой-нибудь там Собчак там, или, упаси Боже, Киркорова там за Звягинцева не ставят. Но моральная, вот морально-этическая позиция вот человека, который имеет возможность сказать на весь мир, это другая ответственность совершенно. У тебя есть микрофон, и ты можешь сказать всему миру о том, что единственное, что требуется от нормального человека любого, помочь Украине справиться с этим кошмарным вселенским злом. А вместо этого буквально промычать что-то про то, что надо закончить войну, вот, не определяя там зла, добра, там тоже миллионы людей по обе стороны фронта. Нет такого, нельзя ставить знак равенства. Господин Звягинцев, ну вы же должны понимать прекрасно. Не может быть знака равенства между войсками СС и американскими солдатами. Даже, в общем, с Красной Армией, как говорится, тоже бы я знак равенства в 1944 году не ставил. Хотя понятно, что потом там наши там, балтийские друзья или поляки, там, они там свой счет предъявят. Но сегодня вообще, сегодня даже таких нюансов нет. Есть абсолютное зло. И есть, какое есть добро у нас, другого нету. И вот это на самом деле вот этот инцидент короткий такой, вот я не слушаю твой спор с Яковенко, он на самом деле как бы вот он отражает, мне кажется, глубочайший моральный кризис вообще, вот это всей российской интеллигенции. И, кстати, и даже усилия таких, в общем, отдельных людей, как вот мы с тобой, там, наши там друзья и соратники, они не то что нивелируются, но фронт в Украине создается просто. При том, что вот опять как бы вот где-то там такие вот в небесных сферах все же устроено. Вот в день, когда он промямлил свою основную войну, самая зверская атака на Киев. Поэтому опять все очень просто. Здесь черно-белое все. Здесь никаких других оттенков не существует. Попытка находить оттенки — это все равно игра на зло. Вот рано или поздно Саруман становится впрямую или опять использую там «Властелин колец». Впрямую или косвенно становится пособником Мордора.
0: Ну, то есть это выступление Звягинцева не переводит на сторону, на светлую сторону, а он где-то остается в серой зоне.
1: Оно нет, конечно, нет. Оно на самом деле наносит большой ущерб, потому что для многих людей, которые, может, колеблются еще сегодня, это сигнал нет. Мы останемся в стороне, в болоте, будем ждать, как, чем оно кончится. Но вообще неплохо было бы, конечно, чтобы война как завершилась, и как-то оно бы все вот здесь как бы там вот обустроилось. Как-нибудь. Это, кстати, опять, это снова приводит нас, как говорится, к теме, которую мы постоянно обсуждаем. Вот все-таки, пожалуйста, сценарий будущего опишите, пожалуйста. Вот это все эти мечтатели вот сейчас там. Ну, раньше были кремлевские, сейчас вильнюсские мечтатели, там, я не знаю, пражские мечтатели, там еще какие-то. Вот мы сделаем, мы обустроим, мы напишем, мы... Вот, пожалуйста, по ходам. Как это будет происходить? Потому что вот это желание как бы... Это нас не касается. Мы тут сейчас в белых перчатках, там, вот, значит, в принципе, на компьютерах, там, пальчиками, там, сейчас наберем, что нужно. А можно печатать в перчатках на клавиатуре? Не знаю.
0: Ну, я пробовал на телефоне, у меня не получалось, честно говоря.
1: Не получалось, да.
0: Значит, в резинах, наверное, можно.
1: Потом там, снимаем и начинаем печатать на клавиатуре.
0: Горевич, ну такой как бы вопрос, а давайте я, чтобы закрыть тему Звягинцева, ну один из таких аргументов, а судьи кто? А вот вообще, насколько справедливо предъявлять культурной среде вот такую как бы претензию? Во-первых, кто вы такие? Я, кстати, помню еще, вы писали там тексты, когда обращались к Быкову, допустим, там, это еще там в 10-х какие-то годы были. То есть вы все время с как бы вот этой российской интеллигенцией предъявляли им какой-то счет, что, ребята, вы как бы должны занимать более последовательную, более правильную позицию, грубо говоря. А говорят, так кто вы такие, чтобы спрашивать? Вот, допустим, там, не знаю, Игорь Александрович сказал, что, ну вот, если украинцы спрашивают, я еще понимаю, а здесь как бы, чего вы лезете?
1: А почему граждане России, сознательные, потратившие годы, десятилетия жизни на борьбу с путинским режимом, не имеют права задать вопрос самому Звягинцеву? Ну, я не буду сейчас, как говорится, начинать, как говорится, измерять социальную значимость, в принципе. Я подозреваю, что моя известность в мире, она не уступает Звягинцевской, вот так вот скажем. Но в данном случае это не вопрос, как говорится, кого лучше знают. Более того, если Звягинцев так популярен, это накладывает еще больше ответственности. Потому что, ну, должны быть какие-то маяки. Мы говорим простые понятные вещи. Вот вопрос также вот к Игорю Александровичу, в принципе. А вот он согласен с тем, что Украина должна победить?
0: Да, безусловно.
1: Ну, вот и тут возникает, вот тут на самом деле вот, возникает коллизия такая. Такая, скажем, ну, на мой взгляд, довольно очевидная форма когнитивного диссонанса. Загоняет себя в ловушку, Игорь Александрович. Если Украина должна победить, то, соответственно, от людей калибра Звягинцева требуется хотя бы, вот, ну, не озвучивать до конца, вот, но обращаясь к цивилизованному миру, требуется фиксация этой позиции. Обратитесь к тем, кто вас слушает, с четким месседжем. Потому что любая попытка найти вот эту серединку, она подыгрывает тем, в том числе и на Западе, точнее сказать, в первую очередь на Западе, потому что там мы слушали, тем, кто пытается как бы вот сыграть в ничью. Вот как я говорю, значит, вот у меня в нескольких моих выступлениях было, что вот эта так называемая английская фраза meet me halfway, да, как бы встретимся на середине дороги, что компромисс со злом – это победа зла. Да, бывают катастрофические ситуации, когда нам приходится на какие-то очень тяжелые там уступки. Ну, Финляндия должна была там в 40-м году пойти на уступки. И в 44-м году должна. Но ситуация сейчас совсем другая. Украина выстояла. При этом надо еще понимать, что если бы в 22-м году Украина не смогла бы устоять, если бы Зеленский не проявил этого мужества, поэтому все разговоры там к Зеленский, он там сказал, в 22-м году он забил свое место в истории. Вот просто забил, вот просто встал туда. Он спас, может быть, личным решением не уезжать из Киева. Что ему предлагал Байден, между прочим. И это вопрос о жизни, о смерти. Не вообще так вот там нюансы, голоса, избиратели, политические проблемы. Нет, речь шла о жизни, о смерти. Кадыровские бандиты бы там, конечно, все ликвидировали. Его семью, скорее всего. Европа была бы другой сегодня. Вот сегодня карта Европы была бы другой. Не было бы этого НАТО никакого, вообще эта тема закрылась бы просто. Я не сомневаюсь, что Трамп уже в первый срок заключил с Путиным этот договор. И Байден, эта позорная, трусливая позиция администрации Байдена, она фактически вела к тому, что путинский план по ликвидации НАТО, вообще изменении всего геополитического пространства, он мог сработать. Ему оставалось там буквально, я не знаю, как сказать, один день или там несколько десятков километров пройти. Вот я сейчас побыл в Италии, там на конференции выступал в Бреши. Ну, ты понимаешь, как глубоко проникла эта зараза. Сколько миллиардов было вложено на обработку всего этого. Поэтому Запад был готов к тому, чтобы это принять. И сегодня, благодаря Украине, на самом деле, изменился геополитический ландшафт. Поэтому опять снова не хочу разговаривать. Вот что Зеленский сделал? Заткнуться. Вот то, что мы сегодня говорим и обсуждаем, это спасибо Украине за невиданные жертвы. И в том числе Зеленскому. Ну, ровно потому, что опять всегда можно придумать. К Черчиллю можно претензии предъявить. Можно, конечно, долго орать, что Черчилль виноват в этом самом... организовал голод, и там, они говорят, геноцид в Бенгалии в 43-м году. Ну, список претензий к Черчиллю огромный. Ну, давайте хорошо поговорим. Вот когда выходит всякая эта шелупонь, вот и начинает забрызгивать краской памятник Черчиллю в Лондоне, хочется сказать этим недоумкам просто, с промытыми мозгами, причем с высшим образованием, я не сомневаюсь, там они как научились. Правило, да. Если бы не Черчилль, там бы стоял другой памятник фюреру. Только этот памятник вы бы никогда бы не смогли, ни вы, ни ваши дети не смогли бы облить краской, потому что дальше с вами обходились не так. Не гладили по головке, не там составляли, может, протокол в полиции, а просто уничтожали. Вот вам мысль в голову пришла бы, вот за вами уже зашли бы. Мы видим, как это в России происходит. Вот Черчилль спас тогда мир. Ну, надо сказать, что, в общем, то, что сделал Зеленский в 22-м году, и то, что он делает сейчас, это, в принципе, вот в исторической перспективе это сопоставимо.
0: Гарри Георгиевич, вопрос от зрителей. Наши зрители знают, что формат предполагает вопросы. Значит, вчера была одна из самых ужасных атак за все время. Говорю, как житель Киева. Вопрос. Путин продолжает террор, который не имеет смысла. Что вы ожидаете от этого психопата? Дальше я просто хочу добавить, что анонсировали же сегодня еще один удар. Они анонсировали новую серию ударов ночью по Киеву.
1: Так, ну а что здесь обсуждать? Мы уже про это говорим, по-моему, с тобой полчаса просто. Ситуация будет ухудшаться только. Путин не может закончить эту войну. Война стала образом жизни. Война стала смыслом существования путинского режима. Вот мне, кстати, интересно, вот хотелось бы вот со Звягинцевым поговорить, вот, честно говоря, вот подебатировать бы. Вот неужели он не понимает, что война – это смысл существования режима? Неужели человеку с таким, как бы, вот, ну, все-таки и «Левиафан», и «Минотавр», фильмы, в общем, они же показывают, куда все это идет. Вот интересно, вот как это происходит, раздвоение такое? С одной стороны, как бы, вот в средствами кино показывается, как во что это превращается, а с другой стороны, попытка, как бы, это кино, а это вот жизнь. Нет, на самом деле, кино. Режиссер Звягинцев гораздо более объективен в оценке реальности, чем спикер, выступающий. Вот как бы тот, кто пытается найти вот эту золотую середину между добром и злом.
0: Еще один вопрос. РФ массово везет на фронт контрактников со всего мира. Почему Европа до сих пор не оплатит зеркальный масштабный наем иностранных граждан в интернациональные корпуса ВСУ? В чем логика Запада?
1: Ну, про логику Запада мы говорить не будем. В общем, с логикой Запада все там понятно. Запад все равно пытается найти... Ну это, конечно, не середина, не поиск компромисса. Но все равно избежать, как бы, вот то, что это страшное слово — эскалация. Вот это слово, оно как бы, оно в разных ипостасях постоянно повторяется. Вот просто, вот понятно, что Европа делает сегодня много. И деньги дают, и наращивают военное производство. То есть, ну, в общем, понятно, что для Евросоюза они делают, конечно, вот, гораздо больше, чем Путин мог предположить, они будут делать. Но, во-первых, надо понять, что это происходит на пятый год войны. Что Украина довела до ситуации, когда, в общем, в Европе, ну, уже другого выхода нет. Более того, нормальный европейский политик, вот даже вот в Италии, когда говоришь, понимают, что вообще-то угроза расширения конфликта, войны, расширения территории войны, она крайне реальна. То есть нападение на страны Балтии не является чем-то уже фантастическим. То есть, и все равно при этом вот сохраняется вот этот бюрократический, как сказать, бюрократическая инерция. Ну, например, 20 пакетов санкций. Что такое 20 пакетов санкций? Мы об этом много раз с тобой говорили.
0: Да.
1: Это означает, что есть желание делать все там по кусочкам. Потому что очевидно, что когда делаешь там серьезные как такие санкционные меры принимаешь, то надо делать это максимально больно для того, против кого эти санкции направлены. И удар должен быть концентрирован. Попытка делать это по кусочкам означает, что к этому пристраиваются. Большинство, а в некоторых ракетах это, как я понимаю, просто 100% составляющих, компонентов, это номенклатура санкционного списка. Вот вопрос, сколько было возбуждено уголовных дел за нарушение санкций? Вот хочу услышать. Сколько было уголовных дел? 20 пакетов санкций. Ну, то, что их нарушают, все понимают. То, что все равно бизнес, как говорится, он находит лазейки, и то, что все на этом зарабатывают. Поэтому вот давайте хотя бы выполнять то, что вы начали выполнять. Потом, почему до сих пор Россия является частью вот этого вот юридического пространства всего? Вот продолжается, вот постоянно же попытка вот как бы найти вот какой-то вот эквилибриум такой здесь. А почему не отозваны послы до сих пор? Ну, очевидно, что, в принципе, послы должны быть отозваны. Ну, да, вы должны что-то показать вообще, чтобы, ну, почему сохраняется тот же дипломатический уровень. Не, ну, сохраняйте там миссии. Ну, я бы, например, считал, что визы в Москве не выдавать больше, в России. Пусть выезжают в каких-то других странах, пытаются получать, где получится. Какую-нибудь там Монтенегро пусть едут там, или, я не знаю, или в Армению. В Москве не выдавать визы, а не выдавать по полмиллиона с лишним виз. Как эти все люди приезжают? В Канны там приезжают.

0: Ну, на самом деле эти вещи взаимосвязаны, потому что именно вот попытка вот как бы продолжить контакты с Россией, она неизбежно приводит к тому, что так как ну с других там нету просто все люди, которые протестовали или уехали или в тюрьме или убиты. Но так как контакты надо поддерживать, то вот тут появляется Собчак. Поэтому вся эта вот эта концепция вот наших пардон, коллег по оппозиции, которые рассказывают про необходимость этих поддержания контактов, она в итоге заканчивается Собчак. И Биеннале тоже не на пустом месте появляется. А вот возвращаясь к тому, что я говорил про Италию, мы не представляем, это время пройдет, когда мы поймем, сколько денег было закачано, на каких уровнях сидят люди, купленные с потрохами просто. Ну, слушай, Шредер работал на Путина, Меркель работала на Путина просто, все выстроила. Саркози, ну мы там, это мы говорим про Берлускони, это про руководителей мы говорим. А теперь представим себе вот так, начнем по вертикали вниз идти. Сколько их там, крыс этих, которые разжирели на этих деньгах. И поэтому как все это тормозится. Да, есть люди из балтийских стран, есть там, ну, кстати, не только, есть там да, в той же Италии, есть там нормальные депутаты, они стараются. Но это толще вот этой коррупционный, вот я не знаю, как это сказать, вот это слой коррупционного, да, как вот слои земли бывают, вот просто вот это, вот в ней все тонет. Мы же опять видим даже по там нашей по работе в ПАСЭ, ну как все это идет, с какими трудами. И там опять есть глобальные, как бы, вот эти коррупционные процессы, а есть еще вот та самая российская оппозиция, которая рассказывает, что необходимо все-таки продолжать вот этот контакт, вот не переходить границу. Нет, вот еще раз, тысячный раз повторяю, что война, черно-белая ситуация. И если вы не находитесь на этой стороне и не помогаете Украине победить в войне, вы в лучшем случае, как говорится, свидетель, но обычно, в общем, как бы это попытка искать золотую середину в этом противостоянии добра и зла, она, в общем, в итоге является потаканием злу.
1: Горячий, у нас в странах Балтии, в частности в Литве, не рядовая неделя была прошлая. Была объявлена воздушная тревога, там людей эвакуировали, там детей, значит, из школ, детских садов, скрывались на парковке, руководство страны было в бункер отправленное. Вы уже достаточно давно сценарий эскалации военной в отношении одной из стран НАТО, слэш, как бы Балтия, потому что это приоритетное направление. Вы об этом говорили достаточно давно. Было много скепсиса в противовес, включая, кстати, Литву. Ну, мы же здесь форумы проводим уже 16-го года, да? И вот эта тема, как бы, что путинская война, как бы, она с определенной долей вероятности может зайти сюда, она здесь регулярно озвучивалась, и вы об этом говорили. Значит, в Латвию залетали дроны. И помимо вот этих залетов дроновых, есть определенная информационная подготовка со стороны российской власти. Вот, например, значит, Россия обратится в суд ООН из-за ущемления прав русских в странах Балтии. То есть они раскачивают тему, начинают раскачивать тему, точнее, может, продолжают о том, что здесь вот зверствуют как бы балтийские режимы. Это индикаторы возможной эскалации будущей. И в то же самое время я сразу контраргумент приведу, что говорят, что ну вот для того, чтобы была какая-то интервенция, какое-то откусывание территории или что-то такое, должна быть концентрация войск. А это все хорошо мониторится, и пока что концентрации войск не видно, и там из какой-нибудь Белоруссии никто не нападет. Вот залеты беспилотников, которые учащаются, вот эта воздушная тревога, общий фон и такая информационная подготовка и негатив публичный в адрес там руководства балтийских стран. Это индикаторы, на ваш взгляд, чего-то? Есть запах серы или как бы пока что рано делать выводы какие-то?
0: Ну, давай так, как бы запах серы идет постоянно. Просто из преисподней он всегда идет. Независимо от того, как готовят там, как говорится, какую-то очередную глобальную там гадость или нет. Режим не имеет аллергии на кровь, вообще его не интересуют потери, ничего. То есть на самом деле там никаких сдерживающих факторов нет. А никакие санкционные меры, то есть там вот ничего, кроме сокрушительного ответного военного удара, их вообще не интересует. Вот надо просто понимать, что

0: Все остальное они уже прошли, как бы. Вот, как бы это вот, вот здесь надо. Ведь всегда же любое действие, оно должно восприниматься именно вот как бы в контексте потенциального ответа. Могла ли, скажем, администрация Байдена все-таки, я не могу сказать, не допустить, но уж по крайней мере показать Путину цену нападения на Украину? Могла, конечно, могла. Лгала постоянно администрация Байдена, и сам Байден уже там трясущийся, и все люди вокруг него, и Салливан, и Бёрнс. Ну, если вы не даете Украине никакого оружия, а вместо этого мы, если они нападут, мы сделаем. Нет, вы не говорите, что вы начинаете делать что-то, чтобы стало очевидно, что цена повышается. Ну, как минимум, должны сказать, что как только граница переходится, вот как только состоит переход границы, будут приняты меры автоматически. Хотя мы знаем, что красная линия Обамы в Сирии не сработала. Значит, вот тогда бы повел бы себя Обама как, там, как Рейган или даже как Картер. И, может быть, мир был бы другим. Тогда надо было замочить Асада со всей его там кликой. И, между прочим, и в Сирии жизни были бы спасены. И вообще Ближний Восток по-другому выглядел бы. И, может быть, и Крыма не было. Поэтому относиться к этому надо очень серьезно. Во-первых, потому что это все очень сильно напоминает то, что было в 2021-2022 году. Опять ссылаюсь на Италию, там я рассказываю, вот вся эта пропутинская, там все уже знают, там, ну, как бы все эти газеты, публикации, все журналюги, все, они снова раскручивают тему, в том числе и балтийскую тему раскручивают, и, то есть, вот это все раскручивается. Это сильно напоминает 2021-2022 год, начало, когда это, перед вторжением в Украину полномасштабно. То есть очень много показателей к тому, что готовится масштабная провокация. Теперь, начать спорить, вторжение, не вторжение, да, понятно, на полномасштабное вторжение ресурса нет. Но опять, а зачем нужно полномасштабное вторжение? Если цель похоронить НАТО и зафиксировать, что НАТО не работает больше, что американские войска не участвуют в этом, что Трамп, пока Трамп имеет возможность, Трамп просто отстранился. Для этого не надо переходить границу 100-тысячной армии. Для этого надо, чтобы уже не один дрон, а чтобы несколько сотен дронов полетели бы в сторону какой-то столицы или столиц ближайшей. Вот интересно, какие столицы европейские выдержат атаки, которые Украина отражает буквально каждый день? И вот здесь самый главный вопрос, на который я не знаю ответа. Но проблема в том, что если я не знаю, как говорится, ответа, то ну, вряд ли, как говорится, этот ответ, ну, наверное, где-то у кого-то он есть, у кого-то. Но у меня большое подозрение, что ответа не знает никто. Какова будет реакция натовских стран, я не говорю слово НАТО, натовских стран, Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, Польши, Румынии, Германии, Англии. Какова будет реакция этих стран на переход границы? Пусть даже дронами, пусть ограниченными вот такими-то подразделениями, там, спецназовскими. Там. Вот то, что мы не знаем ответ на этот вопрос, говорит о том, что риск огромный. Потому что единственное, что может остановить Путина, и это понимание того, что будет нанесен ответный сокрушительный удар. Причем важно понимать, что ресурс для этого есть. Там, утопить Балтийский флот и даже там, снести пол Санкт-Петербурга, в принципе, финны с эстонцами, с шведами и далее по списку могут. Но что-то мне подсказывает, что ситуация далеко не такая очевидная. Поэтому угроза существует. Я не могу говорить, что она стопроцентная, но мы говорим с Путиным, мы говорим про угрозу, исходящую от путинской России на 26-м году правления Путина. Это вот список от Чечни до Украины идет, это кровавый след. И мы обсуждаем, серьезно или нет, очень серьезно. Даже если это 20%, я считаю, это будет, это тоже очень серьезно. Потому что Путин, когда начинает, не останавливается. Мы имеем дело с убийцей, на совести которого миллионы жертв, который поставил просто весь мир уже там на попар. И пытаемся взвешивать на аптекарских весах, да или нет. Лучше в данном случае, конечно, говорить, да, конечно. Остановить гарантированно могла бы, если бы там стояли бы американские войска, если бы стояли ракеты в районе Польши, долетающие до Москвы за 10 минут, желательно с ядерными боеголовками. Вот тогда бы, скорее всего, ничего бы не было. Но так как там не то, что ядерные боеголовки, там вообще ничего нет пока еще американского. Более того, американцы, скорее всего, ретируются очень быстро. Поэтому угроза, конечно, существует.
1: В подтверждение ваших слов, Германия ищет средства сдерживания взамен американским ракетам «Томагавк». Значит, такие ракеты не продает Трамп. Писториус пожаловался, сказал, что вот они подали заявку на «Томагавки», как бы и Писториус ничего этого не выдает. И был план поддержки Украины странами НАТО. И сейчас Рютте заявил, что, в общем, не получается. Не готовы. Только 7 стран оказались готовы поддерживать Украину на противостояние.
0: Ну, тут, как бы, история плохая, но она звучит хуже, чем есть на самом деле. Дело в том, что Рютте...
1: Вы про первую или вторую?
0: Это еще тот фрукт. А дело в том, что я детали не знаю этого плана всего, но Рютте всячески пытается как бы сохранить. Он же генсек НАТО, он же бюрократ, ему надо, чтобы НАТО осталось. Его же интересует не защита стран Балтии, а именно, чтобы НАТО осталось. Поэтому ключевая часть плана Рютте – это увеличение американских закупок. Это плохая идея, ну, во-первых, потому что Трамп, скорее всего, может не продать, а может взять деньги, а потом отложить по доставку. Но, кроме того, это означает, что Европа сможет меньше делать сама. Уже давно надо было начинать самим производить. Начали производить, идет работа. Поэтому, в принципе, там, где Рютте, там точно. То есть не серый запах, но там, в общем, другой запах. Запах просто, пардон, обоссанных памперсов. Поэтому как бы...
1: Да. Вопрос. Устик побеждает в тот час, когда его дочь сидит в убежище. Русских спортсменов допускают к международным соревнованиям. Лицемерие, поддержание агрессии, коррупция.
0: Нет, опять, что говорить? Понятно. Да. Международные институты, там ФИДЕ, например, если про шахматы говорить, но они все поражены этой коррупцией. Это вообще на самом деле проблема же глобальная. Она же не вчера началась. Но ООН это насквозь коррумпированная, бессмысленная организация. Какую проблему он может решить? 5-й год войны идет. Россия заседает в ООН и имеет право вето. Вообще мы о чем говорим вообще? Вот надо просто понять, что все это коррумпировано. И вот как раз война в Украине – это способ похоронить вот этот весь этот маразм. Поэтому... И НАТО тоже. Все это уже мусорная свалка истории. НАТО неправильно. Мусорная свалка истории должна отправиться в Российской империи. А НАТО в музей. Красивый музей такой надо сделать, экспонат. Вот здесь было НАТО. Вот. 77 лет получается. Да, такой почтенный срок уже. Желательно, в общем-то, как говоришь, выйти на пенсию и начать строить то, что дееспособно. Свободный мир располагает огромными ресурсами. Украина показала, что могут сделать свободные люди. Просто невероятный, как бы, вот подъем творческого духа просто людей, которые защищают свою свободу.
1: А без США возможен новый мир, новая система международной безопасности?
0: Ну, конечно, возможно, но только это мир, это, значит, как peaceful through strength, мир через силу. Совершенно очевидно, что только украинская победа, разгром путинского фашизма, это надежда на то, что будет выстраиваться другой мир. Этот мир просто эго, он постпродажа. Вот я вчера смотрю интервью бывшего президента Южной Африки, Табун Мбеки, по-моему, следующий был после Манделы. Там еще после Манделы, после беда просто, там люди пошли. Ну, абсолютно продажная харя просто человек, который был на содержании КГБ много лет, я думаю, до того, как стал президентом, рассказывает про то, что Украину надо принимать нельзя. И вообще, как говорится, все там не очевидно. Вот весь этот глобальный САУС, это все неработающее. Глобальный союз. Подумать, посмотреть на Африку, там, что там происходит. Что там делают там, русские войска и там и китайские, там эти вот, все эти компании, которые там. Там же колониализм, который там британцам и французам не снился вообще. То есть нам рассказывают про ужасы колониализма там 19 века, начало 20 века. Она под шумок просто идет грабеж с геноцидом. Вот мы говорим, там убивают, там даже не как в Киеве, там убивают тысячами, пачками убивают просто.
1: Про это, кстати,
0: вообще не слышал. И как-то вот это, А вот про Украину нужно погодить, там Табу Мбеки. Вот Украина, вот там она, вот есть проблемы. Может, позаботишься вообще о своем континенте? Вот. Поэтому вот все это не работает. И Трамп не случайно появился, тоже как говорит, это все неработающие вещи. И украинская война, вот эта вот украинская, не знаю, правильно говорить украинская война вообще? Русско-украинская мне не сильно нравится. Просто для меня это какой-то вот этот исторический просто вот этот сюжет весь. Вот украинская война, которая кончится украинской победой, это как раз вот переломная точка в истории будет. Потому что она многое изменит. Мы же понимаем, что, как говорится, вот там судьба Тайваня тоже там решается.
1: Да. Есть вопросы про США, я сведу в один. Что ждет США после Трампа? На сегодня Венс Рубио против безумных демократов, или есть вероятность оздоровления? И тут же вопрос про, возможно ли появление третьей партии в США, например, отдельной центристской партии. так как многих американцев не устраивает ни та, ни другая. Но все-таки вы в Америке живете, хорошо там все понимаете, вот что у нас с Америкой.
0: Ну, про третью партию, это, конечно, хорошо было, потому что сегодня опросы показывают, что если бы такая партия существовала бы, то, в общем, демократам и республиканцам пришлось бы туго. Но, увы, политическая система настолько пронизала корнями все общество, что избавиться вот пока в ближайшей исторической перспективе от двух этих партий невозможно. Хотя последние выборы, три вот кампании, 16-го, 20-го, 24-го года, они показали, что партии не в состоянии выдвигать кандидатов, которые вызывали бы энтузиазм у большинства населения. Все три президентские кампании были по принципу «кто хуже». И это на самом деле такой сильно не американский, я бы так сказал, антиамериканский такой тезис, потому что все-таки эта страна была построена меритократией. Вот вопрос я услышал после Трампа. Вот на самом деле вот не надо забегать после Трампа. Вот говорить надо про то, что будет сейчас. Вот сейчас, во-первых, Трамп пытается как-то завершить войну в заливе.
1: Он сказал, что 95% типа все там договорились.
0: Я уже видел, там шутят в интернете. Там 95% договорились, уже источники прошли в Белый дом. Ну, за исключением вопроса контроля за заливом и ядерными этими самыми. Да, конечно. Мы уже, знаешь, как-то шутят в интернете. Я уже купил там Теслу себе, осталось там пару вопросов решить. Там о цене, там, в принципе, о комплектации машины. Не, ну, то, что Трамп вообще не имеет никакого значения. Просто. Это просто словесный понос после человека, чей IQ, в общем, падает, мне кажется, буквально там с каждым предложением, которое он говорит. Вот. А выхода хорошего, безусловно, нету из этой ситуации. Он, конечно, и так плохо. Ясно, что как на серьезные действия там не готов. Поэтому вопрос, как говорится, насколько иранский режим сумеет выжить по максимуму. И, в общем, ничего хорошего там не будет. Но опять, ну, когда начинают войну Америка во главе, которой стоят Трамп и Хексет там, и далее по списку, понятно, что добром это кончиться не может. Теперь я там слышал вопрос про безумных демократов и Венса, и Руби.
1: Беззубых демократов, а не
0: безумных. Беззубых. Давай так. Значит, в принципе, Венс выиграть выборы не может по определению. Вот. Но он может стать президентом. Я считаю, кстати, у него хороший шанс, потому что Трамп есть большая вероятность не дотянет до января 29 года. Все-таки деградация и физическая, и умственная, она слишком очевидна. Еще полсрока не прошло. Поэтому Венс, я как 48-й президент, мне кажется, это там 50 на 50 точно, я бы сейчас дал бы уже. Именно потому, что, как говорится, так происходит с Трампом. На выборах никаких шансов нету, конечно. Рубио считает, что он там может баллотироваться, но при нормальном раскладе никакого Рубио там близко не будет. Вот. Если демократы решат вопросы со своими радикалами, есть основания полагать, что все-таки ключевые позиции после победы демократов на предыдущих выборах займут все-таки люди умеренных взглядов. У меня, скажу так, традиционно у меня было больше разногласий с демократами, чем с республиканцами, но на сегодняшний день у нас как бы просто нет выбора, потому что республиканская партия не существует, есть партия Трампа. Партии Рейгана больше нету. Та партия, как говорится, в которой у меня всегда было много друзей, та партия, которая сыграла важнейшую роль так, в победе в холодной войне, хотя демократы тоже свое внесли, это все-таки и Трумэн был, и Кеннеди, да и даже Картер, которого мы так все как критиковали, в общем, тоже имел советника по национальной безопасности Збигнева Бжезинского, может быть, самого выдающегося политического мыслителя. Я стал выше Киссинджера в 20 веке американского. Вот, я думаю, что Америка вот тоже такая, ну, скажем так, беременна переменами. Другое дело, что это не просто смена как бы одной партии на другую. Это на самом деле глобальные процессы, которые дадут, может быть, даже непредсказуемый результат. Но, в общем, но впереди гигантские потрясения. Потому что абсолютно беззастенчивая коррупция трамповской семейки. Просто то, что вообще происходит сейчас, вообще выходит за рамки там, самого фантасмагоричного сценария. Просто. Там, это Watergate, который происходит каждый день. Причем в гораздо большем масштабе. И все как-то уже устали на это обращать внимание. Опять, всегда важно понимать, как говорится, вот какой порядок ходов есть и какие есть сценарии. Вот в данном случае вот я не могу предсказать, что будет в 2028 году в Америке, но в 2026 году будут промежуточные выборы. Это будет мне кажется, тяжелейшее столкновение, потому что Трамп будет использовать все ресурсы, вот, которые в его распоряжении имеются, и там нарушения закона, безусловно, будут, но я думаю, демократы все-таки победят. Вот. Но, по крайней мере, мы понимаем, вот мы понимаем реперная точка. Вот ноябрь 2026 года, это вот, вот вокруг этого сейчас выстраивается. Там эти борьба идет за перекраивание округов, там, то есть там, там, там Трамп там пытается, там его люди захватят, ну, контролируют списки избирателей, там вопрос и в судах, даже доходит до Верховного суда о том, кто может, ну, где, где проходит граница между полномочиями штатов и там федеральным, федеральными властями. Традиционно выборы – это дело штатов. Трамп, тоже ирония судьбы, республиканцы всегда были за, за право штатов, пытается сейчас перетащить больше в свою сторону. Но здесь мы понимаем правила игры. Вот, вот у нас времени не так много осталось. Тут я просто хотел бы теперь вот вернуться опять на нашу российскую поляну. Эмигрантскую российскую поляну. Вот вопрос сценариев, он постоянно все-таки обходится. Вот, вот идет регулярное обсуждение того, как это нам, как нам обустроить Россию. Вот мы проведем реформы там. А куда Путин денется? А куда, хорошо, Путин испарился как-то. А куда денутся все остальные? Собянины, Мишустины, Шойгу, куда они все денутся? Как это все происходит? Вот очень важно вот понимать, что вот все это словоблудие, неважно, где оно проходит, на каких закрытых форумах в Вильнюсе, или какие-то документы, которые пишут там в этих там грантополучателей, которые там уже поднаторели в том, чтобы расписывать с грантодателем, как они все потом сделают. Вот это я это, про это потом слышу постоянно. Мы, у нас будет шанс, и мы этот шанс не должны упустить. Откуда у вас этот шанс будет? Вот, вот давайте все-таки поговорим о том, вот это ваше, вот когда будет шанс, все хорошо, как этот шанс появится? И здесь, мне кажется, очень важно просто фиксировать, что вот это горлопанство вот про то, что мы сделаем потом, никакого отношения к реальности жизни не имеет. И хорошо, конечно, иметь бы планы еще. Хорошо бы иметь эти планы. Но проблема в том, что это все, это даже, я говорю, это даже не, не мечтание. Это, по большому счету, просто как бы вот написание бумаг для получения, продолжения получения беспрерывной вот той самой помощи. Те самые печеньки, то ли Госдепа, то ли еще каких-то там МИДов других стран. И прочих там этих а грантодателей, коих там действительно развелось там, там немалое количество. А, вот мы, как форум Свободной России, мы предлагаем совершенно безумный фантастический план, то, что мы называем русским Тайванем. Абсолютно безумный план. Но, по крайней мере, мы предлагаем то, что вот мы знаем, вот мы хотим создать квазигосударственное объединение, которое позволит сконцентрировать энергию антипутинских граждан России, которые не желают быть частью режима преступной войны и, более того, хотят помогать Украине, свободному миру победить в этой войне. А вот я понимаю, как это все может выглядеть. Я повторяю, скорее всего, это нереализуемо, но, по крайней мере, я могу точно сказать. Мы должны провести законодательно в Европе создание такой структуры, открыть возможность для граждан России подписать Страсбургскую декларацию, нашу декларацию, приехать в какой-то из городов, там, условно, Ереван, там, я не знаю, Тбилиси, там, Алматы, там, или там, я не знаю, еще какой-то, заполнить соответствующие документы, пройти проверку и стать частью вот нашего этого нового, нашей новой матрицы. Внутри нее можно проводить выборы, можно сам создать полноценную, вот почему Тайвань называют, создать полноценную, боеспособную, единица, неправильное слово, но вот как бы вот структуру, субъект, в которой будет присутствовать уже, может быть, фундамент будущей России. Вот там, вот если что-то делать потом, там будут люди, которые, в общем, в отличие от нас с тобой, там, и там, от других, кто давно уехал, это все-таки люди, которые уже имеют, ну, выросли там и имеют гораздо больше опыта. То есть там можно собрать необходимые 50 или 100 тысяч человек, которые смогут решать вопросы вот, построения вот той будущей России. Фантастический план. Шанс на реализацию 5%. Для того, чтобы критиковать, а уж как кричат, это невозможно. Хорошо, я невозможно, да хорошо. Расскажите, а какой у вас план? Вот еще раз только, ну, чтобы я услышал точно. Как вы из этой точки сегодняшней доходите в ту, где начинаете строить? Расскажите, пожалуйста. Если вы не расскажете, не рассказывайте, отойдите в сторонку, не мешайте нам.
1: А я могу предположить, Гаркевич? Да. Я думаю, что он выглядит так. Они об этом не хотят говорить вслух. Значит, Путина смещают из людей, которые выступают против войны. Значит, и появляется группа переговорщиков от лица российских антивоенных россиян, которые при помощи Запада делают им предложение, от которого они не смогут отказаться. Например, что вы нам, значит, мы вам даем доступ к вашим бабкам, вы там через какое-то время отваливаете, и мы вас прикрываем, и вы не садитесь в тюрьму, как военные преступники. А вы нам освобождаете территорию, и мы там начинаем проводить демократические реформы. Я думаю, план такой, и здесь вот та самая ловушка и возникает, что поиск вот этих как бы людей, точек опоры, он начинается уже сейчас. Поэтому уже сейчас там подписываются письма в защиту Фридмана, даже не сейчас, а еще там 2 года назад или 3. И каких-то групп, которые якобы являются такой потенциальной фрондой. Я думаю, там такая стратегия.
0: Хорошо, отлично, отлично. Звучит очень красиво. А можно на эту тему подискутировать? Вот, например, меня устраивает. Потому что от этого плана я не оставлю камня на камне. Вот просто, пожалуйста, вот я рассказываю про свой безумный план с Тайванем. Вот то, что мы обсуждаем. Они рассказывают про план, там вообще нету, там даже шанса нет на реализацию. Во-первых, вот мы видим по Венесуэле. Вот Америка и Венесуэла. Вот чем это там все кончилось? Вот рассказывают мне, да там с Венесуэлой не могут справиться. А там уж какая оппозиция? Там уж они выборы выигрывали. Там реально 70% населения против режима. А вы вот, а где вы возьмете людей, которые будут реформу проводить? И почему они должны отвалить? Во-первых, кто вам скажет, что они дадут Крым или даже Донбасс в этих условиях? Они что, вот они убирают Путина, чтобы все это отдать? Так понятно, пока у них нет таких проблем. Их что, прижали по-настоящему? Вам дадут... А, есть... Вот здесь надо просто понять, что вся эта история место за столом получит. Но только за краешком стола. Никакие реформы, там речи быть не может. Кто будет реформу проводить? Где эти 50 тысяч человек, которые вы должны найти, подготовить? На форуме в Вильнюсе там 10 или 15 человек тайком приезжают.
1: Да там они нет, внутри своих структур подтыривают.
0: Нет никакого плана. Это план просто сегодня получать гранты дальше и надувать щеки. А завтра попробовать влезть вот чуть-чуть. Вот там будет зазор какой-то. Может быть, возьмут плацкартный вагон. Там, когда будут большие дяди договариваться.
1: А зачем они нужны? А зачем они нужны?
0: Венесуэле не могут. Потому что кому надо этим заниматься? И Россия и Венесуэла несопоставимые вещи именно потому, что там уже были выборы. И там все понимают, что Мачадо имеет там огромную поддержку. Ну, опять, а кому надо влезать во все это дело? Трамп договорился с другими диктаторами. Вот. Поэтому все эти разговоры про принципы, мы не упустим шанса. Шанс появился, потому что грохнули Советский Союз. Вот шанс поэтому появился. Потому что Рейган был. Задушил просто все это. Потому что Афганистан закончился катастрофой. Потому что войну проиграли холодную. А дальше открывались большие возможности у всего этого номенклатурного слоя. У там Шаймиевых, Лужковых, Олег Первых, Черномырдина. Сегодня не совсем понятно, в общем, как это все может... Мир стал другим. Даже тогда они никого реально не подпустили. Вот даже посмотрите, вот тогда уж насколько была ситуация благоприятная. Когда говорят, либералы были у власти. Какие либералы? Они были на побегушках. Выполняли задачи государственного капитализма. Вот мечта это сейчас вот стать снова там очередным там Чубайсом при новом диктаторе. Потому что надо будет фасад делать демократический. Только время другое уже. Ничего не сработает, потому что империя обречена. Мы говорим, повторяем одно и то же. Украина должна победить, империя должна быть разрушена. И на обломках вот этой империи, на обломках самовластия, там, мы не про наши имена говорим, а говорим про то, что будет написана новая глава российской истории. Но только на обломках этого имперского самовластия. А все остальное, это попытка просто, я еще раз говорю, получать гранты сейчас, и потом, как говорится, вот в качестве одолжения получить...
2: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
3: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс прибыл в Колорадо-Спрингс. Венс посетит Военно-воздушную академию США, чтобы выступить с главной речью на церемонии выпуска класса 2026 года, 68-го по счету за всю историю этого учебного заведения. Более 930 курсантов сегодня официально получат офицерские звания и пополнят ряды военно-воздушных и космических сил Соединенных Штатов. Присутствие вице-президента на подобных церемониях – давняя американская традиция. Первые лица государства лично приезжают, чтобы встретить новое поколение военных офицеров. А мы с вами посмотрим, как это будет.
1: Класс 2026! Your graduation coincides with a national historical moment.
2: As an ancient symbol of authority, it reminds us that the universities are custodians of the enduring traditions of learning and the power they bestow upon those who come to learn.
0: Итак, на наших экранах одно из самых престижных учебных заведений в мире – Военно-воздушная академия Соединенных Штатов. Здесь, у подножья горного хребта Рэмпорт, Колорадо, в нескольких километрах к северу от Колорадо-Спрингс, расположился кампус, который по праву считается одним из красивейших в Америке. Академия занимает площадь более 7 тысяч гектаров. Это целый город со своей инфраструктурой, аэродромом, стадионом и знаменитой часовней. Академия ВВС – это одно из трех федеральных военных учебных заведений США. Наряду с ней существуют Вест-Пойнт, Академия сухопутных войск и Военно-морская академия в Анаполисе. Все три поставляют стране кадровых офицеров, но если Вест-Пойнт основан лишь в 1802 году, то Академия ВВС – учреждение относительно молодое. Ее история началась лишь в 1954 году, когда президент Эйзенхауэр подписал соответствующий закон. Первые курсанты поступили уже в 1955, и с тех пор Академия воспитала тысячи офицеров, астронавтов, генералов и государственных деятелей. Сегодня здесь одновременно обучается около 4000 курсантов. Все они знают, диплом этого заведения – это не просто образование, это обязательство служить. Combat system operators, weapon systems operators, space operators, engineers, intelligence officers, logistics officers, cyber officers, maintainers, special agents, and many other career fields across the Department of the Air Force and Space Force. В американской традиции выпускные церемонии в военных академиях – особая форма политического и государственного жеста. Сюда приезжают президенты, вице-президенты, министры обороны, первые лица государства. Не для галочки, а потому что здесь, в этих залах и на этих плацах, рождается военная элита страны. Те, кто через несколько лет встанет у штурвала боевых самолетов, возглавит эскадрильи, а может и целые военные командования. Исторически военные академии ротируют среди своих ораторов первых лиц государства. Это ротация символическая. Государство говорит молодым офицерам: «Мы вас видим, мы вам доверяем, мы на вас рассчитываем». Джей Ди Венс вступил в должность вице-президента 20 января 2025-го. До этого он был сенатором от штата Огайо, а до политики служил в корпусе морской пехоты с 2003 по 2007 год. То есть перед этой аудиторией не просто политик. Ветеран, знающий военную службу не понаслышке. Это на самом деле имеет большое значение. Ну а сама церемония, которую мы наблюдаем с вами, 68-я по счету в истории Академии ВВС. В этом году дипломы получают более 930 курсантов. Для каждого из них этот день – результат 4 лет крайне напряженной учебы. Программа подготовки длится 47 месяцев и включает изучение военной доктрины, истории и профессиональной этики, а также практические курсы по стрельбе, передвижению в боевых условиях и слаженности в подразделении. Сегодня они перестают быть курсантами, выпускники официально становятся офицерами ВВС и космических сил США. Часть из них уйдет в авиацию, летать на истребителях, бомбардировщиках, транспортных самолетах. Часть в разведку, кибероперации, управление. А часть пополнит ряды относительно молодого, но стремительно растущего вида вооруженных сил космических войск США. Среди выпускников этого года 13 иностранных курсантов из таких стран, как Южная Корея, Иордания, Тайвань, Сингапур, Сенегал и ряда других. Это тоже часть американской военной дипломатии – готовить союзников вместе с собой. У выпускной церемонии Академии ВВС есть свои традиции, которые повторяются из года в год и стали частью американской военной культуры. Все происходит на Falcon стадионе, стадионе Академии, вмещающем десятки тысяч зрителей. Каждый выпускник получает до 20 билетов для семьи и друзей. Это большой праздник не только для самих молодых офицеров, но и для их близких, которые 4 года ждали этого дня. Финал церемонии – особенный момент, когда звучит последнее слово, когда дипломы вручены и присяга принесена, в небо поднимаются Thunderbirds – пилотажная группа ВВС США. 6 самолетов F-16 в синих и золотых цветах. Они пролетают над стадионом на минимальной высоте в строю с дымовыми следами. Толпа всегда встает. Это момент, ради которого, кажется, стоит все. В этом году из-за непогоды полноценное шоу было отменено, но пролет над стадионом Thunderbirds все же выполнен. И по традиции сразу после этого новоиспеченные офицеры подбрасывают в воздух свои фуражки. Голубое небо на несколько секунд заполняется кружащими военными фуражками. Это, пожалуй, самый узнаваемый образ американских военных выпусков. Конечно, теперь попасть в Академию ВВС само по себе достижение. Конкурс огромный, требования исключительные. Примерно 85% мест распределяется по штатам пропорционально числу мест в Конгрессе и заполняется через конкурсный отбор среди кандидатов, выдвинутых сенаторами и членами Палаты представителей. Остаток среди кандидатов, номинированных президентом и вице-президентом, действующих военнослужащих и детей погибших ветеранов. То есть за место в Академии буквально борются на политическом уровне. Конгрессмен рекомендует лучших из своего округа, каждый абитуриент проходит медицинскую, физическую и академическую проверку, принимают только лучших. Обучение 4 года, и оно полностью бесплатное. Более того, конкурсанты получают жалование. Но взамен 5 лет обязательной военной службы после выпуска. Это не просто учеба, это контракт со страной. Те, кто сидит сегодня на стадионе в синих мундирах, они уже знают, что их ждет, и они сделали этот выбор осознанно. Посмотрите на этих людей, им 20 с небольшим, большинство не старше 23 лет. 4 года назад они были абитуриентами, которые мечтали попасть сюда. Сегодня они офицеры Академии ВВС. Это место, которое формирует не просто профессиональные навыки, оно формирует характер, жесткий распорядок, физические нагрузки, учеба под давлением, командная ответственность – все это оставляет след. Не случайно выпускники этого заведения и в армии, и в гражданской жизни отличаются той самой особой выправкой, не только физической. Миссия Академии – вдохновлять и воспитывать выдающихся молодых людей, которые станут офицерами ВВС, обладающими знаниями, характером и дисциплиной, мотивированными вести за собой величайшие аэрокосмические силы в мире на службе нации. Еще идут приготовления к выступлению Джей Ди Венса, поэтому расскажу малоизвестный факт. Место для Академии ВВС выбиралось долго и с большими спорами. Комиссия по выбору места объездила более 21 тысячи миль и рассмотрела 580 предложений из 45 штатов. В финал вышли 3 города – Алтон в Иллинойсе, Лейк Дженева в Висконсине и Колорадо Спрингс в Колорадо. Ну и в итоге, как вы понимаете, победил Колорадо. И здесь есть красивая история. – Когда комиссия никак не могла принять решение, несколько ее членов отправились осмотреть предполагаемую взлетно-посадочную полосу. Менеджер местного аэропорта спросил одного из них, умеет ли он летать и есть ли у него лицензия. Тот ответил, думаю, смогу, да, лицензия есть. Когда он положил на стол дюжину удостоверений с собственной фотографией, это оказался Чарльз Линдберг, легендарный первый трансатлантический летчик. Колорадо Спрингс получил академию.

Джей Ди Вэнс на сцене. Давайте послушаем, что он скажет. Прежде всего, спасибо секретарю Мику за теплое представление, и должен сказать, это весьма смело со стороны секретаря подшучивать над морпехами, находясь в окружении такого уровня воздушного прикрытия. В своих заметках я написал сегодня утром, как замечательно оказаться здесь, в этот прекрасный день в Колорадо-Спрингс. Это урок для вице-президента и для его спичрайтеров. Проверяйте погоду перед большой речью. Это мой первый совет. Если серьезно, я особенно рад оказаться здесь и тронут этим теплым приемом. Некоторые из тех, кто делает мою работу возможной, кто позволяет мне быть вице-президентом США, это гордые авиаторы и гвардейцы. Люди, которые обслуживают авиабазу «Довер», которые пилотируют и обслуживают борт номер 2, сотрудники моей резиденции, человек, который каждый день приносит мне разведывательную сводку. Они с гордостью носят звание авиатора или гвардейца. И я горжусь быть здесь вместе с вами сегодня. Без исключения, все они умелые, блестящие, профессиональные и добросердечные люди, лучшие из нас, точно такие же, как вы. И сегодня мы празднуем не только вас, не только завершенный путь, но и, это куда важнее, мы празднуем то, что сегодня вы становитесь офицерами и командирами тех замечательных патриотов, с которыми я взаимодействую каждый день. Если они лучшее, что есть в нашей нации, то теперь они под началом каждого из тех, кто сегодня выпускается из этой великой академии. Вы должны гордиться собой, и я надеюсь, вы гордитесь. Гордиться тем, чего вы достигли, и тем, что вы пережили. Но вы также должны осознавать со всей серьезностью ту исключительную ответственность, которую наша нация теперь вам вверяет. Я также впечатлен этим выпуском и той службой, которую вы возглавите, что беру одного представителя этого класса к себе на летнюю стажировку после выпуска. Итак, курсант Тан, вы где? Поднимите руку. Поздравляю. Считайте это вашей самой первой встречей с новым начальником. Поздравляю. Не облажайтесь. Итак, все вы отмечаете путь, который начался не 4 года назад, а десятилетия тому назад. Поэтому я особенно хочу приветствовать тех, кто сделал вас теми, кто вы есть. Друзей, семью, преподавателей, близких и, конечно, других почетных гостей, которые рады присоединиться к нам сегодня. Я бы хотел вместе с секретарем поблагодарить нескольких особых людей, генерал Крузер и миссис Синди Уилсбах. Спасибо вам. Генерал Чанс и миссис Дженнифер Штольцман. Спасибо, что вы здесь. И последний, но ничуть не менее важный, генерал-лейтенант Тони и миссис Триша Боренфейн. Спасибо вам. Должен также отметить, что с нами сегодня присутствует еще один особый гость, человек, которого переполняет гордость за вас, наш замечательный министр энергетики Крис Райт. Крис, спасибо, что приехал.
Но прежде всего я хочу поблагодарить семьи, которые собрались здесь этим утром, молодые мужчины и женщины, которых мы чествуем сегодня, заслуживают огромной похвалы. Но они сами знают не хуже меня, что семена многих из лучших качеств были посеяны всеми вами, теми, кто сидит здесь на трибунах. А нашим новоиспеченным офицерам мой второй совет – проявляйте дух благодарности, прежде всего по отношению к тем, кто сделал вас теми, кто вы есть. Это сделает вас лучшими авиаторами, лучшими гвардейцами и лучшими командирами. Когда вам будет тяжело, вспоминайте отца или мать, которые брали лишнюю смену, чтобы дать вам чуть больше. Когда вы будете раздражены кем-то из подчиненных, а это случится, вспомните, как дедушка или школьный учитель проявили к вам терпение и великодушие, которых вы тогда, возможно, и не заслуживали. Дорогие близкие, собравшиеся здесь сегодня, никогда не забывайте, что наши авиаторы и гвардейцы были вашими сыновьями и дочерьми задолго до того, как стали нашими. Гордитесь тем, кем они стали. И знайте, администрация всегда будет за вас, так же, как эти новые офицеры за нас. А теперь, без лишних предисловий, класс 2026 года, вы пережили Академию, поздравляю. Вы преодолели шестимильный марш-бросок с вещмешком до Джекс-Вэлли и обратно. Вы бросались с 10-метровой вышки, а некоторые и с еще большей высоты. Вы одолели Astra 310, бесконечные рабочие схемы. И это меня немного удивило, стадо диких кабанов, выпущенных в окрестностях Fairchild's Hollow. Итак, кто несет ответственность за выпуск этих диких кабанов? Несколько робких рук — это будущие политики. И чтобы зачинщики этой выходки не нервничали и не потели, сейчас подходящий момент обратиться к доброй традиции и объявить. Настоящим я даю амнистию всем курсантам, отбывающим взыскания и ограничения за проступки первой и второй категории. Класс 2026. Вы никогда не упускали возможности доказать миру свою решимость. Все вы научились бросить все и привести себя в состояние готовности к проверке ровно за 5 минут 23 секунды. Но за всеми этими безумными историями и приключениями на этом кампусе за последние 4 года происходило нечто серьезное и глубокое. За это время учреждение готовило вас к тому, чтобы принять одну из величайших военных традиций в мире. Это не преувеличение. У этой академии богатая и славная история. Она прививает одни из лучших и самых неприходящих ценностей нашей службы. Честность, служение, превосходство. И вы — новейшее поколение, вступающее в эту гордую непрерывную линию. Это крепкая синяя линия. Вы — ее новейшие члены. Но одной из определяющих черт американской воздушной мощи, а теперь и космической, всегда была готовность эволюционировать вместе с нацией, которую она защищает, и угрозами, которым мы противостоим. Вы чтите великую традицию, но также создаете инновации для будущего. В военной сфере есть фраза, которую я слышал очень часто. «Ни один план не выживает после первого контакта с противником». Вы, наверное, слышали ее столько раз, что она едва доходит. Я слышал ее
много, когда служил в корпусе морской пехоты, но за последние 18 месяцев слышу ее чаще, и она приобрела для меня новый смысл. Я начал думать, что эта фраза объясняет нечто гораздо большее, чем тактика на поле боя. Люди любят предсказуемость. Мы любим системы, распорядок, планы, потому что они создают ощущение, что будущее уже кем-то согласовано за нас. Это удобно. И потому мы строим стратегические концепции и технические модели, рисуем слайды и презентации со стрелками, уверенно движущимися по картам мира. И какое-то время это работает, мир кажется упорядоченным. Но потом происходит что-то безумное. Это называется реальность. Противник вас удивляет. Ваш план рушится в одночасье, какой-то идиот встревает в середине операции и заставляет ваше давление зашкаливать, но вы не можете паниковать и не можете реагировать опрометчиво, даже если на часах 3 ночи. И члены класса 2026 года, вы выпускаетесь в одну из тех эпох, когда эта реальность, эта непредсказуемость войны становится уже невозможной для игнорирования. Ваша нация, ваш вице-президент и президент Соединенных Штатов, который передает вам самые искренние пожелания, мы просим вас применить ту же адаптивность, те же технологии, которым вас учили в этой академии, к совершенно новой эре войны. Эре, которую формируют автономные системы, искусственный интеллект и кибероперации. Технологии, развивающиеся куда быстрее, чем военные институты привыкли. Кто-то из вас будет действовать в воздухе, кто-то в киберпространстве, кто-то в космосе. Многие из вас займут должности, которые выпускникам этой академии даже 20 лет назад показались бы научной фантастикой. Но роли, которые вы вот-вот примете, абсолютно реальны. И это вовсе не фантастика, потому что наши противники изучают эту страну каждый день, изучают нашу военную доктрину, изучают наш промышленный потенциал, наши политические разногласия, нашу концентрацию внимания, и новые выпускники, они изучают вас. Один из определяющих фактов для этого конкретного класса – никто не может сказать вам, что навыки, приобретенные за последние 4 года, останутся теоретическими. Они станут очень практичными и очень реальными очень скоро. Авиаторы и гвардейцы несут службу за рубежом прямо сейчас, в ходе различных операций. Они блестящие, выполняли немыслимо сложные задания в условиях реальных боевых действий. И снова они делали нас гордыми. Они совершали то, что весь остальной мир буквально считал невозможным. Поверьте мне, я видел разведывательные сводки. Ваши предшественники делали вещи, которые другие считали невозможными. И делали их все равно. И те противники просыпались, обнаруживая, что то, что они считали невозможным, уже осуществлено нашими авиаторами или гвардейцами. Когда президенту нужны варианты действий, это наши ВВС и космические силы их предоставляют, миссия за миссией, переопределяя возможные силы человеческой дерзости. Именно американская воздушная мощь позволяет нам проникать в закрытое воздушное пространство и поражать критически важные цели на огромных расстояниях с высокой скоростью, эффективностью и точностью. И когда президент говорит, что не допустит создания Ираном ядерного оружия, именно мужчины и женщины, к которым вы примкнете через 60 дней, придают этому обещанию и этой гарантии реальную силу. Because you
Поскольку вы будете держать свое слово с храбростью, умением и преданностью, вы вправе ожидать кое-чего от вашего гражданского руководства, от президента, вице-президента, от министра. Именно поэтому мы продвигаем вперед F-47 и «Золотой купол», а также целый ряд новых передовых технологий. Именно поэтому президент сделал улучшение качества жизни военных своим центральным приоритетом. Именно поэтому он настаивает на увеличении оборонного бюджета до $1.5 trillion и с гордостью поддерживает повышение денежного довольствия, строительство новых казарм, госпиталей и школ на базах. И вы вступаете в ВВС. Это, пожалуй, то, чем президент и я гордимся больше всего. Мы видим исключительные показатели вербовки. Мужчины и женщины, которыми вы будете командовать в ВВС и космических силах, полны энтузиазма, готовы действовать, рвутся, служить, и они будут смотреть на вас в поисках командиров будущего. Миссии, которые мы попросим их выполнять под вашим руководством, продемонстрируют силу, изобретательность и особенно здравый и нравственный суд наших бойцов. И я хочу рассказать вам, как воочию увидел эту изобретательность в ходе невероятной миссии, когда из 494-й истребительной эскадрильи были сбиты двое пилотов над Ираном. Мы знали, что они живы, но не знали точно, где они находятся. Подтверждение того, что маяки обоих членов экипажа активны, поступило примерно через сутки после того, как был сбит, а точнее, второй пилот. И был период, когда мы опасались, что он, возможно, не выжил, а потом мгновение радости, когда мы поняли, что он жив. Но это мгновение радости длилось совсем недолго, потому что мы понимали, за линией фронта противника находится наш человек, и его нужно вытащить. И наши ВВС, наши будущие силы вошли туда и сделали невозможное. Направили самолеты в места, где никто не думал, что можно приземлиться. Собрали вертолеты прямо на месте и вытащили американского пилота из-за линии фронта противника. Одна из самых дерзких и невероятных вещей, которые я когда-либо видел. Но вот чего я никому не рассказывал прежде. Я сидел в защищенном конференц-зале на связи с военным и гражданским руководством, и операция споткнулась. Мне кажется, многие из нас тогда переглядывались, задавались вопросом, а не провалится ли это? Не окажется ли все не так успешно, как мы рассчитывали? Но именно тогда генерал ВВС сказал: «Господин президент, господин вице-президент, мы столкнулись с трудностями, но я обещаю вам, мы все равно вытащим всех живыми». Это был наш великий председатель комитета начальников штабов Дэн Кейн. Спокойный, уверенный, именно так все и вышло. И мы поняли, иногда план А не срабатывает, иногда не срабатывает план Б, но именно в этом сила ВВС и космических сил. Они переходят от плана А к плану Б, к плану В и выполняют задачу снова и снова. Вот что делает вас лучшими ВВС и лучшими космическими силами в мире. И на этом у меня все. Мы увидимся с вами в понедельник в программе «Рикошет» в 17:00 по Нью-Йорку, как обычно. Я желаю вам хороших выходных и до свидания.

0: Бог дает человеку бесплатные зубы дважды. На третий раз надо платить. Но я знаю дантистов, которые обойдутся с вами по-божески. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
1: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
2: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.
3: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.

Близятся любопытные события. Сейчас в Санкт-Петербурге заканчиваются последние приготовления к шабашу экономического форума, международного экономического форума. И сейчас при вот такой абсолютно отвратной, проигрышной, назовем вещи своими именами, дерьмовой игре Российской Федерации везде, от этого форума потребуется такая сочнейшая показуха. Надо будет корчить невиданный оптимизм и изображать вот Россию как экономическую королеву мира. Это непросто, мягко говоря. Конечно, этой прокаженной стране не следовало бы сейчас лезть под эту лупу, потому что форум имеет свойство увеличивать и давать возможность рассмотреть проблемы. Разумнее было бы, конечно, замотать мероприятие, ну, под предлогом какого-нибудь ковида или эпидемии острого гельминтоза. Но мы знаем, что разум и в Санкт-Петербурге, ну и, кстати, во всей стране, он давно отключен, и он давно под запретом, и любое проявление разума трактуется в России как измена родине и наказуем 18 годами строгого режима. И вот прокаженная страна желает делать стриптиз. Остановить ее невозможно. Трусы и лифчи подготовлены к решительному сбросу, а вот этому самому форуму назначена роль пилона, роль шеста. Но надо сказать, что в этом году натюрморт русского экономического величия придется мастерить в основном из алкоголиков Индии.

они еще с прошлого Петербургского международного экономического форума мечтают сплавить тонну сушеных кобр и брикетированный коровий священный навоз. Будут, кстати говоря, не только индусы, будут и монголы. Но, правда, монголы пока наотрез отказываются пролонгировать режим татаро-монгольского ига, объясняют это бессмысленностью на данный момент и нерентабельностью. Но они вроде собираются доставить на форум и кумыс, и колышки для юрт. А египтяне, вот у египтян интересное предложение, они собираются на Петербургском форуме поделиться уникальной изготовлением, уникальной технологией изготовления фронтовых сухпайков. И в доказательство того, как они хороши, эти сухпайки, египтяне привезут самые аппетитные мумии своих фараонов, там, 8-й династии, 11-й династии. Ну, а все прочие участники форума приглашены в основном для мебели и создания вот такой торговой пестроты. Короче говоря, эта экономическая покойница, Россия, покажет мастер-класс лежания на экономическом дне и мастер-класс кормления собой раков там из Лаоса, из Филиппин и даже из самого Вьетнама. Непременно, обязательно должен быть главный друг России Талибан. Да, он будет. Но он будет, если успеет к датам форума заготовить товарную партию вяленых человеческих голов, потому что ничего другого Талибан, как известно, кроме голов своих противников, не производить, не заготавливать не умеет. То есть он очень достойный партнер России. России есть чему у него поучиться.

Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. В прямом эфире телеканала «Артен и Дэвидсон» радио программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой. 718-475-3200. Дорогие друзья, принимаем ваши телефонные звонки.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Соединенные Штаты и Иран достигли соглашения по 60-дневному меморандуму о взаимопонимании, однако окончательное одобрение документа президентом Трампом пока не получено. Накануне парламентских выборов, которые пройдут в Армении 7 июня, президент Трамп выступил в поддержку нынешнего главы правительства Никола Пашиняна. Президент Трамп и генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон стали главными победителями ожесточенной борьбы за республиканскую номинацию в Сенат от штата Техас. Прокуратура Соединенных Штатов подала в суд на инженера Google за использование конфиденциальной информации компании для ставок на рынках прогнозов Polymarket, в результате чего работник Google заработал около 1 200 000 долларов. Кеннет Ивамаса, сожитель и помощник звезды сериала «Друзья» Мэтью Перри, был приговорен к 41 месяцу тюрьмы по делу о смерти актера от передозировки кетамина. Генеральные прокуроры штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси Летиция Джеймс и Дженнифер Девенпорт объявили о расследовании в отношении федеральной организации футбола ФИФА в связи с ценообразованием на чемпионате мира по футболу, который пройдет в США в июне. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Соединенные Штаты и Иран достигли соглашения по 60-дневному меморандуму о взаимопонимании, который предусматривает продление режима прекращения огня и запуск переговоров по иранской ядерной программе, сообщает ряд изданий, включая Акшес, со ссылкой на двух американских чиновников и региональный источник, участвующий в посреднических усилиях. Однако окончательное одобрение документа президентом Трампом пока не получено. По данным Акшес, стороны уже согласовали большую часть условий меморандума, среди них обеспечение свободного судоходства через Ормузский пролив без пошлин и преследований, а также обязательство Ирана в течение 30 дней убрать морские мины из акватории пролива. Соглашение также должно открыть путь к более широким переговорам о ядерной программе Тегерана и потенциальному смягчению санкций против Ирана. При этом ряд деталей еще остается предметом споров, а в Вашингтоне признают, что сделка все еще может сорваться. Но даже это промежуточное достижение казалось маловероятным еще в четверг утром. Соединенные Штаты и Иран вновь обменялись ударами, США ударили по пункту запуска дронов, иранские ракеты и беспилотники атаковали американскую базу в Кувейте. МИД Кувейта это назвали серьезной эскалацией и, цитирую, «вопиющим нарушением суверенитета и безопасности страны». В заявлении ведомства подчеркивается, Министерство иностранных дел Кувейта, что Кувейт требует от Тегерана немедленно, без каких-либо условий, прекратить атаки, возлагая на Иран полную ответственность за происходящее. Корпус стражи исламской революции пригрозил Соединенным Штатам жестким ответом в случае новых атак на Иран. Если подобные действия повторятся, американские военные столкнутся с жестким ответом, так говорит в заявлении Корпуса стражей исламской революции, опубликованном на сайте Сефах Ньюс. Ранее американские военные заявили, что сбили над Ормузским проливом 4 иранских беспилотника. МИД Ирана осудил действия США и выразил поддержку Оману после угроз Дональда Трампа разбомбить страну, если она не будет вести себя как следует, сказал Трамп. Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи заявил, что Тегеран предпримет все необходимые меры для защиты национального суверенитета. И он также осудил угрожающую риторику американских чиновников в адрес Ирана и ряда стран региона, я процитировал. На этом фоне армия обороны Израиля заявила в четверг, что нанесла удар по Бейруту, первый за последние 3 недели. По сообщениям ливанских СМИ, удар пришелся по району Шуэйфат к югу от Бейрута. Целью израильского удара по Бейруту, по информации израильских источников в сфере безопасности, был Али Аль-Хусни, глава ракетных сил дивизии «Имам Хусейн» иранского вооруженного формирования, которое действует совместно с Хизбаллой. Пока не ясно, пострадал ли Аль-Хусни в результате атаки. Но также после заключения перемирия в Ливане Цахаль в основном избегал атак по ливанской столице по просьбе администрации, собственно, Дональда Трампа. Израильские СМИ со ссылкой на официальных лиц ранее сообщали, что Белый дом опасается. Удары по Бейруту могут сорвать продолжающиеся переговоры с Ираном. Всего за последние сутки армия обороны Израиля нанесла удары более чем по 135 объектам Хизбаллы. Об этом сообщили в Цахале. Накануне парламентских выборов, которые пройдут в Армении 7 июня, президент Дональд Трамп выступил в поддержку нынешнего главы правительства Никола Пашиняна. Премьер-министр проводит курс отдаления от России и сближения с Западом. Цитирую Трампа, Трамп пишет Truth Social, он, то есть Пашинян, настоящий друг, настоящий лидер, который делает свою страну сильной, состоятельной и безопасной. Он разделяет мое видение мира и преуспевания для Америки и всего региона Южного Кавказа, написал Трамп. И он напоминает о недавнем визите в Армению госсекретаря Марко Рубио, подписавшего несколько договоров, отметив, что соглашения открывают, как пишет Трамп, замечательным американским энергетическим компаниям доступ из Центральной Азии в Соединенные Штаты Америки. Поэтому я выражаю, написал Трамп, полную поддержку Николу на перевыборах 7 мая, 7 июня. С его помощью мы поднимем США, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на еще большие высоты. Сделаем Армению снова великой. MAGIA. MAGA. Make Armenia Great Again. Так нужно расшифровать то, о чем пишет Трамп в данном случае. Ну, курс правительства Армении вызывает значительное недовольство в Москве, отмечают СМИ. 27 мая стало известно, что Армения получила от России письмо о возможности денонсации в одностороннем порядке соглашения о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. Цитирую заявление российских властей. Продолжающиеся практические шаги по углублению взаимодействия Армении с Европейским Союзом и декларируемое правительством Армении стремление вступить в ЕС ставят под угрозу сохранение и развитие фундаментально высокого уровня российско-армянского сотрудничества. Конец цитаты. Президент Дональд Трамп и генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон стали главными победителями ожесточенной борьбы за республиканскую номинацию в Сенат от штата «Одинокой звезды». Номинация длилась более года и стала самым дорогим праймерис в истории выборов в Сенат. Пакстон, которого Трамп поддержал всего неделю назад, уверенно победил многолетнего сенатора-республиканца Джона Корнина во втором туре праймерис во вторник. По мере подсчета подавляющего большинства голосов рано утром в среду, Пакстон опережал Корнина более чем на 27% пунктов. Теперь Пакстон встретится с членом Палаты представителей штата Джеймсом Таларико, восходящей звездой Демпартии на всеобщих выборах в гонке, которая входит в число нескольких ключевых в Техасе, способных определить, удержат ли республиканцы вообще свое хрупкое большинство в Сенате. Сейчас расклад голосов 53 против 47 у демократов. Таларико, который в марте на праймерис обошел прогрессивную звезду, ужасающую совершенно демократку конгрессвумен Жасмин Крокет, известную критикессу Трампа, но она известна не только этим, там целый букет. Таларико пытается стать первым демократом почти за 4 десятилетия, которому удастся выиграть выборы в Сенат Техасе. Но это мы еще посмотрим. А Корнин, выступая перед журналистами после того, как итоги гонки были объявлены, сказал: «Я всегда поддерживал республиканцев и намерен снова это сделать на всеобщих выборах». Пакстон в своей победной речи протянул руку примирения сенатору и его сторонникам. Он сказал: «Я хочу поблагодарить Джона Корнина за службу этому штату. Джон посвятил значительную часть своей жизни служению жителям Техаса. Он много лет усердно работал, чтобы помочь Техасу. И за этот дух служения штату одинокой звезды нашей стране я ему очень благодарен», — сказал Пакстон. Позднее Пакстон в эксклюзивном интервью Fox News Digital сразу после ухода со сцены заявил: «Нам нужно объединиться как республиканской партии. Думаю, Джон Корнин станет частью этого. Думаю, его избиратели тоже». Конец цитаты. Трамп назвал Корнина очень нелояльным, поддержав Пакстона, крупного союзника Трампа и представителя МАГА на финальных этапах праймериз. Это электоральное противостояние в консервативном Техасе стало очередным испытанием колоссального влияния Трампа на республиканскую партию, а также весомости его поддержки в борьбе за выдвижение от республиканской партии. И на этот раз Трамп снова с легкостью прошел эту проверку. Второй тур выборов состоялся через 3 недели после того, как Трамп добился поражения 5 сенаторов штата в праймерис Индианы, которые выступали против его инициативы по перераспределению округа в Конгрессе. Через 1.5 недели после того, как президент помог сместить сенатора Билла Кэссиди из Луизианы, который 5.5 лет назад голосовал за импичмент Трампа, и через неделю после того, как Трамп сыграл ключевую роль в поражении на переизбрании конгрессмена от Кентукки Тома Масси, одного из наиболее громких критиков республиканской партии. После того, как в течение нескольких месяцев Трамп оставался в стороне, на прошлой неделе, во вторник, он поддержал Пакстона. Кен – настоящий воин мага, который всегда работал на благо Техаса и продолжит делать это в Сенате США, написал Трамп в публикации в социальных сетях во вторник на прошлой неделе. Ну а Пакстон, ссылаясь на Трампа, заявил своим сторонникам: «Когда все в Вашингтоне говорили ему отказаться от меня и от народа Техаса, Трамп не послушал. Вместо этого президент Трамп дал мне полную и безоговорочную поддержку». Ну, вот то, что называется эндорсмент. Пакстон в интервью Fox News Digital после своей победы заявил, что поддержка президента – самая ценная поддержка в этой стране. «Я благодарен за нее». Конец цитаты.
1: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: Alec Brooke-Krasny knows that everything great about New York depends on public safety and making our economy work for the people who keep this city moving. That's why we're going to re-elect him on November 3rd.
3: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
4: Я Виктория Берез, адвокат CPA.
5: Я Элла Залкин.
3: Составлением трастов успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берез и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
4: Берез и Залкин, адвокаты CPA, работают вместе ради вашей семьи.
6: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
8: В Нью-Йорке мы заботимся о вас. Вы получаете доступ к недорогой или бесплатной медицинской помощи просто потому, что живете здесь. NYC Care охватывает первичную и профилактическую помощь, лекарства, услуги в области психического здоровья и многое другое, независимо от вашего иммиграционного статуса или платежеспособности. Зарегистрируйтесь или продлите регистрацию сегодня же. NYC Care. В Нью-Йорке медицинская помощь доступна всем.
0: Американская прокуратура подала в суд на инженера Google Микеле Спаниоло за использование конфиденциальной информации компании для ставок на рынках прогнозов Polymarket, в результате чего Спаниоло заработал около 1 200 000 долларов. Спаниоло, 36-летний гражданин Италии, проживающий в Швейцарии, был арестован в Нью-Йорке, но отпущен под залог. Пользователи рынков прогнозов, то, что называется prediction markets, делают ставки на исход событий, покупая токены «да» или «токен нет». Рыночная цена токена отражает коллективную оценку вероятности. Например, токен в 20 центов означает 20% шанс наступления события. Победившие токены приносят 1 доллар на каждый, а проигравшие просто обнуляются. Ими можно торговать внутри платформы, как на бирже. Основные игроки в сфере криптопрогнозов – платформы Polymarket и Kalshi. в период с октября по декабрь 2025 года Спаньоло предположительно использовал аккаунт Alpha Raccoon, позже OXAFI, для совершения сделок на Polymarket. Согласно документам, он участвовал как минимум в 23 сделках из категории «Поисковые запросы 2025 года», в том числе в таких, как «Человек номер один по количеству поисковых запросов в Google в этом году» и «Топ-5 самых популярных поисковых запросов в Google в 2025 году». Прокурор США Дэйн Джей Клейтон в пресс-релизе заявил, цитирую, «По имеющимся данным, Спаньоло нарушил свои обязательства перед работодателем и использовал конфиденциальную деловую информацию Google, чтобы получить более 1 миллиона 200 тысяч долларов прибыли от торговли на Polymarket. Инсайдерская торговля подрывает честность наших рынков, и американский народ хочет, чтобы это корыстное поведение было расследовано и наказано», заявил прокурор. Комиссия по торговле товарными фьючерсами CFTC также подала параллельный иск против Спаньоло, обвинив его в инсайдерской торговле в нарушении закона о товарных биржах. Председатель CFTC Майкл Селик заявил, что жалоба на сотрудника Google отражает, как он сказал, стремление ведомства искоренить инсайдерскую торговлю и обеспечить честность рынков предсказаний. За мошенничество и отмывание денег по иску прокуратуры Спаньоло грозит тюремное заключение в совокупности сроком до 50 лет. Комиссия по торговле товарными фьючерсами требует от итальянца выплаты денежных штрафов, возмещения ущерба и запрета на торговлю. Как сообщили в ABC News, Спаньоло был арестован в Нью-Йорке 27 мая, но не стал признавать вину и был отпущен под залог в 2 миллиона 250 тысяч долларов. Представитель Google, комментируя обвинение в адрес Спаньоло, заявил, «Мы сотрудничаем с правоохранительными органами в рамках их расследования. Сотрудник получил доступ к нашим маркетинговым материалам с помощью инструмента, доступного всем сотрудникам, но использование такой конфиденциальной информации для заключения пари является серьезным нарушением наших правил. Мы отстранили его от работы и примем соответствующие меры». Конец цитаты. СМИ отмечают, что это уже второе дело, связанное с Polymarket, которое прокуратура США возбудила в этом году. В прошлом месяце военнослужащий спецназа США Геннон Ван Дайк не признал себя виновным в том, что делал ставки на Polymarket, связанные с операцией по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. О случае инсайда со стороны Спаньоло первой сообщила команда Polymarket. В соцсети она написала, что инфраструктура обеспечения честности рынка платформы выявила нарушение со стороны трейдера, и Polymarket заявил об этом в соответствующие органы. Цитирую, «Благодаря тому, что 2 из 2 арестов в этой отрасли произошли по нашим заявлениям о преступной деятельности, Polymarket стала лидером в сфере правоприменения, торговля на блокчейне прозрачная, ее можно отследить, и злоумышленники оставляют следы», так заявили в Polymarket. Ну, СМИ напоминают, что в феврале в Израиле несколько человек были арестованы в ходе расследования об использовании секретной военной информации для ставок на Polymarket. Игроки делали ставки на сроки проведения военных операций, основываясь на секретной информации, которой у них был доступ во время службы. Кеннет Ивамасса, сожитель и помощник звезды сериала «Друзья» Мэтью Перри, был приговорен к 41 месяцу тюрьмы по делу о смерти актера от передозировки кетамина. Решение суда подвело итог многолетнему расследованию обстоятельств гибели актера Мэтью Перри, об этом сообщает ряд СМИ. По версии прокуратуры, 60-летний Ивамасса вместе с 2 врачами организовал поставки кетамина актеру на сумму свыше 50 тысяч долларов за несколько недель до его смерти. Несмотря на отсутствие медицинского образования, Кивамаса лично делал Перри инъекции препарата. Мэтью Перри был найден мертвым в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе в октябре 2023 года. В свое время мы об этом подробно говорили. Шумное было дело. Экспертиза установила, что причиной смерти стало острое воздействие кетамина, а утопление стало сопутствующим фактором. В августе 2024 года Ивамасса признал вину по обвинению в сговоре с целью распространения кетамина метамфетамина, повлекшим смерть человека. Помимо тюремного срока, суд назначил ему 2 года условного освобождения под надзором и штраф в размере $10,000. В тюрьму он должен прибыть 17 июля. Во время заседания судья Шерилин Пис Гарнет подчеркнула, что Эва Масса хорошо знал о многолетней борьбе Перри с наркотической зависимостью, однако продолжал покупать и вводить ему препарат, в том числе в день смерти актера. Также суд указал на попытки скрыть доказательства и ложные показания полиции после трагедии. В суде Эва Масса принес извинения семье Перри, заявив, что сожалеет о своих действиях и будет помнить об этом всю жизнь. Родственники актера направили судье письма перед вынесением приговора. Сестра Перри Кейтлин Моррисон заявила, что не испытывает сочувствия к Эва Массе, обвинив его в том, что он оставил уязвимого человека в опасной ситуации. Мать актера Сюзанна Моррисон подчеркнула, что главной задачей помощника было защищать Перри и помогать ему избегать наркотиков. Однако вместо этого он способствовал их употреблению. Адвокат Эва Массы Алан Эйснер, напротив, утверждал, что его клиент действовал по просьбе самого Перри и не смог отказать работодателю, хотя, по его словам, должен был это сделать. Генеральные прокуроры штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси Летиция Джеймс.
9: В Нью-Йорке 4 часа утра.
10: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый день, дорогие друзья. Мы начали нашу сегодняшнюю программу с фрагмента из первой части первой симфонии Бетховена, потому что дирижер в этой записи молодая женщина, ей 39 лет, родом из Гонконга, зовут ее Элим Чан. И теперь с 27 года она будет главным дирижером Сан-Франциского симфонического оркестра. Это очень почетное назначение. Она не возглавляла никогда симфонический оркестр в Америке. Это будет ее первый оркестр в Америке, где она стала музыкальным руководителем. Тем более это важно, что в Сан-Франциском оркестре очень богатая история. Я напомню, что он возник, он был основан в 1911 году. И в разные годы во главе его стояли очень крупные музыканты. Один из них – Исайя Добровейн. Если вы помните советскую историю, то вы, конечно, помните это имя, потому что это он играл для Владимира Ильича Ленина и Максима Горького «Апассионату» в исторической, мифологической истории. А он работал с этим оркестром довольно долго. А французский мастер Пьер Монте возглавлял этот оркестр. В более позднее время мы помним очень хорошо Сейджи Озаву, который приезжал с этим оркестром в Москву в такие еще доперестроечные времена, и это была большая такая сенсация, их приезд в нашу страну в 70-е годы. 10 лет во главе этого оркестра стоял ветеран, самый старый сегодня из действующих дирижеров, Херберт Блумштедт. Кстати, Херберт Блумштедт, несмотря на то, что ему 98 лет, имеет достаточно активное расписание выступлений. И некоторое время тому назад он приехал в Сан-Франциско, чтобы со своим бывшим коллективом исполнить 9-ю симфонию Малера. Это такая махина, молодым не под силу. Тем не менее, он начал концерт. Он провел первые две части, хотя он очень плохо выглядел по воспоминаниям тех, кто были на этом концерте, и особенно музыкантов. И под конец, хотя он сидел, он дирижировал сидя, конечно, и вывезли его на колясочке, все равно что-то с ним начало происходить, он начал заваливаться, концерт остановили, вызвали скорую помощь, отправили его в госпиталь, врачи говорят: ничего трагического, но нужен отдых. Поэтому Блумштедт отменил несколько последующих концертов. Но это маленькая деталь из большой, богатой истории Сан-Франциского симфонического оркестра. Мы не так давно говорили о том, что 25 лет во главе этого оркестра стоял Майкл Тилсон Томас. А потом, в течение 5 лет, его художественным руководителем был Эсса-Пекка Салонен, который ушел, потому что не сошелся во вкусах и во взглядах с советом директоров. Как бы то ни было, теперь Элим Чан, которая родилась в Гонконге, которая является британской подданной, живет в Амстердаме со своим мужем, ударником, и уже выступала несколько раз с разными оркестрами в Америке в качестве приглашенного дирижера. Ну вот теперь, с 27 года, она будет главный дирижер Сан-Францисского симфонического оркестра. Приветствую тех, кто нас смотрит в Сан-Франциско, и поздравляю вас, потому что, судя по отзывам оркестрантов, которые с ней уже поработали в Сан-Франциско, она очень талантливый
и темпераментный, интересный дирижер, и с ней приятно работать, и она вдохновляет. Ну, в общем, это то, что нужно оркестрантам. Посмотрим, нужно ли это публике. А перейдем к следующему сюжету. Те, кто жили в Советском Союзе, знают такое слово «датская музыка» или «датское произведение». Датское – это написанное к определенной дате. Мы помним очень хорошо, как в Советском Союзе великие композиторы, даже Дмитрий Шостакович, писали к юбилеям там, Октябрьской революции, очередные, там, как 11-ю симфонию, 12-ю симфонию и так далее, и тому подобное. И всегда был такой скептический взгляд на такие вот датские произведения. Но, как мы видим теперь, ничто человеческое не чуждо и Америке. И в Америке к 250-летию со дня американской революции, американской независимости тоже появляется энное количество датских произведений. В частности, Филадельфийский симфонический оркестр заказал Уинтону Марсалису Пятую симфонию, специально к 250-летию Америки, под названием «Либерти». Марсалис, который уже написал, успел написать до этого 4 симфонии, несколько инструментальных концертов, женат на знаменитой скрипачке Никола Бенедетти. В общем, начал работать. Премьера должна была состояться вот-вот. Филадельфийский симфонический оркестр должен был сначала сыграть это в Филадельфии, потом в Карнеги-холле. И нет, не получается. Выступили совместным заявлением оркестр и композитор, написав, что заказ на такое монументальное произведение – требует большего времени. Не успел. Может быть, что-то не получилось. Может быть, начали репетировать, и он понял, что не получается. Это слишком большая ответственность. В общем, мы обойдемся пока без Пятой симфонии Марсалиса, а поскольку мы уже о нем заговорили, то стоит посмотреть и послушать фрагмент из его предыдущей симфонии, четвертой, которая никакому юбилею не была написана, а называлась просто «Джунгли». Это фрагмент из второй части, причем интересно, что исполняется это совместными силами. «Jazz at Lincoln Center» – это оркестр, который возглавляет Уинтон Марсалис, и румынский национальный симфонический оркестр под управлением Кристиана Макеларо. Поехали.

Вот такой маленький фрагмент, который говорит нам о том, что у Марсалиса, что вполне естественно, очень хорошо получается джаз, джазовые ритмы, элементы рэг-тайма, как у него получаются с большой симфонической формой, это большой вопрос. Но мы перейдем к другой теме, а именно, девушка с Запада – это премьера Метрополитен-оперы, которая намечена на 31 декабря 26 года, канун 27 года. Это одна из главных премьер следующего сезона. А «Девушка Запада» опера Пуччини, которая требует очень сильного драматического сопрано, яркой центральной фигуры исполнять партию держательницы салуна Минни, с которой происходят всевозможные приключения, в том числе и любовные. И нужна была яркая звезда, которая была, для этого была приглашена Сондра Радвановски. Сондру Радвановски мы хорошо знаем, она много раз пела на сцене Метрополитен-оперы, и для нее специально поставили, например, Медею Керубини некоторое время тому назад. Ну, в общем, хороший выбор, скажем так. Но, опять же, как оказалось, Сондра Радвановски не очень готова участвовать в этом спектакле. Она сослалась на личные причины и сняла свою кандидатуру с этой премьеры. А несмотря на то, что премьера состоится только в конце декабря, надо срочно искать замену, потому что это новая постановка, это несколько недель репетиции, это прогон костюмов, декораций и так далее. Нужна другая, ну, достаточно сильная исполнительница, потому что это премьера, и потому что это Новый год, это большое гала для спонсоров. В общем, нашли. Нашли певицу литовскую. Как мы знаем, в Литве, оказывается, кроме Асмик Григорян, целая плеяда блестящих певиц. Как сопрано, так и меццо. Это драматическая сопрано по имени Вида Микневичути. Виду Микневичути это имя мне ни о чем не говорило, потому что она в Америке никогда не выступала. Она не пела в Метрополитен-опере. Более того, она даже никогда не пела в этой роли, не выступала, потому что она специалист по Вагнеру и Рихарду Штраусу. Дело в том, что Вида, которой уже 46 лет, что, в принципе, хороший возраст для драматического сопрано, она родилась и выросла и училась в Каунасе. И благодаря своему таланту и яркому очень голосу получила стипендию специальную для обучения в Германии. И там она совершенствовала свое мастерство и стала очень известна в немецких и австрийских, и вообще европейских театральных компаниях. И в качестве подтверждения мы с вами послушаем фрагмент из ее выступления в «Лоенгрине». Это постановка Берлинской штатс-оперы, где она поет с Роберто Аланьей. Она поет партию Эльзы. Это очень важная вагнеровская роль. Давайте послушаем, как она звучит. По-моему, замечательно.

А я надеюсь, что вы сумели прочесть титры. Я выбрала специально эту запись, чтобы с английскими хотя бы титрами, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Это ключевая центральная сцена в Лоенгрине после свадебной церемонии, когда Эльза пытается узнать имя Лоенгрина. Кстати говоря, Метрополитен опере, не могу не напомнить, что 30 мая в кинотеатрах Америки и мира будет идти новая постановка, премьера, вот последняя премьера этого сезона, «Последний сон» Диего и Фриды. Не забудьте пойти и посмотреть. Говоря об отменах и переменах, только что пришла новость о том, что Элина Гаранча, которая была объявлена как ведущая звезда Зальцбургского фестиваля, на которую ставилась новая постановка «Ариадны» на Наксосе в Зальцбурге, и вот-вот должны были начаться репетиции этой оперы Штрауса, Гаранча тоже отменила свое участие и написала, что она чувствует, что она недостаточно хорошо сможет спеть эту партию. Так что Зальцбургский фестиваль ищет замену. Возможно, что это будет все та же самая Вида, которая очень хорошо поет эту партию. Ну, посмотрим. Между тем, следующий наш сюжет посвящен выдающемуся дирижеру, у которого очень интересное длинное имя. Николаус граф де ла Фонтен и д'Арнокур Унцевгафт. Я думаю, что многие из вас смогли распознать, по крайней мере, два слова. Николаус Арнокур. Под этим упрощенным именем мы знали его и любили как выдающегося австрийского дирижера, виолончелиста, исполнительницы на виоле да гамба, исполнителя и, в первую очередь, конечно, дирижера, который был одним из пионеров, можно сказать, музыки исторически достоверного или аутентичного исполнительства. Это движение началось довольно давно, и поначалу Арнокур, который был действительно графом австрийским, наследником очень такой прославленной династии, он занимался только сферой барочной музыки. Он дирижировал барочными ансамблями, он играл на виоле да гамба и так далее, делал множество записей, но постепенно расширял зону влияния, так сказать, и начал заниматься очень серьезно ранним классицизмом. Потом постепенно от Гайдна, Моцарта перешел к Бетховену, Шуберту, Брукнеру и даже композиторам начала XX века. Он скончался 10 лет тому назад, успев сделать огромное количество записей. В частности, очень много и продуктивно в течение 38 лет сотрудничал с Королевским концертгебау оркестром. И вот с этим оркестром они на протяжении там, 20 с лишним лет, между 1980 и 2001 годом, делали множество записей на фирме Телдек. Теперь уже этой фирмы нету. Как известно, многие фирмы закрылись, прекратили свое существование, слились, whatever. Но сейчас, к десятилетию со дня его смерти, желая напомнить его выдающиеся достижения как дирижера, Warner Classics, которые перешли все эти записи как бы по наследству, выпускает набор из классических записей, свежеотреставрированных записей Арнокура с оркестром «Концертгебау». И я хочу, чтобы мы посмотрели
послушали, вернее, фрагмент. Он потрясающе совершенно с ними играл и Моцарта, и Бетховена, и Гайдна, причем совершенно преобразовал качество исполнения этого оркестра, потому что концерт Гебау был оркестром, можно сказать, малеровским, шумановским, листовским, оркестром больших страстей, сочного романтического звучания. А Арнакур как бы соединил это с эстетикой аутентичного исполнительства. И получилось то, что получилось. Давайте послушаем. Это увертюра к волшебной флейте.

прелесть этого исполнения в ясности, в прозрачности. Вы слышите каждый голос, и все это абсолютно чисто. Это, конечно, коренится в аутентичном исполнении. И еще одну запись я хочу показать, хотя бы маленький фрагмент из нее. Это торжественная месса Бетховена. Великое сочинение, которое, к сожалению, мы мало слышим, недостаточно слышим. Это фрагмент из части под названием «Санктус». И вы увидите, как он дирижировал. Но это запись более позднего времени, уже сравнительно недавняя, по-моему, 2012 год. Поехали. Тоже концерт Гебау.

0: В Центре восстановления сосудов и вен Presinai Diagnostics лечат самые тяжелые случаи незаживающих ран, когда вам не смогли помочь в других местах, а также избавляют от причин их появления. Presinai Diagnostics.
1: 718-615-4100.
2: Бог дает человеку бесплатные зубы дважды. На третий раз надо платить. Но я знаю дантистов, которые обойдутся с вами по-божески. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
3: Майклс Фармаси. Аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо.
4: Майклс Фармаси. Это огромный выбор медикаментов и грамотная консультация.
5: Майклс Фармаси. Это товары для дома и подарки любимым.
6: Майклс Фармаси – это удобное расположение и большие скидки.
7: Майклс Фармаси – это доставка лекарств на дом и подарки каждому празднику.
3: Майклс Фармаси. Всегда рядом. 718-921-87-77.
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
10: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
11: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
10: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
12: Еще раз добрый день, дорогие друзья. Продолжаем нашу программу, посвященную событиям, состоявшимся или предстоящим. Сейчас поговорим о балете. 31 мая Нью-Йоркский Сити-балет заканчивает свой весенний сезон и отправляется на летние гастроли, на летнюю резиденцию в Саратога-Спрингс. А ABT в середине июня появится на сцене Метрополитен-оперы, чтобы провести свой летний сезон, четырехнедельный, о котором я вам уже рассказывала. Но в Бостоне 28 мая начинается серия показов «Спящей красавицы» Чайковского. Это очень хороший спектакль, аутентичная партитура Петра Ильича в живом исполнении оркестровом, без всяких записей и в хореографии, вернее, в редакции Фредерика Аштона. То есть основа вся сохранена, но Аштон, когда он работал в Лондонском королевском балете, и он был выдающимся хореографом, он какие-то вещи добавил, убрал, подладил под свою компанию, что делали все хореографы фактически. Как бы то ни было, бостонский балет будет показывать эти спектакли по 7 июня. И в последнем спектакле роль принца Дезире будет исполнять премьер Лаша, или Лаха, я, может быть, ошибаюсь, Казашвили. А этот танцовщик 16 лет провел в качестве премьера, то есть главного танцовщика бостонского балета. Надо сказать, что он заканчивал Белийское хореографическое училище, в котором прозанимался 6 или 7 лет. Училище – это школа или училище имени Вахтанга Чебукиани. Потом его пригласили в театр оперы и балета имени Палиашвили, Тбилиски, в балет

труппу, где он очень хорошо себя проявил. Когда Нина Аниашвили собралась на гастроли по миру со своим государственным балетом Грузии, он танцевал там ведущие мужские роли и был замечен, отмечен, и в 2010 году начал работать в бостонском балете сразу в качестве премьера. 7 июня он попрощается с этой труппой и, скорее всего, с большой балетной сценой. Это будет торжественное событие. Я думаю, что многие из бостонских граждан, которые неоднократно видели его в разных ролях, а у него гигантский репертуар, он от классики до самых-самых современных композиций, Иэн Макгрегор, например, там чуть ли не Мерс Кеннингхам, все танцевал, а придут, и чтобы отметить его и поприветствовать. Это все в Бостоне. А те, кто не знает о нем, давайте посмотрим его выпускной танец в училище имени Чебукиани. Это вариация из «Корсара», знаменитая.

Интересно, что газеты писали о нем, балетные критики, что он настолько свободен и органичен, что иногда кажется, что это не роль, а что это какая-то вольная импровизация, вдохновенная импровизация. Вот так его характеризовали. Ну, чтобы подтвердить, что он и сейчас в прекрасной форме, мы посмотрим фрагмент из «Щелкунчика». Это арабский танец в исполнении бостонского балета. Танцует Лаша Хазашвили и вместе с ним его партнерша. Забыла ее имя. Я думаю, те, кто живет в Бостоне, помнят. Поехали.

Ну, вот такой маленький фрагмент. А сейчас, говоря о балете, я хочу сказать, что в Нью-Йоркский Сити-центр, Сити-центр, не Сити-балет, а именно Сити-центр, который каждый год приглашает много интересных компаний со всего мира, объявил некоторое время тому назад о своей программе на следующий сезон, и билеты на некоторые спектакли уже продаются. В частности, у них очень интересная балетная программа. Это всегда, это каждый год так бывает. В данном случае приезжают австралийский балет, балет Парижской оперы, нидерландский танцевальный театр 2. Мы помним, эта компания была основана Ежикилианом, и есть нидерландский танцевальный театр НДТ в 1, 2 и есть 3, то есть разные поколения. Это 2 с своими очень интересными постановками. Андалузский театр Фламенко приезжает. В общем, первым в октябре, с 8 по 11 октября, будет австралийский балет. Со спектаклем, который был заказан Дэвидом Хольбергом. Помните Дэвида Хольберга? Он был ведущим танцовщиком ABT. Он несколько лет проработал как премьер в Большом театре в лучшие годы. А, к сожалению, у него большие были травмы, и ему пришлось раньше времени уйти со сцены. Но его большой опыт и очень приятный характер – и ум помогли ему стать главой австралийского балета. И в этом качестве он заказал своему бывшему коллеге, хореографу Кристоферу Уилдону, новый балет. И балет этот увидел свет в 2024 году. Балет под названием «Оскар», посвященный Оскару Уайльду. Но это не биография, а это какие-то фрагменты, детали его жизни на фоне его собственных сочинений. То есть, например, есть маленький пролог, потом первое действие, он читает детям своим сказку свою «Соловей и роза», и первое действие связано с этой сказкой, а во втором действии основная часть посвящена портрету Дориана Грея, в котором есть тоже много автобиографического. Давайте посмотрим трейлер этого спектакля, чтобы вы знали, что вам ожидать, и, может быть, захотели бы купить билеты. Или не захотели.

0: «Оскар». Вот такой балет. Пошли дальше. А осталось 15 минут до конца программы. Я хочу, чтобы вы позвонили, потому что это последняя ваша возможность со мной поговорить перед тем, как вы будете смотреть в течение полутора месяцев мои программы, которые я специально записала на время моего отсутствия. А по средам будут записанные программы, в которых я буду рассказывать о предстоящих событиях июня и июля, может быть, а также о самых интересных событиях на музыкальных фестивалях Америки и мира. Мы будем говорить о фестивале в Экс-ан-Провансе, фестиваль в Зальцбурге отдельный, целый час займет фестиваль, конечно, да, программа спектаклей в Вене очень интересная. Это не фестиваль, но это очень интересная и важная программа июньских спектаклей венских. И будет отдельный разговор о том, что будет происходить в Барде. В общем, я думаю, что вам будет интересно. Это все специально записанные мною программы. Плюс по пятницам мы будем повторять интервью. А у меня в последнее время было несколько очень интересных интервью. Я хочу напомнить, это были интервью с Маратом Гельманом, с Андреем Кравчинским. Кстати, Кравчинский со своим фильмом «В погоне за Довлатовым», документальным, будет сегодня выступать в библиотеке Йорквилла, 79-я улица, между 3-й и 2-й авеню, бесплатно в 5 вечера. Приходите, встретитесь с ним, посмотрите событие, этот фильм, и поговорите с ним. А между тем вы сможете по пятницам, повторяю, в течение июня и половины июля смотреть мои программы с Максимом Венкеровым. Он дал нам очень интересное интервью. С Евгением Бушковым, если вы пропустили его, обязательно посмотрите. С Псоем Короленко и Полиной Шепард, где много прекрасных песен. В общем, я думаю, что вы не будете скучать без меня. Но пока звоните, я не слышу, есть ли звонки или нет. Народ гуляет. Окей. Как бы то ни было, у меня есть возможность пойти с вами на выставку. Дело в том, что в Клойстерс, это филиал музея Метрополитен, который находится в северной части Манхэттена, в прекрасном парке Трианон, над Гудзоном, я рассказывала вам об этом месте, там собрано средневековое искусство, и в этом изумительном совершенно месте, куда как раз очень стоит пойти, сейчас проходит очень интересная выставка под названием «Creatures», то есть создание мифа и воображения. Это гибридные творения в Европе и Латинской Америке между 500-м и 1500-м годом. Звонок, говорите. Ау.
1: Доброе утро, Майя.
0: Быстро говорите, быстро, времени нету.
1: Говоря о вашем отпуске, можно ли высказать одно пожелание по поводу передач, которые вы будете, будут в записи?
0: Говорите,
1: можно ли
0: говорите.
1: Повторить интервью с Александром Малафеевым?
0: А, окей. Сделаем.
1: Благодаря вашим программам я открываю для себя новые имена, и Александр Малафеев произвел просто
0: очень хорошее впечатление.
1: Если можно, пожалуйста. Желаю вам хорошего отпуска.
0: Сделаем. Спасибо. Записываю. Малафеев с удовольствием. Так. А теперь в Клойстерс. Если будут звонки, вы можете еще звонить. Вы видите, как бывает иногда полезно открыть линию. Итак, Первая фотография. Это как выставка называется и как она открывается. Обратите внимание на два экспоната в самом начале. В центре гигантская фигура из Мексики. Она называется «Летучая мышь». Вот такие странные полулюди, полуптицы, полузвери, полумыши стояли в древней, в античной Мексике и в других латиноамериканских странах на перекрестках, отмечали границы, для устрашения, наверное, их ставили. Их находят до сих пор в пещерах и так далее. А рядом, с левой стороны, освещенная, вы видите, фрагмент фрески. Эта фреска приехала из Испании, и она украшала торжественную комнату приемов в одном из испанских монастырей. И это уже более позднее время, конечно, но надо сказать, что на ней изображен дракон, который по Библии это дракон, змей, это зло, это дьявол, дьявольское искушение. Внизу, когда вы придете на эту выставку, посмотрите на те картинки, здесь их не очень хорошо можно разглядеть, которые внизу, такая нижняя, такой орнамент, украшение, и там еще куча всяких вот таких гибридных зверей, полулюдей, полузмей. Мы знаем, что средние века были полны таких творений воображения, которые можно было найти на соборах как украшение или как охрану входа, или можно было найти в рукописях, или найти просто в предметах домашнего обихода. Покажите нам следующую фотографию. Вот это, например, это не только домашний обиход, но это ритуал. Ритуал омовения рук. А это лейка, из которой поливали руки во время церковной службы или дома. Вот такая вот интересная тоже комбинация разных существ. Звонок, говорите, пожалуйста. Говорите.
2: Добрый день. Мы вчера посетили выставку в Метрополитен музее Рафаэля. Но там не было, вот самое главное, Сикстинской Мадонны. То ли мы ее не нашли.
0: Я вам ее не обещала.
2: То ли ее не привезли.
0: Ее не привезли. Для того, чтобы посмотреть Сикстинскую Мадонну, надо ехать в Дрезден. Дрезденская галерея. Кстати, в одной из своих ближайших программ я рассказываю как раз о Дрезденском музыкальном фестивале, который начинается, вот сейчас как раз проходит. По-моему, сейчас он идет, он заканчивается 14 июня. В любом случае, поезжайте в Дрезден. Далеко не весь Рафаэль, возможно его привезти. Тем более, что такая ценная работа, как Сикстинская Мадонна, она ее не так легко, это сложная целая история, ее привезти сложно и дорого, но я думаю, что так, у нас осталось очень мало времени. Ну, несколько просто картинки посмотрим. Вот это подвески в виде таких крокодилов, украшенных многочисленными там камнями. А это из Латинской Америки тоже. Бегущие фигуры – это украшение для ушей. Пошли дальше. Это подвеска в виде пернатого змея из Мексики. А это еще одна подвеска в виде такого странного существа, то ли воин, то ли какой-то. А это из Европы, это Швейцария, тоже средние века. И это странное существо, то ли волк, то ли конь, то ли птица. Посмотрите на ее когти. Еще одна чудесная плашка – это лиможская эмаль. И ангелы, ведь ангелы – это тоже гибриды, это гибрид человека и птицы, причем изображали их очень по-разному, а ангелы – это были главные как бы проводники между небом и землей, связные между небом и землей. И вот здесь один из предметов. И, наконец, вот эта гигантская мексиканская фигура под названием «Летучая мышь». Это крошечная часть того огромного изобилия, которое можно найти в Клойстерс. Друзья, у нас осталось очень мало времени. Первым долгом я хочу напомнить, что сегодня вечером в Карнеги-холле концерт Максима Венгерова и Полины Осетинской. Это один из концертов «Перспектив» Венгерова. Они замечательно играют вместе. И сегодня прекрасная программа. Три сонаты, три абсолютных шедевра. Шуберт, Шостакович и Брамс номер 3. И о том, как здорово они играют вместе, я думаю, лучше всего нам скажет фрагмент из произведения Равеля «Цыганка». Причем я хочу, чтобы мы начали с большое вступление соло. Вот он начинает, это в середине, чтобы вы успели послушать их вдвоем. Я благодарю вас за внимание. В пятницу, послезавтра, не забудьте включить «Я еще с вами». Я буду рассказывать еще о многих интересных событиях. Спасибо за внимание. До новых встреч. Почему-то очень поздно начали «Цыганку». Я хотела. В любом случае, получите удовольствие. Слушаем до конца. Поехали. Поехали.

0: В Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Вопросы показали, что все меньше людей одобряют работу Дональда Трампа на посту президента. Рейтинг упал до самого низкого уровня. Одобряют работу Трампа 31% участников опроса, не одобряют 64%. Наиболее сильно выросло недовольство экономической политикой. Уровень поддержки снижается и среди тех, кто голосует за республиканцев. В ноябре пройдут промежуточные выборы, по итогам которых определиться, смогут ли республиканцы и далее занимать большинство мест в обеих палатах Конгресса. Пока нельзя сказать, как снижение рейтингов повлияет на результат. Преступники все чаще выдают себя за агентов ICE. Люди в масках вламываются в дома с криками «ICE» и требуют деньги, сбивают жильцов. В Филадельфии мужчина в униформе устроил фальшивый рейд, связал кассира в гроссере и украл деньги. В Нью-Йорке и Северной Каролине женщины заявили, что их изнасиловали люди, которые выдавали себя за айсовцев. FBI предупреждает, что преступники используют страх мигрантов перед депортацией и маски, которые часто носят настоящие агенты. Многие жертвы боятся обращаться в полицию. Бренд средств по уходу за кожей The Ordinary объявил о запуске бесплатного прямого автобусного маршрута в Бруклине между парком Домино в Вильямсбурге и Проспект Парком. Автобус будет курсировать до 9 июня. В заявлении говорится, что философия бренда – доступность, простота и функциональность касается не только ухода за кожей, но и инфраструктуры, которая формирует повседневную жизнь.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. Нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном».
1: Хотели бы вы удостоиться чудесного успеха в вашей личной жизни, в вашей карьере, в вашем бизнесе? Но действительно бывают ли чудеса? Что ж, еврейский народ – это народ чуда. И когда в Торе рассказывается о чудесах, это не только для того, чтобы вдохновить нас верой в чудо, но, может быть, в еще большей степени для того, чтобы научиться нам с вами творить чудеса в нашей жизни. Когда мы читаем эти рассказы, то мы учимся. Но когда мы живем и переживаем чудеса в нашей жизни, то тогда мы открываем в себе определенные закономерности, которыми можем делиться с нашими друзьями, с нашими детьми и со всем миром. Смысл, друзья, моего сегодняшнего рассказа будет не вдохновить вас даже верой, не убедить вас в правдивости каких-то рассказов, а научить вас самих в своей жизни добиваться чудесных результатов, добиваться такого ошеломляющего успеха, когда вы будете видеть буквально моря непреодолимых проблем будут развергаться перед вами, подобно тому, как они когда-то разверглись перед еврейским народом, который шел по пустыне по дороге к горе Синай. И перед евреями тогда разверзлось море. Я расскажу, друзья, вам о неких чудесах в моей жизни. И некоторые из них, сегодня которых я буду вспоминать, они могут показаться, вау, действительно, могло ли такое произойти? Много было свидетелей этих чудес. Я думаю, что сегодня тысячи и тысячи учеников учились в школе, которая находится в Бруклине, в замечательном районе Бенсхерст, называется Sinai Academy, которую я имел честь когда-то основать. И при этом происходили какие-то действительно чудесные события, о которых я вам расскажу. И думаю, что эти события, они являются некой памятью этой школы. И многие ученики были свидетелями каких-то, может быть, и своих чудес в своей жизни. Но я расскажу сейчас лишь только об одном дне, буквально, или одном дне, что произошло на следующий день. Приехал я, друзья, в Америку в 86-м году, и первоначальная идея была открыть Rabbinical College, колледж для русскоязычных молодых людей, для того, чтобы подготовить преподавателей Торы, учителей, раввинов для тогда, в общем, новой в Америке еще русскоязычной общине евреев, которые выезжали из бывшего Советского Союза. Когда я приехал в Америку в 86-м году, то стало очевидно, что людей, которые заинтересованы посвятить себя преподаванию Торы, просто нет. Человек, который пригласил меня в Америку тогда, это глава Ишивы Филадельфии Рабби Шуй, благословенной памяти, сказал мне, ну что ж, тогда надо начинать сначала. Давай откроем high school, среднюю школу, для молодых ребят, которые тогда приезжали из бывшего Советского Союза, и такого рода школы в Бруклине не было. И так возникла идея. И вот от идеи к ее реализации, конечно, есть дистанция. Были ли семьи, которые были заинтересованы послать своих детей в еврейскую школу тогда? Да. Приехала моя мама из Израиля, и, обладая удивительными способностями к коммуникации, мы тогда собирали молодых людей, их семьи. Была тогда замечательная школа Бера Гола, в которой не было такого рода школы средней для мальчиков, была только начальная школа и для мальчиков, для девочек. А вот такого рода школы для мальчиков не было, хотя была средняя школа для девочек. И я получил задание от Роши Шивы открыть эту школу. Какие-то зачатки, какие-то идеи, какие-то учителя проговаривались. Но главным препятствием было в том, что не было здания для школы. Собственно говоря, не только здание. Нужно было бы, ну, иметь там несколько классов, может быть, начать с 9-го, может быть, с 9-го и 10-го, да, были разные мысли, идеи, но в основном идея была взять учеников Бера Гула, которые в тот момент были в 8-м классе, и пошли бы в обычную школу того района Линкольн Хайскул, в которой было несколько тысяч всякого рода учеников, которых зачастую хотелось обойти, когда ты идешь по одной стороне улицы, перейти на другую, и потому идея открыть еврейскую школу, она возымела свое действие и, в принципе, зарегистрировалась около 50 семей. Это был январь. Январь, я думаю, уже 87-го года мы продолжали искать это здание в январе, в феврале, в марте, в апреле и в мае и в июне, и не находили. И вот уже после лета сентябрь, и так называемый Labor Day Weekend, это первый weekend сентября, который отмечается, ну, скажем так, по-русски День труда, Labor Day Weekend, после которого открываются школы в Америке. Если, скажем, воскресенье и понедельник – это выходные, и в связи с этим днем труда, то вторник обычно – это время, когда открывается школа. Представляете себе, что буквально вот до воскресенья этого Labor Day Weekend не было здания. Ну, а с другой стороны, нужно было или сообщать родителям, что у нас не получилось, и чтобы они направились в этот самый Линкольн High School и отправили туда своих детей, или надеяться на чудо и собрать их. И я действительно предложил этим родителям прийти ко мне домой. И в тот момент пришло, я думаю, 20 где-то с лишним семей все-таки пришли ко мне домой. Мы жили тогда на Ocean Park, на пятом этаже частного, так сказать, в частной квартире. И сравнительно там было мало места, но достаточно большой был такой салон, большая комната, и мы поставили туда стулья, и вот народ набился, и они пришли к 7 часам. И я должен был выйти что-то сказать. Американские евреи, некоторые, которые мне помогали, друзья главы Ишивы Филадельфии, они дали мне такой совет. Слушай, вот есть Lower East Side в Манхэттене, Ишива, замечательный МТДжей, который когда-то главой Ишивы был, Раб Мойше Файнштейн, легендарный раввин, который приехал когда-то из Белоруссии. Сегодня это его сын. В тот момент благословенный тоже память уже сегодня. Он ушел. Раб Довид Файнштейн. И вот там, поскольку там такая община сравнительно небольшая, и в основном это в Чайна-таун-то вокруг китайцы, то там как раз есть места. И я подумал, что если я выйду в 7 часов в воскресенье и скажу родителям, что нам не удалось найти здание в Бруклине, и нам придется автобусами возить детей в Манхэттен, в китайский городок, то это где-то, наверное, полтора часа езды, то есть нужно собрать ребят, нужно переехать через Манхэттен-бридж. Это полтора часа в один конец. И полтора часа в другой конец. Кто отправит своих детей в такую далекую школу, в такое далекое ежедневное путешествие? Я понимал, что если я это скажу, то школа закроется, не открывшись. И потому я не выходил в 7 часов, а был в другой комнате и думал, что мне сказать. Я вспомнил, что некоторое время назад я учил в Торе рассказ о том, почему царь Балак, моавитянин, который хотел предотвратить возвращение евреев на свою историческую родину из египетского рабства в Израиль, почему-то попросил Билама, скажем так, экстрасенса, прийти и проклясть евреев. И мудрецы объясняют это, потому что он видел, что евреи шли, и те, кто пытались их остановить, они были разбиты военным путем. То есть те, кто выставляли армии на пути возвращения евреев в Израиль, эти армии были разбиты евреями. И тогда он задал вопрос, а в чем сила еврейского народа? И сказал, а сила их лидера Моисея в слове. Потому и я попрошу помощи человека, сила которого в слове. Если Моисей благословляет, то Билам проклянет. И он пригласил этого Билама. Однако Билам, когда увидел еврейский народ, что-то произошло чудесное. и вместо проклятия из его уст сошло благословение. Он сказал: «Как прекрасны шатры твои, Израиль!» И при этом он сказал, что еврейский народ стоит на горах и холмах. «Гарим вегваот». А мудрецы понимают слово «гарим» как «горим» по-русски «родители». Горы — это родители. Гваот — это, ну, родительницы, скажем, это отцы и матери еврейского народа. И объясняют, что вся причина, почему Билаам не смог проклясть, потому что ошибся Балак, вызвавший его на проклятие, думая, что сила еврейского народа лишь в слове. Но нет, сила еврейского народа в слове, исходящем из любящего сердца. И слова, исходящие из сердца, проникают в сердце. И я когда почему-то вспомнил об этом, то я сказал себе, я должен выйти, я должен сказать что-то от сердца. И подумал вот еще о чем. Всевышний сотворил мир словом и наделил нас образом и подобием Творца тоже творить свой мир своим словом. И потому сказал я, если я скажу не то слово, не вдохнув в это слово жизнь, то школа эта не состоится. И, возможно, судьба русскоязычного еврейства в Америке будет другой. Но если я найду правильные слова или правильные силы души в себе, и из этих сил души эти слова произнесу, может быть, школа состоится, мне удастся ее основать. Тогда я вышел и... сам не знаю почему. Я сказал, что мы собрались сегодня, в воскресенье, в то время, когда во вторник начинается учебный год. И, казалось бы, мы должны были собраться в здании школы, посмотреть на прекрасное, красивое здание, на замечательный спортивный зал, прекрасные классы, специальный компьютерный класс. И сказать, да, я отправил своего ребенка в хорошую школу в хорошем районе с хорошей учебной программой. Мы почему-то собрались у меня дома. И именно это предоставляет нам возможность создать всем вместе не просто школу, а школу вечности. Потому что когда евреи исходили из Египта и должны были принять Тору, то, казалось бы, если бы мы с вами эту Тору писали и писали бы ее как историю еврейского народа, то, возможно, мы захотели бы выбрать место. И если я спросил бы у вас, какое место бы вы выбрали для того, чтобы в этом месте произошло дарование Торы? Многие из вас сказали бы, наверное, Иерусалим. Может быть, гора Сион, во всяком случае, страна Израиля, конечно. Однако почему-то мы приняли Тору не в Израиле, не в Святой Земле, не в Иерусалиме, святом городе, а по дороге из Египта в Израиль. Почему по дороге? Тогда я вспомнил сталинское определение народа. Не знаю, может быть, оно приписывается Сталину, не знаю, он ли его открыл. Но оказалось, что народом является группа людей, у которых есть общность территории, общность истории, благодаря тому, что они жили вместе, и культуры, и потому также общность языка, они говорили на одном языке. Вот это народ. Однако все народы, которые были основаны благодаря общности территории, и своего языка, истории, культуры, все эти народы, потеряв свою землю, будучи изгнанными, завоеванными, тем более, если они действительно были изгнаны и ассимилировались среди окружающих народов, все эти народы исчезли. Если причина твоего существования – это общность территории, то, теряя территорию, народ исчезает. Однако еврейский народ не возник благодаря общности территории, а благодаря общности идеи, общности идеалов. Приняв Тору и ее ценности на горе Синай, мы стали народом еще до того, как вошли в свою страну. И наш народ, уже став народом, который обрел свою родину, даже потеряв землю Израиля, но храня Тору, сохранился. Ибо не мы храним Тору, а Тора хранит нас. Я помню, как, когда я сказал это, одна женщина тогда воскликнула: «Жаночка, передаю ей привет, может быть, она слышит сейчас эти мои слова, она живет в Майами. Жаночка Аренсон подняла руку и сказала: давайте назовем эту школу Синаем, Синай Академи». И, в принципе, почему-то родители, русскоязычные евреи, которые сами никогда не ходили в еврейские школы, они восприняли это и сказали: мы хотим, мы согласны. Они готовы были встать, уйти, но перед тем, как они ушли, они спросили меня: отлично, мы принимаем, мы хотим эту школу, потому что мы объединены идеей дать своим детям еврейское образование. Но куда же нам во вторник приходить? Адрес-то дайте. Адреса ведь у меня не было. Я тогда с волнением в сердце, но не показывая его, сказал: мы сообщим вам. А как я пошел спать и с чем? То есть я что, Остап Бендер, который рассказал о том, что мы им позвоним, но позвоним ли мы им и сообщим им адрес, в то время как на самом-то деле в течение почти 8 месяцев мы искали помещение, не могли его найти, потому что все еврейские школы были переполнены. Понедельник утром раздается звонок. Мне позвонил Рабби Йехезкель Пикскаль, который сказал, что он получил сообщение из синагоги на Брайтон-Бич, Сибрис Джуиш Сента, от Рабби Винера и его общины, о том, что они хотят сдать помещение для школы. Рабби Пикус помнил, что я пришел к нему где-то в январе. И он с того момента продолжал это держать в памяти. И когда ему позвонили, возможно, в понедельник утром, потому что это был нерабочий день, он тут же перезвонил мне и сообщил об этом. Когда я услышал эти слова, что вдруг в понедельник утром нам предоставляется здание, я потерял дар речи. И я, конечно же, сказал «да». Между прочим, я только недавно был на замечательной церемонии помолвки одного из моих учеников. В этой самой синагоге встретил Рабби Винера и его замечательных 3 сыновей и рассказал им о этой истории, которую они не знали. Они просто знали о том, что они позвонили в один момент и предоставили мне помещение, не зная даже о том, в каком мы находились ситуации, что они буквально вот спасли, не зная, что происходило, то того. Для меня же это было совершенно откровенное чудо. На следующее утро, уже после понедельника, то есть после понедельника по вторник утром, мы открывали школу. Пришел также один из раввинов Ишивы, в которой я учился в Израиле, которого звали Рав Ури Израхи Муруш Ишива, глава Ишивы был Рави Мопов Мордах Израхи, а тут Рав Ури Израхи, один из замечательных раввинов той Ишивы, пришел, тоже совершенно как бы случайно он оказался в этот момент в Нью-Йорке, он мне позвонил, и я сказал: слушай, я открываю школу, приходи. И вот он пришел, он стоял рядом со мной. Тоже удивительное такое совпадение. И он сказал слова, которые я запомнил по сегодняшнего дня, по сегодняшний день. Он сказал, что открывается школа, называйте ее Синай. И я хочу сказать, что открывает школу ее директор, который совсем недавно был нашим учеником. И хотя он из Израиля приехал в Америку недавно для того, чтобы открыть эту школу, он все равно с нашей ешивой, с Иерусалимом, с Израилем очень связан. И он привел слова книги «Сияния Зор», мистические слова, о том, когда Яков убегает из Израиля от преследующего его и ненавидящего его Исава. Сказано, и вышел Яков из Бершевы, понятное дело, Бершева — это город Израиля, и пошел в Харан. Из Израиля он идет куда-то в Ирак. И направляясь туда, мудрецы говорят, что это подобно тому, как человек, который находится в каком-то светлом месте на поверхности земли, должен спуститься в какую-то шахту, в какие-то катакомбы, в которых он может заблудиться, в какие-то пещеры. И он боится туда идти, из святой земли Израиля, в изгнание, как бы не потеряться, как не потерять себя, как не исчезнуть. Что он должен сделать, говорит книга «Сияния Зор»? Он должен привязать себя ниточкой к этому светлому месту и спускаться в эти пещеры, разматывая ее для того, чтобы как бы низко он не упал. В каких бы сложных ситуациях он там во тьме не оказался, он всегда мог подняться и оказаться там, где он был, чтобы он мог вернуться. Собственно говоря, Яков, после того, как он пройдет 22 года в изгнании, он действительно с детьми, с 12 коленами, своими 12 сыновьями, дочерью с Диной, вернется в Израиль. Но это благодаря тому, что он вышел из Бершева. Слово «бер» — это источник, а «шева» — это не только слово «семь», но еще и клятва. То есть что привязывает человека к его месту, к которому он должен вернуться, его верность этому месту, верность своей миссии. И он говорит: «Я желаю вам, чтобы точно так же, как ваш директор школы, остался привязанным навсегда и к земле Израиля, и к его Ишиве, так же и вы, когда вы будете выходить из этой школы и идти в жизнь, вы всегда будете с гордостью помнить, что вы выпускники Синай Академи. Всегда будете привязаны душой к той школе, которая вас воспитала». Друзья, этой школе сегодня, ну, можно сказать, 40 лет. И когда я рассказываю лишь только об этом одном чуде, как эта школа открывалась, потому что я мог бы рассказать, наверное, о каждом дне буквально этой школы было другое какое-то чудо. Но я хочу сказать вам главный урок для меня, что чудеса происходят не просто так. Когда евреи вышли из Египта, это было потому, что Всевышний спустил милосердие с небес и совершил на них чудеса, несмотря на то, что они были такими же египтянами или такими же коммунистами, им дали некий аванс. Их просто вырвало, так сказать, из египетского рабства. Но они еще не знали, куда они пойдут. Потому что впереди было море проблем, перед ними стоящее. Впереди был голод, они должны были получить манну небесную, потому что они продолжали идти вперед. И было много-много испытаний в пустыне. Но они знали не только, откуда они идут. Они знали, куда и во имя чего. И все то время, что еврей идет к горе Синай, на которую он принимает Тору, ее вечные ценности, ее свет, которым он будет делиться, и направляется в конце концов в землю Израиля, на свою историческую родину, чтобы оттуда светить всему миру из Иерусалимского храма. Если человек понимает эту свою личную миссию и миссию всего своего еврейского народа, то тогда перед ним раскрываются моря и вершатся чудеса на его пути. Это проверено, друзья, 40 годами моего опыта как работы в Синай Академи, так и в молодежной организации «Рейдж», так и в газете «Еврейский мир». И во многих других проектах, которых я видел, никаких рациональных шансов преуспеть не было. Но все то время, что мы знаем, что мы идем не для себя лично. Мы не боремся за себя или за свое благосостояние, за что-то материальное. Если все, что мы делаем, мы направляемся во имя Торы Всевышнего, то тогда Всевышний ведет нас и творит на нашем пути чудеса. Главный вопрос – во имя чего мы идем? Хочу, друзья, пожелать вам, чтобы праздник дарования Торы был для нас также праздником обретения смысла жизни или, может быть, началом поиска смысла жизни. И чтобы на этом пути мы видели много-много благословений и чудес. Всего вам хорошего.
2: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
3: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
4: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
3: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
4: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
3: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
5: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
3: 4 июня.
4: На 7 часов вечера.
3: Начало показа фильма.
4: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
6: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-03.

0: то добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган, и сегодня хотел бы вам рассказать о взаимоотношениях мэра нашего города Нью-Йорка Захрана Мамдани с еврейской общиной столицы мира, а также о том, как в различных политических первичных выборах праймерис кандидаты от Демократической Республиканской партии относятся к так называемому еврейскому вопросу и к Израилю, к чему это приводит. К сожалению, порадовать вас не могу. Недавно мэр города Захран Мамдани, мэр города Нью-Йорка Захран Мамдани провел в особняке мэра Грейси Мэншин ежегодное событие, которое много-много десятилетий там проводится. Называется оно Jewish Heritage Celebration, праздник еврейского наследия. И он туда пригласил сотни и сотни еврейских лидеров и активистов. Пришло чуть более 100 человек. И обычно это событие, я на таких событиях в прежние годы очень много раз был, всегда проходили на свежем воздухе, потому что желающих приехать в особняк мэра всегда было очень много, и они в помещении не помещались. И все это происходило всегда на улице, на свежем воздухе, тем более, что там рядом очень красивый вид. В этот раз было, я повторяю, чуть более 100 человек, и все они поместились внутри, в помещении, в особняке мэра, и основные, главные еврейские лидеры столицы мира и руководители еврейских, русскоязычных организаций на эту встречу с мэром Захраном Мамдани не приехали. Но кто же приехал на встречу с мэром Мамдани? Например, приехал раввин Нидерман. Он возглавляет Совет еврейских организаций Вильямсбурга. И он еще в прошлом году очень поддерживал кандидатуру Захрана Мамдани. В основном речь идет о сатмарских хасидах, о большой сатмарской еврейской общине Вильямсбурга, которая очень отрицательно относится и к сионизму, и к Израилю. И кроме того, очень нуждается в финансовой помощи мэрии, особенно когда речь идет о жилищных вопросах, о доступном жилье, о фудстемпах, о каких-то социальных программах и так далее. И вот на этой фотографии Захран Мамдани, как вы видите, просто счастлив, что к нему приехал раввин, в данном случае раввин Нидерман, который тоже очень смеется, доволен, пошутил, все прекрасно, любовь и дружба. Вот раввин Нидерман был на этой встрече Jewish Heritage Celebration в особняке мэра Грейси Мэншин. Также еще одна организация, которая известна как ультралевая, которая не только обличает государство Израиль, не только ходит с плакатами против Израиля, но и постоянно говорит о том, что социализм это чисто еврейское дело, и что мэра нужно поддерживать еще и за то, что он социалист. Они одобряют все его шаги, никогда в жизни его не осуждали, в прошлом году с ним активно фотографировались. Вот эта организация называется она Jews for Rational Economic Equality. То есть это организация, которая говорит, что евреи должны выступать за расовое равноправие. И даже на этой фотографии, вот вы видите, и гомосексуалистов в женском платье, и ультралевых социалистов, которые тоже входят в эту организацию. И они тоже счастливы, Мамдани также счастлив, что он вот с ними обнимается на этой встрече еврейского наследия. Эта организация постоянно призывает, агитирует не только против Израиля, но еще и очень часто выступает по вопросам, касающихся жизни Америки, жизни Нью-Йорка. Всегда стоит на ультралевом фронте. То есть левее их только стенка. Чистой воды социализм. Листы, вот они и приехали на эту встречу в Грейси Мэншин. Очень важно сказать, кто не приехал на эту встречу с Захраном Мамдани в особняке мэра. Не приехал бывший депутат городского совета, руководитель совета по делам еврейской общины Нью-Йорка, главной зонтичной организации столицы мира, Jewish Community Relations Council, Марк Трегер, которого вы, конечно же, хорошо знаете. Марк Трегер, выступая в интервью ряду нью-йоркских газет и телеканала «Нью-Йорк-1», объяснил, что не может приехать в особняк мэра на празднование еврейского наследия в тот период, когда мэр не только не снижает температуру нагрева в отношении еврейской общины в городе Нью-Йорк, но все время ее повышает. Иными словами, Марк так недвусмысленно дал понять, что он не может приехать на встречу к мэру

0: в Грейси Мэншн на этот праздник и фотографироваться с ним активно, когда мэр объявил, что не придет на парад «Салют Израилю», когда мэр постоянно поддерживает антиизраильские, прохамасовские демонстрации по всему городу, когда мэр наложил вето на законопроект горсовета о создании буферных зон вокруг образовательных учреждений, чтобы все эти сторонники Хамаса не могли прямо на входе в вуз или школу кричать о свободной Палестине от реки до моря без евреев. Иными словами, Марк Трегер, как лидер главной зонтичной еврейской организации Нью-Йорка, просто не мог выступить против еврейской общины и приехать на эту встречу. Вот то, что позволил себе Равин Нидерман и вот эти Jews for Rational Economic Equality. Именно в этот период, буквально за несколько дней до этой встречи в Грейси Мэншн, в особняке мэра, она была в понедельник, а в пятницу перед этим мэр Захран Мамдани, который должен представлять всех нью-йоркцев, более 8,5 миллионов человек, и защищать интересы всех общин столицы мира, опубликовал на веб-сайте мэрии Сити Холла, официальный государственный веб-сайт, видео, посвященное дню Нагба. Нагба – это переводится с арабского «катастрофа». О какой же катастрофе говорил мэр Мамдани, о какой же катастрофе говорили участники этого видео, созданного за деньги налогоплательщиков, в том числе и за мои деньги, я тоже плачу налоги. Речь шла о катастрофе создания Израиля. Вы не поверите, вот у нас есть кусочек видео этого официального государственного видео на государственном веб-сайте Сити Холла, где говорится о том, что в связи с созданием государства Израиль сионисты прогнали всех арабов и христиан, и кого хотите, со территории Палестины, и создали, дескать, там незаконно создали свое государство. Ничего не говорит в этом сюжете ни мэр, ни женщина, которую он там поставил, говорить о том, что происходило в 1948 году, когда по решению Организации Объединенных Наций на территории британского мандата, под мандатной Великобритании территории Палестины должно было быть создано два государства. Одно арабское под названием Палестина, одно другое еврейское под названием Израиль. Арабы никогда не согласились с тем, что такое решение было принято, никогда не согласились, что должно быть создано государство Израиль. И сразу несколько арабских армий, конкретно 4 арабские армии, тут же стали штурмовать только что созданное, только что объявленное государство Израиль. Вот обложка газеты, нью-йоркской газеты «Дели News 1948 года. Вы посмотрите. 4 арабские армии. 4 Arab armies move on Zion. Иными словами, на первой странице нью-йоркских газет в 1948 году говорили о том, что 4 арабские армии собираются уничтожить, ликвидировать государство Израиль. Мы говорим про первую войну Израиля за свою независимость. Войну за независимость, которую Израиль выиграл, естественно, чем вызвал еще большее недовольство арабского окружения. И впоследствии Израиль выигрывал еще очень много войн. Война 67-го года, шестидневная, война судного дня и так далее, и так далее, и так далее. И именно сам факт существования Израиля до сих пор вызывает ненависть многих, не всех, но многих окружающих его государств, террористических организаций и антисемитов всего мира. Поэтому Нагба, арабский термин, который используется вот в этом видео, катастрофа создания Израиля, потакает антисемитам. Рассказывает ложь про историю Ближнего Востока, ложь про создание государства Израиля, говорит, что это была катастрофа, отрицает сам факт существования Израиля. Так вот, в Грейси Мэншн, в особняк мэра, на этот праздник еврейского наследия, не приехал еще один уважаемый мною очень человек, и не только мною. Это раввин Джозеф Поташник, это глава Нью-Йоркского совета раввинов. У нас есть его фотография, раввин Джозеф Поташник. Прекрасный человек, с юмором. Он, чтобы вы понимали, он даже не консервативный республиканец, он демократ. Но он сказал, что он не может позволить, как порядочный человек, как еврей, как лидер Совета раввинов Нью-Йорка, приехать в Грейси Мэншн к мэру, который отрицает вообще сам факт существования государства Израиль, который не приходит на парад «Салют Израилю», который делает видео на государственном веб-сайте за деньги налогоплательщиков о том, что это катастрофа, что был создан Израиль. Мэр, который не может жестко, хотя мэр говорит, что он против антисемитизма, но в первый же день своего прихода к власти, 1 января 2026 года, он отменил ранее принятый его предшественником, мэром Эриком Адамсом, термин «что считать антисемитизмом», и заявил, что нам не нужно формулировать, что такое антисемитизм. И так все знают, что такое антисемитизм. В этих условиях раввин Джозеф Поташник сказал, что он не может приехать на праздник к мэру и фотографироваться с ним. И не приехал. Огромное спасибо и Марку Трейгеру, и Джозефу Поташнику за достойное поведение, за то, что они выступают против антисемитизма, за то, что они выступают в поддержку государства Израиль, за то, что они не опасаются каких-то санкций против нынешнего градоначальника, называют вещи своими именами. Не приехал на эту встречу и Дэвид Гринфилд, исполнительный директор организации MedCouncil, Metropolitan Coordinating Council on Jewish Poverty, организация, которая больше всего известна в городе раздачей продовольственных наборов в самых разных районах, причем не только евреям, но и всем остальным. Это очень старинная, известная, популярная, благотворительная еврейская организация. Дэвид Гринфилд не сделал никаких заявлений, но тоже не приехал на эту встречу. Не приехали на эту встречу и представители крупнейшей, зонтичной, опять же, Федерации еврейских филантропов, которые дают деньги, гранты на очень многие еврейские проекты и организации по всему городу Нью-Йорку. На все Jewish Center, например, на все еврейские центры. Очень многие еврейские проекты финансируют. Это старинная, известная, влиятельная организация UJA Federation, Федерация еврейских филантропов. Никого не было с этой организацией на встрече в особняке мэра, которая была очень короткой, где он пофотографировался со своими, я бы сказал, ручными евреями, которых я уже называл, и парочку еще назову. И, короче, это была встреча просто для галочки. Поставить птичку, что мэр общается с еврейской общиной. На самом деле мэр делает все возможное, чтобы разжигать, подчеркиваю, чтобы разжигать и провоцировать дополнительную ненависть к евреям города Нью-Йорка, чтобы было больше свастик, нарисованных в столице мира, чтобы было больше фактов антисемитизма, чтобы более вольготно себя чувствовали прохамасовские демонстранты и так далее и тому подобное. Но 31 мая этого года парад в поддержку государства Израиль все равно со состоится на 5-й Эвеню, и все равно мы туда придем, и нас, какие бы мамдани к власти не приходили, мы все равно поддерживали и будем поддерживать государство Израиль. У нас там много родственников, друзей, близких. Это государство верный, надежный союзник Америки, что уже неоднократно доказывало даже в этом году. Это государство единственная настоящая демократия на Ближнем Востоке. В Израиле живут 2 миллиона арабов, о чем мамдани, конечно же, никогда не скажут. Никогда не скажут, что арабы есть в Кнессете, в правительстве Израиля, в парламенте Израиля, что арабы занимают очень важные должности во всех сферах жизни государства Израиля. Поэтому никаком апартеиде или геноциде даже речи не идет. Совсем наоборот. Поэтому, я думаю, наша община может только гордиться тем, что мы всегда поддерживали государство Израиль. А вот у нас есть фотография Дэвида Гринфилда из организации MedCouncil, который тоже не был на встрече с мэром, не поехал, он не делал публичных заявлений, но совершенно очевидно, что он согласен с Марком Трейгером и с раввином Джозефом Поташником, и что он поддерживает государство Израиль, и что он не мог себе позволить поехать к мэру, хотя мэрия дает тоже очень много, помогает MedCouncil, и был риск, что вдруг они там гранты какие-то не дадут, или как-то накажут тех, кто не приехал, но не поехал на эту встречу. А вот русскоязычные нью-йоркцы давно уже разобрались, кто такой мамдани. Еще в прошлом году разобрались, но в этом году все это более очевидно. По крайней мере, совсем недавно я принял участие в массовом митинге. На бордвоке он прошел против политики мэра Мамдани, против его поддержки антисемитов, против его идеи создавать государственные продовольственные магазины, против его постоянной критики и высмеивания богатых состоятельных людей, против его ужасного отношения к правоохранительным органам и конкретно к полиции. Вот я стою с американским флагом на этой фотографии возле плаката «Стоп Мамдани». И это не случайно, потому что пришли сотни людей, нам говорят, вот, теперь уже бесполезно, он все равно мэр. Вот, теперь уже бесполезно его критиковать, не нужно, обязательно нужно критиковать. Мы живем в благословенной Америке, где никто еще не отменял первую поправку Конституции, свободу слова еще никто не отменял в Америке. И здесь можно и нужно критиковать американское правительство. Почему можно их и очень сильно критикуют президента Дональда Трампа, но нельзя критиковать мэра Захрана Мамдани? Можно и нужно критиковать любых президентов, губернаторов, мэров и так далее, и так далее. Нет ничего более американского, чем критиковать американское правительство. И пусть мэр Мамдани знает, как относится русскоязычная община Южный Бруклин к его политике, к тому, что он творит в нашем городе. На этом массовом ралли выступали очень многие политики. в том числе сенатор штата Нью-Йорк Стивен Чен, главным советником которого я работаю, вот он выступает на этом митинге, он сказал, что политика мэра – это политика ненависти. Он говорит все время такие вещи, которые очень отрицательно, негативно вызывают ненависть к еврейской общине, вызывают ненависть к азиатской общине, когда он говорит, что он закроет программы для отдаленных и талантливых детей, потому что там слишком много азиатов. Это разжигание ненависти к китайской общине. И относятся плохо, по мнению Стивена Чена, к итальянской общине, к другим общинам. Когда мэр все время говорит, что есть очень много богатых домовладельцев, которых надо, ну, не раскулачить, повысить им резко налоги. Когда он говорит, что нужно повышать налоги в белых районах, это расизм чистой воды. Я вот тоже выступал на этом ралли и сказал, что самый большой расизм в нашем городе – это именно мэр Захран Мамдани. Потому что своими поведениями и поступками он разжигает межрасовую вражду, межнациональную вражду в нашем городе. Ну, у нас есть еще некоторые кандидаты демократической партии, которые выдвигаются на важные выборные должности, в том числе на выборы в Конгресс США, которые полностью согласны с Захраном Мамдани и облизывают его со всех сторон. Например, я считаю позором еврейского народа такого человека, как Брэд Ландер. Он был ревизором города Нью-Йорка. Вот он на этой фотографии сидит с Захраном Мамдани. На интервью каналу CBS он сидел. Он поддержал в прошлом году кандидатуру Захрана Мамдани и все сделал для того, чтобы Мамдани победил на демократических праймерис, а потом еще, конечно, и в ноябре. Так вот сейчас господин Брэд Ландер, который стал первым ревизором за много десятилетий существования этой должности ревизора города Нью-Йорка, который сделал divestment, изъял деньги городские Нью-Йорка, деньги пенсионного фонда из бондов, облигаций государственных государства Израиль. Хотя эти облигации, государственные бонды Израиля, приносили большую прибыль казне города Нью-Йорка, были очень прибыльными и выгодными. Кроме того, укрепляли взаимоотношения культурные, экономические и другие между Нью-Йорком и Израилем. Вот он изъял эти деньги, очень этим гордится, постоянно выступает в мечетях, в церквях и говорит о том, что во многом беды Америки это из-за Израиля. Это говорит еврей Брэд Ландер. Он недавно выступал в одной мечети и сказал, что если его выберут в Конгресс США, а он выдвигается против другого демократа, конгрессмена Дэна Голдмана, так Дэн Голдман левый демократ, противник Трампа, но в то же самое время поддерживает государство Израиль, поддерживает еврейскую общину. Вот у нас есть фотография Дэна Голдмана. У него в округе есть небольшая часть Бруклина, в том числе кусочек Бенсонхерста и большой кусок Манхэттена. Так вот, Дэна Голдмана, всю эту гонку Брэд Ландер обвиняет в том, что Дэн Голдман продался еврейскому лобби. Какой ужас! Дэн Голдман хорошо относится к Израилю. Какой ужас! Дэн Голдман выступает против антисемитизма. Какой ужас! Дэн Голдман выступал на Congressional Breakfast, завтраке для конгрессменов и сенаторов Совета по делам еврейской общины Нью-Йорка. Я уже говорил про этот Совет по делам еврейской общины Нью-Йорка, который возглавляет Марк Триггер. Какой ужас! Дэн Голдман хорошо относится к евреям, при том, что он тоже левый демократ, выступает против Трампа, имеет довольно левые взгляды, но он не антисемит. Дэн Голдман не антисемит и хорошо относится к Израилю. Все, это уже это уже ужасно. Сейчас, оказывается, для демократов, если человек хорошо относится к евреям, хорошо относится к еврейской общине, выступает против антисемитизма и поддерживает Израиль, это исчадие ада. И вот последний опрос общественного мнения, проведенный в канун демократических первичных выборов в городе Нью-Йорке, в этом округе, куда входит часть Бенсонхерста и значительная часть Манхэттена, и где Дэн Голдман сегодня является, Дэн Голдман является конгрессменом США, Брэд Ландер опережает его чуть ли не на 30%. Все антисемиты объединились вокруг Брэда Ландера. Он сказал, что если его выберут в Конгресс, он будет в первую очередь сотрудничать с конгрессвумен Илхан Омар из Миннесоты, известная эмигрантка из Сомали, которая является тоже социалисткой, которая тоже одна из самых ярых врагов Израиля. Ее неоднократно обвиняли в антисемитских заявлениях. И также он будет очень дружить, он сказал, сотрудничать с Рашидой Тлаиб, палестинского происхождения, тоже конгрессвумен из Мичигана, которая очень негативно всегда высказывается и против государства Израиль, и поддерживает все эти митинги по Америке сторонников Хамаса. И это делает Бредландер, который официально еврей. Какой же он после этого еврей? Есть такой термин self-hating Jew, который ненавидит евреев, по сути, а сам является евреем. Такое тоже, к сожалению, бывает. И, конечно, если хоть один из вас сегодня живет в округе конгрессмена Дэна Голдмана, пожалуйста, на праймерис проголосуйте за Дэна Голдмана, чтобы такие... Даже не хочу слова говорить, как Бредландер, никак не попали в органы власти. Выборы будут в июне, уже очень скоро, первичные партийные выборы в Конгресс США. В этом округе еще есть и кандидат от республиканской партии, но в этом округе республиканцев очень и очень и очень мало. Поэтому победитель демократических праймерис почти наверняка станет конгрессменом на следующие два года. И вот позор Брэду Ландеру, который всю свою кампанию построил, на мой взгляд, на антисемитизме, на обвинениях в адрес Израиля. Не зря его поддерживает Захран Мамдани. Захран Мамдани активно поддерживает, конечно же, Брэда Ландера в этой гонке. Или еще одна гонка, о которой я не могу не рассказать, в штате Мэйн, в Сенат США. Там есть действующая сенатор США Сьюзан Коллинз, она республиканка, умеренная республиканка. Вот. И вот против нее сейчас выдвигается кандидат в Сенат США от Мэйна, демократ, его зовут Грэм Платнер. Он прославился тем, что недавно стало известно, что у него прямо на груди высечена, выжжена свастика. Это у него такая татуировка была, свастика. А вот он на ваших экранах показывает, что он уже новую наверх картинку поставил, и теперь этой свастики уже не видно. Но подумайте, человек на груди у себя сделал татуировку свастики, нацистской свастики. Как он относится к Гитлеру, как он относится к свастике, как он относится к евреям, и кто он такой? Только когда поднялся огромный шум в прессе, телеканал Fox News показал его свастику, все газеты стали рассказывать, он немножко засуетился и пошел наверх, сделал новую такую татуировку, чтобы уже не было видно этой самой свастики. Но это не значит, что он изменил свои взгляды. Он по-прежнему ярый, откровенный антисемит. И, конечно, он везде обличает Израиль и говорит, что именно Израиль – главная причина всех проблем Америки. И вот такой человек выдвигается в Сенат США от демократической партии в замечательном, прекрасном штате Мэйн, где очень красиво, природа чудесная, люди замечательные. И вот он хочет выиграть у действующего сенатора-республиканца. Ее зовут Сьюзан Коллинз. Он против нее выдвигается от демократической партии. Неужели в демократической партии штата Мэйн больше никого не нашлось, кроме откровенного нациста, антисемита и человека, который гордится свастикой на груди. И замазал ее только после того, как это появилось в прессе, его стали за это критиковать. Его активно поддерживают и сенатор Берни Сандерс, социалист, и сенатор Уоррен из Массачусетса. И другие сенаторы-демократы говорят, ну, это то, что он раньше такой был. Сейчас он уже изменился и по-другому на вещи смотрит. Элизабет Уоррен недавно оправдывала вот этого морального урода Грэма Платнера за его свастику и за его массу публикаций в социальных сетях, которые даже сегодня я не хочу говорить, и антисемитского толка, и нацистского толка, и то, что он говорил про женщин, я не хочу даже комментировать. И вот он имеет шансы баллотироваться в Сенат США Демократической партии в штате Мэйн. Или еще одна женщина, ее зовут Марин Галина. Марин Галина, она баллотируется в Конгресс США от Техаса. Вот она на этой фотографии, от Демократической партии. И она заявила, что евреев, особенно сионистских евреев, нужно заключать в концлагеря. Она говорит, вот надо во все эти лагеря, которые есть по Америке, нужно отправлять туда евреев и агентов службы, иммиграционной службы АИС. Всех их нужно собрать и поселить в этих лагерях. Когда поднялся большой шум и стали говорить, как вы такое можете говорить, это же антисемитское выражение. Евреев в концлагеря. Она говорит, я не имела в виду всех евреев, она говорит. Я даже когда-то встречалась с евреем. Не-не-не, говорит, я не антисемитка. Евреев-сионистов всех нужно в концлагеря поселить. И вообще, она сказала, сионистские евреи контролируют все средства массовой информации, контролируют Голливуд, контролируют банки, контролируют всех политиков Америки. Я изберусь в Конгресс США, сказала она, и я буду менять эту систему. Хватит тут еврейскому засилью, еврейскому лобби в Америке. Чисто антисемитское заявление. Традиционно антисемитское заявление. Однако она у нас сегодня баллотируется в Конгресс США в Техасе от Демократической партии. И мы посмотрим, чем закончатся эти выборы. Будем надеяться, что она проиграет. Но сам факт, что демократы таких кандидатов продвигают, показывает, что в Демократической партии усиливается и все больше и больше тенденции поддерживать ярых антисемитов, не скрывающихся антисемитов. А какая тенденция в Республиканской партии? Нам часто говорят про некоторых обозревателей, комментаторов, которые журналистов консервативного толка, некоторых, таких как господин Карсон, который в последнее время вообще свихнулся, не только тем, что он все время говорит, как здорово, какой замечательный Путин, какая прекрасная там Россия путинская, и как она замечательно уничтожает миллионы людей в Украине, как там, когда он поехал брать интервью у Путина, он даже зашел в супермаркет в Москве и сказал, как здорово все в России, все прекрасно, как упоительные в России вечера, да. Поэтому, но он еще очень прославился тем, что он все время во всем обвиняет Израиль. Но он не политик, он не конгрессмен, он не сенатор США. И сегодня он уже как бы находится на обочине республиканской партии.
1: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решение. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем. Внимание! 7 июня с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
3: «Дэвидсон Радио».
4: Мы любим Нью-Йорк.

падають у вікна твої. Золотих зірок промені.

0: Сергій, а що ти хотів би побажати радіослухачам Девідзон Радіо і українцям Америки?
1: Ну, я би хотів, звичайно, побажати здоров'я і спокою душевного, в першу чергу. Хотів би побажати удачі в добрих справах. В принципі, що треба людині? Людині треба, щоб був мир, спокій, любов, праця, щастя в родині. І, напевно, це побажання для кожної людини в світі, нормальної, здорової людини. Хотів би побажати саме цього.
0: Дякую тобі, Сергію. А нагадаю радіослухачам, у нас в гостях був Сергій Фоменко, лідер гурту «Мандри», народний артист, режисер, продюсер документальних фільмів, мій друг і просто хороша людина.
2: Мелодії української душі.
3: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
4: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа вас произвела?
6: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Девідзон Радіо 718-303-8005.

16 лет подарила мама мне вязаный жакет. И куда-то в сторону отвела глаза. Принесли посылку нам, это от отца. Ты о нем не подумай плохого. Подрастешь, сам поймешь, все с годами. Твой отец...

сказал сосед: «Что же не наденешь ты новый свой жакет?» Мать всю ночь работала, чтобы его связать. И тогда я понял, что такое

я рукою гладил новый свой жакет. Не сказал я матери про ее секрет. Лишь любовь безгрешная, лишь родная мать может так заботливо

0: Нью-Йорке 7 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
3: В студии Наталья Быстрицкая. Федеральный суд в Вашингтоне отказался временно заблокировать указ президента об ограничении голосования по почте. Решение вынес окружной судья Карл Николс, назначенный Трампом. Документ, подписанный в марте, предусматривает создание списков совершеннолетних американских граждан совместно с Департаментом внутренней безопасности и Управлением соцобеспечения, а также передачу этих данных избирательным органам штатов. Кроме того, указ требует от почтовой службы USPS доставлять бюллетени для голосования только избирателям из утвержденных списков. Судья отметил, что ключевые положения указа пока не реализованы, поэтому оснований для экстренной блокировки нет. Иски против документа подали демократы, правозащитные организации и почти два десятка штатов, утверждая, что президент превышает свои полномочия. В рамках нового бюджета штата на сумму 268 миллиардов более 8 миллионов жителей Нью-Йорка автоматически получат компенсационные чеки этой осенью. Губернатор Кэти Хокол и демократы согласовали выделение денег на выплаты в размере от 100 до 200 долларов. Представители республиканской партии поддержали инициативу, но раскритиковали ее и назвали крохами с барского стола. Они призвали вместо этого снизить налоги и сборы на коммунальные услуги. Уехавший из России Моргенштерн, настоящее имя Алишер Валеев, начал проводить лекции, посвященные иудаизму. В соцсетях завирусилось видео, в котором рэпер проводит лекцию по изучению Торы. По национальности он еврей по матери и башкир по отцу. В прошлом году исполнитель, находясь на гастролях в Вене, выступил в местной синагоге с лекцией. Он предстал перед зрителями в одеянии ультраортодоксального еврея, включая черную шляпу. По его словам, в религии он нашел ответы на интересовавшие его вопросы о своем предназначении и процитировал царя Давида: «Закон Господа совершенен, укрепляет душу».
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9000. 903-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
7: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
1: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните. 718-769-7191. 718-769-7191.
2: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.

0: Только Вишневецкая могла Квин не узнать, потом только узнала. Но склероз, что можно сделать? Как его можно перепутать, непонятно совершенно, Фредика. Но песня в точку. Спасибо Акмалю Тахирову. I want to be free. Конечно, каждый человек хочет быть свободным. Мы сюда за свободой, собственно говоря, и приехали. Потом уже за колбасой, не так ли? Всем прекрасного дня, хорошего настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Эта программа «Договорились». Договариваться становится все сложнее и сложнее. Договориться сегодня можно только с искусственным интеллектом, что привлекательно. На эту тему мы сегодня, кстати, и поговорим. Фейсбук подсунул классную вещицу. Сейчас я вам процитирую некоторые вещи, но вначале все-таки хочется очень поделиться с вами прекрасной новостью, прекрасной для тех, кто любит себя, свое тело, получает удовольствие от простых вещей, а в частности от чашечки кофейка вкусного по утрам или, например, чай кто-то любит вкусно поесть, вкусно, действительно вкусно, чтобы это сочеталось с полезностью, а таких продуктов немало. Я вам говорила, и это настал тот момент, когда компания-дистрибьюторы Brooklyn Seafood, мои друзья Настя и Эдик, подписали таки большущий эксклюзивный контракт, и в продаже появилась великолепнейшая каспийская икра. Что примечательно, я вот на прошлых выходных посидела немножко в магазине Number One Cover, это бутик на Брайтоне между вторым и третьим, и я просто понаблюдала за тем, кто и как выбирает икру. И вот знаете, на что я обратила внимание? Поразительная вещь. Одесситы в основном берут красную икру и рыбу. Ну, они доки в этом деле, они знают. И выбирают тщательно, черный берут меньше. Москвичи и питерцы выбирают икру паюсную. Да с таким удовольствием, да так вкусно рассказывают об этом и делятся ностальгическими воспоминаниями. А вот все остальные берут калугу. Берут калугу и осетровую икру. Потому что там отборное зерно, там мягкий сливочный вкус, там такой благородный аромат и ощущение настоящей роскоши. Не спутаешь, короче говоря, ни с чем другим. Но, как говорится, сколько людей, столько мнений, столько вкусов, появилось больше икры. Появилась большая возможность у каждого из вас выбирать. Что я сказала? Большая возможность, да, это совсем какой-то, совсем жуткий новояз. Не суть. Суть в том, что приходите по адресу 282 Brighton Beach Avenue, выбирайте, покупайте, получайте колоссальнейшее удовольствие. Там есть и дорадо, и лосось, и масляная или масляная рыба. Короче говоря, и креветки, и крабы, и гребешки, и мидии. Словом, все дары моря, плюс к этому итальянское масло оливковое первого отжима. Там есть масло икорное, ой, бесподобное совершенно. Я разок попробовала, и все, присела на это сливочное масло икорное. Но главное, обратите внимание, жители Баку, жители Каспия, всех городов, которые когда-то баловали вас черной икрой, не надо возвращаться на родину, можно все купить здесь. 718-701-0506. Помните, что морепродукты – это не только удовольствие, это ваше здоровье, это энергия, это настоящий природный источник силы. Это потрясающе. Это и сердце, и сосуды в порядке, и память, и хорошее самочувствие. Короче говоря, когда на столе морепродукты, когда на столе икра, ее же не надо ведрами есть. Это же не майонез и не сыр за 3,99. Нет, это ложечка икры, и в долгосрочной перспективе все показатели крови намного улучшаются, настроение хорошее. Мы же то, что мы едим, ребята. Вкус, который выбирают люди, умеющие ценить жизнь. Именно так. 282 Brighton Beach Avenue, 718-701-0506. А если хотите на производство к Насте, звоните, назначайте встречу. Это всем тем, кому нужно много на какое-то мероприятие. 718-715-0969. Банка черной, банка красной. Жизнь удалась. Завтрак туриста, пароль. И, конечно же, привет от Лены Вишневецкой. Так вот, по поводу договорных матчей с искусственным интеллектом. Хорошая статейка мне попалась на Фейсбуке. Очень с вами желала я это дело обсудить, и вот этот момент настал. Уход за пожилыми людьми. Подождите, не торопитесь, не отключайтесь. Мы, конечно же, когда слышим это словосочетание, о ком мы думаем о людях, которые дожили до преклонных лет, о своих родителях, бабушке, дедушке, тетушке, дядюшке. Мы хотим, чтобы у них было достойное существование вот на этом этапе жизни. Но мало кто задумывается о себе любимом, да? А время-то идет. И как обеспечить уход себе любимому за собой, если вдруг что? Потому что никакой булгаковщины, все мы хорошо знаем, мы смертные и внезапно смертные, увы. Альтернатив у нас немного. И какие здесь альтернативы? Или нёрсинг-хом, или мы нанимаем, значит, специальных людей по уходу на дому, сиделок по-нашему. Либо никак, либо мы вынуждены ухаживать за собой сами, попросить соседей, там, товарищей, друзей, если есть такие. На детей надежды особой нет. У них своя жизнь, свои семьи, свои дела. Вот, и альтернатива вот такая, вот приходит хороший человек, ему платят деньги, но это тоже такое дело хрупкое, потому что хороших сиделок не хватает, у них дикая текучка, очень многие жалуются, там говорят, что что-то украли, кого-то обидели, и старикам очень тяжело притереться характерами с посторонним человеком. Сиделки эти меняются, у кого-то что-то дома случается, они болеют и так далее. И вот здесь вот появляется вариант, который уже есть, появляется машина, которая она вам не нахамит, она не украдет, она будет рядом, она всегда окажет помощь. Значит, и у нее не бывает плохого настроения, она с вами никогда не поспорит, она совсем согласится, она не будет уставать, она не, без предупреждения не уйдет. И, значит, она просто комфортна, она готова ответить на все ваши вопросы, почитать вам книжку. Значит, Тесла показала новую нейросеть. Оптимус, говорят, что будет стоить 20 тысяч долларов. Робот уже практически научился готовить, складывать одежду. Ну, понятно, там напоминать про лекарства, заметить падение, может вызвать врача, может позвонить родственникам. И, то есть, она обеспечивает полностью наблюдение и практически полный уход за пожилым человеком, за нуждающимся. Бытовая поддержка – это то, что нужно каждому, кто пришел к определенному возрасту и не в состоянии ухаживать сам за собой, не уверен в себе, боится оставаться один. Но вот представьте себе, вот утро, да, недалекое будущее. Вы просыпаетесь, вам не дочка звонит, не сиделка в дверь. Вас будет мягкий голос, говорит: доброе утро, вам необходимо принять 3 таблетки. Сегодня у вас давление немного выше нормы, на улице солнечно, погода такая-то. Вчера вы сделали там 1200 шагов, это на 15,2% больше, чем неделю назад, вы молодец. И звучит мягко и заботливо. Учитывая, что мир стремительно стареет, тем, кому за 65 становится больше, а вот, как я уже сказала, тех, кто ухаживает за ними, становится меньше, их не хватает. Молодые работают, живут в городах, иногда на других континентах. И вот нейропомощник, не устающий никогда, не болеющий, не опаздывающий, он приходит, так сказать, на смену живому человеку. Музыку любимую включит, родственникам позвонит, сообщит пульс, давление, погоду, почитает вам книжку, поговорит о политике. Ну, казалось бы, это идеально. Он, более того, он поддержит ваши политические пристрастия. Но есть одна маленькая проблемка. Это не человек. Не человек. Он не помнит, как вы познакомились с первым мужем, допустим, 50 лет назад. Он вам по собственному желанию не поднесет яичницу. Он вас не обнимет. Он не заметит, что вы сегодня загрустили. Просто вот как-то в глазах нет вчерашнего блеска. Он может каким-то образом, как создатели нейросети утверждают, распознавать эмоции. Но он не может их чувствовать. И вот возникает вопрос, на который у меня пока еще нет однозначного ответа. Это я про себя думаю. Я все-таки надеюсь дожить до преклонного возраста. Что важнее, безопасность гарантированная или тепло человеческое? Ведь иногда, значит, во-первых, нам никто не сказал, что долгая жизнь автоматически означает, что эта жизнь будет хорошей, не так ли? Потому что одиночество, как мы уже выясняли много раз, это не отсутствие людей рядом, это отсутствие кого-то по-настоящему близкого, это отсутствие такого проникновенного участия. И если посмотреть на ситуацию честно, то ведь многие люди проводят в одиночестве большую часть своей жизни. Родственники звонят не каждый день, сиделка не приходит с проживанием, соседи, ну, не всегда. И вот выбор между никем и умным помощником. И здесь опять запинка. Может, робот все-таки лучше? Ну, и если добавить вот к обсуждению еще одну деталь, предположим, ваша страховка полностью оплачивает этого робота. Вам не надо 20 тысяч долларов доставать из-под матраса и платить за этого помощника. Вот вам оплатили робота, неважно, вы его можете назвать любым именем, он у вас круглосуточно, он мониторит ваше здоровье, он, если что, экстренно вызывает скорую, он не откроет дверь посторонним людям. Он все время на связи с вашими близкими. Но если бы вам сказали, что вот за такого робота не нужно платить, а за помощника живого нужно чуть-чуть доплачивать. Вот что вы предпочтете? Чуть-чуть доплатить за живого человека или бесплатно взять робота? Я имею в виду чуть-чуть доплатить, потому что даже если пожилым людям все достается бесплатно, как бы, вроде бы, это же все равно идет из кармана ваших близких, друзей и родственников. Ну, какие-никакие, ну, по 3 рубля налогов мы все-таки должны платить, и платят. И где здесь заканчивается выгода? Там, где нужно вытащить из кармана, или там, где вот все-таки гуманизм победит, да? Может быть, через 5, 10, 15 лет, а это очень быстро пролетает, этот вопрос будет еще более остро звучать на повестке дня. И вообще, не жестоко ли это оставлять живого человека, пожилого, с нейропомощником? Не жестоко ли робота заменить, вернее, человека заменить на робота? И кто лучше заметит и предугадает, допустим, начало инсульта, робот или сиделка? Кто утешит вас после какого-то известия плохого, робот или человек? Кому вы доверите свою маму, своего мужа? Кому вы себя доверите? И здесь еще круче можно вопрос поставить. Если робот внимательнее, добрее, терпеливее многих людей, то останется ли для нас с вами принципиальная разница между искусственной заботой и настоящей? Вот это будущее, оно уже перед дверью у нас просто. Оно, вот можно его в окно увидеть. И вопрос не в том, появятся ли такие роботы. Они уже есть. Вопрос в другом. Когда нам, вот и вам, кто еще только на пути, вот как я, например, когда придет время попросить об этой помощи, что мы будем выбирать? Мы будем выбирать живого человека, который ошибается, у которого бывает плохое настроение, и который, не приведи Господи, придерживается противоположных политических взглядов. Или мы выберем абсолютно безупречную машину, которая никогда не забывает и никогда не предъявляет никаких претензий. Вы можете подумать об этом и позвонить нам в эфир. Что важнее, человеческое общение или безопасность? Вы бы согласились, допустим, жить с роботом, если бы он круглосуточно следил за состоянием вашего здоровья? И вы бы назвали такого робота заботливым? Вот если он ничего не чувствует, а только заботится. Или, допустим, если вы выбираете его, потому что вот он точно может инсульт предотвратить. И с детьми что делать? Вот они как? Им должно быть стыдно, что они доверили роботу жизни и здоровье своих близких? И как вы думаете, вот если такой робот появится рядом с вами, вы будете испытывать чувство одиночества? Вам не будет мешать, что вот это вежливое, умное, безупречное, ласковое, внимательное нейросеть заменяет вам живое общение? Где вот эта вот граница? Кто-то может ответить на этот вопрос? Вопрос, на самом деле, он очень простой. Может ли машина стать более хорошей сиделкой, чем простой человек, который выбрал эту работу? 718-303-9090. Если есть желающие ответить на этот вопрос, милости просим к нашему шалашу. Но я знаю, что к нашей компании сегодня прибавился еще один человек, и с Викторией Салкиндер, с моей постоянной соведущей, всегда интересно поговорить. Мы довольно часто, в общем-то, смотрим совсем по-разному на ряд вещей, несмотря на то, что, как правило, по жизни мы смотрим в одну сторону. Мы с ней, так сказать, единоверцы. Вик, ты с нами?
1: Я с вами. Акмаль, привет.
0: Привет.
1: Спасибо за потрясающую музыку. Лена, привет. Привет, радиослушатели.
0: У нас
1: очень интересную тему ты затронула.
0: Это по твоей части. Вот у нас есть желающие высказаться. Ты как скажешь, послушаем народ или ты сама сначала свою точку зрения?
1: Нет, безусловно, послушаем народ.
0: Ну, давай послушаем народ. Вот по-честному, если готова ответить на вопрос, кого предпочитаете, робота или сиделку? Здрасте.
2: Здравствуйте. Ну, я бы предпочитал сиделку.
0: Почему?
2: Объясняю, почему робот не хороший. Вот когда вы беседуете с кем-то и говорите, слушай, что ты думаешь по поводу этого или того? Робот, он не думает, он запрограммирован отвечать на вопросы, когда кто-то за его запрограммировал. Человек с тобой беседующий должен быть либо согласен, либо не согласен. Это разнообразие разговора. Разговор начинается быть полноценным. Робот вначале красиво, все вовремя сделает, все как надо подперет, но робот имеет шанс еще и ошибаться и портиться. Человек, если испортился, то он через какое-то время, слушай, я был неправ, извини, а как робот это поправит? Надо вызывать программиста, который будет поправлять робота. Опять машина. Машина никогда не заменит человеческую душу, человеческий разум. Психологически он мертвый, то есть живой труп. И что с ним можно делать? Только как программа. Бабушки и дедушки иногда очень ждут с кем-нибудь поговорить. И не просто поговорить, иногда и поспорить. А с роботом как будешь спорить? Что ты ему не скажешь, он скажет «да». Его программа написана «соглашаться с клиентом». И он будет соглашаться, несмотря ни на что. А иногда должен человек услышать и противоположную сторону, как две стороны медали. Поэтому, если выбирать робота, значит, ты сам будешь роботом. А если выбрать живую сиделку, ты с ней можешь и подружиться, ты с ней можешь и поругаться. А следующее будет, по сравнению с этой, лучше. Разнообразие в жизни, движение какое-то происходит живое. А робот — это просто машина. «О, 3:30 тебе надо выпить лекарство!» Вот на лекарство. Так не работает. Это не живой человек.
0: Как классно. Да. Вас как зовут?
2: Юрий.
0: Юрий, значит, вам бы предложила страховая компания вот этого робота Сережу, допустим. Вы бы что сказали? Нет, мне не надо?
2: Да, я бы сказал, нет, не надо мне этого. Дай какого-нибудь живого, ну, чтобы был живой, чтобы тепло от него шло. 36,6 Цельсиум. И на тебя бы смотрел и сказал, слушай, а чего у тебя прыщик на щеке? Робот не скажет.
0: Отлично. Спасибо. Ну, ваша точка зрения ясна. Послушаем, что скажете вы. Здравствуйте. А вы кого выбираете? Робота или человека? Здрасте.
3: Здравствуйте. Я выбираю человека, потому что робот, у него отсутствуют эмоции, у него отсутствует душа, там нет души. И я, естественно, выбираю человека. Робот – это хорошо, но человек должен обязательно присутствовать.
0: А чем робот хорошо, скажите?
3: Чем хорошо, что, наверное, можно задать какой-то вопрос. Тот вопрос, который человек не ответит, ответит робот. Какие-то знания есть у робота, те, которых нет у человека. А по поводу того, чтобы находился со старым человеком робот или человек, я считаю, что человек, потому что нужны эмоции, нужна душа.
0: Как зовут вас?
3: Меня зовут Элла.
0: Элла, спасибо вам большое. Дай бог, чтобы не пригодился ни робот, ни посторонний человек. Еще один звонок возьмем. Вы в эфире, пожалуйста. Робот или человек?
4: Здравствуйте. Тут 50 на 50. Кто-то исполняет свою работу. С одной стороны, хорошо, робот лучше, другую сторону исполняет. Тут момент такой, когда, если, как вы правильно сказали, политическая уравновешенность, это может быть такой момент, когда вы будете не согласны со своим не роботом, а робот будет всегда на вашей стороне. Он всегда вас выслушает в этом отношении. А по поводу ухаживания, тут никто не знает, неизвестно ли... По поведению. Температура воздуха сегодня, у него настроение другое, скажем, солнце не светит и так далее. Робот будет одинаково ровно исполнять свои обязанности в течение дня, независимо от времени года.
0: Классно! 50 на 50. Вас как зовут?
4: Алекс.
0: Алекс, спасибо. Вот мне Алекса точка зрения очень близка. 50 на 50 пока. Ну, не знаю, все зависит от того, каков опыт был с человеком. Я знаю людей, которые отказались вообще от сервиса. Знаю таких людей. Правда, они переехали в другой штат, они уехали жить к родственникам. Но никак с их характером не удавалось найти общий язык с сиделкой, с home attendant. Виктория, ты сейчас начнешь говорить, или мы послушаем немножко рекламу, а потом продолжим уже с длинным монологом? Выбирай.
1: Да, давайте продолжим, наверное, с длинным монологом, как угодно. Так интересно было слушать три разных совершенно человека, каждый прав по-своему, и разносторонняя возрастная сетка, и вот как уже совсем по-другому, как бы, думают поколения. Я пока промолчу,
0: давайте подумаем. Да, у нас еще много звонков. Начнешь сразу после рекламы. Заводи, Акмаль, спасибо.

0: Вписывайте телефон 718-368-1817.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
13: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
14: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
15: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
16: Продолжаем наш разговор. Программа «Договорились». Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. С нами Виктория Салкиндер. Я могу, кстати, вам назвать номер ее телефона. Это для всех тех, кто готов предпочесть хороший сервис роботу. 917-834-33-43. Я почему сделала «А», потому что хотела сказать роботу в будущем, потому что пока еще наш Medicaid это дело не покрывает. 917-834-33-43. У нас сегодня на повестке дня «Робот или человек?». И песня была, кстати, когда-то такая в Советском Союзе, помнится. Да, еще, по-моему, был Советский Союз. И мнения тут, в общем-то, не то чтобы разделились, но вопрос на самом деле... Вернее, ответ на этот вопрос не такой однозначный. Да, эмоции, да, теплота. Откуда вы знаете, что человек, который приходит за вами ухаживать, он искренне и с теплом к вам относится? Он выполняет свои обязанности, и все. Мы вот часто приходим, там люди сидят где-то в офисах, и просто как роботы. Здрасте, улыбаются, дежурная улыбка. Вы записаны тогда-то, вам там напомнят, перезвонят. Вы завтра будете в 10 утра там у доктора Петрова? Да, будет. Спасибо большое, хорошего дня. Но робот так не скажет. У робота будут красивые формулировки. Робот поинтересуется.

0: Робот вас направит, так сказать, в правильное русло, в правильное информационное русло. Если вы, допустим, скажете, вот хочу себе отрезать правую руку, у меня палец болит. Ну, робот вам наверняка скажет. Мне кажется, что вам не следует торопиться с принятием такого решения. Давайте все-таки мы посмотрим для начала, что там у вас под ногтем, да, например. Вика, робот или человек? Расскажи, как человек, который с человеками в основном.
1: А робот или человек? Человек, который руководит роботами.
0: А, как человек, вот ничего себе, такого я не ожидала. Ты всегда славишься неординарными, конечно, ответами.
1: Различные люди... И здесь все непросто, точно так же, как и в нашей политике, точно так же, как с телефонами, с искусственным интеллектом, с телевидением, с радио и с любыми вещами информационными. Робот – это всего лишь дополнительный инструмент в руках человека. И в каких-то моментах некоторым людям лучше быть с роботом. Например, это люди, у которых психические заболевания. Это очень глубоко, которые не могут переносить чужую энергетику, которые не могут общаться, смотреть в глаза, а боятся кого-то пускать себе в дом и остаются совершенно беспомощны. Им некому убрать, некому подать стакан воды. И вот тогда за роботом должен стоять, безусловно, человек, который будет всем этим руководить. Координатор. И человек, у которого есть душа, и который может правильно направить робота. Вот я предпочитаю такое. Или, например, люди, которые живут далеко в Лонг-Айленде или где-нибудь в апстейт Нью-Йорке или где-нибудь в Вестчестере, там, где нет транспортной развязки правильной, и хомотенды туда просто не могут добраться, и никто не оплачивает дорогу, и люди остаются одни. Есть люди, которым нужно по часам капать капли в глаза каждые 15 минут, и человек может это пропустить, а робот придет на помощь. При этом или робот может быть один для того, чтобы совсем отдать все роботам, но это все то же самое, что выйти замуж за чат-GPT. И такое у нас тоже бывает.
0: Еще как, люди влюбляются, женятся, разводятся, люди кончают жизнь самоубийством, это катастрофа. Но вот ты сейчас сказала, далеко в Лонг-Айленде, Вестчестер. Да, действительно, это тяжело. И я считаю, что такого рода помощник, а я уверена почему-то, что такого рода помощники, они появятся. И я почему-то
1: безусловно,
0: уверена...
1: Безусловно, появятся. Да, и я разговоры почему-то... об этом идут лет 5.
0: А, да, я не знала. И я почему-то уверена, что твое агентство получит... вообще, я не знаю, ты первая будешь или нет, но, во всяком случае, в десятке первых, кто получит такую возможность предоставлять помощников такого рода своим пациентам. Потому что, знаешь, Вик, ты работаешь с людьми, которые нуждаются в помощи. И ты работаешь с такими людьми очень много лет, оказываешь всестороннюю поддержку и помощь, начиная, так сказать, от документов, которые имеют отношение к этому делу, и которые вообще далеки совершенно от сервиса, который предоставляет город, штаты и федеральные власти. При этом ты прекрасно знаешь, что есть определенная категория людей, скажем так, это люди, которые предпочитают одиночество. Им не нравится общаться с кем-либо. Они очень разборчивы, они не хотят пускать к себе в дом, кого попало. Это я буквально цитирую. Им проще общаться там с дворовыми котами, например, подкармливать птиц. У них там по 3 собаки, допустим. И
1: это
0: они не
1: болезнь,
0: хотят. Вот
1: Лена,
0: таким
1: это страх, это болезнь. И таким пациентам. Но я тебе скажу, извини, перебью.
0: Да.
1: Я тебе скажу еще больше. С другой стороны, нужно жалеть хомотенду тоже. И если в доме будет находиться, например, 2 пациента, давай такой пример возьмем, бабушка и дедушка оплачивают только одну хомотенду. Бабушку нужно, например, переворачивать. И наши хомотенды бедные срывают себе спины, если нет, допустим, дома хойер-лифта или еще что-то. Вот все такие приспособления в виде робота, да, или нужно выйти с дедушкой к врачу, а бабушку нужно, например, на полчаса оставить одну. И хомотенда не может разорваться на 2 человека. Вот эти полчаса для того, чтобы было сейфти для второго пациента, для того, чтобы можно было подать стакан воды, робот абсолютно пригодится. Опять же, этим должен руководить человек, но никоим образом. Это просто это помощник человека.
0: Но подожди секунду, вот сейчас до меня только дошло, ты представляешь, ты когда сказала вначале руководить человек, я почему-то подумала какого-то, вот представила программиста там дистанционно, потому что я в технике большой дока. А ты что полагаешь, что мы дойдем до той жизни, что будет живой человек, и при этом живом человеке еще будет ходить вот эта 50-килограммовая машинка какая-то?
1: Ну, смотри, например, в агентстве координатор, да, и у тебя есть хомотенты, которые хомотенты – это живые люди, и у тебя есть роботы, которые роботы. Решает человек. Это было бы в моем понимании более идеальное, ну, распределение, правильное распределение. И тогда координатор, который должен быть человеком с огромным сердцем, душой и пониманием своего дела, быть профессионалом, должен распределять. Например, сегодня на полдня Валерию Петровичу нужна Мариночка, а на следующие полдня вот экономят государству деньги и нужен робот Сережа. Например. Или если человек находится где-нибудь, как я уже сказала, очень далеко, или есть люди, которые действительно они не пускают к себе никого, и не потому что они злые, плохие, это защитная реакция, они боятся быть осужденными, они боятся вот этой вот человеческого присутствия, потому что будут о них говорить. Это заболевание, но эти люди очень сильно мучаются и остаются один на один со своими проблемами. А вот в таком случае человек, который, так сказать, сейчас координатор, он должен распределять кому, кого и по каким нуждам нужно направить того или иного персонажа. А скажи мне, там, персонаж Мариночка, я имею в виду робота, или, допустим, Марина девочка, которая идет там к Эсеньке для того, чтобы приготовить ей супчик и пообщаться с ней. Это уже, ну, как бы глубже и выше.
0: Ну, на самом деле, ты знаешь, вот ты сейчас то, что говоришь, это я сейчас обращаюсь ко всем, кто нас слышит и слушает, и я надеюсь, что прислушивается. Это не разговоры в каком-то фантастическом романе. Нет, это разговоры о самом обозримом будущем, которое нас ждет в этой стране.
1: Лет через 7.
0: То есть, ну, это совсем близко. И еще раз говорю, мы бы с удовольствием подстелили, да, соломку, знать бы, где упадешь. Mm-hmm. Но жизнь подсовывает иногда такие кульбиты, выкидывает, что ты сам можешь нуждаться в помощи не сегодня, завтра. Поэтому подумать об этом, я думаю, это полезно всем и каждому. 917-834-33-43 – это телефон Виктории Салкиндер, которая готова помочь вам решить вопросы с вашей безопасностью, улучшить качество вашей жизни и ответить на вопросы, которые касаются всех тех, кому...
1: Ты знаешь,
0: не все льготы, кому еще не все льготы выдали.
1: Не все льготы, да, выдали. У нас скоро будет новая программа, называется она «Гайд». Об этом мы поговорим в следующей передаче. Начнется она с июля месяца. А я бы хотела еще добавить вот такую вещь. А сейчас люди, которые люди, и я очень духовный человек. Я духовный человек, и для меня душа, и глаза человека – это все. Но я скажу тебе больше, а разве сейчас огромное количество людей – это не роботы, это не сущности, которые выпивают душу и все остальное из тех же пациентов, из тех же хомотендов, из людей, которые нуждаются в помощи и с одной, и с другой стороны. А когда это все происходит с позиции власти, когда это все происходит с позиции приказа, когда людей называют property, когда очень многих людей запугивают, очень многих хомотендов запугивают, бросаясь какими-то пафосными громкими словами, а люди приехали в эту страну несколько лет назад и, может быть, просто не знают языка или как бороться, например, с этой системой. Скажи мне, кто лучше, робот или человек?
0: Ну, робот, потому что... Нет, секунду, это всегда... Кто вообще думает о людях и о человеке? Это идеальный мир, это какая-то утопия, потому что у нас здесь, допустим, если это коллектив, это став. Если это выборы, значит, это не люди, это избиратели. Если это там по партийному, это единопартийцы. То есть есть какие-то такие вот группы и подгруппы, а вот так, чтобы человек как личность, чтобы человек как индивид, это крайне редко, приди в любую организацию здравоохранения. У нас протокол, вы проходите под номером таким-то. Мне нужно получить там разрешение на вот этот вот, на проведение вот таких-то манипуляций. Нет у вас номер 404. Мы можем получить, значит, разрешение на проведение. А номер 404.2 нет, мы вам не можем этого сделать. И звонит...
1: Но некоторые пошли еще дальше. Некоторые, зачем далеко ходить? Некоторые наши знакомые, ну, из людей, которых мы знаем, идут дальше, они рассылают пакеты с множеством бумаг, в которых называют клиента property. Ну. То есть это, ну, это просто принадлежность к чему-то.
0: Это неодушевленный предмет.
1: Вот такое есть. А это люди, и вроде бы они должны быть духовные. И тогда бедные хомотенды, которые не понимают, а какое же property они взяли у конкретного работодателя из хомкера, да? Они всего лишь там, ну, например, к примеру, захотели перейти в другое агентство или еще что-то, вот property, какое property, клиент оказывается property, а я при чем? Ни при чем. Поэтому везде должны быть, то есть то, что происходит в последнее время, особенно со времен пандемии, мне кажется, нас уже давно затачивают для того, чтобы окружить нас роботами, но мы все равно должны остаться людьми.
0: А если есть у вас, господа, что добавить, а может быть, убавить хотели бы, 718-303-90-90, можете продолжить эту тему и направить ее в то русло, которое представляется вам более правильным. это номер телефона прямого эфира. Если возникнут какие-то вопросы по поводу льгот, по поводу ухода на дому, Виктория Салкиндер, 917-834-33-43.
1: У нас продуктовые наборы.
0: Секунду, Вик, у нас желающих высказаться есть.
1: Да, конечно.
0: Вы в эфире, пожалуйста, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте, Марина.
0: Нет, алло. Вы можете меня называть просто Люся, а Виктория Салкиндер с нами.
2: Хорошо. Значит, я отвечаю, я все вопросы, которые вы рассматриваете, я до всех прошел. Я родился до войны, прошел и войну, эвакуацию, перенес землетрясение в Ташкенте, все. И сегодняшний вопрос тоже. У меня у сына есть робот, который убирает его полы. Его налили, водичку убирает. Но живой человек нужно, я могу с ним общаться и про политику. Живой человек, хабарда. Я могу разговаривать, вспоминать свое старое детство, вспоминать свои, там, где я был, где я ездил к туристам, обсуждать все. С роботом я эти темы обсуждать не могу.
0: Почему? Еще как? Работу, секундочку. Можете?
2: Выбрал, понимаете, как?
0: Нет, можете. С роботом можно обсуждать любые темы.
2: Он что, грамотный такой?
0: Конечно. Еще ну, какой тогда, грамотный? Да. Он пограмотнее любого человека.
2: Серьезно?
0: Конечно. Да. Он более информированный. Я же говорю, что как только людям предоставили возможность доступа к нейросетям, я вот говорила как-то, по-моему, на этой неделе в начале, Вик, ты не слышала, меня Дон Педро динозавром обозвал, он сказал, ты отсталый человек, ты до сих пор чатом GPT пользуешься. То есть это уже позавчерашний день, это ежедневно идут какие-то обновления. С ним иногда интересно приколоться, что называется. Но то, что пока что они врут, пока что они сами себя учат, и то, что они совершенствуются ежеминутно, это факт остается непреложным совершенно. Потому что на сегодняшний день, мне кажется, ни одна область науки, про культуру еще пока не могу сказать, никакие технологии без помощи искусственного интеллекта уже не обходятся. И мне кажется, что совсем не за горами. Да, и совсем не за горами вот это будущее, о котором мы сегодня говорим. То есть людей вполне может заменить искусственный помощник. Только при этом нужно остаться человеком.
1: Не заменить. Лена, заменить человека, я надеюсь, что все-таки
0: надеюсь, невозможно.
1: Будет невозможно, потому что я согласна с нашим слушателем, и все-таки для меня душа – это самое главное, и я надеюсь, что манипуляции, человеческие манипуляции совсем не обезличат и не превратят всю индустрию, которая сейчас вот есть. И ты знаешь, Лен, чем больше технологий, тем больше одновременно идет все в обратную сторону. Вот поверишь, нет, чем больше технологий, тем больше востребуемости для живого общения. Вот не поверишь.
0: Почему не поверю? А возвращается мода на пластинки, спрос растет, возвращается мода на ретро, люди стали ходить по театрам опять, люди стали обращать внимание на винтажную одежду.
1: Скажу тебе больше, молодежь.
0: Молодежь.
1: Ценности по-другому оценивает. Ценности, а не хочу знакомиться в баре, пусть познакомит мама через мамину подружку, потому что у меня старое мышление, я ценю живое общение, вот как Дон Педро.
0: Да, Дон Педро много чего ценит, да-да-да, но все равно, до тех пор, пока они нас не накрыли, тут вот Стивен Спилберг давал интервью Мишель Обаме говорит, ну, есть, не может не быть внеземной цивилизации. Вопрос только в том, что они уже посетили нас или нет. Зачем вы посетили нас в глуши забытого селения? Приблизительно так. Но мне кажется, что мы так устроены, люди, вот из плоти и крови. Нам же пока по голове не сильно не шарахнешь. Мы же не испугаемся, мы же все прошли, мы же все можем. Поэтому как только вот мы почувствуем вот эту вот тяжелую металлическую поступь всех этих технологий искусственного интеллекта, может быть, тогда мы чуть голову, даже если шея больная, повернем назад и будем ценить легкое касание друг друга.
1: А может быть, мы начнем читать книги? Ой. А может быть, мы просто начнем здороваться за руку?
0: Вы, Виктория, перестаньте читать научную фантастику на ночь. Вот что я вам скажу.
1: Ну, тогда я лучше буду помогать людям своим золотым, замечательным пациентам, своим хамасентам. И буду все так же поддерживать их и успокаивать каждого человека, которого пытаются запугать, а я буду самой собой.
0: Короче говоря, ребята, на то мы порешили, пока он идет, этот ИИ, давайте мы на мажорной ноте поблагодарим Викторию Салкиндер, которая будет нам рассказывать и о новых законах, и о новых правилах, и будет по-прежнему помогать всем тем, кто в этом нуждается. 917-834-3343. Звоните, и да будет вам оказана всесторонняя поддержка. Акмаля Тахирова обнимаю всем сердцем, благодарю. Акмаль, как всегда, взаимно. Было классно и совсем не больно. Вика, спасибо, всем пока.
1: Спасибо, ребят, всего доброго.
3: В Нью-Йорке 8 часов утра.
0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
0: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
6: Я Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат. Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.

0: живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. И хочу сказать, что сегодня она несколько необычная. Впервые за 30 лет в эфире. Я хочу как бы сделать концерт по заявкам. Моим заявкам. Сегодня день рождения мое, 22 мая. И вот я хотела бы, чтобы в нашей программе прозвучали мои любимые мелодии. Я не буду вас утомлять, как всегда, как обычно это делаю, подробным рассказом о композиторах, песнях и так далее. Я постараюсь быть очень лаконичной в информации. Но главное, чтобы звучала замечательная музыка. Ну, а мы, как всегда, благодарим наших спонсоров.
0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, в последнее время увеличилось количество людей разного возраста, страдающих заболеваниями суставов, особенно плечевых и коленных. И я хочу напомнить вам о докторе Михаиле Рейсмане, специалисту по лечению болей. Он прекрасный диагност, и каждый новый пациент проходит тщательный неврологический осмотр. Доктор Рейсман практикует в Америке более 35 лет, и его офис находится по адресу 1021 на авеню Зи в Бруклине на Шепсет-Бэе. И телефон 718-769-7191, 769-7191. Им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Мы много рассказывали об этих уникальных и очень эффективных методах лечения. Но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. Суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. И в это лечение входят и пяточные шпоры. И если вы хотите избежать операции, доктор Рейсман и его новая методика вам в этом помогут. К тому же доктор Рейсман разработал безлекарственное лечение нарушения сна, депрессивных состояний и различных видов невропатии. Пациенты даже пишут ему стихи. Вот из последних. «Если терпеть нет больше сил, вас боль постоянно тревожит, то доктор Рейсман Михаил вам обязательно поможет». Вот такие стихи пишут доктору благодарные пациенты. Он принимает основные медицинские страховки, а также Aetna, Fidelis и 1199. И помните, если любые боли продолжаются у вас долгое время, и никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рейсмана. Он с помощью своих уникальных методов облегчит и улучшит ваше состояние. 718-769-7191. 718-769-7191.
0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.

Дорогие друзья, ну вот и начался наш концерт по заявкам Симы Березанской. И прозвучал знаменитый четвертый концерт для скрипки с оркестром из цикла «Времена года» Антония Вивальди. Сегодня «Времена года» одно из самых исполняемых и любимых произведений за свою немыслимую красоту. Антонио Вивальди родился в 17 веке и ушел из жизни в 18 веке. Оставил огромное разнообразное композиторское наследие. Оперы, оратории, инструментальную камерную музыку. Вивальди считается одним из крупнейших представителей итальянского скрипичного искусства 18 века, барокко. При жизни получил широкое признание как скрипач во всей Европе. Известность Вивальди как композитора при его жизни была велика, но, к сожалению, после его смерти его слава начала затухать. И Вивальди долгое время был известен в основном благодаря своим инструментальным концертам, в особенности для скрипки. И в последнее время, в связи с находками все более активизирующимися исполнением произведений Вивальди, выясняется масштаб его грандиозного композиторского дарования. Почему я начинаю с Вивальди? Потому что мы все, и я в том числе, открыл для себя этого гениального композитора и каждый раз поражаюсь его современности, его невероятной красоте, его музыки. И вот, конечно, «Времена года», который написал он в 1723 году для солирующей скрипки и оркестра, они абсолютно уникальны. И в каждом произведении удивительным образом слились и блестящая виртуозность, и чарующая кантилена. Вивальди сопроводил концерты сонетами, но вы сегодня при исполнении мы их не слышим. Они практически никогда не зачитываются. Как автор этих слов и кто из них до сих пор остается загадкой. И предполагается, что сонеты написал сам композитор. Вообще он закончил жизнь в нищете, бедным, забытым. И забыт он был аж на 200 лет. И возродил его к жизни Моцарт. И какое счастье, что сегодня возрождается слава этого уникального, талантливейшего композитора. Ну что ж, а второй темой, которую, конечно, вы тоже замечательно знаете и любите. И, конечно, это мой любимый Вольфганг Амадей Моцарт. Австрийский композитор и музыкант, виртуоз. Один из самых популярных классических композиторов, который оказал огромное влияние на мировую музыкальную культуру. И я хотела бы, чтобы сегодня прозвучала маленькая ночная серенада. Серенада номер 13, соль мажора она называется. Это серенада в четырех частях, и написана она в 1787 году, и является одним из самых известных и наиболее узнаваемых произведений великого композитора. И в этом произведении было пять частей, но пятая часть не сохранилась. И надо сказать, что она родилась как раз во время работы над вторым актом оперы «Дон Жуан». И партитуру опубликовали спустя более чем 35 лет после смерти композитора и через 40 лет после ее создания. Надо сказать, что по сей день причина, побудившая Моцарта написать эту серенаду, неизвестна. Вероятнее всего, она была написана на заказ. Но помимо серьезной музыки, Моцарт сочинял на заказ легкую развлекательную музыку для придворных балов, для вечерних или ночных концертов, которые в летнее время устраивались в дворянских садах. Вот одним из популярных жанров того времени является и серенада. И вот так появилась маленькая ночная серенада, жизнерадостная, необыкновенно гармоничная по форме и воплощение жизни великого мастера. Она, на первый взгляд, кажется простой, но на самом деле она образец мелодической, гармонической красоты, демонстрирующей мастерство и гениальность Моцарта в создании легких и радостных музыкальных композиций. Для меня Моцарт – это еще и лекарство, когда мне не очень хорошо на душе, а я всегда включаю и слушаю Моцарта, чего и вам советую. Итак, маленькая ночная серенада.

что ж, идем дальше по моему списку. И это опера «Кармен» Жоржа Бизе. Самая любимая моя опера. Вы знаете, что я увлекаюсь и занималась серьезно всегда оперой. Изучала ее вместе с Ольгой Макариной, солисткой Метрополитен оперы. Мы сделали замечательный цикл про оперу, но по-другому, который, надеюсь, сегодня многие наши слушатели помнят. И многие начали любить и слушать оперу. Но «Кармен» остается моей самой любимой оперой. Она была создана, ее премьера состоялась 3 марта 1875 года в Парижской опере «Комик». Надо сказать, что она провалилась на премьере. И вот поначалу зал как-то еще как-то реагировал, к концу просто молчал. Вообще непонятно, как такое могло быть, потому что это гениальное произведение, в которое нет ни одной проходящей ноты или арии, или действия непонятного. Тем более, что она была абсолютно революционной, потому что в главной героине это и цыганка непонятного образа действия и жизни. То ли женщина легкого поведения, то ли бандитка. Но неважно. Факт тот, что эта опера настолько завоевала мир. В свое время я хочу процитировать, что сказал о ней Чайковский, что он впервые видел постановку «Кармен», и это в полном смысле шедевр. То есть одна из тех немногих вещей, которым суждено отразить в себе в сильнейшей степени музыкальные стремления целой эпохи. Лет через 10 «Кармен» будет самой популярной оперой в мире. Что ж, так и произошло по сей день. Но я хотела бы, чтобы вы услышали эту оперу в исполнении еще одного моего кумира, гениальной певицы Марии Каллас. Это американская певица, одна из величайших оперных певиц 20 века. Она сначала выступала как драматическая колоратура, но позже как лирико-драматическая сопрано. Но надо сказать, что последние годы жизни она даже исполняла партии меццо-сопрано. И то, что Мария Каллас может сделать любой арией, не поддается описанию. Только мои восторги. Конечно, сегодня я говорила вам, что я стараюсь не уходить в глубину и анализировать или как-то рассказывать каких-то подробностей. Мы знаем о ее трагической жизни, как она рано ушла из жизни, рано ушла со сцены. Вот что делает трагическая любовь с человеком, даже с таким выдающимся, как Мария Каллас, которую обожали все. Она исполнит «Хабанеро». Надо сказать, что мало кто исполняет лучше «Хабанеро», чем Мария Каллас. Но она это никогда не пела в опере «Кармен», никогда на сценах театров. Она ее исполняла только в концертном исполнении. Так что мы сейчас и послушаем, как она поет «Хабанеро» в Гамбурге в 1962 году.

0: войны Симы Березанской. Продолжение следует.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
6: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Его. Целиком и без остатка. «Моя, моя Америка. Америка». Программа Алексея Орлова.
7: По средам с 5 до 7 вечера.
6: На «Дэвидсон Радио». Радио.
0: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.
8: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
3: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
8: И, конечно, мой список был бы неполный без еще одного выдающегося певца и очень любимого мной Лучано Паваротти.

Ну и как обойтись в моем концерте без любимых сестер Берри? Американский джазовый дуэт Клэр и Мерна Берри, исполнявший в середине 20 века песни на идыше, русском и английском. И в 59 году они посетили Советский Союз с гастролями. После этого разошлись записи их песен. Боже мой, и как все их слушали и слушают по сей день. Это невероятная совершенно вокальная школа. Сочетание низкого, бархатного, нежного голоса Клэр и высокого, звонкого и чистого голоса Мерны. Они помогли сестрам создать на эстраде свой стиль и приобрести всемирную известность. И они родились в еврейской семье. Их настоящая фамилия Бегельман. Они начали выступать как сёстры Бегельман. И они родились в Бронксе. Отец эмигрировал из Российской империи, мать из Вены. Их дед жил, кстати, в Киеве на Подоле и переехал в США с семьёй после начала гражданской войны. Жили они на Нью-Йоркском Эстсайде. И, конечно, родным языком девочек был идыш. И первое выступление Мины с песней «Бублички» состоялось уже в 6-летнем возрасте на радиоканале WMND и принадлежавшей крупной еврейской газете «Форвардс». И что говорить, имея хорошие вокальные данные и музыкальный слух, юные певицы записали на радио несколько серенад, и после чего под руководством известного шоумена Эда Салливана начали профессионально заниматься фольклорной джазовой музыкой. Что нас привлекает в этом дуэте? Так это то, что они не так сказать, старательно поют, они легко варьируют знакомое и неизвестное. И для полного удовольствия ошеломляют нас неожиданными еврейскими интерпретациями песен разных народов. И в их исполнении нет стыков. Есть органичное действие, подчиняющее внутреннему ритму. И я выбрала сегодня одну из изумительных песен «Ихоб дих цуфил лип». «Я так тебя люблю». Одна из самых популярных песен о любви, написанные на идыш. Давайте послушаем.

0: Барбара Стрейзанд. Опять же, одна из любимейших моих певиц. Влюбилась я в нее еще в России, естественно. И тоже заиграла эту пластинку, единственную, которая была. Так же, как в случае с Эллой Фицджеральд. Американская певица и актриса, достигшая успеха как композитор, кинорежиссер, продюсер и политическая активистка, обладательница двух Оскаров в номинациях «Лучшая актриса» и «Лучшая оригинальная песня», а также премия Эмми, Грэмми, «Золотой глобус» и множество у нее наград. Не буду сегодня это все перечислять, но она считается одной из наиболее коммерчески успешных женщин современного шоу-бизнеса, одной из самых продаваемых музыкальных исполнителей с объемом продаж, превышающих 150 миллионов пластинок по всему миру. Она единственная исполнительница на протяжении полувека, возглавлявшая со своими альбомами Billboard 200, 60-е, 70-е, 80-е, 90-е, 2000-е и 2010-е годы. Она родилась в семье евреев, естественно, и жила на Эссайде. Петь начала рано, мать не приветствовала ее эти начинания. Надо сказать, что ее дедушка был кантором. Вообще, семья ее матери из Украины. И, может быть, талант дедушки передался ей, потому что, конечно, ее невероятный голос, абсолютно индивидуальная манера исполнения. Она не давит вокалом, высокими нотами, но она проникает в самую душу. И дебютом Стрейзанд в кино стала музыкальная комедия «Смешная девчонка» в 68 году, который мы помним этот фильм и пересматриваем по сей день. Эта история основана на жизни Фанни Брайс, актрисы и певицы бродвейской, но очень много там совпадений с самой Стрейзанд. И она получила за эту роль Оскара в номинации «Лучшая актриса». И мы помним ее в фильме «Хеллоу, Долли» и «В ясный день увидишь вечность» и многими другими. Но она была еще также продюсером нескольких собственных фильмов по бродвейским постановкам. И в частности, в фильме 83-го года «Йентл» она выступила в качестве актрисы, продюсера, режиссера и автора сценария. История девочки из глубоко религиозной семьи в местечке, которая хочет учиться и переодевается в мальчика. И вот все, что связано с этим, изумительная музыка и, конечно, феноменальное исполнение песни, которая для меня сегодня, в мой день рождения, очень значима. Она называется «Папа, can you hear me?» Это то, что я хочу своему любимому самому на свете человеку сказать. «Папа, can you hear me today?»
1: «Папа?»

И заканчиваем мы концерт по моим заявкам Луи Армстронга, который, ну, абсолютно не нуждается в никаких характеристиках. Американский джазовый музыкант, трубач и вокалист. Введен в зал славы премии Грэмми. Оказал одно из наибольших влияний на развитие джаза и внес значительный вклад в его популяризацию во всем мире. Армстронг получил многочисленные награды, и в том числе премию Грэмми, а также посмертную победу на премии Грэмми Lifetime Achievement Award в 1972 году и введение в Национальный зал славы ритм энд блюза в 2017 году. А Луи, как называли его на креольский манер, родился в беднейшем негритянском районе Нового Орлеана. Рос в неблагополучной семье. Его отец бросил семью, когда мальчик был еще младенцем. Мать занималась проституцией. И мальчика вместе с младшей сестрой Беатрис отдали на воспитание бабушке Джозефине, которая еще помнила времена рабства. В 7 лет он стал помогать по дому в семье торговцев углем Карновский, евреев, недавно эмигрировавших в Америку из Российской империи. Позже он стал оставаться у них ночевать и со временем стал практически приемным сыном в этой семье. В память об этой семье он до конца своих дней носил цепочку с кулоном звездой Давида. Карновские жили в Сторивилле, районе, известном своими свободными нравами, а также барами, клубами, танцзалами и публичными домами. Именно Карновские позже дали денег Армстронгу на покупку корнета, его первого собственного музыкального инструмента. Поэтому сегодня мы слушаем в числе, он был, что говорить, Армстронг был исполнителем многих джаз-бестселлеров, но вот песня вот «Wonderful World», которая в 99 году была введена в зал славы Грэмми как лучшая песня 20 века, вот именно ей. Какой замечательный мир. Я хочу закончить мой концерт и сказать эту волшебную фразу. Я люблю жизнь. Я надеюсь еще долгие годы наслаждаться этими своими любимыми певцами, композиторами и радоваться и благодарить Всевышнего за то, что он мне подарил мою профессию. И мои 33 года на телевидении и радио, конечно, принесли мне счастье и смысл жизни в замечательной стране Америка. Будьте счастливы, дорогие друзья, живите долго. Всего доброго. До следующих встреч.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
5: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Его. Целиком и без остатка. «Моя, Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
6: Среда с 5 до 7 вечера.
5: На «Дэвидсон Радио».

0: Нью-Йорке 9 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Белый дом готовится выпустить новую купюру номиналом $250, на которой может быть изображен президент Трамп. Таким образом, он попадет на деньги. Федеральный закон не позволяет этого, но союзники хозяина Белого дома в Конгрессе внесли законопроект, который бы обходил запрет. В казначействе заявляют, что в случае принятия закона бюро гравировки и печати предпримет упреждающие шаги для выпуска памятной банкноты. На брифинге в Белом доме глава ведомства Скотт Бессон также заявил, что все в руках Конгресса. Инициатива пока не получила одобрения ни Палаты представителей, ни Сената. Купюра в $100 с изображением Франклина сейчас является самой крупной в обращении. Ранее выпускали банкноты, включая 500, 1000 и 10 тысяч долларов, но их печать была прекращена в 1969 году. Они остаются законным платежным средством, но выведены из обращения и хранятся в коллекциях. Как правило, разработка новых денежных купюр занимает годы и включает в себя участие многих ведомств, в том числе Федеральной резервной системы и секретной службы. Поэтому остается неизвестным, удастся ли в случае одобрения законопроекта выпустить новые купюры быстро. Законодательное собрание Калифорнии подавляющим большинством голосов одобрило законопроект, вводящий буферные зоны у входов и выходов из молитвенных домов, где будет запрещено проводить демонстрации. Документ будет передан на голосование в Сенат штата. Инициатива была одобрена вскоре после аналогичного шага в штате Нью-Йорк, где на этой неделе был принят закон о 15-метровой буферной зоне вокруг религиозных учреждений после протестов у синагог. Президент Польши Карл Наврутский предложил лишить Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла из-за решения присвоить подразделению ВСУ Украины имя героев УПА. Наврутский заявил, что воспринял решение с большой печалью, потому что так не строят отношения между народами. Это цитата. Словам Наврутского, прославление УПА дало российской пропаганде много поводов для дезинформации. Заседание, на котором будет поднят вопрос о лишении Зеленского ордена, пройдет 8 июня. Орден Белого Орла – это высшая государственная награда Польши, которую Зеленский в 2023 году получил от Анджея Дуды. В прошлом году число туристов, посетивших США, сократилось на 4 миллиона человек. Это стало первым снижением турпотока в страну с момента окончания пандемии. Согласно данным Национального управления по туризму и путешествиям, падение показателей привело к сокращению расходов иностранных туристов более чем на 8 миллиардов. Наибольшее падение турпотока пришлось на Канаду. В прошлом году оттуда приехало на 4 миллиона меньше путешественников. Далее следуют Германия, Индия и Франция. При этом число прибывших из Мексики, напротив, увеличилось на 1 миллион человек по сравнению с 2024 годом.
4: Погода. Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 76 градусов по Фаренгейту, плюс 24 градуса по Цельсию. Относительная влажность воздуха составляет 60%.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
6: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. 29 мая, последний день месяца. Вчера на бирже был рекордный день. Все три индекса поставили новый рекорд. Dow прибавил 25 пунктов. 50669 был конечный результат. Standard & Poor's 500 поднялся на 43 пункта, больше чем 0,5%. 7564 тоже новый рекорд. И Nasdaq остановился на отметке 26917, тоже новый рекорд. Прибавил 243 пункта или 0,9%. Транспортный индекс минус 0,3%. Russell 2000 индекс маленьких компаний поднялся на 0,3%. Неделя у нас положительная, и сегодняшний день открывается положительный, и месяц у нас тоже положительный. В данный момент за месяц Dow поднялся на 2%, Standard & Poor's 500 почти на 5%, Nasdaq больше, чем на 8%, транспортный 2,7%, и маленькие компании поднялись на 5%. Сегодня нефть минус $1.16, $84.65 стоит 1 баррель Брента. Золото $4529.10 за унцию, серебро $75.51 за одну унцию, 1 евро равен $1.16. Пятилетние госбумаги дают 451 тысячную процента, за 10 лет можно получить 4,445, плюс 0,2%. В Азии японский Никей прибавил 2,5%. Шанхай упал на 0,75%. Гонконг плюс 0,7%. Наша биржа открывается сегодня в положительном направлении. Дау сейчас показывает 125 пунктов плюс. Стандарт плюс 500 плюс 9 и Nasdaq плюс 37 пунктов. Из компаний, которые попали сегодня на экраны, вот сборка того, что говорят аналисты, Dell, положительные отчеты Dell. И, во-первых, Dell дал положительный отчет. Акции поднялись сегодня с утра на 37% уже в данный момент. Но, опять-таки, мы знаем, что когда акции открываются, то, может быть, они пойдут немножко ниже. Так что не торопитесь покупать на самом открытии. Они вчера закрылись на 317.05. Сейчас они торгуются в районе 421-422 доллара, то есть почти больше, чем на $100 они поднялись. Это достаточно большой подъем. Продажа выросла на 750%. И тем не менее, компании, инвестиционные банки считают, что они могут продолжать подниматься. Viper Energy будет вести себя хорошо. Sentinel One можно покупать. Xpeng будет вести себя неплохо. Gap теперь нейтральный. Federal Realty покупать. Snowflake можно покупать. Alstom покупать. Charles River будет вести себя хорошо. Nvidia надо продолжать покупать. Clarity покупать. Best Buy теперь нейтральный, American Waterworks покупать. Mechanics Bancorp будет вести себя хорошо. Еще один банк сказал, что Dell надо покупать, Costco надо покупать, Alphabet надо покупать, Select Water Solutions покупать, Aurora Innovation надо покупать. Цены, которые изменились, кроме Dell, Hewlett Packard поднялся на 17%, Supermicro Computer плюс 10%, и HP плюс 7. American Eagle Outfitters упал на 11%. Результаты были не очень хорошие. Gap сегодня с утра упал на 15%. Та же самая причина. Акции, связанные с развитием космоса. Ну, поскольку Blue Owl, Blue Origin Rocket взорвался, Blue Origin, но на этой ноте AST Space Mobile упал, EchoStar упал на 4,5%, Rocket Lab потерял 5,5%, и Blue Origin упал на 15%. Okta сегодня плюс 8%, NetApp плюс 16,5%, Autodesk минус 7%, Snowflake плюс 1,5%, Asana сегодня поднялась на 2%, MongoDB плюс, они хорошие результаты, очень плюс 3,5%, PagerDuty сегодня плюс 12,5%, Elastic минус 6%, и SentinelOne упал на 16%. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Все мучительно ждут, когда SpaceX выйдет на биржу, и опять-таки сегодня последний день мая, завтра, в понедельник, начинается июнь. Ну, посмотрим, что месяц грядущий нам готовит. Этот месяц был очень хороший. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
7: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
2: Американское радио на русском языке.
4: Дэвид Зон Радио.
8: Добрый день, друзья! В студии Дэвид Зон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
9: Добрый день, Олег.
8: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
9: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях. Но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
8: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
9: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
8: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
9: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
8: Что такое смазочные уколы?
9: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
8: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
9: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
8: А как долго длится эффект от укола?
9: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
8: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
9: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
8: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
9: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
8: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также workers' compensation и...
9: И no-fault страховку после автоаварии.
8: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!
2: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон радио.
4: Дэвидсон радио.
10: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
11: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство BestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство BestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
12: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
13: В холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
14: 4 июня в театральной гостиной Дэвидсон Радио. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
15: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
14: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow your heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной Дэвидсон Радио.
15: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
14: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру

0: это и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
1: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
0: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
0: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.
0: Дэвидсон Радио.
2: Мы любим Нью-Йорк.
5: Yes, we got it.

0: Доброе утро, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания. Спасибо вам огромное за то, что настроили ваши приемники на нашу радиоволну, волну 620 AM, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com, это наш адрес в интернете. Наташа Быстрецкая у микрофона, за пультом Акмаль Тахиров. И сегодня у нас был запланирован, хотя все еще пока до конца неизвестно, у нас был запланирован мега-супер-пупер эфир с легендой местного шоу-бизнеса Женей Марговским, который является организатором грядущей супер-мега-пупер вечеринки на яхте Hornblower Infinity 11 июня. Ждем, возможно. Это реалии нашей городской жизни, реалии наших загруженных дорог. Ждем Женю до сих пор. Ждем, все еще ждем Женю Марговского в эфир. Но сразу оговорюсь, у нас есть один билет на грядущую вечеринку под названием «Бизнес без границ» 11 июня на яхте Hornblower Infinity. Пройдет вечер. Не знаю, мне очень понравилось, как в промо-ролике сказал бывший мой коллега, ныне политик большой, Миша Навахов. Он сказал, что на этой вечеринке мы встретимся, люди, которые прошли определенный путь в Америке, мы встретимся и будем поздравлять друг друга. Мы будем праздновать, не знаю, какую-то свою маленькую победу, свое, будем общаться, будем встречаться. Там на этой яхте встретятся известные бизнесмены, предприниматели, айтишники. И это будет такая творческая, душевная атмосфера. Одна ночь, 1000 гостей, предпринимателей не только. Будет музыка, будет шоу, будут напитки, легкие закуски. Это действительно, эта вечеринка претендует, наверное, на звание историческое, как мне кажется. Ну вот, зная Женю, конечно, зная Жеку Марговского, знаю, что он немножко такой человек необязательный, прямо скажем, но, видимо, действительно занят по самое горло и, так сказать, не смог, видимо, вырваться или что-то его остановило, не какие-то независящие от него, или наоборот, зависящие от него какие-то причины, но мы простим этому человеку, потому что действительно имя этого человека вписано, там, я не знаю, аршинными буквами там, в наш местный шоу-бизнес. Женя Марговский, я не знаю, сейчас для неподготовленного уха вряд ли что-то скажет фраза «король пэкиджей». А вот мы 100 лет знакомы, еще по радио все. Арик Шварц познакомил меня с Женей, и я тогда поняла, насколько он хорош в своем деле. Он работал пиар-агентом, он занимался рекламными контрактами. Вот как раз в то время его стали называть королем пэкиджей, что бы это ни значило для неподготовленного уха. Ну, 11 июня, действительно, я уверена, что будет переаншлаг, потому что многие хотят почувствовать себя успешными людьми или, может быть, даже побыть рядом с суперуспешными людьми, а такие будут на лодке, на этой яхте, а может быть, и сами спикеры, сами эксперты, сами бизнесмены, предприниматели поделятся опытом, как стать богатым, как говорят, вот сейчас американская мечта умерла, американской мечты нет, не к чему стремиться, но это не так. И вот все присутствующие на вечеринке, «Бизнес без границ» 11 июня на яхте Hornblower Infinity дадут понять, что это не так, что можно идти к своей мечте, и все зависит только от тебя, как у Высоцкого. Все зависит в мире оном, от тебя, от самого. Хочешь, можешь стать буденным, хочешь лошадью его. Это вот добавляем элементы шоу по заветам Жеки Марговского. Между прочим, я где-то подспудно, Жека, так и знала, что ты не придешь, потому что мы, кстати, открою тоже небольшой секрет, мы хотели, ну, не знаю, лет 7-8 назад, может быть, даже 9 назад на Davidson Radio организовать тоже вот совместный какой-то эфир, совместный проект. Даже задумывали, что-то оговаривали, обговаривали, встречались с Женей, хотели такую программу, которая была бы построена на звонках, на подарках, потому что у Жеки действительно талант какой-то вот от Бога, я бы даже сказала, талант договариваться с рекламодателями. И вот эти вот самые, те самые рекламные молитвы, о которых там, давайте объективности ради скажем, что этот термин придумала наша коллега Вероника Литвинова, так вот те самые рекламные молитвы, это все дело рук вот Жени Марговского, и вот он, у меня даже где-то сохранилась его смс-ка там 15-летней давности, дескать, вот читай с чувством, там, так сказать, на таком вот немножко так, в такой ажитации, вот это его стиль, добавляя элементы шоу. Я так и хотела, собственно, сегодня Жеку представить в нашей студии. Жека Марговский в стиле UFC, потому что вот все это его среда, все это его атмосфера, вот он крутится в этих бизнес-кругах, предпринимательских кругах, он всех знает, он настоящий космополит, человек мира, и нет причин на него обижаться. Ну, бывает, такое случается. А мы не будем зря время терять и разыграем один билет на супер-вечеринку «Бизнес без границ» 11 июня на яхте «Hornblower Infinity». Сделаем это прямо сейчас. Но вот упомянутая рекламная молитва, на которой, в общем-то, весь бизнес, медиабизнес держится, прозвучит прямо сейчас. Итак, знаменитая швейцарская компания «Цептер» предлагает товары высшего качества, которые производятся на ее собственных заводах, на заводах фирмы в Италии, Швейцарии, Германии. Это уникальная посуда, которая варит без воды и жарит без масла. Это значит, холестериновых таких-растаких бляшек нашим организм будет меньше. Великолепная лампа «Биоптрон», наружный доктор, фильтр для очистки воды «Аквина», воздухоочиститель Therapy Air Smart, подушки, которые выполнены из натурального латекса. Это значит, что вы будете 100% высыпаться. Очки Tesla Bioptron, которые защищают ваши глаза от ультрафиолетового и компьютерного излучения. Еще много-много-много других подарков компании Цептер порадуют ваших друзей и родных по поводу или без. Звоните региональному менеджеру Игорю по телефону 646-312-9113. 646-312-9113 или посетите веб-сайт septerbrooklyn.com. septerbrooklyn.com. И еще раз номер телефона Игоря 646-312-9113. Знаменитая швейцарская компания «Цептер». Еще маленькое дополнение. Знаете ли вы, что посуда компании «Цептер» имеет гарантию, кажется, в 100 лет или какую-то бесконечную гарантию. Это, иными словами, эту посуду можно завещать своим детям, внукам и правнукам, и даже прапраправнукам. Вот такая вот удивительная компания «Цептер», такие удивительные товары в ассортименте этой любимой всеми швейцарской фирмы. Звоните Игорю по телефону 646-312-9113 и посетите обязательно сайт septerbrooklyn.com, septerbrooklyn.com. Итак, у нас есть один билет на яхту «Hornblower Infinity» 11 июня. 11 июня на этой яхте, на этом корабле пройдет супер-вечеринка «Бизнес без границ». На этой вечеринке будут присутствовать известные люди. Люди с огромным опытом за плечами. Бизнесмены, предприниматели, мотивационные коучи, мотивационные спикеры. Это будет такая дружеская, душевная атмосфера, обстановка. Вот я как раз, если бы Жека пришел сегодня в гости, я бы вспомнила, как хорошо нам работалось на вот предыдущей работе, на радио «Все». Мы были одной семьей в буквальном таком смысле этого слова. Мы настолько друг друга понимали, что даже не нужно было ничего объяснять. Мы с полуслова друг друга понимали, мы друг друга поддерживали, мы часто общались, часто встречались вне эфира. И действительно, это была такая одна большая семья. К сожалению, с наслаждением вспоминаю те годы. К сожалению, все уже совершенно не так. Ну, это веление времени, я все понимаю, все изменилось, но, тем не менее, вот как мне кажется, а Жека умеет подбирать, так сказать, приглашать тех самых правильных людей на мероприятие, вот он умеет создавать вот эту обстановку, какую-то созидающую, что ли, которая объединяет. Вот этого нам так не хватает сегодня, вот этой объединяющей сильной энергии. Итак, Жека недавно отметил 50-летие. Вот так вот, Жека, тебе получай, фашист гранат. 50-летие, но ему не дашь эти годы, он выглядит на все 100, в хорошем смысле этого слова. Итак, какого числа он родился? Жека родился в апреле, он по гороскопу Телец. Давайте угадаем число. Если вы ответите правильно, то получите один билет на яхту Horn Blower Infinity. Там пройдет супервечеринка «Бизнес без границ» 11 июня. Какого числа, какого апреля родился Женя Марговский? Если вы угадаете число, не 13-е, сразу скажу, не 13-е и не, я не знаю, 13-е, это еще, кстати, 13 апреля, это еще овны. А какого числа родился Женя Марговский? Он родился в апреле, и Телец по гороскопу. Давайте угадывать, 718-303-9090, телефон прямого эфира, Facebook не смотреть. Запрещаю! Ну что, 718-303-9090, звоните прямо сейчас в прямой эфир. Я вот в прямом эфире сейчас сижу, я и микрофон, и вы, Рафаэль. Здравствуйте. Гостем будете. Доброе утро, спасибо, что позвонили.
1: 1 апреля родился.
0: 1 апреля, это овны еще, а наш Жека Телец. Доброе утро. Здрасте. Ну, как бы да, здрасте, как бы нет. Здравствуйте, Саша.
2: Доброе утро. Доброе утро. Он родился 21 апреля.
0: Нет, неправильно. Кажется, это все еще овны. А какого числа родился Женя Марговский, знаменитый житель нашего города, наш старый знакомый, которому исполнилось в этом году 50? Здравствуйте. Доброе утро.
3: 29-го
0: родилась я, но января. Здравствуйте. 718-303-9090. Кому следующему я скажу здрасте? Забор покрасьте. 718-303-9090. Телефон прямого эфира. Какого числа родился Женя Марговский? Если вы ответите правильно, получите один билет на мега-супер-пупер-вечеринку 11 июня на яхте Horn Blower Infinity. Здравствуйте, доброе утро. Доброе.
4: Алло.
0: Алло.
4: Добрый день.
0: Здрасте.
4: После 25-го.
0: Конкретнее бы хотелось. Здравствуйте, доброе утро. Алло.
5: Доброе утро.
0: Здрасте.
5: Здрасте. Можно угадать?
0: Конечно.
5: 26-го.
0: Точно. Слушайте, а вы знаете Женю лично?
5: Нет.
0: Не знаете, да? Почему я спрашиваю? Потому что у Жени не секрет ни для кого, очень бурная личная жизнь. Его обожают девушки, и у него даже там было несколько браков. Это ни для кого не секрет, поэтому я подумала, что вы лично знаете Женю. 617, да, ваш первые три цифры? Да. А, простите, а вы, если вы выиграли уже билет, а вы пойдете на эту вечеринку?
5: Постараюсь приехать в Нью-Йорк, да.
0: Вы откуда, простите?
5: Я из Бостона.
0: Ничего себе.
5: Ну, у меня другие дела тоже будут в Нью-Йорке, но зато...
0: А как вас зовут, милая дама?
5: Меня зовут Ира.
0: Ира, я... Спасибо, что... Вы нас в Бостоне слушаете, правильно я понимаю?
5: Да, все правильно.
0: Вообще
5: все
0: просто.
5: Правильно, пока это... еду на работу, да.
0: Класс! Ирочка, спасибо вам огромное. Я так рада, я так рада. И вы, наверное, рады, потому что...
5: Я один... тоже очень рада.
0: Давайте... Спасибо. А я, кстати, тоже планирую там быть. Уверена, что все мы будем там. Все. Все нью-йоркские, бостонские, все, так скажем. Спасибо еще раз. Я записала номер вашего телефона. Главное сейчас, Ира, вам каким-то образом сориентироваться и запомнить номер нашего секретариата 718-303-8000. Как бы... Или я вам смс-ку скину?
5: Прекрасно. Я запомнила 303-8000. И смс-ка тоже.
0: Да, и поприветствуется. Хорошо. Я напомню, да, просто да, все, да, так сказать, все вводные, и все, вы пойдете в красивом костюме деловом на эту вечеринку. Спасибо.
5: Спасибо. Спасибо огромное.
0: Спасибо вам. Спасибо. Ну, вот такая вот история со счастливым концом, хотя главный герой сегодня и не появился. Ну, и плевать. Ну, мы шутим, конечно. Мы очень уважаем Жеку. Он, правда, очень талантливый человек, поэтому я уверена, что у него были дела поважнее, чем прямой эфир на нашей радиостанции. Оставайтесь с нами, и мы продолжим очень скоро.
6: Слушайте.
3: слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
6: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
7: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. По лунному календарю сегодня 14-й лунный день, а он исключительно важен для начала любого для вас важного дела. Луна растущая находится в знаке Скорпиона, а символ дня – труба. Все начатое в эти лунные сутки с блеском удается. Сегодня, правда, могут нахлынуть непонятная грусть и тоска. Гоните их прочь и занимайтесь делом. Если тоску не преодолеть, дайте себе хорошую физическую нагрузку. Овнам придется отказаться от крепких напитков и воздержаться от критических высказываний в чей-либо адрес. Полезны есть малину, бобовые и, конечно, побольше положительных эмоций. У тельцов сегодняшний день может стать началом больших изменений в личной жизни. Если вы долго не решались сделать первый шаг к избранникам, то не пропустите этот день. Вперед, навстречу счастью! А вот близнецам пора бы заглянуть в зеркало и рассмотреть себя в полный рост. Набрали лишний вес? Срочно примите меры. Травмы сегодня не грозят. Снимите стресс, накопленный за неделю, и зарядитесь энергией на прекрасный вечер, который обещают вам звезды. Ракам нужно быть внимательны к своему ближайшему окружению. Кто-то явно проявляет к вам живой интерес. Сегодня возможны искушения. Не поддавайтесь, предупреждают звезды. Контрастный душ и общий массаж тела снимет напряжение. У львов, занятых в финансовом бизнесе, ожидается ощутимая прибыль, если вложения будут сделаны сегодня. А вот романтические встречи лучше перенести на другой день. Фортуна улыбается девам. Встречи, назначенные на сегодня, будут удачными, утверждает светило. Только не переборщите с крепкими напитками и с партнерами не спорьте, советуют звезды. Многие весы настроены очень критично. Не переживайте, говорят звезды. Только вот важные встречи вам лучше перенести, и еще не следует браться за дела, связанные с землей и строительством. Скорпионы находятся на пороге больших изменений. Будьте внимательнее к знакам судьбы и не упустите момент удачи. А еще будьте осторожны, день травмоопасный, берегите ноги. Стрельцы сегодня будут подвержены перепадам настроения, но, как всегда, помогут друзья и близкие. Главный совет – держите эмоции под контролем. Козерогам сегодня нужно быть крайне внимательными в работе с электрическими приборами и при общении с представителями противоположного пола. Младшие члены семьи потребуют вашего внимания. А вот водолеи будут озабочены проблемами близких людей, нежели своими собственными, но волноваться не стоит. Звезды советуют задуматься о себе, а не пора ли вам отдохнуть? Планируйте маршрут проведения отпуска. Рыбам светило советует освоить йоговские упражнения для лечения беспокоящих вас болезней. Сегодняшний день наиболее подходящий для начала занятий. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
3: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
6: Davidzone Radio.
8: Мы любим Нью-Йорк.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
7: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
8: 4 июня в театральной гостиной Дэвидсон Радио. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
9: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
8: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
9: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
8: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
10: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
8: 4 июня.
9: На 7 часов вечера.
8: Начало показа фильма.
9: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
11: Слушайте нас.

0: В Нью-Йорке 10 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Жаль, что наши армянские партнеры ищут защиту у непосредственного источника угрозы.
1: Поздно пить джермук. Торговая спецоперация против Еревана продолжается.
2: Я понимаю, запретили бы там Ахтамар, Арарат, 5 звезд или еще что-нибудь. Этот вид нет, запретили, в общем, коньяки, которые, в общем, и в Армении мало кто знает.
1: Шойгу сожалеет, Песков называет Армению друзьями.
3: Остаемся в диалоге с нашими армянскими друзьями.
4: Эфенди уже, по-моему, сажал все грибочки в окрестности Еревана.
1: Спикер парламента Армении Ален Симоньян назвал в Твиттере Маргариту Симоньян и Владимира Соловьева фантастическими тварями. Как пропаганда объясняет россиянам причины торговых ограничений?
4: То есть человек уже публично выходит не просто под наркотой.
5: Но дорогой Зеленского.
4: Да, абсолютно. Он уже в этом смысле он обогнал Зеленского.
1: В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о продолжающемся конфликте между Москвой и Ереваном. Первое в своем давнем репертуаре. В случае проявления недружественности от дружественных стран ударить по их импорту. Уж сколько раз россиян оставляли без минералки боржоми, грузинских и молдавских вин, теперь антиереванский пакет, цветы, вина, коньяк, минералка джермук, возможно, фрукты и овощи на очереди. Все для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Я цитирую главу Россельхознадзора. На очереди классика. Если не будут брать, отключим газ. Гайдай какой-то. Рост фитосанитарного благополучия россиян проходит на фоне визита в Ереван 26 мая госсекретаря США Марко Рубио, менее чем за две недели до парламентских выборов. В Москве в этот день проходило заседание Комитета секретарей Советов Безопасности ОДКБ. Вот они слева направо, но кого-то под флагом Армении не хватает. По этому поводу сожалел господин Шойгу, мол, Армения объединяется с противниками. Какие еще рычаги давления готовы применить в Москве, расскажет мой коллега Звиат Мчедлишвили.
6: Визит госсекретаря США в Армению первый с 2014 года. Тогда Ереван в этом ранге посетила Хиллари Клинтон. Марко Рубио встретился с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Стороны подписали несколько документов, включая рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между США и Арменией в рамках так называемого «маршрута Трампа за международный мир и процветание». Подписанные документы, по словам Рубио, фактически обновили стратегическое партнерство между странами. Визит Рубио в Армению за две недели до парламентских выборов некоторые трактуют как демонстрацию поддержки премьер-министру Николу Пашиняну. К тому же визит проходит на фоне ухудшения отношений между Ереваном и Москвой. В России не скрывают недовольства усиливающимся в последние годы сотрудничеством Армении с Западом.
7: Россия остается надежным и ответственным поставщиком энергоносителей во все страны и особо ближайшим союзникам и партнерам. Но, конечно, такой режим невозможен для участников иных интеграций. Там уже категория цен совсем другая. Она рыночная.
6: Сейчас Армения в рамках льготных условий получает российский газ по 177,5 долларов за 1000 кубометров, тогда как мировые рыночные цены могут доходить до 600. Еще один рычаг давления Москвы – эмбарго на армянскую продукцию. 22 мая российские власти запретили ввоз в страну продукции трех крупных армянских производителей алкоголя. Роспотребнадзор якобы выявил в продукции некие несоответствия стандартам. Также был введен временный запрет на поставки цветов и ряда овощей и фруктов, а ранее, еще в апреле, был приостановлен ввоз минеральной воды джермук. Примечательно, что запрет последовал за заявлением секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу. Он выразил недовольство однозначно недружественными шагами Еревана по отношению к Москве и возмутился тем, что власти Армении предоставили трибуну президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммит Европейского политического сообщества в Ереване. Мероприятие прошло в начале мая. На заседании Комитета секретарей Совета Безопасности ОДКБ 26 мая Сергей Шойгу заявил, что угроза ОДКБ исходит от блока НАТО, обвинил его в реваншистском и милитаристском угаре и посетовал.
0: Жаль, что наши армянские партнеры по организации этого не понимают и ищут защиту у непосредственного источника угрозы.
6: Власти Армении, видимо, решили не политизировать ситуацию еще больше и заявили, что ограничения на ту или иную продукцию со стороны России – это обычная практика.
5: Проблемы, конечно, не в таких объемах и глубине, в каком они представляются. Очень часто этим вопросом специально спекулируют отдельные политические силы и СМИ. Но проблема есть. Она была всегда при поставках такого объема продукции в Россию. Российская сторона говорит, что какой-то товар не соответствует тем или иным требованиям. Иногда выясняется, что это правда, а иногда нет. Для вас секрет, что наряду с десятками видами качественной армянской продукции может быть какой-то товар, не соответствующий стандартам? И что же тогда должна делать страна-импортер? Должна закрывать.
6: Впрочем, некоторые специалисты считают, что эти ограничения могут пошатнуть экономику Армении, поскольку доля России составляет примерно треть от всего армянского экспорта. А быстро переориентироваться на другие рынки будет сложно. Как бы то ни было, в преддверии парламентских выборов, которые должны пройти 7 июня, это эмбарго некоторые расценивают как прямой удар по Пашиняну. Впрочем, в Москве уже почти открыто говорят о симпатиях к армянской оппозиции.
7: Мы знаем, что в Армении есть политические силы, которые являются полными сторонниками российского вектора развития, ориентированности на дальнейшее участие, углубленное участие в интеграционных процессах с участием Российской Федерации. Безусловно, нам импонирует такой подход, мы это не скрываем, но, конечно же, мы остаемся в диалоге с нашими армянскими друзьями.
6: За сближение с Россией активно выступает партия «Сильная Армения», основанная миллиардером Самвелом Карапетяном. Он, к слову, сколотил свое состояние в России. Правда, сейчас Карапетян находится под домашним арестом по обвинениям в призывах к захвату власти и отмыванию денег. Недавно проект «Инсайдер» рассказал о возможных связях Карапетяна с российской ФСБ. Еще один пророссийский политик – лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян. По информации «Инсайдер», Царукян до сих пор поддерживает тесные связи с российскими властями. В расследовании центра «Досье», который ознакомился с секретными документами администрации президента России, также говорится, что Владимир Путин намерен добиваться смены власти в Армении.
8: Воевать может и не будет, но от Никола Пашиняна твердо намерен избавиться, если тот не изменит свою позицию. Планы администрации президента, которые есть в распоряжении «Досье», показывают, Кремль устроит любой соперник нынешнего премьер-министра. Документы охватывают период с 25 года по май 26-го. Их готовили в близком к администрации президента экспертном институте социальных исследований, а обсуждали непосредственно на Старой площади.
6: Тем не менее, рейтинги пока в пользу Никола Пашиняна. По майскому опросу армянского центра исследования выборов деятельность Пашиняна положительно оценивают до 49% опрошенных.
1: А с нами в прямом эфире политолог Рубен Миграбян. Рубен, здравствуйте.
9: Приветствую вас. Спасибо, что пригласили его.
1: Спасибо, что к нам присоединяетесь. А что, на ваш взгляд, в таком геополитическом смысле означают для Армении подписанные США сегодня документы? Это довольно-таки важные и очень громкие они все же были.
9: Отношения Армении и Соединенных Штатов, которые уже были на уровне стратегического партнерства, обрели всеобъемлющий характер. И это, прежде всего, рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту ТРИП. Это устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между США и Арменией. И это рамочный меморандум о поставках в сфере добычи и переработки критически важных минералов и редкоземельных элементов. Это новый меморандум, это новая сфера, в которой будут сотрудничать Армения и Соединенные Штаты. Визит был именно рабочим, причем рабочим не просто по дипломатическому статусу, но и по своему функционалу. И этот визит, в общем-то, выполнил свою задачу. Армения и США стали ближе. Это тот случай, когда, в отличие от Европейского Союза, где в отношении с которым Россия может позволять себе самые пошлые экзерсисы и высказывания разные, США все-таки Москва более обходительна, и здесь фактор Трампа играет, конечно, решающую роль. Но, тем не менее, уже произошедшее произошло, и Москве придется считаться и с этим тоже, как и с тем, что Республика Армения – это государство, у которого есть государственные интересы. И Армения стремится к тому, чтобы наладить отношения с теми партнерами, с которыми зафиксировала общность целей, интересов и ценностей. И обратите внимание, из этих трех параметров ни один не про Россию.
1: Ну и по всей видимости, Москва как раз таки нервничает по этому поводу, только вот усиливается давление. Да. Вот на ваш взгляд, чем вообще можно объяснить такую избирательность атак Россельхоз и Роспотребнадзоров, разных других, может быть, ведомств? Вот мне попадалось мнение, мол, бьют по компаниям, чьи владельцы поддерживают именно Пашиняна, чтобы немножко нанести им урон, в том числе финансовый, как бы и в том числе, возможно, ослабить компанию в поддержку Пашиняна и его вот предвыборной гонке. Вот насколько это мнение резонно, на ваш взгляд?
9: Это мнение не резонно, потому что Москва целится в уязвимости Армении. Те уязвимости, которые по инерции пока еще у нее остаются. И Россия пытается представить проблему как какую-то фитосанитарную, тогда как это вопрос политический. Те производители, качество продукции которых просто безупречно, не входят в эту рамку, и Россия не может просто вот на политической основе объявить просто товарное эмбарго. Поэтому Россия просто занимается тем, что мелко гадит в отношении тех, которые не отличаются таким безупречным качеством, хотя тоже такие сносные вот эти единицы продукции. Происходит то, что происходит. И Армении придется двигаться очень быстро по двум направлениям. Во-первых, работать над качеством своей продукции, представляемой на экспорт, с одной стороны, потому что на других рынках, тем не менее, стандарты уже другие и уже коррупционные схемы не действуют. И второе направление – это, конечно, диверсификация. Армения срочно нуждается в том, чтобы те товарные группы, которые являются на данный момент основой экспорта, чтобы их перенацеливать на другие рынки. И, конечно, решать вопрос логистики. Это тоже решаемый вопрос, как вы знаете, совместно с Грузией и Турцией. Армения получила открытый доступ железной дороги, действующей железной дороги Карса-Халкалаки, и тем самым она получает транзит в Европу железнодорожный, можно погрузить все вагоны и направить в Европу. Я думаю, что здесь есть резон также и по молдавскому сценарию обратиться к Европейскому Союзу с тем, чтобы временные послабления для армянского экспорта запустить там, и чтобы минимизировать ущерб Армении, который может иметь место быть в краткосрочной перспективе. Но то, что делает сейчас Россия, она ведет себя как тюремный надзиратель, или, говоря языком Варлама Шаламова, лагерный вертухай, и отсюда нужно делать вывод, что собой представляют эти так называемые организации, в которой Армения имеет несчастье состоять.
1: Хватит ли, на ваш взгляд, Еревану по такой политической решительности в уже выборном, получается, курсе, учитывая давление со стороны Москвы, возможно, его рост? Или как раз-таки вот это действие настраивает на противодействие и еще больше желания как раз-таки отвернуться от Москвы? Как вы думаете?
9: Понимаете, Москва своим поведением Армении не оставляет выбора, потому что Москва ставит Армению перед дилеммой. Хотите продавать у нас цветы, уступите нам государство. Хотите помидоры, еще и суверенитет. Хотите еще и там, я не знаю, там огурцы, тогда извольте ваши стратегические активы. И так, до бесконечности. Или хотите коньяк, тогда все вот наши ребятки, да, вот эти братки, они должны у вас справить. И это давление, ну, скажем так, адресатом этого давления является не столько правительство Армении, сколько среднестатистический гражданин Армении. Цель запугать его, застращать возможными какими-то апокалиптическими последствиями и повлиять на его выбор. Это называется не иначе, как гибридная война, а в этом словосочетании ключевым словом является война. Войну ведут враги. Это враждебные, злокачественные действия путинской, этой бандитской государственной системы, точнее, организованной преступной группировки, захватившей Россию, которая хочет захватить и наше государство тоже. Мы этого не потерпим.
1: Ну, понятные тезисы Москвы, они как раз-таки укладываются в их поведение, скажем так, последних нескольких лет, учитывая на внешнеполитические контуры поведения Кремля. Рубен, большое спасибо. Политолог Рубен Награбян был с нами в прямом эфире. Ну и помимо оказываемого давления на Армению, нужно еще россиянам объяснить мотивацию. Вот в этом плане у российской пропаганды получилось так. Сторона другая, методички можно использовать те же самые. В прямом эфире федерального телевидения Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев назвали наркоманом еще одного лидера соседней страны. О конфликте России и Армении в версии российской пропаганды расскажет мой коллега Артем Радыгин.
10: Граждане Армении могут увидеть, что нет для них там ни работы, ни перспектив.
11: Армения нынешняя, в общем, вступает в финальную стадию перехода в лагерь противников и врагов России.
12: И для экономики, и для населения это может принести ряд проблем.
13: Армения поворачивает не туда. Так российские телеканалы объясняют то, что западные аналитики называют торговой войной. Но по словам из телевизора, Россия тормозит армянские товары лишь потому, что европейские проверки не дотягивают до российских ГОСТов.
14: У нас проблемные это не только цветы, у нас и с овощами, и с фруктами. Эти обнаружения карантинных объектов, они влияют на наши отношения, не только, будем говорить, политически, когда все рассматриваются, они влияют на то, что мы с вами потребляем.
13: На деле европейские проверки качества гораздо жестче, чем российские. А убытки для Армении не такие страшные, какими их рисует российское телевидение, считает журналист Вадим Дубнов.
2: Я понимаю, запретили бы там Ахтамар, Арарат 5 звезд или еще что-нибудь. Так ведь нет, запретили, в общем, коньяки, которые, в общем, и в Армении мало кто знает. Мне кажется, что Москва исходит здесь из желания не столько устроить эти запреты, да, его как бы навредить Армении, а вот сколько обозначить запрет. Потому что мне кажется, что они больше направлены на внутреннюю аудиторию, чем на внешнюю.
13: Внутренней аудитории Россия объясняет несоответствие так называемых фитосанитарных норм как раз после того, как Армения провела у себя саммит с европейскими лидерами. И это уже вопрос политики, а может быть даже и войны, объясняет телевизор.
11: Можно говорить о том, что вскоре, я думаю, что будет угроза нашей военной базе в присутствии в Армении. Можно говорить о том, что очень недружественная политика проводится официальным Ереваном, ведь именно с территории армянской столицы были произнесены угрозы в адрес России и со стороны так называемого Зеленского по ударам, по возможным ударам 9 мая. Именно там это было сделано, ему была предоставлена такая трибуна.
13: Из Армении готовят вторую Украину, делают выводы политические ток-шоу. Ведущие имеют в виду западное влияние, но по содержанию похоже, будто Украину из Армении лепят именно в российских телестудиях.
15: Все армяне прекрасно знали, кто это, ими гордились. Нацизм армянский возник сразу.
13: Пашинян не приехал к Путину на парад, и телевизор заговорил о возрождении нацизма в Армении. Деду армянского премьера телевидение даже приписало службу в вермахте. А в главной вечерней передаче на канале «Россия-1» в адрес Пашиняна звучит та же клевета, которую годами телевизор отрабатывал на президенте Украины.
16: Сейчас нам готовят такие же сюрпризы, как Гитлер готовил в лице Японии, нам готовят, например, в Армении. То есть человек уже публично выходит... Не просто под наркотой.
17: Но дорогой Зеленского.
16: Да, абсолютно. Но он уже в этом смысле он обогнал Зеленского. Он в других смыслах еще вот только на пути.
17: Но он на минималках. Тот все-таки на кокс.
16: А в смысле экспериментов с наркотиками?
13: По словам журналиста Вадима Дубнова, ни вбросы о прошлом премьера, ни угрозы поднять стоимость газа на выбор граждан Армении не повлияют. Западной военной угрозы в регионе тоже нет, говорит эксперт и резюмирует. Кремль просто показывает своему населению, что Россия не терпит, а командует.
2: Москва изображает себя центром империи. Вот что ей сейчас важно в общении со своим гражданином. Это действительно, поскольку никаких ответов в Украине не получено, то нужно получать ответы хотя бы там, где эти вопросы попутно возникают. Я думаю, что Москва сейчас занимается ровно этим.
1: А с нами в прямом эфире политолог Александр Морозов. Александр, здравствуйте.
18: Добрый день, здравствуйте.
1: Вот мы сегодня рассказывали о политтехнологиях, которые решили применить на Армении в поддержке пророссийских кандидатов в парламент. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот эти российские санкции, если уж называть вещи своими именами, но все-таки этой пророссийскости их принятие едва ли способствует. Это выстрел в ногу. Зачем вообще усиливать давление перед выборами?
18: Да, действительно. И, кстати, опросы общественного мнения в Армении сейчас, накануне, по-моему, уже приближаются, собственно, выборы. И вот на прошлой неделе были опросы. Они показывают, что поддержка Пашиняна и его партии, она только растет от, на фоне тех мер, которые российские власти предпринимают. Идет атака по трем направлениям, то есть риторическая атака со стороны самого Путина, который прямо заявил, что либо Армения будет делать дальше выбор в пользу Евросоюза, либо останется с Россией. Это жестко сформулировано, так же действительно, как для Украины в свое время, во времена попытки ассоциации с Евросоюзом. Вторая линия – это вот торговая война, объявленная неизвестно кем, неизвестно почему, но это выполнение, конечно, требований Путина, несомненно. И третье – это факты прямой попытки поддерживать или как-то руководить теми силами, которые на выборах играют против Пашиняна. Ну, вышло только что довольно интересное, наверное, вы уже говорили об этом, расследование центра «Досье», где опубликованы документы кремлевских политтехнологов, которые, так сказать, давали свои рекомендации тем силам, которые ведут борьбу против Пашиняна. Вот три направления. Все они на столе. Результат этого, конечно, что, в общем-то, и хорошо. Результат действует в пользу Пашиняна, в пользу его поддержки со стороны граждан Армении.
1: Запреты и ограничения вообще начались именно после саммита Европейского политического сообщества в Ереване, но он планировался год. Вот неужели именно он стал такой последней каплей для Москвы?
18: Ну, во всяком случае, для Кремля это прозвучало очень сильно, это было видно хорошо по первым же комментариям, поскольку такого не было давно, такого мощного присутствия европейских лидеров в Ереване, и было очевидно, что Европа готова дальше расширять сотрудничество с Арменией. Для Армении это, безусловно, важно. Пашинян до этого приезжал в Москву, встречался с Путиным и подчеркивал, что Армения заинтересована и в сохранении экономических отношений с Россией, но при этом подчеркивал, что Армения – это демократия, это свободные выборы, и поэтому исход выборов не может диктоваться ни из Москвы, ни откуда-либо еще. Так что здесь саммит, ну, наверное, сыграл какую-то роль, но, тем не менее, все же надо сказать, что Пашинян выбрал определенную политическую стратегию, и ей следует. А то, что это раздражает Кремль, ну, здесь ничего не поделаешь. Кремль всегда раздражается на проявление какой-либо политической самостоятельности или проявление суверенитета со стороны соседних с Россией стран.
1: Ну, там не только свободные выборы, еще и про свободный интернет. Там Пашинян вот в свое время указал на это Владимиру Путину, что, наверное, еще большим таким триггером, возможно, прозвучало, как бы гораздо большим раздражителем. Но еще напрашивается параллель запрета минералки Джермук с многострадальным Боржоми. Почему, на ваш взгляд, Кремль выбирает уже как-то исторически даже одну и ту же стратегию, если та не особо работает?
18: Да, это надо сказать загадка, потому что, что называется, старшее поколение помнит, что в 90-е годы во время конфликта с Латвией еще мэр Лужков призывал устроить бойкот латвийским шпротам. И тогда это звучало анекдотично, а сегодня вся эта линия, как ни странно, продолжается. Такого рода действий и угроз. Это было и в отношении молдавского вина, все хорошо помнят, то есть в отношении Молдовы такие шаги предпринимались, и в отношении Грузии, и вот теперь в отношении Армении. При этом я совершенно согласен с комментарием Дубнова, который только что был. Экономически для Армении такого рода санкции не являются никаким смертельным ударом по экономике, а будут означать только одно – ну, сказать, разрыв связи конкретных производителей с конкретными, сказать, получателями в России. Ну, сказать, армянские поставщики переориентируются. Собственно, так это бывало много раз. И в отношении... Мы помним хорошо, что недавно были осложнения с Турцией, когда был, после того, как был сбит самолет, тоже угрожали разрывом каких-то поставок с хозяйственной продукции с Турцией. Все это, сказать, события одного дня, что называется, они не влияют. Но подчеркну, что Кремль, конечно, и дальше будет непрерывно пытаться оказывать то или иное давление на Армению, если она пойдет дальше путем расширения сотрудничества с Европой.
1: А, ну а есть ли куда вообще расти этим ставкам в давлении, учитывая, что Ереван, кажется, взял довольно-таки уверенный курс и сворачиваться не собирается с него сворачивать. А вот господа Симоньян, Соловьев вообще уже сравнивает Пашиняна с Зеленским, а ранее тот же Соловьев и говорил, вообще намекал на войну против Армении в частности.
18: Будут действовать, как и действовали в отношении Украины, то есть давить в первую очередь на энергоносители, на газ, а с другой стороны угрожать и военной базой, которая имеется на территории Армении. Напомним, кстати, что наличие российской военной базы в Севастополе играло довольно важную роль в подогревании необходимости каких-то военных действий по ее защите в 2014 году и во время аннексии Крыма. Так что здесь такая игра возможна, и она будет вестись точно вокруг газа и вокруг базы.
1: Ну и сегодняшние вот эти кадры из Еревана с подписанием рамочного соглашения с США, мне с вами хочется еще отдельно обсудить. Ранее еще и Трамп там участвовал в первых документах, по сути, уже приближающих мир между Арменией и Азербайджаном. То есть все вообще очень визуально смотрится как-то, ну как минимум символически, как будто бы США постепенно вытесняют Россию из Южного Кавказа в плане влияния последней. Находите ли вы это, вот, этот курс вообще вот, как таковым сам по себе? Или пока еще рано об этом говорить?
18: Нет, я думаю, что Соединенные Штаты, хотя и делают шаги, и Марко Рубио прилетел и поддерживает Армению в ее выборе, и экономические взаимодействия расширяются. Но все-таки посмотрим, что будет дальше, поскольку администрация США не всегда последовательна в таких действиях в последнее время. Но, тем не менее, нет сомнений в том, что для Армении чрезвычайно важно было бы развивать отношения не только с Европой, но и с Соединенными Штатами, поддерживать отношения с соседними странами и развивать отношения с Турцией в том числе. Так что здесь большой спектр у Армении, и надо надеяться, что весь он будет реализовываться, а в дальнейшем, может быть, в каком-то будущем, о котором пока трудно, так сказать, мечтать, Армения будет сохранять и экономические связи с Россией, так сказать, в здоровом смысле.
1: Ну и учитывая, что вот та самая встреча Пашиняна с Путиным, последняя, которая была, она фактически привела к ультиматуму со стороны Москвы. Вы, мол, либо с ЕАЭС, либо с ЕС, вы уж как-то определяйтесь. Вот как долго, на ваш взгляд, Пашиняну будет удаваться фактически придерживаться встречных курсов? И главное, что может стать точкой невозврата. Давайте вот так вот я сформулирую вопрос.
18: Нет, я не думаю, что здесь, если сейчас на выборах, которые состоятся, Пашинян получит необходимую поддержку и сформирует правительство, то я не сомневаюсь в том, что у него, как у всякого политика, пришедшего, так сказать, в результате выборов к власти, у него будет мандат на то, чтобы продолжать ту политику, которую он начал. Это очень существенно. И в этом смысле слова Москва вряд ли что-то сможет сделать. Да, Москва мобилизует постоянно пророссийских армянских бизнесменов, большую политическую в Москве пророссийскую армянскую среду, мы знаем этих людей, среди них много политологов, политтехнологов, журналистов. Они все, так сказать, хотели бы сломить стратегию Пашиняна и вместо нее утвердить в Ереване, ну, так сказать, такую стратегию, которая придерживается Лукашенко, то есть Кремль и в отношении Украины настаивал де-факто на лукашенизации, как бы и в Армении
1: настаивал. Ну и по всей тут явно не получается такой сценарий. Александр, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Политолог Александр Морозов был с нами. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: По статистике, каждый пятый пациент с диагнозом варикоз или диабет сталкивается с появлением незаживающих ран на ногах. Это неизбежный исход запущенной болезни без ее своевременного лечения. В Центре восстановления сосудов и вен Presinai Diagnostics лечат самые тяжелые случаи незаживающих ран, когда вам не смогли помочь в других местах, а также избавляют от причин их появления. Presinai Diagnostics.
1: 718-615-41-00.
2: Бог дает человеку бесплатные зубы дважды. На третий раз надо платить. Но я знаю дантистов, которые обойдутся с вами по-божески. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
3: Michael's Pharmacy. Аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо.
4: Michael's Pharmacy. Это огромный выбор медикаментов и грамотная консультация.
5: Michael's Pharmacy. Это товары для дома и подарки любимым.
6: Michael's Pharmacy – это удобное расположение и большие скидки.
7: Michael's Pharmacy – это доставка лекарств на дом и подарки каждому празднику.
3: Michael's Pharmacy – всегда рядом. 718-921-87-77.
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
10: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: смотрите, мы с вами понимаем, что сегодня военная машина Путина зависит от Китая чуть больше, чем на 100%. Ну, то есть мы понимаем, что, конечно, объем импорта из Китая, ну, торговый оборот с Китаем, импорт, давайте мы скажем, он доходил в определенные моменты до 50% от всего российского импорта. Сейчас несколько поменьше, но тоже там между 40 и 50 точно мы сказать не можем. Ну, это, конечно, аналогичный пример только между, может быть, Соединенными Штатами и Канадой. Вот поэтому понятно, что зависимость на сегодняшний день, во всяком случае, в части ведения военных действий, абсолютно. Я могу назвать целый ряд стратегических товаров, которые иначе, чем из Китая или из Китая зависимых стран, в Россию просто никто не поставляет. И это те товары, без которых просто невозможно вести боевые действия. В частности, ну, например, невозможно было бы изготавливать пороха. И с этой точки зрения, конечно, Путин прекрасно понимает, что Китай — это важно. Для Китая, естественно, Россия тоже важна, потому что, особенно сейчас, когда вот эта вот вся история с Ормузским проливом, то возможность получать нефть, газ по альтернативным маршрутам, совсем никак не завязанным на Ормузский пролив, это важно. Но при этом мы же понимаем, что товарооборот с Россией, ну окей, там порядка 300 миллиардов, это, конечно, хорошие деньги, но, так сказать, половина из этого приходится на сырье, и это, в общем, не то, чтобы сказать для Китая какой-нибудь вот такой геймченджер. Это, ну, важно, существенно, но не критично. А кто критичен для Китая? Ну, конечно, Европа. Это один из крупнейших рынков, один из крупнейших потребителей. Соединенные Штаты – один из крупнейших рынков, крупнейших потребителей. И ставить под вопрос своих крупнейших потребителей в связи с тем, что поставщик, ну окей, существенной части нефтепродуктов и покупатель небольшой части китайских товаров может себя как-то неадекватно вести, там, например, начинает обсуждение применения тактического ядерного оружия. Ну, это вот вообще ни разу Китаю не нужно. И Путину здесь, конечно, очень важно не допустить того, что уже однажды было во времена Киссинджера, когда в какой-то момент Китай сделал Советскому Союзу ручкой и пошел дружить с Соединенными Штатами. И, надо заметить, на этом очень здорово приобрел. Вот. И потому что разумно поступили Соединенные Штаты, неразумно – это их дело. Но мы понимаем, что этот призрак того, что Китай может совершить свой поворот, но если не на Запад, то, во всяком случае, в определенном смысле туда, он над Путиным висит. Но тогда зависимость от Китая была на 5 копеек, а сегодня она просто абсолютная в части военных действий. С другой стороны, для Китая тоже, конечно, Путин – это такая важная игровая фигура, потому что, ну, Путин сделал из России абсолютного вассала Китая. То есть тот, который абсолютно идет в створе китайской внешней политики, иногда даже выступает запевалой, да? А во-вторых, который является поставщиком нефти и нефтепродуктов, причем поставщиком в таких условиях, что когда раньше мы делали поставки в Китай или строили трубу в Китай, мы всегда торговались. Мы говорили: дорогие товарищи китайцы, вот у нас есть поставки в Европу, пожалуйста, сделайте нам поставки вам настолько же выгодные. Потому что если мы не будем поставлять вам, мы просто повернемся и будем поставлять больше в Европу. И китайцы это прекрасно понимали и шли, в общем, навстречу. Сейчас же этого баланса у Путина нет. Соответственно, Китай может, по сути дела, диктовать цену. Китайцы пока себя ведут сравнительно прилично, то есть они диктуют, но так, в определенных масштабах. Вот, могут гораздо жестче прижать, надо заметить. И поэтому то, что Путин так чувствительно относится к вопросу Китая и вдвойне чувствительно к вопросу китайско-американских отношений, это, в общем, совершенно ясно. Что, ну, папочка?
1: Вторая тема, которая...
0: Не уйдет ли папочка в другую семью?
1: Вторая тема, которая сейчас всех волнует, особенно европейцев, особенно жителей стран Балтии, сегодня к которым впервые за всю вот эту современную историю залетели дроны, и была настоящая неучебная воздушная тревога, по-настоящему люди добегали до убежища и так далее. И то, что обсуждается уже, честно говоря, не неделю, не две, а больше, что Путин в какой-то момент, даже не заканчивая войну в Украине, может устроить провокационный захват либо части чьей-то территории, либо направить какие-то дроны на эту территорию и попробовать, наверное, нельзя это все равно будет назвать, открыть второй фронт, но попробовать прыгнуть на НАТО. Вот так это точно можно назвать. И все это сейчас обсуждают, там Рераш целый доклад выпустил, что это не только возможно, но и скорее всего такой сценарий и будет. Как вы к этому относитесь? А главное, как вы здесь из Европы представляете себе европейский ответ, насколько он может быть адекватным?
0: Смотрите, это вот чем всегда была проблема на кремлеология, да, кремлеология, это тем, что мы были во многом вынуждены опираться не на прагматические расчеты, а на оценку психологии Политбюро. Но когда это было Политбюро, то, сами понимаете, сидит много народу, как-то их мнение усредняется, в общем, можно более-менее понять, чего они там нарешают. А в случае, когда мы имеем дело с волюнтаристическими решениями одного человека, здесь это сделать намного тяжелее. Поэтому, когда Рераша делает такой вывод, оно во многом, они во многом, или там Рогов во многом, оценивает свое ощущение от того, что Путин может сделать или не сделать. Потому что с прагматической точки зрения, конечно, начинать экспериментировать с атакой на НАТО в условиях, когда у тебя война с Украиной на липчике держится, ну, это такое себе. Вот. Тем не менее, сказать, что он этого не может сделать, ну, я вот здесь в Европе об этом постоянно говорю. Что является триггером, то есть вот почему он может или не может? Это то, что он хочет, понятно, он хочет ослабить НАТО, ослабить веру в НАТО, для того, чтобы каждая страна оценивала себя как находящуюся в изоляции. И в этой ситуации, конечно, у него все карты на столе. Триггер в данном случае будет то, как он оценивает, во-первых, вмешаются ли американцы, во-вторых, как к этому отнесется Китай. И в-третьих, это насколько Европа сильна и насколько Европа готова к ответу. И вот здесь есть и плюсы, и минусы. Потому что, с одной стороны, Европа, конечно, сегодня к ответу не готова. И потенциальный выход американцев из структуры НАТО приводит не только к проблеме, связанной с тем, что уходит вот эта вот самая американская крыша, но и к...

Это ощущение того, что Европа щеки-то надувает, а на самом деле сильной не является. И это то, о чем я все время здесь говорю. Ребята, то, что пока Путин не помрет, между Россией и Европой будет идти холодная война, это уже на сегодняшний день очевидно. То есть мы понимаем, что в путинском окружении людей, которые хотели бы вот этой вот горячей войны, которая сейчас идет с Украиной, их практически вообще нет. Но людей, которые хотели бы поддерживать напряжение в взаимоотношениях с Западом, их, в общем, более чем достаточно. Поэтому холодная война неизбежна. А вот будет ли эта война горячей, зависит от того, насколько Европа будет готова, насколько она на сегодняшний день сумеет свою оборону поднять до нужного уровня. Для того, чтобы поднять оборону Европы до нужного уровня, вот если мы с вами посчитаем расходы на военную машину в России, если мы посчитаем паритет покупательной способности, если мы посчитаем внутренний валовый продукт Европы, то мы можем с уверенностью сказать, что это где-то 4,5%. Вот если будет 4,5%, то тот объем военной продукции, который производит Европа, задавливает Путина в одни ворота, и начинать войну для него смысла нет. На сегодняшний день это половина. А половина — это, как бы, понимаете, на липчике. То ли да, то ли нет. И начинает играть вот то, с чего я начал. Психология. Да? Если бы было 4,5, никакая психология бы уже не играла. Понятно, так сказать, тебя задавят в одни ворота. Есть, правда, вторая проблема. Вторая проблема связана с тем, что в Европе, как и во всех странах мира, в общем, на сегодняшний день нормальных, люди, никто особо воевать не хочет. Ну, то есть, на самом деле, есть порядка 8% населения, которые могли бы при определенных условиях, но, в принципе, вот эта вот демобилизация в головах людей произошла. Ну, зачем мы будем воевать? Здесь у Европы есть два варианта. И они сейчас это, опять же, всерьез обдумывают. Первый вариант – это поднять вот эту вот готовность населения воевать. Это, на самом деле, задача вообще ни разу не сложная. Она вполне себе решается средствами современной пропаганды в течение, опять же, приблизительно 5 лет. То есть ты подходишь к детям в районе 14 лет и начинаешь им рассказывать о том, что твоя земля – это только твоя земля, и что конфликты, касающиеся твоей земли, могут и должны решаться с применением силы. 5 лет. В 19 лет ты получаешь человека, готового защищать свою землю с оружием в руках. Но есть второй путь. И этот второй путь тоже на сегодняшний день осмысливается. Это то, что европейская сухопутная армия будет базироваться на украинской армии. Это важно на самом деле и для Европы, и для Украины. Потому что, ну, вот вы себе представьте, завтра прекращается война, а в Украине порядка 1 000 000 человек на сегодняшний день из тех, кто прошел фронт, на самом деле прикипели к этому военному делу и привыкли получать, в общем, приличные по украинским меркам деньги за эту свою военную работу. Что им делать? У них будет, как и у россиян, которые были на фронте, будет ломка. И в этом смысле украинская армия в качестве основы для сухопутных сил европейской армии – это решение не только для Европы, но это решение и для Украины. И это решение приблизительно на 15 лет, как мы понимаем, ну, с учетом, так сказать, возраста тех людей, которые в эту армию могут быть ангажированы. Что, в общем, сразу выносит нас за пределы сроки существования Путина. А после того, как Путин уйдет, вероятность того, что уровень конфликтности снизится, он, в общем, достаточно велик. То есть у Путина, с одной стороны, ему, конечно, должно быть страшно начать. С другой стороны, он понимает, что дальше для него ситуация будет только хуже. И здесь будет вопрос.

0: психологического решения, а вот туда или сюда. Мой прогноз, что, конечно, Путин пойдет по своему традиционному пути, а серединка на половинку. То есть брутальной войны точно не будет, а какая-нибудь гибридная обязательно будет. Собственно говоря, об этом сейчас все здесь говорят и думают. Конечно, нам бы хотелось быть в России, делать в России то, что мы умеем, жить в привычных для себя условиях и взаимодействовать с теми людьми, с которыми мы привыкли и любим взаимодействовать, и которые нас понимают, и с которыми, где мы известны и так далее. Это хотелось бы всем. И Дмитрию Быкову, и Михаилу Ходорковскому, и всем остальным. Жизнь, она устроена так, как она устроена. Что-то ты можешь, что-то ты не можешь. Вот на сегодняшний день помочь России мы не можем. Потому что как можно было бы помочь России в сегодняшней ситуации? Я вам скажу. Вооруженное восстание. Вот я два раза в своей жизни принимал участие в вооруженных противостояниях на улице Москвы. Да, в 91-93 году. Я не то что читал об этом, я это вот этими ручками делал. И я прекрасно понимаю, что в сегодняшней ситуации это для, во всяком случае, либерально-демократической, прозападной оппозиции невозможно. Потому что она базируется в России на молодом образованном городском классе, а молодой образованный городской класс не хочет рисковать, не хочет выходить с оружием в руках на улицы городов. Ну, не хочет. Ну, нет этого желания. Этого, надо заметить, желания, этой вот интенции нету у образованного городского класса сейчас почти нигде в мире. Ну, там, за исключением неких стран, так сказать, Арабского Востока, о которых, там, наверное, мы знаем меньше. Это исключено. Раз это исключено, то вопрос о смене власти в России силами демократической оппозиции, оно с повестки дня снято. Да? То есть это не значит, что Путин может расслабиться, потому что помимо демократической оппозиции есть еще национал-патриотическая оппозиция, есть леворадикальная оппозиция, да, которая вполне себе базируется на совершенно других людях, которым сейчас как раз Путин научил, что вопросы вполне себе классно решать с оружием в руках, и человеческая жизнь стоит очень мало. Но это вот та часть общества. Если мы не можем этот вопрос решить, то что мы можем? Мы можем помогать той части российского общества, которая является антивоенной, в той мере, в которой можем. Это помощь политзаключенным, помощь тем людям, которые могут стать политзаключенными, помощь тем людям, которые, чтобы не стать политзаключенными, вынуждены уезжать из страны. Во-вторых, мы можем помогать тем людям, которые являются антивоенными в голове. То есть они как бы не готовы это проявлять, поэтому у них меньшие риски стать политзаключенными. Вот. Но, тем не менее, в голове они вот такие. И для этих людей главное это ощущать, что они не одиноки, что они не сами по себе. И мы это с вами делаем методами контрпропаганды, над которой работает значительная часть демократической оппозиции, находящейся в изгнании. Потому что мы это себе позволить можем, а те люди, которые находятся в России, себе это позволить не могут. Вот это вторая задача, которую мы решаем. Помимо этого, мы решаем еще две задачи. Первая задача – это помощь тем людям, которые оказались на Западе, оказались в изгнании. И мы про это можем с вами поговорить подробнее. Вторая задача – это коммуникация с европейскими странами, с европейскими элитами в отношении как сегодняшней России, так и России после Путина. Почему я говорю, объединяю это в один вопрос? Потому что большее значение это будет иметь для России после Путина. Очень важно чтобы у этих людей, у западных элит, у западных обществ, наверное, в более широком смысле можно сказать, хотя, конечно, не сказать, что западные общества уж так уж озабочены Россией, но элиты точно, общество в некоторой степени, чтобы у них не сложилось то мнение, которое навязывается, наоборот, Кремлем, что вся Россия – это Путин. Вот это мнение нам надо сломать. Мы это мнение ломаем, и мы сейчас обсуждаем с людьми вопрос, что у России есть свои интересы, которые будут после Путина. И об этих интересах нужно думать сегодня, и надо готовиться взаимодействовать с теми людьми, которые будут после Путина, хотя это могут быть не самые приятные люди. Вот те задачи, которые мы на сегодняшний день пытаемся решать здесь. Наверное, есть еще одна задача, которая решается плохо. Одна из важных сторон для постпутинской России – это вопрос структуризации общества. Вот атономизированное общество, российское атономизированное общество, оно очень склонно к диктатурам, потому что в таком обществе популисты всегда набирают очень много. И вследствие этого есть риск того, что после Путина придет новый Путин. Чтобы этого избежать, надо общество структуризировать. А как общество структуризируется? Через такое общество, как российское, оно структуризируется через две основные модели. Это территориальная модель, то есть субъекты федерации, повышение значимости субъектов федерации. И вторая идеологическая, то есть тогда, когда общество расходится на идеологические колонны. Это неплохо, это хорошо, когда люди внутри России говорят, а вот мы объединены в этот клуб, а вот мы в этот клуб. И дальше возникает возможность этим клубам между собой договориться, как строить жизнь России. Потому что если клубов нет, то и договориться невозможно. Тогда выходит один популист. А вот когда клубы есть, тогда возникает Народный фронт, и тогда возникает согласие в парламенте, тогда возникают коалиционные правительства и так далее и тому подобное. Вот для этого необходимо создание идеологии. А у нас на сегодняшний день создание имеется в виду не выдумывание идеологии, а создание групп. Понимаете, кто-то стоит с красным флажком, кто-то стоит с белым флажком, кто-то стоит с синим флажком, кто-то еще с каким-то флажком. И люди собираются у каждого флажка. Вот в чем здесь проблема? На сегодняшний день, поскольку популизм в мире достаточно популярен, очень многие политики, большинство политиков, не хочет стать с определенным флажком. Все пытаются, я и красный, я и синий, я и зеленый, я и белый, я еще какой-то, все ко мне. Не работает так. Ну, точнее, работает, но так диктатура возникает. Вот то, в чем надо сейчас, на мой взгляд, убедить людей, убедить тех людей, которым нравится политика, что они должны стать со своими флажками и дать обществу ориентиры. Вот если я за красных, то я сюда. Если я за белых, то я сюда. Если я за синих, то сюда. За зеленых сюда. Это не разлом общества, это его структуризация. И вот эта работа пока сделана плохо. Над этим надо работать дальше.
1: Это был фрагмент программы «Воздух».

0: В Нью-Йорке 11 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый день, дорогие друзья! Я думаю, что многие из вас узнали в дирижёре этого произведения Юлиана Рахлина. И музыку, может быть, и узнали. Это вторая часть «Вальс» или «Бал» из «Фантастической симфонии» Гектора Берлиоза. А играет это произведение Иерусалимский симфонический оркестр. Дело в том, что мы все хорошо знаем Израильскую филармонию, которую руководит Лахав Шаним, и которая базируется в Тель-Авиве и дает регулярно концерты в центре Бронфмана. Но мы, наверное, забыли, что в Израиле существует еще один большой, очень хороший симфонический оркестр в Иерусалиме, который когда-то назывался оркестром «Радио», а потом стал просто Иерусалимским филармоническим или Иерусалимским симфоническим оркестром. И Юлиан Рахлин, которого мы помним, и он когда-то бывал даже в моей программе, как прекрасного скрипача, он давно и с удовольствием начал дирижировать. И, как вы видели по этим буквально нескольким секундочкам, он очень неплохо ведет себя с оркестром, и он был приглашен в качестве главного дирижера этого оркестра. Оркестру, кстати, в следующем году исполняется 90 лет. Но они в большой финансовой, я бы сказала, яме. Потому что Израиль из-за всех этих трудностей, которые эта страна сейчас переживает, резко сократил субсидии. И оркестру, чтобы выжить, нужно 2 миллиона долларов в год. Поэтому Юлиан Рахлин обратился к международным спонсорам просто с протянутой рукой. «Помогите нам выжить». Вот почему я дала эту запись, чтобы напомнить о втором важном израильском оркестре и о том, что это большой оркестр, прекрасные музыканты, отличный дирижер, и им надо помочь. Каким образом? Не знаю, если у вас есть 2 миллиона, милости просим. А может быть, понемножку соберут. Не знаю, как, например, Вашингтонская национальная опера переехала из Кеннеди-центра и уже объявила следующий сезон и вроде бы вполне готова выжить. Может быть, не с 40 спектаклями в год, а с меньшим количеством, но все-таки несколько премьер будет в разных местах, но они выживают благодаря спонсорству, частным вливаниям. Кеннеди-центр им уже совершенно не помогает. Ну, а мы с вами поедем в город Тбилиси. Дело в том, что 30 мая там открывается фестиваль Тарадзе. Тарадзе, Давид Тарадзе был прекрасным грузинским композитором. Александр Ирилексо Тарадзе был выдающимся пианистом и прекрасным педагогом, который воспитал несколько поколений выдающихся пианистов и который провел много лет в Америке, много очень сделал для музыкального образования в Америке. И сейчас, к сожалению, он скончался несколько лет тому назад, не дожив до 70 лет. А 30 мая его день рождения. И вот в день его рождения, 30 мая, открывается фестиваль Тарадзе в Тбилиси. Фестиваль этот организован фондом Тарадзе. Вы можете найти на гугле Тарадзе фонд или Тарадзе.org. Поищите там расписание этого фестиваля. Он будет идти до 18 июня. Там много концертов, барочной музыки, симфонической музыки, сольные, фортепианные, причем участвуют ученики Тарадзе бывшие, такие как Эдишер Савицкий, сам ставший замечательным педагогом и пианистом, как Георгий Вачнадзе, тоже прекрасный пианист. В общем, очень интересная программа. Фонд Тарадзе, возглавляет его сестра Нина,
молодец, спасибо ей за это. Одним из участников этого фестиваля обещает быть даже Джан Андре Назеда. А мы отметим это событие фрагментом из выступления самого Лексо Тарадзе, одно из последних его выступлений, может быть, последнее выступление в Грузии. А это в прекрасном совершенно музыкальном центре, это главный концертный зал Тбилиси. Я была свидетелем того, как этот концертный зал открывался. Не надо пока, не давайте, подождите секундочку. Так вот, этот концертный зал построен был благодаря невероятным усилиям Джансуга Кахидзе, который был в то время главным дирижером грузинского симфонического оркестра, который сыграл гигантскую роль в формировании новой грузинской музыки, в частности, в музыке кончели и многих других композиторов, которых он исполнял, которых он пестовал. А поэтому центр теперь носит имя Джансуга Кахидзе. А та запись, которую вы сейчас услышите, это играет все тот же грузинский национальный симфонический оркестр, но под управлением его сына Вахтанга Кахидзе. Солирует Лексо Тарадзе и исполняется знаменитый второй концерт Прокофьева, в котором Тарадзе практически в его интерпретации не было равных. Вот теперь давайте будем слушать.

А, ну что ж, это сигнал тому, что пора эту запись остановить и двигаться дальше. Я хочу напомнить любителям музыки, живущим в Нью-Йорке, что 1 июня, совсем скоро, в центре Менье, который находится на нижнем этаже центра Михаила Барышникова, 450 Вест, 37-я улица, состоится очень интересный концерт камерной музыки, который организован группой или организацией «Ювентус», «Ювентус про мюзика». Ирина Нузова, которая была пару недель тому назад в нашей программе, рассказывала об этом центре, об этой программе. Она ее специально создала для того, чтобы молодые начинающие профессионалы имели возможность играть в одном ансамбле с известными, уже опытными музыкантами. В частности, сама она принимает участие в этих концертах. Дмитрий Берлинский участвует в этом концерте, будет 1 июня. Известные американские виолончелисты будут участвовать. В общем, большая интересная программа. Концерт 1 июня в 19:00 Центр Барышникова. А билеты можете купить прямо перед входом. Приходите, получите удовольствие. Говоря о камерной музыке, не могу не сказать, что 31 мая, воскресенье, нас с вами ждет днем в 2 часа дня в Карнеги-холле гигантский подарок, который приготовило трио в составе Евгений Кисин, Джошуа Белл, Стивен Исерлис. Каждый из них выдающийся музыкант. Как это будет вместе, я думаю, что должно быть очень хорошо. Тем более, что они исполняют совершенно замечательную программу. В этой программе будет три трио. Два из них нам очень хорошо знакомы, и всегда их приятно еще раз услышать. Это второе фортепианное трио Шостаковича и фортепианное трио Чайковского, памяти великого художника или памяти великого артиста, которое он посвятил памяти своего учителя Рубинштейна. Между тем, открывает программу сочинение, которое я, честно говоря, не знала. Решила узнать, что это такое. Это называется «Фантастическое трио» Соломона Разовского. Кто такой Соломон Разовский? Он родился в 1878 году. Он жил и учился в Петербурге. Он был учеником римского Корсакова. Он был частью группы «Кружок еврейской музыки», в куда входило еще несколько известных композиторов еврейского происхождения, изучавших еврейский фольклор и пытавшихся инкорпорировать его в свои сочинения, точно так же, как русские композиторы включали русский фольклор в свои сочинения. А судьба Разовского сложилась так, что он... В конце концов, он жил в Европе какое-то время, он брал уроки дирижирования у Артура Никиша и потом оказался в Палестине, где провел несколько лет, и, в конце концов, в Соединенных Штатах Америки. Он скончался в 1962 году и написал немало музыки, в том числе вот это самое фантастическое трио, которое посвятил своему отцу, а отец у него... был кантором. У меня нету записи того, как играет Кисин, Белл и Исерлис это трио. Но у меня есть записи этого трио в исполнении молодых музыкантов. Я думаю, в любом случае будет интересно послушать хотя бы фрагмент из него. Пожалуйста.

0: я думаю, получили какое-то представление о стиле этой музыки. А хотите послушать все целиком, приходите в воскресенье в 2 часа дня на концерт Кисина, Исерлиса и Белла, три выдающихся музыканта в Карнеги-холле. А мы с вами отправимся в кино. Ну, во-первых, напомню, что закончился Каннский кинофестиваль, и на этом кинофестивале золотую пальмовую ветвь получил фильм выдающегося румынского режиссера Фьорд, имя режиссера Кристиан Мунджу. Прекрасный фильм, очень сложный, интересный, такой европейский, актуальный. Премию Гран-при, это вторая по значению премия Каннского фестиваля, получил Андрей Звягинцев, которого мы очень с вами любим, помним. Он впервые за 9 лет представил свой фильм. Фильм называется «Минотавр». Он, мы знаем, Звягинцев пережил очень много за эти годы. Он чуть не умер от ковида. Он был в коме какое-то время. Он долго приходил в себя, восстановил свое здоровье, я надеюсь, полностью. И самое главное, вся его творческая энергия при нем. Он нашел, как он говорил, это самое трудное было, достать деньги на свой следующий проект. Его следующий проект делался с помощью французских, немецких и каких-то еще там европейских продюсеров, что было очень непросто, даже из творческой точки зрения. Но фильм «Минотавр» был представлен, получил восторженные рецензии. Многие даже думали, что ему дадут золотую ветвь, но дали гран-при, что тоже очень хорошо, а самое главное, благодаря этому мы с вами довольно скоро, я надеюсь, увидим этот фильм, так же, как и «Фьорд» и некоторые другие отмеченные фильмы, потому что если они отмечены на Каннском фестивале, то они рано или поздно придут к нам в Соединенные Штаты Америки. Обращаю внимание еще на фильм Павла Павликовского, тоже очень хорошего польского режиссера. Видите, это все привет из бывшей социалистической группы. Фильм называется «Отечество». И это такая несколько, я бы сказала, фантазия на тему биографии Томаса Манна и его послевоенных лет. Очень интересная такая психологическая драма. Но этот фильм и снятый, как Павликовский любит это делать, в черно-белом тонах, в черно-белых тонах. И этот Павликовский получил приз как лучший режиссер. Правда, поделил это звание с двумя молодыми испанцами за фильм, название которого в переводе называется «Черный шар». Еще одно знакомое имя – это Вирджини Эфира. Мне очень нравится эта французская актриса, и она получила приз Каннского фестиваля за лучшее исполнение женской, главной женской роли, разделив его с своей партнершей, японской актрисой. А фильм тоже очень интересный под названием «Внезапно». Ну, если хотите более подробно узнать о результатах Каннского фестиваля, то отсылаю вас к моему знакомому, хорошему и вашему знакомому Антону Долину, который был гостем нашей программы и который очень много интересно всегда комментирует. Кстати, на Ютубе есть не только его несколько хороших интервью по поводу Каннского фестиваля, но и очень интересное интервью, которое дал один из продюсеров, главный, в общем-то, продюсер Звягинцева, это Александр Роднянский. А теперь о том, что у нас все-таки в Нью-Йорке уже сейчас. 1 июня 100 лет Мэрилин Монро. Схвалить ее специально, объяснять про нее ничего не надо, но хочу напомнить, что она родилась в Лос-Анджелесе, что звали ее Норма Джин Мортенсон, и что начинала она как фотомодель. и как просто модель, и просто за свою красоту, как говорится, и живость. В конце концов добилась того, что получила контракт с знаменитой крупной студией. Тогда надо было только контракты заключать, это был конец 40-х годов. А 20th Century Fox. И она стала их актрисой. Она начинала с маленьких ролей. И вот сейчас кинотеатр «Фильм Форум» показывает 13 фильмов с участием Мэрилин Монро. В том числе и те, где она играла главную роль. А она не всегда играла главную роль. И для того, чтобы вам напомнить о том, как она менялась за все эти годы и какие фильмы были с ее участием, мы покажем вам небольшую компиляцию, которая начинается в 47-м году. Поехали. Вот она, юная, совсем юная Мэрилин в 47-м году. Видите, даже такие смешные какие-то фильмы. That's a place I want to be, so anyone can see that I belong to you and you belong to me.
1: None of your lip, fatty, and we ain't opening here tonight.
2: You put it on in worse places than this?
1: Indeed. Young man,
0: we have played the finest house in Denver, Dodge, and Durango.
2: How about that one-night stand and lost music?
0: Это одна из первых, может быть, первая ее важная очень роль – «Асфальтовые джунгли». Это крошечная, но запоминающаяся роль.
3: Это Макс Фабиан, продюсер. Теперь иди и сделай себе что-то хорошее. Почему они
4: всегда выглядят как несчастные рабицы?
3: Потому что это то, что они есть. Go and make him happy.
5: Hey, Jeff? Alan's throwing a little party tomorrow night. Sort of a good luck shindig for the internationals.
6: Pardon me. Oh. Johnny, we're going.
7: Yeah, well, okay, Father. Look, why don't you give this to Jeff? He might like to show it off in the lobby, huh?
6: That'll make him very happy.
7: Yeah.
8: I know just the place.
4: Where?
8: My apartment.
4: Right from left field.
8: Spaghetti a la Rick Gavely. Best you ever flopped your lips over. Make it myself.
4: Well.
8: Now, if you're a good girl, I'll tell you the recipe.
4: I know that.
9: I'm a reporter, not an errand boy. What's the matter with Irwin?
4: He went down to Sears to see about a double page for their monthly sales, Mr. Haskins.
9: Okay, I'll do it. How long do you have to work around here before you stop calling me Mr. Haskins?
4: I always treat men with respect, then they treat me.
10: Mr. Gallagher's department?
11: That's right, and please hurry.
10: Mr. McKinley's very busy. He can't see anyone.
11: I think Mr. McKinley would rather have things go right along as usual, miss.
0: Ведь некоторые из этих фильмов совершенно неизвестны и, может быть, заслуженно забыты. Но она замечательная там.
12: Daddy.
13: Nothing at all. Just a few publicity shots we made up in her balcony.
12: Huey, is it true that Victor McFarlane's coming here to the hotel? I was in the beauty parlor when they said...
13: He'd do it any moment. Would you like to meet him?
12: Who wouldn't want to meet a man worth millions who isn't even bald? I was reading all about him in Time magazine. They said he's the most eligible bachelor in the United
14: States. That fellow she married in San Jose when she's working the fruit canners.
0: Это тоже очень важный фильм.
14: Wanted her to go back upstate and live with him again. And when she wouldn't, he just beat her up awful. You should see her eyes.
15: Well, he's her husband.
14: So what?
12: New York, Chicago, Hollywood.
16: London, Paris, Rome. And all this time, I'm supposed to be hanging out the diapers?
17: Why, certainly not. You'll be right with her.
16: Is that really the way you figure it?
17: Well, of course.
18: Or... Remember him, Nell. Remember Philip?
12: Yeah.
18: What did he look like? Now think back.
12: He had brown eyes.
15: Yes.
19: I think you'd better go.
15: No. I wanted to stay and play with me.
19: Well, if I let her stay, will you tell me the missing ingredient in your formula?
15: Yes.
19: All right, go ahead.
15: Well. All right, now say terrified. Now say tissue.
19: No shopping all by yourself. Wouldn't you prefer to come and play in my backyard?
4: Sure, I don't mind if you buy me a drink.
12: How's dear cousin Fanny?
0: Это чрезвычайно важный, драматический фильм, где она показала, что она не только прекрасная комическая актриса.
12: Henry's father the third here?
20: Not yet, but I believe this is his chair.
21: You're here, Miss Lee.
20: Miss Shaw, you're over here.
12: Thank you. Pardon me, my girlfriend's too shy to ask, but could she please have your seat?
20: But of course.
22: You know, mine was one of those divorces you don't read about. The wife finished second.
12: But that's against the law, isn't it?
22: I was absolutely nuts about that guy, and you know what he did to me? First off, he gives me a phony name. Second, it turns out he was already married.

0: Yves Montand.
1: We sit and we chatter. What are we?
0: Ну что ж, друзья, придется нам с вами переходить на рекламную паузу, а после которой у нас еще очень и очень много интересного. Пожалуйста, не уходите.
2: По статистике, каждый пятый пациент с диагнозом варикоз или диабет сталкивается с появлением незаживающих ран на ногах. Это неизбежный исход запущенной болезни без ее своевременного лечения. В Центре восстановления сосудов и вен Presinai Diagnostics лечат самые тяжелые случаи незаживающих ран, когда вам не смогли помочь в других местах, а также избавляют от причин их появления. Presinai Diagnostics.
3: 718-615-41-00.
4: Бог дает человеку бесплатные зубы дважды. На третий раз надо платить. Но я знаю дантистов, которые обойдутся с вами по-божески. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
5: Michael's Pharmacy. Аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо.
6: Michael's Pharmacy. Это огромный выбор медикаментов и грамотная консультация.
7: Michael's Pharmacy. Это товары для дома и подарки любимым.
8: Michael's Pharmacy – это удобное расположение и большие скидки.
9: Michael's Pharmacy – это доставка лекарств на дом и подарки каждому празднику.
5: Michael's Pharmacy – всегда рядом. 718-921-87-77.
10: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
11: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
12: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
13: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
12: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
0: По 1 июня 100 лет со дня рождения Мэрилин Монро. И по этому поводу кинотеатр «Фильм Форум» нью-йоркский, а также, я уверена, и многие кинотеатры в разных других местах Америки устраивают фестивали, а в «Фильм Форуме» будет показано 13 фильмов с ее участием. Самых таких главных, самых ключевых фильмов на большом экране. Приходите и посмотрите. А мы с вами поговорим немножечко об опере, потому что мы с вами давно не ходили на «Опера Вижн». «Опера Вижн», как известно, мой любимый сайт, который создан на деньги и существует на деньги Евросоюза. И благодаря ему мы с вами можем смотреть лучшие постановки европейских оперных компаний. И сейчас там появилась совершенно очаровательная постановка Будапештской национальной оперы. Исполняют они оперу Моцарта «Кози фан тутти». «Кози фан тутти» – так поступают все, или все они таковы, или так поступают все женщины. Как бы то ни было, это третья из трех знаменитых опер Моцарта на сюжеты либретто Лоренцо да Понте. И мне кажется, что в этом году это просто год вот этой оперы, потому что она в июне будет идти в Венской опере, Она будет идти на фестивале «Экс-ан-Прованс», новая постановка. Она будет идти в Зальцбурге. Она будет идти в следующем сезоне в «Метрополитен-опере». Такое впечатление, что все устали от всех остальных опер Моцарта. А вот «Кози фан тутто» давайте будем смотреть и слушать. Я лично не против. Это совершенно замечательная опера. Тем более, что вы сейчас можете посмотреть ее на сайте «Опера Вижн». Совершенно бесплатно, с английскими титрами и в очень симпатичной постановке. Давайте посмотрим трейлер этого спектакля.

Надо сказать, что эта опера, как ни одна другая, наверное, опера Моцарта, очень легко ложится на современность. Современные нравы, недоверие, измены, интриги. Очень это хорошо можно интерпретировать как угодно. Итак, «Кози фан тутте» на опера «Вижн». Оркестр Нью-Йоркской филармонии объявил программу своих предстоящих концертов в парках Нью-Йорка. Июнь – это всегда бесплатные концерты оркестра Нью-Йоркской филармонии, которые начинаются в 8 вечера и заканчиваются фейерверком. Поэтому они собирают большое количество людей, особенно если хорошая погода. Я надеюсь, что погода будет благоприятствовать. Сразу скажу, когда и где. 9 июня в Кортленд-парке в Бронксе. 10 июня в Манхэттене на большом газоне Центрального парка, как обычно. Все места те же самые, где каждый год проходит. Просто даты поменялись, и программа другая. 11-е. Каннингем-парк, Квинс. 12 июня – Проспект-парк, Бруклин. И Стейтен-Айленд у нас не забыт. Но поскольку там нету большого парка, где можно это все проводить, то проводится по традиции концерт в помещении. Помещение называется Театр Сент-Джордж, Стейтен-Айленд, 14 июня. Повторяю, вход бесплатный. Приходите, занимайте места, как хотите, и кто же будет дирижировать? В этом году дирижировать будет Элим Чан. Это имя мы упоминали в среду, потому что Элим Чан, 39-летняя уроженка Гонконга, получившая образование в Гонконге и Лондоне, назначена теперь главным дирижером Сан-Францисского симфонического оркестра. Но с оркестром Нью-Йоркской филармонии она уже выступала первый раз еще в 2024 году, произвела очень хорошее впечатление. Ее пригласили снова, как часто бывает, в этом сезоне, не так давно, может быть, некоторые из вас уже были на ее концерте, в 26-м году, в мае, она не так давно играла программу из сочинений Прокофьева, то есть дирижировала оркестром. И вот теперь ее пригласили провести концерты в парках. А какая-то

два юных создания, которые получают возможность написать произведение для Большого симфонического оркестра. И если это прилично, то Нью-Йоркская филармония это произведение играет. Посмотрим, кто будет в этот раз. Это всегда элемент сюрприза. Плюс родственники приходят. В общем, аншлаг обеспечен. Остальная часть программы связана с французской музыкой. А там обещают виолончельный концерт Сен-Санса, причем партию солиста будет исполнять первая виолончель оркестра Нью-Йоркской филармонии. А плюс будет музыка Равеля, Берлиоза, Дюка. В общем, такая пестрая программа. Я надеюсь, что будет интересно и приятно. А говоря о Элим Чам и Сан-Франциском симфоническом оркестре, я не могу не сказать, что только что пришла другая новость из другого калифорнийского оркестра, который тоже искал себе главного дирижера, потому что это Лос-Анджелесский симфонический оркестр. Лос-Анджелесский симфонический оркестр, которым до недавнего времени руководил Густаво Дудамель. Густаво Дудамель остался креатив-директор или что-то такое, какую-то важную почетную должность ему дали, плюс Эсса-Пекка Салонен, который до этого руководил Лос-Анджелесским оркестром, тоже имеет какую-то почетную артистическую должность и, возможно, право голоса в определении направления этого оркестра. Но нужен все-таки главный дирижер, который помогает составлять программы, который ведет повседневную работу с оркестром, и им назначен Даниэл Хардинг. Это прекрасный английский дирижер, которому уже 50 лет, и который давным-давно заслуживает того, чтобы ему дали большой симфонический оркестр. Я несколько раз слышала его с разными коллективами. Он никогда не разочаровывает. Я надеюсь, что Лос-Анджелес тоже не будет разочарован этим дирижером. Даниэль Хардинг. Ну, а говоря об оркестре Нью-Йоркской филармонии и Элим Чан, которые будут участвовать в концертах в парках, я хочу, чтобы мы послушали финальные такты Шахерезады. Это как раз когда они выступали в 1924 году впервые вместе. Элим Чан и оркестр Нью-Йоркской филармонии. Пожалуйста.

А теперь вернемся ненадолго к кино. А дело в том, что в Нью-Йорке существует центр израильского фильма. И сейчас, опять же, в июне, все будет в июне. Сейчас я вам точно скажу, с 9 по 16 июня. С 9 по 16 июня. В разных местах Нью-Йорка. 10 точек Нью-Йорка. В том числе JCC, Манхэттенский, на Амстердам-авеню и 76-й улице. В Вестчестере, в Бруклине, в какой-то синагоге. Точно я не помню, потому что 10 разных мест. Но если вы пойдете на сайт Израиль Центр, Израиль Фильм Центр Фестивал или Израиль Фильм Центр Стриминг.орг, то вы найдете там полное расписание, какие фильмы и в каком месте. А я вам покажу с 9 июня, так что у вас достаточно времени для того, чтобы приготовиться, разведать и поехать и посмотреть. Давайте посмотрим трейлер этого фестиваля, чтобы, может быть, мы получим какое-то представление о том, что там нас ожидает. Поехали. Поехали.

Вот так. Если вы любите классическую музыку, то вас, конечно, заинтересует новость, связанная с Карнеги Холлом. В Занкель-Холле, начиная со 2 июня и по 23, будет идти очередной, уже 6-й Баховский фестиваль, который проводит Оркестр Святого Луки. Оркестр Святого Луки – это такой, ну, как бы сборный оркестр, но он состоит из лучших музыкантов, живущих в Нью-Йорке. Они собираются регулярно, они дают больше 10 концертов только в одном Карнеги-холле в течение сезона. И в прошлом году они отметили юбилей, у них была совершенно фантастическая программа. В этом году ничуть не хуже. Будет 5 или 6 разных программ, причем с замечательными дирижерами и замечательными солистами. Например, Рене Капюсон приезжает из Франции. Будут исполняться произведения не только Баха, хотя это баховский фестиваль, но будет внимание обращено на музыку Баха и влияние музыки Баха на ранних классицистов, то есть на Гайдна и Моцарта в основном, а также на сына Баха, Иоганна Христиана Баха. Вот эти 4 композитора будут особенно хорошо представлены в программах. Опять же, детали можете узнать на сайте Карнеги-Холла со 2 по 23 июня в прекрасной обстановке, спокойной, приятной, под кондиционером. Послушайте хорошую музыку. А мы с вами послушаем маленький фрагмент из прошлогоднего их выступления, где они поют и играют фрагмент из «Страстей по Иоанну» Иоганна Себастьяна Баха.

Друзья, прежде чем с вами попрощаться, я хочу сказать еще раз, в среду я уже об этом говорила, что следующие полтора месяца вы будете смотреть, во-первых, специально записанные мною программы, которые в основном связаны с музыкальными фестивалями в Европе. Это новые программы, они все, это все очень актуально. А ничего старого в этом нет. Это будет по средам. По пятницам, я надеюсь, что мы с вами сможем, вы сможете насладиться повторами моих интервью с Маратом Гельманом, с Андреем Кравчинским, с... Я надеюсь найти интервью с Александром Малафеевым, о котором попросила моя зрительница и слушательница. Спасибо вам за напоминание, что вам это интересно. У нас было очень интересное интервью с Евгением Бушковым. Мы его обязательно повторим. В общем, спасибо за внимание. До новых встреч. А для тех, кто не успел и не смог попасть на концерт Максима Венгерова и Полины Осетинской, фрагмент из одной из сонат Брамса для скрипки и фортепиано. Всего доброго.

0: четверки полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на воскресенье с 12 дня до 7 вечера. Откроет наш эфир музыкально-поздравительная программа Бориса Авезова. В час дня программа Михаила Братславского «До и после». Затем двухчасовая программа Марины Левенсон «Мысли вслух». В 4 часа программа Александра Федоренко «Мелодии Украины». В 5 часов передача Бенсона Ласкина «Быть евреем». И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Спорт за неделю».

0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик.
3: Я давно его знаю, он очень способный.
4: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым» в воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Очередное воскресенье. Да, господа, за окном май. И у меня ощущение счастья, потому что я знаю, что с 12 до часу я буду вместе с вами получать положительную энергию. Вы от программы, которую я веду в эфире Дэвидзон Радио. Ну и, конечно, и вы от того, что получаете этот заряд импульса и весеннего счастья. Я считаю, что я абсолютно счастлив тогда, когда понимаю, что никому не завидую. Что не хочу быть никем, кроме самого себя, что готов без остатка раствориться в своей жизни, в своем сегодня. Счастлив от ощущения, что просыпаюсь с улыбкой и засыпаю с надеждой на не менее счастливое завтра. Это и есть мое маленькое, господа, но такое огромное счастье. И плюс по воскресеньям с 12 до часу я вместе с вами программа поздравлений.
1: Борис Овезов и программа поздравлений.

0: Катька, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
1: Какой Якин? Я летаю только с Авезовым. Туры с Борисом Авезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Авезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
2: Заходите на сайт borisavezov.com. borisavezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
3: Да вы, блин, даете.
4: Откройте для себя Португалию с новой стороны. Отправьтесь в незабываемое путешествие вместе с Борисом Авезовым с 25 мая по 3 июня. Португалия с Борисом Авезовым – это не просто поездка, а настоящее погружение в атмосферу свободы, вдохновения и ярких открытий. Вас ждут живописные побережья Атлантики, уютные улочки старинных городов, аромат свежей выпечки и вкус настоящего портвейна. Каждый день – это новые эмоции – новые знакомства и новые смыслы. С Борисом Авезовым вы не просто увидите Португалию, вы почувствуете ее глубину и энергию. Едем в Португалию. Уверяем вас, эту поездку вы запомните навсегда. Вся информация на сайте www.borisavezov.com. www.borisavezov.com. Или звоните 646-427-5737. 646-427-5737. 57-37.

Ну, а день, я уверен, будет позитивным, интересным, солнечным, который принесет удачу, радость и море вам улыбок, господа. Вы на правильной волне, и правильно то, что вы делаете с воскресенья по четверг. Пишите мне на смс-телефон 646-427-5737 и оставляйте свои скрометные пожелания и, конечно, поздравления в адрес своих родных и близких. Ну а мы наслаждаемся музыкой хорошего настроения. Получаем удовольствие. Господа, помните, что кто знает, что нас ждет завтра. А потом старайтесь не торопить завтра, не жалеть о вчера. И жить каждый день, как будто он это все, что у вас есть.

Да, господа, это первые ритмичные позывные нашей программы, которые вливают в ваш дом энергию, положительную энергию. Так пусть же с этой музыкой ваши глаза светятся счастьем, а музыка поздравлений приносит новые положительные эмоции. Желаю вам приятных мгновений, успешных решений, грандиозных свершений. И это все с Волн Дэвид Радио, с Борисом Овезовым и Димой Банниковым. Программа поздравлений!

Ну что, господа, конечно, возвращаясь к нашим поздравлениям, возвращаясь к тому, что мы действительно сегодня радуем вас всех красивой музыкой, и я очень надеюсь, что музыка, которая сегодня звучит в нашем эфире, вас всех порадует. И у нас первое поздравление. Здравствуйте, программа поздравления. Сегодня у меня юбилей, 65. Хотелось бы, чтобы вы меня поздравили в прямом эфире. Заранее спасибо. Ваша программа мне нравится, Борис. Вы молодец. Вадим Рауман, Бруклин. Вадим, огромное вам спасибо, что слушаете, то, что нашли время написать. Спасибо вам огромное. Следующее сообщение звучит так. Хотим поздравить своего брата Анатолия Певзнер с днем рождения. Пусть прозвучит красивая песня для именинника Артур Нью-Джерси. Ну, господа, хочу напомнить всем тем, кто слушает программу и все-таки не решает написать мне на смс номер 646-427-5737. Ваши все сообщения будут прочитаны, оформлены музыкально, и я думаю, вашим родным будет очень приятно. Они будут чувствовать, насколько они значимы в вашей жизни. Ну а такие красивые песни Слон Дэвидсон родит исключительно в программе поздравления для вас.

раз вы слушаете нашу программу, значит, ваш день обязательно будет добрым. День будет прекрасным. Будет хорошее настроение, веселым, светлым, ясным. Вам остается только запомнить мой телефон 646-427-5737. В воскресенье по четверг жду ваших сообщений.

0: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 26 июля по 4 августа вместе с Борисом Авезовым.
1: Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
2: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
3: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
4: Звоните 646-427-5737.
5: 646-427-5737.
4: Или заходите на сайт www.borisovezov.com.
5: www.borisovezov.com.
6: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым.
7: Ну что, дорогие мои, конечно, разрешить себе быть счастливым прямо сейчас – это большое мастерство. Но старайтесь просыпаться все-таки, по-моему, с улыбочкой поутру. Все, что случится за день, будет лишь к добру, так говорят поговорки. А вообще, господа, конечно же, за окном воскресенья, которое так заманчиво пахнет, можно чуточку дать себе не торопиться, расслабиться, не торопиться испить чашечку кофе. Скажем так, можно даже включить музыку на всю катушку и улыбаться тоже можно. Поделиться хорошим настроением с тем, кто сегодня рядышком, и с теми, кто вроде не рядом. Но все же очень и очень близко. Вы на правильной волне, слушайте хорошую музыку. И помните, по воскресеньям с 12 до часу Борис Авезов и Дима Банников дарит вам музыку хорошего настроения.
8: Борис Авезов и программа поздравлений.
7: А у нас следующее сообщение, господа. Привет, программа поздравлений. Хочу поздравить своего мужа с днем рождения, Алексея Надлера. Пожелать ему всего самого лучшего. Я тебя обожаю и люблю. Твоя Аня, Филадельфия. Поставьте, пожалуйста, Борис, песню в исполнении Шуфутинского «Взрослая женщина». Ну, конечно, хотелось бы поставить, но я думаю, так как все-таки поздравление идет мужчине, я думаю, что песня для мужчины будет как раз сегодня кстати. Следующее сообщение. Доброе утро, Борис. Поздравьте с юбилеем 55-летия моего любимого мужа Нудель Михаила. Хочу пожелать ему здоровья, долгих лет жизни, чтобы желания и цели, которые были загаданы в прошлом, обязательно сбылись. Ольга Бруклин. Друзья мои, потрясающие песни. И, конечно же, всем нашим мужчинам потрясающая песня, которая так и называется «Лучший мужчина» для вас, дорогие мои. Наслаждайтесь.

Да, господа, получить титул «Лучший мужчина на земле» многого стоит из уст каждой женщины. Но, мужчины, помните, что ты можешь быть самым лучшим теоретиком счастья, никогда не стать счастливым. А можешь ничего не понимать в нем, но просыпаться с радостью каждое утро, засыпать с благодарностью каждый вечер и просто улыбаться от счастья каждый день своей жизни. И помнить с тобой, что с тобой рядом счастливая женщина, которую ты именно сделал счастливой. «Лучший мужчина на земле».

0: Борис Овезов в программе поздравлений.
1: Да, господа, конечно, настроение зашкаливает. Май за окном. Я думаю, что у всех у вас приподнятый дух, потому что действительно с вами Дэвид Зубрадзе льется потрясающей композицией. Господа, у нас следующее сообщение. Борис, пусть прозвучит у вас в эфире что-то израильское. Для настроения спасибо, Давид Квинс. Конечно, господа, что-то израильское в программе поздравления обязательно сегодня для всех тех, кто неравнодушен к этой музыке. Наслаждайтесь музыкой хорошего настроения. Я думаю, что она добавит вам чуточку солнца в ваше сердце. Получаем удовольствие. Bye.

Я бы к этому ритму добавил еще русский текст. Откройте ваше сердце счастью, пустите в вашу душу свет, и мир покажется прекрасным. Жить по-другому смысла нет.

Напоминаю, дорогие друзья, вы на правильной волне. Программа поздравления в Дэвид Зон Радио. Сейчас с 12 до часу, каждое воскресенье. Борис Овезов и Дима Банников. Музыка хорошего настроения. Хотите стать участником? Пишите мне на смс-портал 646-427-5737. С воскресенья по четверг жду ваших сообщений. Все это музыкально оформлю и у вас, и у ваших близких.

0: Борис Авизов и программа «Поздравления».
1: Подарите себе путешествие, которое наполнит сердце смыслом и вдохновением.
2: С 16 по 25 августа
1: отправляемся в гладко-шерный тур по Узбекистану вместе с Борисом Авизовым. С человеком, который умеет раскрыть душу каждого места.
2: Ташкент,
1: Самарканд и Бухара откроются перед вами не как просто города, а как живые страницы истории,
2: где переплетаются культура, традиции и духовность.
1: Этот тур создан для тех,
2: кто ценит комфорт,
1: кашрут и глубокие впечатления.
2: Вас ждут древние архитектурные шедевры,
1: уютная атмосфера Востока и продуманная программа
2: без лишней суеты.
1: Каждый день будет приносить новые открытия.
2: Не откладывайте мечту. Позвольте себе увидеть Узбекистан так, как его видят избранные. Это путешествие останется с вами навсегда.
1: 646-427-5737.
2: 646-427-5737.
1: Вся информация на сайте www.borisavezov.com.

0: оставайтесь на нашей волне. Надеюсь, что реклама пройдет очень быстро. А вам всем советую, мечтайте, планируйте, наслаждайтесь моментом. Помните, вы притягиваете к себе то, во что вы верите. Поэтому будете на позитиве, получите позитив обратно. Реклама пройдет очень быстро.
1: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
2: Знаешь, какой он красавчик.
3: Выглядит как огурчик.
4: Я давно его знаю, он очень способный.
5: Он очень хороший человек.
1: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым» в воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
6: Операцию я беру на себя.
1: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
7: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
8: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
2: Знаешь, какой он красавчик.
4: Выглядит как огурчик.
3: Я давно его знаю, он очень способный.
5: Он очень хороший человек.
1: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым» в воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
6: Операцию я беру на себя.
1: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

Приветствую еще раз, дорогие друзья. Вы на правильной волне, вторая часть программы поздравления. Да, господа, за окном выходные, а это прекрасный повод отстать от самого себя по всем фронтам, скажем. Хочется что-то делать, творить и вытворять, или просто стоять на голове. Полный вперед, друзья мои, из песни устройте себе 101 встречу, шумную компанию и веселье до упада. Почему бы и нет? Ну, а если хочется, мечтаете о тишине, забудьте тогда, где телефон, есть ли доступ в интернет и давно ли не видели своих друзей. Надо встречаться со всеми. В конце концов, не надо над собой издеваться. В жизни и без того достаточно всего, что мы делаем через силу, через «не могу». У каждого свой способ расслабиться, поэтому самое время вспомнить, что на Дэвидсон Радио с 12 до часа идет программа поздравления, а это уже вторая часть. Борис Овезов и Дима Банников доставляют вам море удовольствия и очень надеемся, что полезная информация

0: ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь с ним в Гагры.
1: Какой Якин? Я летаю только с Авезовым. Туры с Борисом Авезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Авезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
2: Заходите на сайт borisavezov.com. borisavezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
3: Откройте для себя Португалию с новой стороны. Отправьтесь в незабываемое путешествие вместе с Борисом Авезовым с 25 мая по 3 июня. Португалия с Борисом Авезовым – это не просто поездка, а настоящее погружение в атмосферу свободы, вдохновения и ярких открытий. Вас ждут живописные побережья Атлантики, уютные улочки старинных городов, аромат свежей выпечки и вкус настоящего портвейна. Каждый день – это новые эмоции, новые знакомства и новые смыслы. С Борисом Авезовым вы не просто увидите Португалию, вы почувствуете ее глубину и энергию. Едем в Португалию. Уверяем вас, эту поездку вы запомните навсегда. Вся информация на сайте www.borisavezov.com. www.borisavezov.com. Или звоните 646-427-5737. 646-427-5737.
4: Ну и продолжая наш веселый музыкальный эфир, хочу напомнить вам, что вы на правильной волне. У вас программы поздравления вас всегда атакуют радость и креативные идеи. Я уверен, слушая нас, вас сразу атакуют паруса вашей удачи, которые всегда наполняются ветерком оптимизма и профессионализма.

господа, желайте большего, желайте лучшего. Я больше чем уверен, что вы увидите все в своей жизни. И мы все не особо торопимся исполнять свои же мечты. Надеюсь, что когда-то потом у нас будет на это больше времени, желаний и возможностей. Только у каждой жизни есть один маленький нюанс. Она имеет возможность внезапно заканчиваться. Поэтому спешите, господа. Слушайте правильную музыку, окружайте себя правильными людьми. И вспомните, что на Дэвидзон радио по воскресеньям с 12 часов программа поздравления с Борисом Алексеевичем.

Наш веселый музыкальный эфир, господа, хочу прочесть очередное приветствие. Привет, Борис, хотели бы поздравить своего коллегу, портного Георгия, с днем рождения, друг, стать богатым, чтобы вдруг и счастливее всех на свете, и друзей побольше встретить, и здоровья, чтоб на славу, сил на все всегда хватало, и успеха, и везения пожелаем в день рождения. С днем рождения, Георгий, от души и от всей нашей радиостанции. Следующее поздравление. Сеня и Руслан хотят пожелать всем доброго дня и хороших выходных. Борис, поставьте старую добрую песню «Mambo No. 5». Мы получим море удовольствия. С этой песней у нас особые воспоминания. Ну, действительно, господа, люблю эту песню. Я думаю, что вы получите удовольствие, так как все-таки эта песня навеет вам годы счастливой молодости.

Хочу напомнить, дорогие мои, что вы на волне хорошего настроения. Служба доставки музыки хорошего настроения. Борис Самовёзов и Дима Баникова. Каждое воскресенье с 12 до часу. Получайте удовольствие.

0: Да, дорогие мои, хочу отметить, что после такой музыки я становлюсь радостным и вдохновляющим. Порхаю весь день на крыльях успеха, встречая каждый момент улыбкой. Поэтому и вам советую всегда по воскресеньям. С 12 до часу программа «Поздравления» с Борисом Овезовым и Димой Банниковым.
1: Дорогие друзья, Борис Овезов приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие
2: в солнечную Грузию с 27 августа по 6 сентября. Это время, когда горы дышат свободой.
1: Море зовет к приключениям.
2: А гостеприимство людей согревает сердце.
1: Представьте вкус ароматного вина,
2: свежего хачапури и теплый вечер под звездами.
1: Здесь вы сможете перезагрузиться, найти вдохновение
2: и почувствовать настоящую радость жизни. Не откладывайте мечты. Они ждут вас именно сейчас. Соберите чемодан, захватите улыбку и откройте новые горизонты.
1: Грузия станет историей, которую вы захотите рассказывать снова и снова.
2: Делясь теплом, светом и силой, полученной в этом удивительном путешествии вместе с Борисом Овезовым. Звоните 646-427-5737 или вся информация на сайте www.borisovezov.com.

Ну, а мы имеем в своем арсенале еще несколько сообщений. Следующее сообщение, господа, звучит так. Хочу поздравить своего супруга Сергея Тисмана. Мой милый и светлый, сегодня тебя с днем рождения. Поздравляю. Ты лучший подарок судьбы для меня. Тебе только счастья желаю. Твоя Джулия Бруклин. Какие трогательные, красивые слова. Браво, Джульетта. Доброго дня, Борис. Звучит следующее пожелание или поздравление. Завтра у сына день рождения. Хотели поздравить его в прямом эфире. Звать его Фальчук Дэйв. Ему 40 лет. От родителей Володи, Алины, сестры Екатерины и братишки Рога. Скажите, что мы его очень любим. И хотелось бы, конечно, пожелать ему крепкого здоровья и успехов. Пусть для нас прозвучит что-то очень интересное. Спасибо за программу поздравления, дорогой Борис. Ну, ваше пожелание превыше всего, господа. Желтое такси.

0: Очень надеюсь, что выражу мнение огромной аудитории поклонников хорошего настроения, что все-таки чудесный май – это время цвести, время сиять. Этот месяц наполняет нас счастьем, достатком и радостью. Поэтому оставайтесь на нашей волне. И полезная информация для вас, конечно же, будет кстати.
1: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 26 июля по 4 августа вместе с Борисом Авезовым.
2: Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
3: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
4: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
5: Звоните 646-427-57-37
6: 646-427-57-37
5: или заходите на сайт www.borisovezov.com
6: www.borisovezov.com.
7: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым!

Хотелось бы прочитать следующее сообщение. Борис, вам пишет Роман Сачков. Передаю привет Анатолию Олейникову. Здоровья ему и хорошего настроения. Бруклин. Борис, хотели бы передать привет офису Светланы Цвик. Всем девчонкам, будьте на позитиве и радуйтесь, поставьте красивую песню. Огромное вам спасибо. Ну, конечно, друзья мои, потрясающие песни. Сегодня в программе поздравления для вас, дорогие мои. Женщина, а вы мне нравитесь.

Вы мне нравитесь, взрослая женщина, со следами от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

что не выразить словами. Я пьянею рядом с вами. Вы, как терпкое вино, вы, как...

0: Да, дорогие мои, все-таки люблю дни, когда на душе без особых на то причин солнечно и совершенно безоблачно. Только в воскресенье подойдут микрофоны, и сразу хочется улыбаться вам, дорогие мои, за то, что вы есть в моей жизни. Теплым мыслям в голове, желание вас всех радовать, чтобы вы чувствовали моей программой всю мою любовь к вам. Ну и в завершении хочу напомнить, что завтра новая неделя. Пусть она будет наполнена изобилием свежих идей и возможностей. Пусть она расцветет лепестками счастья, и пусть ваше путешествие в жизнь будет наполнено радостью, любовью и изобилием цветущим для вас. Люблю вас всех, обнимаю и очень надеюсь, что вы будете поактивнее с вашими сообщениями. Пока. Всем любви и здоровья.
1: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
2: Знаешь, какой он красавчик.
3: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
4: Он очень хороший человек.
1: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым». В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
1: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звоните по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075.
3: В Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Внимание! 7 июня с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прахин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто растет. кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
11: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
12: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: ароматного кофе и Дэвидсон Радио – то, что нужно. Начни свой день красиво.
1: Добрый солнечный день, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на волне 620 AM Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. На календаре воскресенье. Смотрите, какое солнце. На улице так и хочется спеть. Посмотри, какое солнце. Ну и какое небо. Время гулять, время выходить на улицу. И сегодня вообще на самом деле очень славный день. Во-первых, я хочу поздравить всех тех, кто отмечает... Ну, я называю это праздником, День поддержки Израиля. Сегодня 31 числа марш проводят в Манхэттене в поддержку Израиля. Я лично двумя руками сейчас поддерживаю. Просто вы этого не видите, поскольку это радио, но вы можете почувствовать мою радость того, что сегодня такой важный для страны день. Ну, помимо этого, сегодня и программа «До и после», которую я решил сделать уникальной. Во-первых, я решил рассказать вам о человеке, с которым знаком лично, вот, и который повлиял на меня своими песнями в один очень-очень сложный момент жизни, о котором я расскажу вам чуть-чуть попозже. Итак, поблагодарю тех, кто поддерживает наши эфиры, и сразу начнем. Первым поздравлю и поблагодарю доктора Михаила Рисмана. Дорогой доктор, спасибо вам за то, что вы на протяжении огромного количества лет заботитесь о том, чтобы у нас в нашем славном городе Нью-Йорке ничего не болело. Офис доктора находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине в районе Шипсхед Бэй. Телефон 718-769-7191, 718-769-7191. Доктор практикует в Америке более 35 лет и постоянно совершенствуется, следит за новостями и успешно использует новые технологии в лечении своих пациентов. Вот так и разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Я неоднократно говорил об этих методах лечения, но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. А суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. Это лечение также помогает при пяточных шпорах, и если вы хотите избежать операции, доктор Рисман с помощью новой методики поможет вам быстро и эффективно. Еще раз телефон 718-769-7191, 718-769-7191. Доктор Рисман принимает основные медицинские страховки, а также Этна, Фиделис и 1199. И помните, если любые боли продолжаются у вас долгое время, и никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рисмана. Он с помощью своих уникальных методов облегчит и улучшит ваше состояние. 718-769-7191. Также напомню, что если вы еще не выбрали центр, в котором хотели бы проводить время, я не говорю всю неделю целиком, но, возможно, 2-3 дня в неделю, а может быть, 5 дней в неделю, на ваш выбор. Уверен, что, посетив этот центр несколько раз, вы начнете скучать. Пропущенные дни будете просто вычеркивать из календаря. Enriched отдал Daycare. Внимание, Бруклин. Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста. Enriched отдал Daycare приглашает всех желающих. Телефон 718-928-7373. Центр расположен в районе Бенсонхёрст, но принимает и привозит посетителей со всего большого Нью-Йорка. И из Бронкса, и из Квинса, и из Бруклина, и из Манхэттена, и из Стейтен-Айленда. Дорогие друзья, нет причин для того, чтобы вы не приехали хотя бы один раз посмотреть, что же это за центр и о чем, в конце концов, я вам рассказываю. Вас привозят и увозят, вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления, петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched отдал Daycare есть все и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт отдалдейкер.com. Ну вот, пожалуй, вы уже имеете возможность выбора. Еще одно сообщение перед тем, как открыть музыкальную программу до и после. Приглашаю вас, если у вас есть желание найти для себя работу. Или, возможно, кому-то из ваших близких или родных нужна помощь на дому. Агентство Welcome Care, это крупнейшее агентство по уходу на дому, предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд и округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, ближняя Нью-Джерси и Фараковый. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 718-232-4850. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе. Говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс еще бонусы дополнительно к этому делу. Предлагает целый ряд программ. Это программа для тех, кто перенес Холокост, те, кто являются ветеранами или детьми войны, позвоните, до 24 часов можно будет оформить для вас уход. Возможно, вы получили какую-то травму, аварию или, может быть, перелом, и не можете самостоятельно двигаться и обслуживать себя. Может быть, операция, инфаркт или инсульт, вам нужна краткосрочная помощь, ограниченная по времени. Такая программа тоже есть в агентстве Welcome Care. Только позвоните, 718-232-4850. И если вы по состоянию здоровья должны находиться в nursing home, поскольку не можете себя обслуживать, и важно, чтобы рядом кто-то находился в течение 24 часов, а родственники не могут, потому что работают, пожалуйста, такая программа тоже есть, 12 плюс 12 она называется, и все нормально, вы у себя дома, перед любимым телевизором, на любимом диване. 718-232-4850. Отдельно скажу о программе для детей. Дети от мало до 18 лет. Если ребенку до 18 есть Medicaid, он может оформить до 24 часов помощи. Если ребенок маленький, наблюдается отставание в развитии, необходима помощь специалистов, это важно делать в самом раннем возрасте. И все будет хорошо, как говорится. Сделайте, позвоните. И массажисты, физиотерапевты, логопеды, специалисты по домашним заданиям, или, может быть, терапевты какие-то, они есть в агентстве и специально по программе могут помогать таким деткам. 718-232-4850 Welcome Care, с нами как в семье. Ну, а сейчас я готов открыть нашу программу и начну ее вот с какой песни. Ну, вы сразу поймете, о ком дальше пойдет речь, потому что сразу-то и разберетесь.

0: Тимур Султанович Шауф. Я думаю, что вам хорошо знакомо это имя. Ну, а я с ним познакомился, по-моему, это был конец 99-го года. Может быть, его середина. Сразу после того, когда был дефолт 98-го года, 17 августа 98-го год, многие попали в сложные вилки. И в том числе и у меня тоже была серьезная проблема, связанная с ведением моих бизнесов. И эти бизнесы разлетелись, взорвались мыльным пузырем, и все затихло, и все настолько стало как-то странно и непонятно, и много лет вложенных в развитие, и потом еще в семье начались проблемы, и потом еще папа заболел раком. В общем, я вообще не понимал, что делать. Вообще не понимал, в какую сторону дальше двинуться, куда приложить рученьки свои, свою голову и свое сердце. И помню, что заехал я в один магазин, это было в Хайфе, на улице, по-моему, Нордо, а может, на Герцеле. Вот. Там был магазин, где продавали русские книги и продавали, значит, пластинки. И, по-моему, дисков еще не было, но кассеты, магнитофонные кассеты продавались. И я говорю женщине, скажите, кто-то появился, кто-то интересный, кого можно было бы послушать. А я, в общем-то, со школы, когда начал играть на гитаре, я увлекался бардами и увлекался песнями разными всякими, сам играл, слушал. И она мне говорит, вот появился такой Тимур Шауф. Слышал когда-нибудь? Я говорю, нет, нет, первый раз слышу, 99-й год. Первый раз слышу. Она говорит, ну вот, значит, что-то, говорю, посоветуете? Она говорит, иди посмотри, там 5 кассет уже есть, 5 кассет его разных, 5 альбомов, может быть, как-то по-другому тогда это все называлось. И я смотрю, и один альбом называется «Верните твари оптимизм», посвящается дефолту 17 августа 98 года. И я вдруг понимаю, ну кто может лучше и точнее сказать? Ну как бы там деньги деньгами, там здоровье здоровьем, работа работой, ну оптимизм, верните твари, что же вы делаете? Вот так я познакомился с Тимуром и эту кассету вставил себе, значит, в машину. И начал ее слушать. Я на следующий день приехал и купил все 5, то есть все, что было его, я купил и начал слушать. Но вот эта песня, которую я только что поставил, с которой начал сегодняшнюю свою программу, эта песня, ну, не знаю, что вернула к жизни, но, во всяком случае, появилось понимание того, что я не единственный, кто, во-первых, попал в эту ситуацию. Да понятно, что не единственный, это же всем понятно. Но вот кто вот так чувствует и понимает. Спасибо, дорогой Тимур Султанович, за потом долгие-долгие годы вашего творчества. А где-то начиная, по-моему, года с 13-го мы познакомились с Тимуром уже лично. И впоследствии каждый год, когда он приезжал или приезжает в Нью-Йорк, мы обязательно видимся, общаемся вместе, выпиваем, рассказываем разные всякие истории. И это здорово, просто здорово. Я когда-то его в одной из своих программ сравнивал с Жванецким, но только вот в музыкальном стиле. Это же и юмор, и сатира. Вот Тимур родился 14 июля 1964 года в Черкесске. Российский поэт, сатирик, автор и исполнитель песен. Ну, если я буду начинать с биографии, то, конечно же, надо было бы коснуться сказок, которые он совершенно потрясающим образом написал. Ну и надеюсь, что вам они тоже понравятся, если вы их никогда не слышали. Называются «Сказки нашего времени».
1: Любишь сказки сопливые, видишь, луна путешествует по небу. Если ты вдруг оторвешься от пива, я так и быть расскажу тебе что-нибудь. Снесла яйцо, да дельница пеструшка, дед с бабой пили, не разбили, ну, коллеги. А мышка по профессии наружка, хвостом махнула и яйцо салям алейкум. Вот плачут дед и баба, но напрасно. Все предначертано, яйцо должно разбиться. Зло порождает зло, и наш век ужасный. Ты хочешь знать, чем эта сказка завершится?
2: Руху ту раскольников зарубит, и не со зла, причем так по сюжету надо. Старик же пьянством горе усугубит, эрцгерцога застрелит Фердинанда.
3: Что ты скривился? Не нравится сказочка? Что недостаточно лихо закручена? Да, нелегко угодить тебе, лапочка, читал бы свой комикс, капризное чучело. Я тут ему все о трансцендентальном, о фатализме, о жизни, о мистике. Нет, блин, хочет, чтоб было завально, круто и клево в кайфовой стилистике. Хочешь покруче? Ну ладно, получишь.

ты помнишь, баранов как-то Бог послал, послал конкретно, прям вместе с сыром и с лисой, и с баснописцем. Течет мед пиво по усам, а в рот все не спешит. Придумай сказочку ты сам, меня уже тошнит.

0: Карнавал не жилет.
1: Ой, папа плачет.
2: Есть для папы сказка. Вот жили-были дума с президентом. И жили они в радости и ласке. И померли они одномоментно.
3: Итак, семья. Отец Султан Азамат Гиреевич Шаов, инженер-конструктор, изобретатель. Мать Роза Абдулхамидовна Джинибекова, 1926 года рождения, умерла в 1992. Кандидат исторических наук. В 1963-82 годах возглавляла Карачаево-Черкесский научно-исследовательский институт истории, языка и литературы. Дед Абдулхамид Шершанбиевич Джинибеков, известный ученый-этнограф, он только в 55-м году умер прошлого века, один из создателей ногайской письменности, автор первых ногайских букварей и грамматик. Среди родственников вот сестра его матери, она замужем за совершенно удивительным человеком, то есть за космонавтом, не больше и не меньше, сестра Роза, значит, сестра Роза – это мать, а вот Лилия Джанибекова – это супруга летчика и космонавта СССР, генерал-майора авиации в отставке, дважды Героя Советского Союза Владимира Джанибекова. То есть, представляете, семья полна известных, выдающихся людей. Конечно, человек, я имею в виду сейчас Тимура Султановича, который так потрясающе владеет и языком русским, и он такое количество материала набирает в свои произведения, что трудно представить. Я как-то, разговаривая с ним, задал пару вопросов. Вот в музыке идет огромное количество терминов, потом в медицине идет огромное количество терминов, потом о литературе была песня, идет огромное количество терминов. И все вот это вот он знает. Ну, любит читать, как он сказал. Это был культ нашей семьи. Ну и любит, видимо, ездить на природу, если о природе у него тоже есть отдельная песня. Мы поедем на природу. В воскресенье для этого самый лучший день.

0: Классического музыкального образования он не имеет. Азы прошел в музыкальном училище, где преподавали студенты во время педагогической практики. Позже играл во Дворце пионера в вокально-инструментальном ансамбле. Окончив школу в 1981 году, поступил на лечебный факультет Ставропольского медицинского института по специальности гастроэнтеролог. На предпоследнем пятом курсе сломал ногу и более полугода провел в гипсе. Это стало темой его первой песни «Я себе сломал ногу». Так песня и называлась. По словам Шалова, конечно, и сочинял и раньше, но эта песня первая, что называется, серийная. Первая, которую я стал постоянно исполнять. После окончания медицинского института в 1987 году был направлен по распределению в родную Карачаево-Черкесию сельским врачом в станицу Зеленчукскую. Жил он в поселке Нижний Архыз за 25 километров от работы и задержался там на целых 12 лет. Этому периоду жизни посвящена песня «Деревенька», которая впоследствии стала лауреатом Грушинского фестиваля. Песня «Деревенька».
1: Вначале было слово, срок прошел, Бог создал пиво, женщину и землю. И Бог сказал, что это хорошо. Конкретно он имел в виду деревню. Нам Бог велел селиться в деревнях. Заветы Господа я в жизнь притворяю. У нас в селе, как в райских кущерях, тащусь, кайфую.

Здесь с Божьей помощью у нас растет буряк, морква, цибуля, бульба разных видов, укроп, петрушка, а какой здесь пастернак? Гордился б сам Борис бы Леонидыч, полны здесь женщины природного огня. Без комплексов фригийских правослова и на скаку пусть может никогда.

Навозный аромат здесь символ чистоты. Для знатока приятнее Шанели. Мы вырастаем из навоза, как цветы, как Лев Толстой из гоголевской шинели. Для городских навоз это говно. У нас на килограмм навозной массы приходится жемчужиное зерно. Здесь в ожерельях все как папуасы. Деревенька моя недофинансированная, приезжай ты ко мне эмансипированная. Что в городе за жизнь? Не жизнь, а плен. Толпа, менты, машины, мусорные груды, вонь, рэкет, шлюхи, стрессы, МММ. Начальник, гад, работа, швах, друзья, иуды. Вода из крана, медный купорос. Соседи, твари в пятом поколении. Невроз, артроз, страх.

бросайте городской вонючий смог, мотайте к нам карету, вам карету. Здесь оскорбленному есть чувство уголок, здесь есть что выпить и закусить поэту. Без Кашпировского природа исцелит, чернеет седина, пройдут рубцы на коже, растут потенция, живот и аппетит. В размерах отрастает все, что может. Деревенька моя, хрен с петрушкою, приезжай, да не одна, а с подружкою. А случка города с деревней — это срам, чтоб нашу девственность матросы растоптали. Деревня, братцы, это не халам-балам, деревня — квинтэссенция морали. Здесь так живешь, сермяжный и простой, надев армяк, да из веревки пояс, идешь в лаптях, куды там твой толстой, строчишь роман, как баба бросилась под поезд. Деревенька моя пьет с получки, что ж не едешь ты ко мне, белоручка? Степная кобылица.

0: улыбаешься душой. Деревня сублимирует пространство, опять же здесь с картошкой хорошо. А я ее люблю с топленым маслом.
1: К слову, сразу после этого замечательного медицинского периода в жизни Тимура начинается совершенно новый период. Период песен, период концертов, гастролей. Ну, а мы разделим эти два периода рекламой. Реклама, дорогие друзья, на Дэвидсон Радио. Послушаем, запишем телефоны и сразу вернемся в эфир.
2: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
1: Дорогие друзья, синагога на 6-м Брайтоне приглашает на Фарбренген, хасидское застолье.

0: становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
0: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Штирлиц допускал, что находится под колпаком не только у Мюллера, но и у Кремля. Но его тайная страсть была сильнее страха провала. Тщательно закрыв дверь служебного кабинета и опустив тяжелые шторы, он доставал из сейфа рацию русской радистки и настраивал ее на частоту 620 АМ. Штирлиц знал. О главном можно узнать только в утреннем шоу Вадима Ермолинца.
3: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
4: Дорогие друзья, приветствую всех вас на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. Воскресная музыкальная программа «До и после». Эту программу я решил посвятить одному, на мой взгляд, выдающемуся человеку в своей области Тимуру Шаову, Тимуру Султановичу Шаову. Прежде чем мы продолжим нашу сегодняшнюю программу, я бы хотел еще раз напомнить всем тем, кто рассматривает для себя идею разнообразить свою жизнь посещением центров, центры общения. Ну, их называют еще садики, на самом деле это реальные центры общения, центры по интересам. Так вот, есть один центр, который отличается от всех центров в городе. А я в нашем славном городе Нью-Йорке, будь то Квинс или Бруклин, в Бруклине больше, в Квинсе меньше, бывал, наверное, почти во всех центрах. Либо я выступал в этих центрах, либо я заезжал, и мы говорили по поводу рекламных каких-то акций и прочего остального. Но факт остается фактом. Энрич отдал Daycare, он выделяется и своим размером, и своими предложениями, и возможностью провести там реабилитацию, физиотерапевтические процедуры, ну и многое другое. Это все лучше увидеть один раз. Лучше вот договориться с друзьями, позвонить и сказать, нас тут 3 человека, и мы хотим приехать посмотреть на ваш центр. Там совершенно потрясающий отдых. Итак, лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста – Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-73-73. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все, и не хватает только вас. Звоните 718-928-73-73, 718-928-73-73 или заходите на сайт adultdaycare.com. Ну и еще раз, Ам Исраэль Хай, да здравствует Израиль. Мы продолжаем, дорогие друзья. Тема, связанная с жизнью и творчеством Тимура Султановича Шаова. С 1999 года по 2002 год жил в Дубне Московской области, а вот уже с 2002 года, занимаясь бардовской песней, переехал в Москву. О столичной жизни вскоре появилась песня «Пробки в Москве». Да что там, везде, куда падал глаз Тимура Шаова, появлялась об этом песня. Будь то еда, будь то пробки в городе, в Москве в частности. Потрясающе. Это все длинные рассказы, ты слушаешь их, вникаешь и получаешь колоссальное удовольствие. Ну и, конечно же, поскольку он представлял особые направления в музыке и в песне, попса это было то, на что однажды тоже упал, на что упал глаз Тимура Султановича.
5: То не выпь кричит в лесу, не медведь ревет, не хохочет, то кикимора поганая, то из чащи, из густой, из трясин болот приползла на Русь попса окаянная.

кругах КСП творчество Шавова очень ценится и даже растаскивается на крылатые фразы. К наиболее известным широким массам композициям относятся «Включайте поворотники» и «Транзитный поезд через Украину». В 2006 году он выпустил песню «Свободная частица», где упомянул «Басманное правосудие». Исполнитель склонен к музыкальным экспериментам. В его аранжировках используются цимбалы, виолончель, тромбон, китайская флета, най, контрабас и много других затейливых инструментов. Но в центре внимания все равно остаются негромкие, хитроватый голос и остроумные тексты. На вопрос, к какому жанру он относится, Тимур Шавов ответил так, что работает на стыке жанров. Юмор, сатира, шансон, рок, рэп, бардовская песня с добавлением мексиканской, китайской и индийской музыки. Выступал также с симфоническим оркестром. В 2010 году был удостоен премии «Золотой теленок», литературной газеты, клуба «12 стульев». В 2014 году Сибирский фонд по увековечиванию памяти Владимира Высоцкого наградил Шавова медалью «Бард России». До него этой награды удостаивались лишь пятеро отечественных бардов. Это Александр Городницкий, Юлий Ким, Юрий Кукин, Олег Митяев и Вадим Егоров. Медаль вручила Иза Высоцкая. А вот в марте 2014 года вместе с рядом других деятелей культуры выразил свое несогласие с политикой российской власти в Крыму. А вот в 2019 году отпраздновал 55-летие и выпустил альбом «Тайное знание гидрометцентра». Запись финансировали поклонники на краудфандинговой платформе. Они собрали деньги и в концертах принимали участие Михаил Махович «Мандолина» и Николай Григорьев «Гитара». Они, кстати, обычно и приезжают вместе с Тимуром в Нью-Йорк и здесь проводят концерты. Правда, вместе с ними выступает еще мой близкий друг Гера Кац, который замечательный, просто потрясающий гитарист, ну и очень добрый и хороший человек. Гера, дорогой Гера, спасибо тебе за знакомство с Тимуром. Ну и, наверное, с Герой до ближайших встреч я, наверное, сделаю передачу о Гере, чтобы многие его знают в нашем славном городе. А мы пока продолжим эту песню о пупсе.

Чайков ищет Шамбалу. Макаревич богатый встал с тряпухою. Тут поднялся старичок, древний хроменький.

0: надоело, блин, попса, ну сколько можно-то?
1: Дорогие друзья, это была программа Михаила Брославского «До и после». Будьте здоровы, оставайтесь на нашей волне с Дмитрием Банником. Пока-пока.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
1: В холода, от насиженных мест нас другие зовут города.
2: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
3: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
2: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
3: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
2: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
4: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
2: 4 июня.
3: На 7 часов вечера.
2: Начало показа фильма.
3: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.

Сказки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

закрыть глаза, завяжи где-то за тем углом, детство вдаль бежи. Ты погоди, погоди уходить навсегда, ты приводи, приводи, приводи.

0: дорога и путь мне обещаны, самолет намотает на винт, и разлука упрямая женщина вновь назначит проверку любви.
1: Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели. В прямом эфире телевизионного канала RTN и Дэвидсон Радио на волне 620 AM программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей любимой неизменной творческой бригадой. Татьяна Рузавина и Сергей Таюшев начали нашу программу своей песней «Моя счастливая пора». И стихи к этой песне написал, я бы его назвала выдающимся советским поэтом-песенником Леонида Дербенева. Он сочинил эти слова. И дальше мы посвятим, во всяком случае, вот этот час его творчеству. Потому что он работал с самыми разными композиторами, с самыми разными исполнителями. И был очень талантливым человеком. И я надеюсь, что вы со мной согласитесь, что песни эти прошли через нашу с вами жизнь. Вот как, например, следующее в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы». «Все, что в жизни есть у меня». 76-й год. Слушайте.

Вячеслав Добрынин, Леонид Дербенев, песня в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы» тогда, в этом году, в 76-м. «Все, что в жизни есть у меня». Я, вы знаете, специально себе вот тут выписала имена композиторов, с которыми работал Леонид Дербенев. Евгений Крылатов, если вы помните фильм «Чародеи», Арно Бабаджанян, Александр Зацепин, Вячеслав Добрынин, очень много он с ним работал. И я помню, что его предыдущая жена Ирочка Добрынина говорила все время: «Леонид Дербенев, Леонид Дербенев». Очаровашка. Вот так она про него говорила. Вот так было с ним хорошо работать творческим людям, композиторам. И Игорь Николаев, и Юрий Антонов. Очень у многих композиторов советского времени есть песни на стихи Леонида Дербенева. И мы продолжим слушать и следовать перечню, который себе составили с творческой бригадой. Вот послушайте ансамбль «Веселые ребята». Не волнуйтесь, тетя. Это запись уже 80-х. 87-го, если быть конкретной.

Ну, конечно же, наши телезрители увидели, радиослушатели наверняка услышали голоса Александра Буйнова и Алексея Глызина. Это веселые ребята. Я напомню, что эту вот такую шлягерную, популярнейшую песню, музыку к ней написал Вячеслав Добрынин. А говорим мы сегодня о поэте, поэте-песеннике Леониде Дербеневе. И вот пишет Википедия, родился он 12 апреля 1931 года в Москве во время Великой Отечественной войны, проживал в селе Улово Суздальского района Владимирской области. Мне знакомо это место. Моя сестра со своей семьей там проживает летом. Правда, не в этом селе, недалеко от этого. И там какие-то особые люди, честно вам скажу, вот в Суздале. Хоть мы родом из бывшей Рязанской, а потом Липецкой области, а потом вот они, моя семья, ну, не моя семья, а моя сестра, приобрела вот этот участок, я помню, когда была перестройка. И мама моя была здесь, и у нас в Америке. Сначала в Израиле, потом в Америке. И предоставилась возможность. Люди продавали кусочек земли с развалюхой, абсолютно прям в труху, за $300. И я помню, что наш умный еврейский зять Левинсон сказал: $300 – не вопрос. И мы дали эти $300, потому что у моих родственников не было таких денег. Деньжищ, я бы так сказала. И они стали строить дачу, которую потом в результате, я вам как-то рассказывала, подожгли, потому что маму мою называли «американка» за то, что она побывала здесь, в Америке, подняла просто мою дочку, которую я родила в преклонном возрасте для роженицы, и поехала назад, и слухами земля полнится, да, может быть, она поделилась с кем-то, что вот купили на доллары, да, на $300 купили этот участок. Это было очень давно. И потом муж моей сестры это все строил своими руками, из подножных средств, из каких-то чурочек, балочек, которые собирали по дороге, из тех подставок, на которых продавали холодильники, например. Помните, такие необструганные доски? Вот он их обстругивал, приводил в порядок и, предположим, украшал жилище изнутри, пахло деревом. Это было все вот их производное, вот так скажем, да. А потом, буквально 2 года назад, их подожгли. Дом сгорел за 2,5 часа. И если среди вас есть профессионалы в деле пожарном, то, наверное, вы сможете это оценить как поджог. Так нам и сказали специалисты из Владимирской области Суздальского района, что кто-то это умышленно, профессионально поджег, потому что дом горел одинаково со всех сторон. Но мы не будем о грустном, мы будем о хорошем. Мы вспоминаем, что 12 апреля 1931 года родился замечательный поэт-песенник Леонид Дербенев. Мы уже послушали несколько шедевров и хитов из его творчества. И давайте продолжим слушать и дальше. Вот песня и певица, которые... у меня вызывает ревность, потому что она какое-то время была женой Саши Малинина. И не потому, что я была в него влюблена, я была с ним хорошо знакома. Он очень страдал, что Ольга Зарубина у него забрала дочь, увезла, а когда еще продолжала жить в России, не давала ему с ней общаться. И он страдал, я прям была свидетельницей. Но мы простим обеим сторонам. Вспомним, что стихи к этой песне, к песне «Уехал», написал Леонид Дербенев. Запись 1990 года.
Ольга Зарубина.

Борис Емельянов, композитор и человек, который сочинил музыку к этой песне, которая была шлягером «Вспомните свою молодость». Итак, продолжаем в программе «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой на волне 620 АМ Дэвидсон Радио и телевидение, мое любимое за всю мою творческую биографию, RTN. Мы базируемся в Нью-Йорке. Передача, которая сегодня рассказывает о творчестве поэта-песенника Леонида Дербенева. Так вот, если вы помните, я закончила на том, что он из села Улова Суздальского района Владимирской области вместе со своей семьей переехал в Москву вместе с семьей своего дедушки. И дебютом поэта, героя нашей сегодняшней передачи, стала публикация стихов во всесоюзной газете «Пионерская правда». Я помню, как нас насильно заставляли подписаться на эту газету. Я ее никогда не читала. Ну, время от времени, может быть, там что-то пролистывала, когда она приходила. Но было такое распоряжение, надо подписаться на «Пионерскую правду». И никто не хотел конфликта. И подписывались, как миленькие, платили. Наверное, любая газета здесь, в Нью-Йорке, у нас, во всяком случае, могла бы об этом только мечтать. Так вот, и следующая песня, произведение тоже композитора Бориса Емельянова на стихи Леонида Дербенева. Но эта песня для меня важна. Я вам скажу, почему, предваряя ее звучание, да. Может быть, вы обратили внимание на то, что мы Михаила Боярского в последнее время не ставим в эфир. Но сейчас это исключение. Почему? Потому что когда мой совсем маленький сын, наверное, годика 3 ему было, слышал эту песню, он прям был в восторге. И все время ее пел и говорил: «Я уеду съёчно, я из этих мест». Так песня не «Я уеду я», а просто «Сяду в скорый поезд». Но, правда, потом «Уеду срочно я». 86-й год. Михаил Боярский.

Ну, вот так было в наше время, да? Мы продолжаем нашу программу, и я напомню, что Леонид Дербенев написал стихи к огромному количеству хитов советского времени, потом российского. Я вам сейчас их зачитаю, и вы будете удивлены, потому что они у нас у всех на слуху. Но мы, как правило, не придаем значения. Уж композитора немножко знаем, а тот, кто написал стихи, не всегда. Так вот, Леонид Дербенев написал стихи к песням. «Песенка о медведях». Это «Кавказская пленница», как вы помните, да? Это Александр Зацепин. «Бриллиантовая рука», «Остров невезения», да? «Иван Васильевич меняет профессию». «Пьяный кучер». Одно время, я, честно говоря, эту песню и не слышала, а потом как-то мне Грегори Дэвидсон рассказал в приватной беседе года два назад, может, три, что кто-то покритиковал нашего Сашу Гранта, и тот, надо сказать, никогда не остается в долгу. А не кто-то, а просто кучер, когда у нас был, да? Ведущим на радио. И Грант поставил песню «Пьяный кучер». Мне так это понравилось. Ну, короче говоря, была такая песня, да, которую пел Иосиф Кобзон. «Женщина, которая поет», Алла Борисовна Пугачева. «Все могут короли. Куда уходит детство? Этот мир придуман не нами. Три белых коня». Мы постараемся хоть какие-то из мною перечисленных сейчас вот песен обязательно вставить в нашу концертную программу, создать вам хорошее настроение и вспомнить, как мы были молоды. А я вспоминаю и люблю песню, которая называется «Снится мне деревня». Сергей Беликов ее исполняет, 87-й год, потому что я огромный кусок своей маленькой жизни прожила в деревне.

В 1954 году окончил Московский юридический факультет. Вот обратите внимание, что очень многие поэты заканчивали высшие университеты, институты, высшие учебные заведения. И наш герой в том числе. Мы продолжим о нем разговор после перерыва на рекламу.

0: в холода, в холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
1: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
2: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
1: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио».
2: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
1: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
3: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
1: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
1: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Дорогие друзья, синагога на 6-м Брайтоне приглашает на Фарбренген. Хасидское застолье. Бесплатно. В честь профессора Эрмиягу Германа Брановера, который покинул этот мир 30 дней назад. В программе участвуют раввины Цви Гирш Окунев, Моше Хаим Левин, Шлома Гальперин. Встреча состоится в среду, 3 июня, в 6:30 вечера по адресу 2915 Брайтон, 6-я стрит, Бруклин.

города, где зимой не видно зари, где за крышами спрятана даль. По весне, словно добрые духи земли,

Лещенко продолжил нашу программу, нашу тему с песней «Городские цветы» на стихи Леонида Дербенева. Это была запись 1990 года. И музыку написал Максим Дунаевский. И как надо мной иногда подшучивают мои любимые коллеги, наша творческая бригада, они говорят: «Марина, у тебя ассоциативное мышление». Я думаю, что это делает комплимент мне и плюс нашей передаче, потому что я прожила уже не короткую творческую жизнь, свою биографию, и поэтому у меня есть что вспомнить. И вот Максим Дунаевский, с моей точки зрения, очень талантливый композитор, и мы тоже как-нибудь посвятим его творчеству передачу. Но, может быть, тоже я вам как-то рассказывала, как-то так случилось, что мы оказались с Левинсоном, который дал $300 на дачу, да, в Суздальской области, Владимирская область, Суздальский район. Так вот, как-то мы оказались, Максим Дунаевский в очередной, в 154-й раз разводился, делил квартиру. Сначала у них была огромнейшая квартира в Доме композиторов, потом ее нужно было поделить, и мама его там жила, с собачкой все гуляла. И потом он женился на Наташе Андрейченко, у них родился сын, и мы там жили. И так это все было интересно. Все было замешано, друг друга мы встречали в самых разных обстоятельствах, и предлагаемых, и непредлагаемых, да, и на концертах, и на передачах, везде. И вот мне просто есть что вспомнить. И в очередной раз сказать, что Максим Дунаевский очень талантливый композитор, как и наш поэт-песенник Леонид Дербенев. И я добавлю, что, если вы помните, после окончания юридического института он работал юристом в различных организациях, параллельно писал стихи, никогда не останавливался. И некоторые из них печатались в «Комсомольской правде», после «Пионерской», вы помните, «Известиях», «Московском комсомольце» и других, как пишет в Википедии, периодических изданиях. Ну и, конечно, переводил. Он был блистательный переводчик и народов СССР, и из других языков. Вот, например, после окончания института всю жизнь жил потом в Москве. Сначала вместе с родителями около метро «Сокол», затем с 70-го года до конца своей жизни в кооперативной квартире на Маломосковской улице. Может быть, нас кто-то слушает из Москвы и был его соседом. И потом он переходит на творческую работу, бросает юриспруденцию, видимо, все-таки творчество победило, и, значит, в 60-х годах нередко выступает в роли переводчика западных шлягеров. Как вот я и сказала, не только народов СССР. Он, например, перевел на русский язык песню Доминика Мадуньо «Прощай, моряк». И еще у него была песня «Луна», если вы помните. Ну и, конечно, «Сальвадоре Адамо», «Сальваторе Адамо» по-разному мы произносили. «Томбо ля нежо», «Падает снег». Вот, создал вообще более 2000 стихов, сотни из которых стали основой наших песен. В том числе и песни «Атлантида» в исполнении молодого тогда и любимого Филиппа Киркорова. 91-й год.

Таким был Филипп Киркоров в начале 90-х. Мы его все обожали. А музыку сочинил Александр Лукьянов. Я на всякий случай напомню, что, дорогие друзья, мы сегодня говорим о творчестве поэта-песенника Леонида Дербенева. Просто наслаждаемся его произведениями. Насколько был талантливый человек. И мне кажется, что чем выше образование, а у Леонида Дербенева юридическое, он юрист по образованию, да? Чем выше образование, тем лучше стихи, особенно для песен. И мне кажется, что мы сейчас услышим с вами, ну вот просто шедевр из его творчества, Леонида Дербенева, я имею в виду. Впрочем, там это триумвират талантливых людей, потому что стихи написал Леонид Дербенев, музыку Арно Бабаджанян, а исполняет Муслим Магомаев. «Лучший город Земли».

Вот я перед этим сказала триумвират Бабаджанян, Дербенев, Магомаев. Я бы туда добавила еще Александра Михайлова, дирижера, которого телезрители наши RTN видели. Замечательный был, интеллигентнейший, образованнейший человек, которого обожали музыканты. И я с ним имела честь работать несколько раз. Фантастический, действительно, по своей интеллигентности и воспитанности человек Александр Михайлов. Так что их четверо в этом клипе. Что ж, наши дорогие радиослушатели и телезрители, еще раз напоминаю, вдруг кто-то подключился только сейчас, мы вспоминаем творчество выдающееся, я бы добавила, поэта-песенника Леонида Дербенева, который родился 12 апреля, и мы сегодня отдаем должное его таланту. И, конечно же, мы бы хотели его вам показать, если вы подписаны на телевидение RTN, наше любимое и народное. Алла Борисовна Пугачева исполняет песню «Этот мир придуман не мной». 90-й год, и я очень надеюсь, что там будет и Дербенев, и Зацепин, который сочинил эту музыку.

вот мы их увидели, услышали. Наша эта часть подходит к концу. И мы с творческой бригадой все думали, какие же песни еще вам предложить. Времени уже не остается. У нас было и «Три белых коня», и «Костер на снегу». Но мы должны уже заканчивать программу. И поэтому хотим предложить вашему вниманию. Перед этим скажу, что... Супруга у него была Вера Ивановна Дербенева, сотрудница железнодорожного транспорта научно-исследовательского института. Дочка Елена Дербенева – переводчик, преподаватель иностранных языков. Внучка Елизавета, правнук Мирослав. Его фамилия и родословная продолжается. А мы, дорогие друзья... Просто будем всегда вспоминать творчество выдающегося поэта-песенника Леонида Дербенева. До скорой встречи!

0: нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни, в Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест», нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-45-00.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
3: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звоните по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075.
4: Америка без границ представляет самое мощное бизнес-событие в этом году. Бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
5: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до $250.
6: Часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

Ту, наши дорогие телезрители на канале RTN и радио Дэвидсон на волне 620 AM. Это программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой. Дорогие друзья, в этой части нашей встречи разрешите предложить вам тему, которая касается абсолютно каждого живого существа на белом свете. Солнышко. Давайте скажем ему спасибо, как сказали, спасибо группа Бонни М в песне «Санни». Да, мы все знаем ее, наверное, с молодости. Кто-то со взрослого состояния, кто-то совсем-совсем с детского. Поэтому мы с вами будем сегодня радоваться и вспоминать, что без солнышка ну никуда. Давайте будем ему каждый раз говорить спасибо и помнить, что солнце – это все, это жизнь. Да? Вот как, так же, как без солнца, без воды, без огня невозможно. Но даже огонь можно добыть через солнышко. Поэтому большое количество, огромное, наверное, чуть ли не каждый поэт в своем творчестве так или иначе всегда употреблял этот образ солнца, да, луч солнца золотого, например, как мы знаем с вами, из бременских музыкантов. Давайте посмотрим и послушаем эту песенку из мультфильма «По следам».

Солнце. Вот так наша программа строится. Музыка – это была Геннадия Гладкова, слова Юрия Энтина, ну, а пел Муслим Магомаев. Мы с вами все прекрасно это знаем. Муслим из солнечного Азербайджана. И наша программа продолжается. Мы с вами, дорогие друзья, напомню, сегодня вспоминаем солнышко. И у нас будут звучать песни, в которых так или иначе звучит это слово. Они могут быть грустными, веселыми, детскими, взрослыми, какими угодно. И вот мы сейчас послушаем группу The Animals, животные, да, но они не такие страшные, как можно показаться. На самом деле симпатичные четыре молодых человека. Я так думаю, это немножко повтор «Битлз». Они исполняют песню «House of the Rising Sun» – «Дом восходящего солнца». Давайте послушаем. Вы все прекрасно знаете эту песню. И потом я вам чуть-чуть расскажу про нее.

Итак, это была группа The Animals, House of the Rising Sun, дом восходящего солнца или дом, где восходит солнце. Вот интересно, что эта песня вообще-то народная. До сих пор идут споры, кто автор ее. Я попутно вспомнила ассоциативное мышление, как Френкель всегда слушал за кулисами, стоя своего выхода, и нередко объявляли: «Песня «Калина красная» народная». А Френкель выходил и говорил: «Да нет, это я ее сочинил». Но вот эта песня действительно народная, фольклорная, и она в разных интерпретациях. Если ее поет мужчина, там другие акценты, если поет женщина, своеобразные другие. Вот это, которую мы сейчас услышали, это запись 1964 года. Повторю, это группа The Animals, животные, да, как они себя назвали. У всех у них нелегкая судьба, судьбинушка. Все ребята, которые сами по себе научились играть на гитарах, потом брали со временем уроки у мастеров. И вот парень этот поет, вернее, он даже не поет, а призывает не повторять его ошибок. Он поет о жизни, которая была потеряна почти в пороках. А потом я пошла в Википедию и узнала, что на самом-то деле это песня, которую пели женщины, заключенные Нью-Орлеанской тюрьмы, дом, в котором восходит солнце. И они тоже призывали по возможности не совершать тех ошибок, из-за которых они попали в этот дом. Но мы с вами сегодня вспоминаем солнышко, да? Поэтому не будем грустить, хотя, наверное, песни впереди будут и такие, не совсем веселые и радужные. Вот мы послушаем сейчас обязательно, как я вам сказала, любую песню, где есть слово «солнце». Группа «Кино». Виктор Цой. «Звезда по имени Солнце».

Виктор Цой. Не умирающий. Неоднократно я видела на стенах в Москве написано «Виктор Цой жив». Вот, наверное, это после того, как люди услышали его песни. В любое время, в любой стране человек, который понимает по-русски, не может не оценить его талант и его значимость, его интеллигентность, его такую ненавязчивость. Он всегда добавлял слово «пожалуйста», он всегда извинялся. Вообще удивительное воспитание, деликатность и какое точное попадание в нашу жизнь. И еще одну прекрасную представительницу Ленинграда, как я люблю его называть, или Санкт-Петербурга, если вам для вашего уха это благозвучней. Красавица Мария Пахоменко. И эту песню вы тоже очень хорошо знаете. Тоже про солнце.

«Подари мне солнце» – так называлась эта песня, которую сочинили Сергей Касторский и Михаил Рябинин. Ну, а исполнила ее красавица Мария Пахоменко. И повторяю, дорогие друзья, мы сегодня благодарим солнце. Я вот вспомнила, что солнце вмещает в себя такие разные понятия и такие ассоциации жизненные. Вот от ярила, там, славянского, да, древнерусского, до солнцедара. Как вы помните, было такое вино. Я, кстати, недавно думала для радио Дэвидсон записать, может быть, рассказы Сергея Довлатова. Во всяком случае, какие-то большие фрагменты из его произведений. И в том числе прочитала, как, по-моему, это в повести «Наши». Он говорит, что, ну да, тут в Америке нужна медицинская страховка обязательно, потому что, как оказалось, мои все домочадцы болеют, хворают, хлипкие оказались, и жена, и дети, кроме меня. Я не болею, наверное, из-за того, что был проспиртован солнцедаром. Обожаю прям Довлатова. Хорошо, продолжаем и мы хорошее настроение вспоминать солнышко. И песни, как я вас и предупреждала, самые разные на эту тему. И вот следующая, которая, в которой поется «Я видела звезды, но выбрала солнце». Эта песня не о жертвенной любви, эта песня скорее о выборе. Вот отдать свои крылья, остаться на земле, попытаться взлететь даже с крыльями из воска. Упасть, отступить. Вот об этом, наверное, рок-баллада на блюзовой основе Яны Ивановой. Она не очень раскрученная, но, мне кажется, очень талантливая. «Выбрала солнце». Горькая рок-баллада о крыльях, которые не вернуть.

Вот такая талантливая Яна Иванова. Иногда появляются вот такие звездочки, как говорили у нас в школе, как говорила моя ученица по математике, звездочка. Не про меня, я по математике была не звездочка. Но, как я вам рассказывала, была у нас учительница, в 9 класс пришла, и она говорит: а ты что такая грустная сидишь? Я говорю: так вот я не понимаю тригонометрия, чего-то какие-то уравнения, что-то сокращать. В результате из такой вот огромной с дробями штуки страшной получается 0 или там 2 или 1. Она говорит: у тебя что по литературе и истории, географии там? Биологии. Я говорю: ну, 5 и 4. Она: у меня будет 4. Таки была четверка. Хорошо, мои дорогие друзья, мы прерываемся на нашу кормилицу рекламу и, пользуясь моментом, поблагодарим всех, кто реагирует на популярность нашей передачи «Мысли вслух», которую веду я, Марина Левинсон, со своей любимой творческой бригадой, с режиссером Юрием Маглеванным. Мы вас любим. Еще раз большое вам спасибо и до встречи через несколько минут.

0: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
4: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

Валерий Яковлевич Леонтьев исполнил песню «Исчезли солнечные дни». Расул Гамзатов написал стихи, музыку Раймонд Паулс. Телезрители видели его на своих экранах. И я просто сейчас вспомнила чисто ассоциативно, что Расул Гамзатов был не бедным человеком. Его очень любило и правительство, и на государственном уровне, на каком угодно, партийном. Я не думаю, что он был член партии, но, во всяком случае, после «Журавлей» все. Можно было написать одну только песню. А тут еще и вот такие талантливые. Как правило, его переводил Наум Гребнев. И Расул Гамзатов был востребован даже за границей в советское время, в начальные там 70-е, 80-е годы. И в очередной раз он ехал за границу, и вдруг жена ему говорит: «Расул, возьми меня с собой за границу». Он говорит: «Зачем? Почему?» Ну, какой мужчина хочет лишний груз, да, с собой, домашний самовар вести? Вот. А она говорит: «У меня так плохо с платьями, особенно с розовыми». Вот такая ходила байка. Хорошо, наши дорогие и любимые друзья, вот мы всех сегодня слушаем, исполнителей, которых очень хорошо знаем, которые прошли через нашу молодость, во всяком случае мою, и мы им очень признательны. А вот есть девочка, которая на моих глазах снялась в фильме «Чучело», которую родила наша Алла Борисовна Пугачёва, любимая, непревзойденная звезда огромного масштаба, планетарного. У нее девочка Кристина Арбакайте, которая подросла и которая стала отдельным талантливым человеком сама по себе, не похожая ни на кого, ни на маму, ни на папу, только внешне, а вот по манере исполнения, по своему творчеству, по своему трудолюбию, внешним данным, балетным, человек, который заслуживает нашего с вами внимания, тоже поет про солнышко.

Наверное, современная молодежь сказала бы «мощный клипешник». Фантастическая работа, в первую очередь, конечно, самой Кристины. И там такие, ну, откровенные эротические моменты. И я подумала, вот как интересно реагировал на это ее муж. А с другой стороны, наверное, он на это и отреагировал. Он так ее любит. Я смотрела какой-то кусочек там на ТикТоке, где он говорит, вот Кристинка меня пригласила после очередной своей какой-то удачной кампании, там, я не знаю, ну, наверное, концерты, может, были. Она меня пригласила в ресторан в какой-то дорогой в Калифорнии. И они пошли с дочкой. И дочка такая очаровательная. С одной стороны, раскрепощенная, с другой стороны, так хорошо воспитана. И они с таким аппетитом это ели и комментировали все. И он так мудро на нее смотрит, и так любяще. И такой он, конечно, Ашейна Пунем. И, ну, я не знаю, я прям влюблена в эту семью, честное слово, от начала до конца. Пусть у них все будет хорошо, пусть все будут счастливы и здоровы. И мы ждем очередных шедевров. И от Кристины, и...

Доминирующая роль, конечно, была у Стиви Уандера, но рядышком стоял Том Джонс. Мы это вольно перевели с режиссером как «Место под солнцем». Что ж, дорогие друзья, времени остается не так уж и много, а песен как раз много. Поэтому мы сейчас вам предложим... Я вам уже признавалась в любви к этому артисту, к этому певцу, к этому очаровательному мужчине. Я даже не знаю, вот в одно слово не помещается мой восторг к творчеству и личности этого человека. Я говорю о Яке Йолла. «Солнечные часы». Песня 78.

очарование, як Йола. Что ж, дорогие друзья, совсем мы практически приблизились к концу, но мы обязательно должны были услышать с вами танго «Утомленное солнце», да? Я долго выбирала, кто бы нам мог его преподнести, и выбрала Дмитрия Риберо Феррейра. Человек, который заслуживает нашего с вами внимания и уважения. Очень талантливый, красивый, импозантный. Смесь горячей латиноамериканской крови с русской красавицей. Дмитрий Риберо Феррейра. «Утомленное солнце». Напоминаю, что сегодня разговор о солнце.

Дмитрий Риберо Феррейра исполнил «Утомленное солнцем». Я хочу сказать, что отдельное спасибо заслуживают музыканты Пермской филармонии, которые сопровождали его выступление. И вы обратили, наверное, внимание, уважаемые телезрители, и на слуху у радиослушателей, что это был ансамбль народных инструментов. И мне кажется, что это, во-первых, очень символично. Повторю, что Дмитрий рожден от русской красавицы-актрисы и папы-колумбийца, режиссера. И вот такой симбиоз и красота, и талант. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Мы должны завершать нашу передачу. И солнышко, какое бы оно ни было теплое, жизнерадостное, от которого все растет и живет на белом свете, мы все равно должны помнить, что на земле, к сожалению, есть беда, горе, проблемы и войны. И давайте будем надеяться, что когда-нибудь они закончатся, и люди будут жить в надежде, спокойствии, мире, добре и здоровье. Группа ДДТ. Юрий Шевчук. «Солнце взойдет». Я вас обнимаю.

и падают у вікна твої. Золотих зірок промені і падають

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
3: Тараканы, тараканы, тараканы, и чего природа вас произвела?
4: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник
5: с 10 до 11
4: на Дэвидсон Радио.
6: Слушайте нас в интернете
4: www.davidzonradio.com
6: www.davidzonradio.com

0: Москве 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! 7 июня с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
2: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Bye.

0: Слушайте нас в интернете
1: www.davidzonradio.com.
0: davidzonradio.com.
2: Дорогие друзья, у микрофона Равин Мицуласкин, в эфире программа «Быть имеем». Я всех рад приветствовать. И сегодняшняя программа, сегодняшняя тема будет очень интересная. Многие радиослушатели меня просили дать сегодня более в широком формате тему сглаза. Или как защититься от зла, сглаз и суеверия. Но суеверия, наверное, сегодня не успеем, но хотя бы о теме сглаза. Как это понять, эту тему, что влияет, что не влияет, какие защиты. Мы хотя бы сегодня частично постараемся осветить эту очень важную тему. И сегодняшнюю программу я хочу в первую очередь посвятить для выздоровления очень важного члена нашей общины, очень уважаемого, Ольга Абрамова из Квинса, Ольга Хая, Бат Мазаль, Мария, для полного выздоровления. Все наши общины молимся за вас, полного выздоровления и благословения во всех отношениях. Дорогие друзья, я напоминаю, что у нас завтра с вами будет очень большой эфир, двойной эфир, в понедельник в 7 часов вечера будет эфир с известным доктором, доктор Мари Камалка Черфас. Доктор Черфас расскажет нам о вреде и пользе солнца, о витамине D и многое, как надо подготавливаться сейчас к лету. Но не менее важно, с 7 до 8 будет открытый микрофон. И вы сможете задать ваши вопросы уникальному врачу с уникальными знаниями. Так что не пропустите эту возможность в эфире с доктором Марикой Черфас. А в 8 часов вечера будет моя лекция «Значение снов по Талмуду и Кабале». Мы поговорим о 7 критериях, как знать, это вещий сон или не вещий сон, что делать, если был плохой сон, как ошибовывать сны и многое-многое другое потрясающее знание завтра в 8 часов вечера. Так что завтра у нас понедельник, двойной эфир в 7 часов вечера с доктором Марикой Черфас о вреде и пользе солнца и ваши вопросы в прямом эфире доктору. 8 вечера значение снов по Талмуду и Кабале. Запись на этот эфир по телефону 347-228-1532. 347-228-1532. 15:32. А сейчас давайте начнем нашу сегодняшнюю тему.
3: Этот известный анекдот, когда Моисей уже перед смертью лежит на кровати, и вдруг он зовет свою жену Соню, говорит: «Сонечка, ты знаешь, я так смотрю на нашу жизнь, вспоминаю. Я помню, когда нам было 20 лет с тобой, и мы взяли тогда машину твоего отца, и она разбилась в дребезги. Ты помнишь?» «Да, я помню». «Ты помнишь 40 лет, когда мы с тобой взяли деньги, которые мы сберегли, и в биржу вложили, и все пропали?» «Да, и, конечно, я помню». «Ты помнишь, как 60 лет я тяжело заболел?» «Конечно». «Ты знаешь, Соня, во все эти моменты ты всегда была там со мной». «Да, мой человек, я всегда там с тобой». «Смотри, Сонечка, я пришел к выводу, ты всегда была там во всех моих несчастьях. Может быть, ты мне приносишь дурной глаз?» Но действительно, мы с вами, когда что-то плохое происходит в жизни, начинаем кого-то обвинять. Это из-за него, это из-за нее, это из-за дурного глаза, это не из-за нас. Но действительно ли надо понять, есть ли влияние такой концепции, как называется дурной глаз? Если да, то как она влияет, как защищаться, что делать? И что правильно, и что неправильно в этой теме. Но я хочу начать сразу же с того. Когда мы начинаем изучать любую тему, дурной глаз, как решать проблемы в жизни, мы смотрим на один компас. У нас компас — это Тора. Тора от слова «Гора», указание, как жить. И мы смотрим в этот компас, как нам жить. Где мы видим в Торе упоминание о сглазе или что-то связанное? Это самый первый еврей. Авраам Авину. Где мы видим... Во-первых, два момента с Авраамом. Сколько детей было у Сары? Сколько детей было у Сары? Мы с вами знаем, что у Сары был один ребенок, Ицхак. Она ждала его много лет. Но сколько детей было у Хагар, которая была служанкой Авраама, и, в общем, по просьбе Сары, она стала его второй женой и забеременела, и родила ему Ишмаэля. Но она была беременна до Ишмаэля еще один раз. Это пишется в Торе. В Торе пишется, она была беременна дважды. Но первый раз у нее был выкидыш. Почему у нее был выкидыш, пишет комментатор Раши? Потому что Сара сглазила Агар. Окей. Идемте дальше. Когда, помните, было испытание с Ицхаком, и Всевышний сказал Аврааму, что принеси жертвоприношение твоего сына Ицхака, то в этот момент, когда... он был спасен. И вместо Ицхака было принесено жертвоприношение животное, а не Ицхак, Авраам не спускается со страхом вместе. Он спускается один, чтобы люди не сглазили и не подумали, что Ицхак спас. Почему? Потому что если люди узнают, что это произошло, могут сглазить. Это мы уже видим с вами от Авраама, как Авраам спускался отдельно от Ицхака, это первая вещь. А во-вторых, вся история с Хагарь. Окей, но на этом мы не останавливаемся. Идемте дальше. Дальше мы продолжаем на историю с Яковом. Когда Яков посылает своих детей в Египет, 10 богатырей еврейских, он им говорит, идите по отдельности, не идите вместе. Каждый пусть пойдет по отдельности. Почему? Если увидят 10 вместе богатырей, да еще все братья, могут сглазить. Говорить не надо. У нас с вами уже не так далеко дарование Торы, праздник Шавуот. Сколько раз было дано Тора еврейскому народу? 2 раза. Объясняют мудрецы, почему первые скрижали были распяты. И, кстати, на вторых скрижалях... Сколько людей присутствовало на первых скрижалях? Весь еврейский народ. И весь мир был свидетелем этого великого чуда. То есть было изменение в тот момент. Браки, молнии. Это было шоу на весь мир. При этом вторая свадьба... Как вот у людей всегда, да, вторая свадьба, делается много скромнее. Сколько людей присутствовали при даровании вторых скрижалей? Сколько было свидетелей? Сколько? Моше Рабену. Моше и Всевышний. То есть, другими словами, первые скрижали, и это тоже доказательство мудрецов, что это было из-за сглаза, потому что одно из доказательств, что вторые скрижали, Всевышний уже только позвал только Моше Рабену и никого другого. Так что был только один на один, а из-за этого, говорится, был сглаз на первые скрижали. Понятно, что была вся история с золотым тельцом и все остальное, но то, что было под этим, объясняют мудрецы, это был сглаз. Но мы на этом не останавливаемся и идемте дальше. Мы с вами сейчас находимся в Сфират ха-Омер, время траура, когда нам нельзя стричься, нам нельзя слушать музыку. Почему? Мы в таком трауре, потому что погибли 24 тысячи учеников Раби Акивы в это время. Это одна из главных причин. Сейчас мы знаем, что причина была, почему они погибли, что не было уважения между ними. Но то, что такое большое количество людей за один раз, за один мах погибли, объясняют мудрецы, тут была комбинация причины с чем? Со сглазом. Царь Шауль и царь Давид. Когда царь Давид становится царем... Знаете, еще до царя Давида. Бильам. Помните, когда Бильам старался проклясть еврейский народ? Как он старался проклясть еврейский народ? Каким образом? Он старался сглазить. Из-за этого что ему помешало? Когда он пришел наносить проклятие на еврейский народ, он увидел, что их шатры, вместо того, чтобы, как обычно у людей в то время, открытие шатра, то есть дверь шатра, другими словами, была всегда напротив той двери. Тут было наоборот. Они были боком, они были спиной к спине. Так что друг друга не видели, что происходит. И благодаря этой скромности, пишется, он не смог сглазить, об этом поговорим. Но он хотел что? Какой механизм он хотел активизировать? Как он хотел проклясть еврейский народ? Через сглаз. Идем сейчас к царю Давиду. Когда царь Давид начинал войну, он считал, сколько у него солдат. Сейчас царь Шауль делает так, когда он считал копья. Он знал, что есть тоже в Торе, в Талмуде пишется, мы об этом говорим, «Эн браха шура эл аль давар хасамуй мина айн». Благословение находится на то, только на то, что скрыто от глаза. И нельзя в иудаизме считать. Вот у меня вот сейчас в зале люди, сейчас там 100 человек, я не могу сейчас начинать пальцем, говорить так, 1, 2, 3, 4. Что я могу? Почему? Потому что это может привести к опасности. Это закон в иудаизме. Я что, да, могу? Или даже хочу в синагоге. Вот я раввин синагоги, хочу знать, если у меня миньян собрался, есть 10 мужчин или нет 10 мужчин. Я не могу этого сделать. Я могу считать стулья. Я могу считать кипы. Царь Шауль считал копья. Царь Шауль считал копья. И вспомните, половина шекеля, когда был счет всего еврейского народа, как считали? Монетами. Сколько монет половина шекеля собралось, столько у нас людей. Но почему же, если ты будешь считать людей, может привести к эпидемии, может привести к плохим последствиям. Царь Давид не знал этого. Он не считал копьями, как царь Шаул. Он считал поголовно. И 70 тысяч человек погибло в страшной эпидемии. Кстати, это один момент. Всегда, когда мы в зале, где бы ни было, мы должны считать, сколько людей пришло. И никогда не считайте людей. Мы или считаем по предложению Торы, который мы знаем, что там 10 слов. Или мы считаем по объектам. Стулья. Сколько стульев? Тоже нормально. Но ты не считаешь головы. Это важный момент. Более того, в иудаизме есть очень интересный закон. Это Шульхан Арухи. Закон называется «Хезек Рия». Вред, сделанный от взгляда. Что такое это означает? Означает следующую вещь, очень интересную. Если у меня поле, и у меня есть сосед, и вдруг мой сосед решил сделать новую огород между мной и соседом. Но в этом новом заборе, который он сделал, есть отверстие, есть окно, через которое все видно между мной и соседом. Я имею право заставить этого соседа сделать, закрыть это прозрачное пространство, это окно, закрыть его, и чтобы 50% за расходы за это он заплатил. Настолько в иудаизме... Другой это момент, если это уже было много лет, и это было до того, что я еще приобрел, это другой момент. Но если я во время моего присутствия, он вдруг построил новое, и там есть отверстие, открытие, или есть это окно, я имею право заставить его это закрыть и заплатить за это. Почему? Что это называется «хезекрия», то есть называется вред, сделанный чем? Взглядом. Более того, в синагоге в еврейской сегодня, если мы с вами находимся в синагоге, бар-мицва, свадьба. В субботу перед этим мероприятием всех поднимают, всю членов семьи поднимают к Торе, близкие родственники. Мы не можем, скажем, два брата один за одним поднимать к Торе. Почему? Скажу, смотрите, эта мишпуха, эта семейка захватила нам всю синагогу. Что происходит? Должен быть два родственника, два брата. Между ними должен быть человек, который не член их семьи, подняться к Торе. И только потом можно опять с другого брата поднять. То есть два брата подряд не поднимают. Закон Торы. Еще момент интересный. Помните Хану, мама великого пророка Шмуэля? Она молилась Богу. Она была бездетна много лет. И мы знаем, что она, чтобы получить ребенка, что она пообещала Всевышнему? Что мой сын, я его посвящу тебе, он станет пророком, он станет священником, он будет посвящен Богу, только дай мне ребенка. Но когда она просила Всевышнего, это не все знают, она просила о определенном качестве своего сына. Что она попросила? Какое качество она попросила, чтобы Бог дал ей? Она сказала: Всевышний, дай мне сына не слишком умного и не слишком глупого. Сейчас, не слишком глупого мы понимаем. А что тебе мешает слишком умный, чтобы не сглазили? Говорят мудрецы. Потрясающе. Насколько это глубоко. Идем дальше. А еврейская свадьба? Еврейская свадьба. Мы с вами все кричим, когда разбиваем стакан, мы все кричим мазальтов. Во-первых, мне надо кричать мазальтов, когда разбивают стакан. Во-первых, надо кричать мазальтов, когда кольцо. Тогда кричим мазальтов, а не когда стакан разбивают. Ну, ответ тут, говорят мудрецы, очень красивый. Когда под хупой находится жених и невеста, она уверена, что он само совершенство. Он уверен, что она само совершенство. И в этот момент, ну, вы знаете, через пару дней, через пару лет, а иногда через пару минут, как повезет, кто-то из пары что-то сломает, что-то разобьет, что-то сделает не то. И тут вопрос, как будет твоя жизнь дальше? Как ты отреагируешь на эту разбитость, на эту ломку, на то, что это не пошло, как ты хотел? Если ты на все в жизни будешь кричать мазаль, то все к лучшему, все от Бога, у тебя действительно будет мазаль в твоей жизни. Но если ты будешь кричать ой-вей, и что произошло, и какой ужас, и катастрофа, ты дальше притянешь все то же самое плохое. Мы даем напутствие молодой паре, когда мы разбиваем стакан, что кричать, что делать, как реагировать, когда что-то пойдет не так в вашей жизни, тогда действительно будет счастье в вашей жизни, будет действительно мазальтов. Но почему вообще мы разбиваем стакан? Классическое объяснение. Потому что, хотя сегодня это самый счастливый день этой пары, и они создают союз, они становятся полноценным сосудом, что это две половинки одного сосуда, но мир еще не полноценен, потому что храм разрушен, и пока Машиах не пришел, и мы не восстановили храм, Наша миссия его вместе, как одна пара, как одно единое, восстановить. Окей. Но второе объяснение, так как большое скопление народа на этой хупе. И могут быть сглаз, полные глаза. Мы говорим, мы разбиваем этот стакан. Если что-то разобьется, пусть разобьет этот стакан. А ничего в их жизни этой молодой пары. Вот таким образом я могу с вами продолжать и продолжать еще очень долго. Я вам сейчас показал такие самые, я бы сказал, яркие моменты. А, кстати, есть даже пример в Торе, когда себя сами сглазили. Пример из Торы, когда человек сам себя сглазил, это Лео. Леа себя сглазила, что у нее уже столько детей. У нее больше детей, чем у всех остальных матерей. И после этого у нее пару лет не было детей. А Иосиф, когда рассказал и похвастался своим братьям, говорит мудрецы, из-за этого 22 года взяло, пока его сны реализовались, потому что он слишком похвастался. Я вам сейчас столько примеров привез. Как это так? Мы не верим в дурной глаз. И как это объяснить? И что это означает? Во-первых, я не верю в дурной глаз, потому что в Торе не написано слово «дурной глаз». В Торе написано «Айн хара». Правильно? Это «Айн хара». Есть «Айн раа», а есть «Айн хара». Сегодня в современном иврите это как бы все смещалось. «Айн раа», «Айн хара». Но в оригинале это «Айн хара». И есть большая разница между словом «Айн раа» и «Айн хара». Какая разница? «Айн раа» — это на иврите звучит «дурной глаз». Как мы все говорим? «Evil eye» — «плохой глаз». Но не это говорится в Торе. В Торе говорится «Айн хара» — «глаз зла». Не злой глаз, не дурной глаз, а глаз, который отражает зло. Потому что, говорят мудрецы, нет плохого глаза. Все в жизни — это нейтрально. У нас нет, помните, как у нас в стихотворении, что такое «хорошо», а что такое «плохо». Так что в Торе такого нету. Все изначально, все, что Всевышний сотворил в этом мире, все нейтрально, и все является лестницей. Все в мире является лестницей, на которую можно или подняться, или опуститься. Даже добро. Добро – это хорошо всегда. Зависит. Можно так распустить человека, что это добро принесет зло. То есть любая вещь в жизни не в правильной пропорции может принести тоже зло. Говорит только, все изначально нейтрально. Глаза, они хорошие или плохие? Зависит. Глаза – зеркало души. И глаза отражают мысль, кто есть у человека. Говорит Тора, нету дурного глаза. Но есть глаз, который отражает плохую мысль. И вот тут очень принципиальный момент. И который мы стараемся объяснить, как работает глаз зла. То есть нет дурного глаза, мы не боимся какого-то плохого мистического глаза, но мы, и вообще, чем больше ты боишься чего-то, чем больше ты это притянешь. Это говорится о глазе тоже. То есть чем больше я боюсь этого, я это буду привлекать больше. Чем меньше этого думаю, чем меньше этого боюсь, я меньше привлекаю. Но я сейчас хочу разобраться в духовном механизме. Мы всегда в наших курсах, в наших лекциях стараемся понять, что за этим стоит. Окей. Из-за этого я сейчас хочу немножко отойти на секунду и объяснить одну концепцию очень важную. Что такое означает глаз зла? Глаз, который отражает плохую мысль. Говорил Рабби Нахман из Бреслова, все в этой жизни человека, я могу одной мыслью сотворить все свои миры. Что это означает? Когда я думаю на одну мысль, я концентрируюсь на одну вещь, силой мысли я создаю свою реальность, я создаю свою жизнь. А спросите меня секундочку. У человека есть 60 тысяч минимум мыслей в день. Какая из этих мыслей создает твою реальность? Та мысль, которая у тебя повторяется опять и опять, та мысль, которая у тебя возвращается, тот паттерн мыслей, который опять и опять приходит, вот это и есть та мысль, которая создает твою реальность. Что объясняет Каббала? Это мир Асия, это мир действия. Но это не единственный из миров. Это самый низкий из миров. Когда Всевышний сотворил этот мир, он сотворил это концепцией цимцум, объясняет Каббала. Цимцум – это сокращение света. То есть до сотворения мира что было? Был великий свет. И Бог начинает его сокращать. И больше и больше материализовать. И в этой цепочке самое последнее – это наш мир. Мир осия, мир действия, самый низкий, самый далекий мир. Но до этого есть мир мысли, мир слова, извините, и мир мысли. То есть идет материализация света, идет скрытие света, олам, мир от слова элем, скрытие. И Бог еще скрывал свет, еще скрывал свет, еще скрывал свет, пока не дошел до этого самого низкого материального мира. Получается, что над этим миром находится мир слова и мир мысли. Любая моя мысль в эту же секунду, говорится, любая мысль, она, запомните эти слова, она убыстряет любой процесс, убыстряет любой процесс. В хорошую сторону или в плохую. Зависит, какое у тебя воображение. Но воображение убыстряет любой процесс. И получается, получается следующая вещь. Что если у меня идет плохая мысль, то в эту секунду я создаю эту реальность где? На верхнем мире. В мире мысли. В мире мысли я создаю эту реальность. И с этого верхнего мира спускается сюда эта реальность, как я боялся этого, говорится, чего боится, то, чего ты боишься, то ты и притянешь. А то в этого состояния, кто у меня нахожусь, состоит, зависит моя жизнь. Люди говорят, ой, Всевышний решил мне сделать плохо, или все зависит, как решат на небе. Нет. Бог нас создал как партнеров творений. Магид из Мезричи говорил так, «Коль маш милемала, коль мимха, все, что свыше, зависит от тебя». То есть, другими словами, от человека зависит, что будет свыше. Мы думаем, что от Всевышнего все зависит. Говорит, нет, вы мои партнеры. GPS изначально находится тут. GPS находится тут внизу. И в зависимости от той программы, которую я вбиваю в GPS тут. То есть, если я в GPS сейчас вобью неправильную программу, пойди направо, пойди налево, всегда придешь куда? На неправильный адрес. То есть, я адрес вбиваю тут. И зависимо от этого, Бог моя тень, как писал великий царь Давид. И зависимо от этого, Бог меня приведет туда, куда я сам верю, что я достоин. Больше того, что я верю, что я достоин, я не могу получить от Бога. Так что от моих мыслей все создается, как великий Баал Шем Тов, была история, когда его два ученика, один сказал другому, я разорву тебя, как рыбу. И Баал Шем Тов сделал закрытый круг, дал всем руки, и они закрыли глаза, увидели, как на небе тот буквально разрывает его, как рыбу. То есть моя мысль тут создает реальность на небе, и оттуда спускается сюда эта реальность. Одна из наших больших и главных тем наших лекций всегда вокруг упования в Бога. И говорится, что все зависит от твоего состояния, твоей души, твоего эмоционального состояния. Человек должен быть в состоянии, что уже это произошло хорошее. Человек болеет, должен быть в состоянии, что уже выздоровел. Все от моего состояния радости, состояния эмоционального, от моих мыслей все начинается. Вообще эмоции никогда не пишутся в Торе. Есть такой закон. В Торе каждое слово, оно четкое. Каждое слово в Торе, оно гора, указание, как жить. И те слова, и те моменты из истории, из нашей истории еврейской, которые не дают указания, как жить, в Торе, в письменной Торе не пишутся. А где они пишутся? В устной Торе. В Мидраше они пишутся. Там все детализируется. Но в Торе пишется только то, что имеет прямое указание к нам, как жить. Из-за этого не пишется, что Авраам почувствовал, когда он принес своего сына Ицхака на жертвоприношение, а что его еврейская мама Сара почувствовала, тоже не пишется. Что почувствовал Яков, когда женился на Рахеле, а просыпается утром, видит Лев, не пишется. Что почувствовал Йосиф, когда выбросили его в яму, не пишется. Эмоции просто так не пишутся в Торе. Почему? Что если нет этого урока сейчас для нашей жизни, не пишется. Но есть одно исключение. Моше Рабену, Моисей, когда Моше Рабену убивает египтянина, который бил еврея, и он его закопал в землю, и через пару дней он видит, как уже два еврея бьют друг друга, и он говорит, Раша, злодей, что ты делаешь? Что им отвечают эти евреи? А что? Ты нас хочешь тоже убить, как ты убил того египтянина? Ты думаешь, мы не знаем? Ты думаешь, мы тебя не видели? И что пишется в Торе? Какие слова пишутся в Торе в ответ на это? И испугался Моше. Моше испугался, фараон об этом узнал, и он убежал в Мидьян. Задает Любавческий Рэбе простой вопрос. Если ты... Что вдруг мы пишем о эмоциях? Напиши очень просто. Фараон об этом узнал, и Моисей убежал в Мидьян. Понятно, что если фараон узнал, то Моисей испугался. Зачем писать вдруг о эмоциях? Мы же договорились, мы о эмоциях не пишем. Но говорит Любавческий Рэбе потрясающую идею. Если бы Моисей бы не испугался, фараон никогда бы не узнал. И то, что создало эту черную дыру, было из-за того, что Моисей что? Испугался. Вся вообще, я как описал много раз, вся каббала, вся еврейская духовность, все это все скрытые механизмы. И сегодняшней современной психологии и так далее, они берут определенные моменты, но как я в наших лекциях объясняю, они берут определенные моменты и как бы берут ветку, отрубают его от корня. Но когда ты отрубаешь ветку от корня, это помогает на короткое время. Из этого мы объясняли на лекциях. Мы сейчас об этом не будем останавливаться, как вот позитивное мышление, но почему-то «Титаник» был, несмотря на это. То есть тут механизм, который не хватает в современной сегодня системе манифестации, позитивного мышления и все остальное, потому что ты должен быть всегда связан с корнем. И в Каббале дается именно полноценная система, на которой все основано. 100%. Окей. Пока все понятно, все доступно. We good?
1: А у меня вопрос. Я не знала, что об эмоциях не пишут. Можете немножко подробнее объяснить, почему меня это
3: подходит? Нет, потому что Тора от слова указания. Тора это не просто история еврейского народа. Тора это учебник, как жить нам любую секунду нашей жизни. От каждой буквы в Торе учат множество законов от одной буквы в Торе. Из-за этого то, что не дает прямое указание, вообще не пишется. Как почел сейчас Авраам во время Ицхака, это не урок для нас. Не урок, не пишется. Есть правило, то, что урок пишется, то, что не урок, не пишется. Где-то да, пишется в устной Торе. Где там дается детально вся история, и в Мидраше есть намного больше деталей, кто не описан в писанной Торе. Из-за этого только то, что дает урок, то пишется. А то, что не имеет урок, не пишется. В Торе о эмоциях наших працев, как они чувствуют, почти не пишется. Вот Моше Рабейну один из исключений. И в Торе, но в Торе да, пишется о том, что человек должен быть постоянно в радости. И что все грехи, и все проклятия, кто пишет в книге Дворим, почему? Потому что ты не служил Богу в радости. Так что главная концепция дается. А потом, как этого достигать, уже объясняется в духовном механизме, в устной Торе, в Каббале, объясняется, как этого дойти. И говорится, что человек – это человек-амфибия. Почему человек-амфибия? Потому что мы влияем на материальный мир и на мир мысли одновременно. И из-за этого наша мысль – это самое главное в иудаизме. Исхожу из этого. Что такое, как работает глаз зла? Глаз, кто отражает зло, как это работает? Объясняется Магид из Мизрич, объясняет второй Львовский Ребе следующую концепцию. Есть в псалмах царя Давида, так псалмы, которые начинаются со слов «тфила ляни», молитва бедняка. И объясняет второй Львовский Ребе, что молитва бедняка и глаз, кто отражает зло, имеет большую связь. Что такое молитва бедняка? Молитва бедняка в данной ситуации – это когда человек видит что-то у другого человека. Может быть, деньги. А может быть, бездетный человек, который видит какого-то человека с детьми. А может быть, человек, который имеет какой-то человек без таланта и видит другого человека с таким талантом. То есть он в отношении к этому человеку бедный. У него нет того, что у этого есть. И у него проходит мысль. У него проходит просто мысль. Какая мысль? А почему у этого человека есть? А почему Бог ему дал, а мне нет? Эта мысль, плохая мысль, правильно? Она проходит через глаз, что я вижу. И этот глаз отражает плохую мысль. Причем это не мысль плохая, что я желаю ему зло. Но почему Бог тебе дал, чем ты лучше, чем я, а мне не дал? И как только эта мысль проскользила у человека, внимание, то на небе это влияет. Что влияет на небе? Говорится, что изначально всегда на человека всегда смотрят с милосердием. На человека всегда смотрят милосердием. То есть, другими словами, закрывают глаза на наши поступки изначально. Идет милосердие. Но если... Это, знаете, это как человек вот в Америке, ну, в любой стране, по идее. В Израиле это у нас Мас Ахнаса, в Америке это у нас IRS и так далее. Если человек имеет какой-то бизнес... И он делает вещь. Предположим, он делает не все кошельно на 100%. IRS, Масахнаса, начнет за ним гоняться моментально? Нет. На автомате нет, правильно. Но если вдруг пожалуется сосед, скажет IRS, вы знаете, посмотрите на него, он там делает нелегальные вещи. Моментально будут проверять, что он делал 10 лет назад, и даже мелочь, которая считается полукошерной, уже ему будет делать проблемы. Правильно? То есть, другими словами, говорится то же самое на небе. Изначально Всевышний на нас смотрит милосердие. Но если у человека прошла мысль бедняка, а почему Бог ему дал, а мне нет, то на небе проверяют, открывают как бы его файл. Если тот талант, те деньги, то благословение, что ему дали, он использует это благословение по назначенной цели или нет? Если он использует по назначенной цели, никакой глаз, никакая даже плохая мысль на тебя не повлияет. Расслабься, все хорошо. Это очень важный момент. Но если ты действительно не, то, что называется, не, если ты действительно не используешь по назначенной, я объясню, что означает не используешь, цели, твой талант, то, что ты имеешь, то может быть опасность. Сейчас мы начинаем, только начинаем, понимать, как работает механизм глаза, который отражает зло. Сейчас идемте к главному моменту. Смотрите, что происходит. Во-первых, я хочу напомнить историю, очень короткую. Я ее давал на прошлой лекции. От стаке, но я и напомню ее сейчас вкратце. Был великий Раби Исраэль из Апты. Раби Исраэль из Апты, рассказывается, он был великий человек. И всегда, когда к нему приходили люди за помощью материальной, там вдовы, люди с несчастьями, он их посылал к богатому еврею в свое общение, и тот давал деньги, и он помогал им. Один раз к нему приходит вдова, пятеро детей, нет денег, он посылает опять к этому еврею. Этот еврей говорит, вы знаете, я уже устал, я уже 30 лет всегда помогаю Рэбе, все, что Рэбе просит, я делаю. У него уже есть другие ученики, пусть кто-то другой поможет. Рэбе моментально посылает эту вдову к другому ученику, и тот дает деньги. За эти полгода у того ученика, который дал деньги, бизнес поднялся еще вверх, а тот, кто не дал деньги, у него все упало. И он не понимает, что происходит. Он приходит к Рэбе, разозлён, говорит, Рэбе, я вам никогда не отказывал ни в чём в жизни. Один раз я вам отказал, и что? Я потерял весь свой бизнес. Что, вы меня прокляли? Что происходит? Рэбе говорит, как я мог тебя проклясть? Ты для меня родной сын. Но ты должен понять одну вещь. Перед тем, как моя душа спустилась в этот мир, мне было сказано, ты должен вести еврейский народ, я должен был быть тоже богатым человеком. Но я отказался от этого богатства, потому что богатство – большое испытание. Я боялся, что за богатство я буду более далек от Бога. Я сказал, я не хочу этого. Но дайте это кому-то другому из моих приближенных, чтобы я через него мог помогать всем, кому надо. А так просто богатство мне не нужно. И так и было, и это богатство дали тебе. И ты был, можно так выразиться, как банкомат. Да? Когда была проблема, подходили к банкомату, там есть деньги, берите на то, что вам нужно. Как вы объяснял концепт цдаки, Бог дает вам больше, мы достойны, могли делиться с такими. Но один раз приходит вдова, пятеро детей, а банкомат говорит, не работает. Есть error, есть проблема. Что делает банк, когда у него банкомат не работает? Берет деньги, вынимает, и переводит другой работающий. Так Бог взял деньги от тебя и передал другой работающий банкомат, образно говоря. И тут идет речь только о банкомате. Тут и не только о деньгах. Талант, который дал человеку. Сейчас вопрос, как я использую таланты, силы, которые Бог мне дал. Бог дает мне все в этой жизни, каждый вдох и каждый выдох по назначенной цели. Да, извините, я не хочу всем портить песню «Кайфуем», извиняюсь. Но мы пришли в этот мир не просто, чтобы мы кайфуем. Мы пришли в этот мир для определенной цели. Нести определенную миссию. Каждый талант, каждая вещь, каждая возможность в этом мире, чтобы нести свет. Сейчас внимание всех. Есть очень важная история. Помните Хану со Шмуэлем, кто молил за Шмуэля? Сколько было жен ее мужа? Сколько было жен ее мужа? Пнина и Хана. Пнина имела двое детей. А Хана была бездетна. Пока не родился Шмуэль. Но много лет до этого она была бездетна. Сейчас Пнина, у нее погибли ее двое детей. Об этом немногие говорят. То есть говорят, но не в деталях. Почему погибла? А что произошло? Вот это интересный момент. Не хочу никого пугать, но надо понимать, как работают механизмы. Почему погибли двое детей Ханы? пишет, что Хана постоянно использовала... Дети — это подарок от Бога, правильно? Согласны? Что дети — это подарок от Бога. Тут никто со мной не спорит, правильно? Все в жизни — это подарок, и дети — великий подарок. Да, все подарок. То она своих детей использовала, чтобы выносить боль Хане. У нее была как-то внутренняя конкуренция с Ханой. Она говорила: «Ханочка, пойдем забирать детей из детского садика». «Ой, у тебя же не детей». «И Ханочка, смотри, какие рисунки мои дети сделали». А твой отец и постоянно мне так... Вот так, вы знаете, как? Она постоянно использовала своих детей. А это подарок от Бога. Знаете, дети, которые могут кричать «Шма Исраэль», дети, которые могут читать, дети, которые могут вдохновлять людей. Дети — это подарок от Бога. Свет великий, который дается тебе, дается нам в залог. Дети тоже дают человеку в залог. Чтобы он его поднимал, чтобы он его растил, чтобы он его воспитывал, чтобы он приносил свет. И этот ребенок мог принести им большой свет всему миру. И она использовала это для чего? Вместо того, чтобы приносить талант, вместо того, чтобы приносить радость, вместо того, чтобы приносить пользу, она приносила этим боль. И вот тут что пишется в Торе на эту тему. Когда ты берешь подарок от Бога, и вместо того, чтобы приносить пользу людям, приносить свет, нести миссию Бога, я только хвастаюсь и приношу боль другим людям, и пользы у них от этого нету, это опасно. Понятно сейчас, что я говорю? И тут я хочу объяснить очень важную концепцию. Это первая концепция сегодня. То есть концепция, она в том, что если я имею подарок, и я этот подарок... Давайте сделаем очень простой пример. Пишется в Торе очень важный момент. Смотрите, вот мы сегодня все живем в social media, так? Мы все сегодня живем Фейсбуком, Инстаграмом и так далее. Те, кто не имеют, God bless you, вы благословены. Но это нелегкое испытание, да? И вот когда мы сегодня живем этим культурой лайков и все остальное, скажите мне, пожалуйста, то что мне делать? Выставлять фотографии на Фейсбук или не выставлять фотографии? Бояться глаза зла, мысли человека или не бояться? То есть очень четкая структура в Торе. Если я делаю что-то, то может привлечь много глаз, привлечь много мыслей. Но при этом я делаю мицву, я делаю добро другому человеку, мне нечего бояться дурного глаза. Например, вот Шабатон, так? Шабатон, 1000 человек, Барух Хашем. Красивый отель, множество людей, все красиво одеты. Я выставлю на Фейсбук 500 фотографий. С этого я не буду бояться. 500 фотографий. Почему? Глаз, то? Не боюсь вообще, спокойно полностью. Потому что, смотри, Мойше пошел на урок Торы, на Шабатон, мы тоже должны пойти. Это призыв людям прийти к Богу, призыв людям делать что-то хорошее. Если я помогаю человеку, мне нечего бояться. У человека красивый дом. Он должен бояться позвать бедняка к себе домой? Да или нет? Для чего тебе дали этот дом? Для чего тебе дали такой красивый дом? Барух Хашем, слава Богу. Для чего? Чтобы ты мог другим людям именно шаббат пригласить. Я буду бояться с глаза, я закрою свой дворец и буду только там своей семьей делать шаббат. Не для этого Бог тебе дал такой дворец, или такой дом, или такое помещение. Бог дал тебе, чтобы ты мог делиться людьми. Дал тебе просторное место, чтобы ты мог как можно больше людей иметь на шаббат. Не 5 человек, а 20 человек, а 50 человек. Наоборот, Бог дал тебе как инструмент. Когда я использую, чтобы люди принесли на суда шаббат, мне сказали благословение, поели кошерную еду, радовались субботу, я приношу им добро, какие у них были бы мысли? Это вообще нерелевантно. Вообще нерелевантно. Почему? Потому что в эту секунду я исполняю то, что Бог мне дал по назначению. Если я назначаю по назначению, мне нечего бояться. Сейчас. Я был как-то на каком-то мероприятии в доме, и хозяйка дома сказала всем гостям: давайте я вам всем сделаю сейчас экскурсию по моему дому, по всем 15 комнатам, образно говоря. Скажите мне, а это нужно? А вот это нужно? Или это лишнее? У меня одна очень простая критерия. Это поможет человеку или не поможет? Все. Очень просто. Если поможет, принесет пользу, я сделаю митцву этим образом, я не боюсь вообще никакого мысли, потому что нет дурного глаза. Есть мысль, проходит через глаз. Окей, мысль проходит через глаз. Но эта мысль только пробуждает на небе проверить меня. Это как, если я делаю все кошерно на моем бизнесе, я должен бояться IRS или не должен бояться IRS? Я должен бояться масахнасу или не должен? Если я делаю все кошерно и делаю все по всем законам Торы и по законам государства, то мне надо бояться АРС. Мне скажут, мой сосед, все, я сейчас иду на тебя на АРС, иду на тебя на масахнасу, на налоговую службу, буду на тебя жаловаться. Я буду бояться. Все знают, что у меня все документы, я все делаю кошерно. Я ничего бояться. Вообще. То есть, мы тут. Если я сейчас делаю по назначению, мне ничего бояться. Но если я делаю пользу, но если я не делаю пользу, то зачем? То же самое с Фейсбуком. Если я выставляю уроки, урока Торы, вот вы посмотрите мой Фейсбук, вы увидите там только фотографии шабатонов, может быть, каких-то лекций. Да, всегда с лекцией, шабатонами выставляю все фотографии. Но кроме лекций и шабатонов, или чего-то связанное с духовностью, с чем-то это, я не буду выставлять. Просто так семейные фотографии не буду. Вот человек поехал на путь, на какой-то отдых и выставляет фотографии. Скажите мне, кому-то от этого будет хорошо? Ты получил 200 лайков, я понимаю. Beautiful. Но тут опасность. Другими словами, я скажу вам более четко. Бог тебе дал подарок, и ты или даешь пользу людям, или ты хвастаешься и делаешь зависть и причиняешь другому человеку боль, что у него этого нет, а у тебя есть. А боль другому еврею, боль другому человеку — это опасно. С болью — это играть в огонь. Так пишется. Дочка великого Рабби Акивы должна была погибнуть в день свадьбы, так сказали астрологи. Но она была спасена. Почему? Потому что во время свадьбы она помогла другому бедняку, она дала ему еду. То есть, когда мы используем то, что мы имеем для добра, нам нечего бояться. Но если мы это делаем только для хвастовства, только для гордыни, только... То есть я беру детей, я беру деньги, я беру талант, я беру подарок от Бога, и мне нужно принести пользу, что я еще делаю еще боль другим людям. Вот этого не надо. Но это не просто я боюсь какого-то сглаза, вижу, меня кто-то видел. Тут есть очень четкий механизм и очень четкое объяснение. Была беседа мудрецов с Александром Македонским. И там мудрецы сказали Александру Македонскому великие слова. Они сказали так, запомните эти слова, я очень люблю эти слова. Я не смогу перевести вам это, я вам перевезу это, переведу буквально, надеюсь, вы поймете. Идея там и так далее. Там была такая загадка с Александром Македонским. «Майя се адам веямут». Что человек сделает, от этого он может умереть. И они говорят так. «Ми ше мемит это цмо михае». Миша Михае это цумомимит. Буквально перевести, тот, кто оживляет себя, себя убивает, тот, кто умертвляет себя, оживляет. Такая загадка, сказали мудрецы. Как это понять? Это тот, кто оживляет себя, слишком хвастается, слишком себя везде, вовсю и так далее, он себя умертвляет. То есть он слишком притягивает на себя слишком много мыслей, слишком много глаз. И если он неправильно себя ведет, то может повести тем последствия. А тот, кто себя тише воды, ниже травы, только афиширует то, что приносит другим людям пользу, он оживляет себя. Он защищает себя. Одна из защит, которая есть, иметь защиту от плохой мысли человека, это иметь хорошую мысль. Иметь хороший глаз. По словам этого человека, как он говорит... По его словам, можно понять его мысли, можно понять, чем он дышит, позитивом или негативом. Человек, который фокусируется на позитиве, который знает, или он фокусируется постоянно на негативе. От этих слов можно понять индикация, в какое направление он идет. Говорится, что одна из самых больших защит от любого дурного глаза — это иметь хороший глаз,

А если тебе тяжело, говорит, а мне тяжело, я завидую. Ты посмотри на все, что у него есть. Посмотри на всю его пакет, на его здоровье, на его деньги, на все. Скажи, ты хотел бы с ним поменяться? И когда на все, что у него есть, ты говоришь, не хочу. И тогда уходит зависть. Но говорится, что один из главных моментов, связанный с завистью, это тот момент, что когда человек должен радоваться тем, что у него есть, и говорится, если у человека, если я это имею, и говорится так, что всего, и говорится так, что все, что у меня есть, это Бог делает ради меня. Если у меня этого нет, то значит, мне это сейчас не нужно. И я должен всегда, когда другой имеет, считать, что это как будто я имею. Должен радоваться за него, как будто я это имею. И только тогда я в правильном направлении. Я только скажу одну вещь пока. Помните, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-
как шприц какой-то, как делать твой, и все проходит. Но оказывается, все в иудаизме имеет очень четкий механизм. От чего идет вот это все, что мы объяснили, мысль зла и так далее? Это идет от чувства гордыни, чувства эго, правильно? Что делали наши гениальнейшие еврейские мамы, еврейские жены? Они понимали, что дорогие мужья, дорогие сыновья возгордились. Смотри, какой я молодец! Смотри, как я сделал! О-ля-ля, у-ля-ля! Он сейчас привлечет на себя плохие мысли, плохие дурные глаза и так далее. Что делаем? Надо срочно убирать ему гордыню. Так, у еврейских женщин был патент потрясающий, как убирать любую моментально. Как? Тьфу на тебя, но настоящий тьфу, такой прямо в лицо. Моментально опускает всю гордыню, все там фанфары, все моментально опускает на землю. Сейчас иди спокойно, ты защищен от всего. То есть, другими словами, что делали еврейские жены? Они делали тьфу на тебя, чтобы опустить человеку гордыню. Просто не поможет. Кстати говоря, отсюда, когда евреи сидят в суке, то идет дождь, то мужчинам разрешено выйти из суки в зал, в дом. Но хасиды имеют обычай оставаться в суке, несмотря на дождь. Это говорил великий Мессерс Бердичева, когда ты идешь в суке. Ведь это самая красивая одежда, и самое лучшее все. И вдруг идет сильный ливень. И ты говоришь Богу, я в твоих объятиях. Сука, это же объятие Бога. Мне не наплевать, что со мной происходит. Мне наплевать, как у меня портится одежда. Я твой. Я свою гордыню, я свое эго полностью убираю. И это самая большая защита от сглаза. Когда на тебя идет дождь, и ты остаешься в суке, Бог на тебя плюет от сглаза. Так он говорил. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, наш эфир программы «БТВ». У микрофона Равин Бен Суаласкин. И сейчас я хочу, чтобы вы услышали пару слов по поводу уникального курса «Каббала. Исцеление», который начинается 9 июня во вторник. 10 недель. Занятия будут проходить каждый вторник в час дня по немецкому времени. Давайте послушаем пару слов по поводу этой программы и отзывы участников, которые проходили эту программу. И мы начинаем новую группу с Божьей помощью по Каббала исцелению. Курс идет у нас 10 недель по 2,5-3 часа каждая неделя. Плюс вы имеете отдельную WhatsApp-группу, где у нас идет все занятия. Плюс у вас есть все записи, всех медитаций, всех занятий и все так далее. Этот курс состоит из трех частей. Первая часть – распознать 13 диверсантов программы подсознания, то, что создает нашу судьбу и наши все мероприятия притягивает, что является именно нашими зеркалами. Там идет очень глубокий разбор всех наших проблем в жизни. Потом идет уже изменение этих программ и уникальные инструменты. 5 этапов для изменения подсознания. А третье – это самочистка. Это 10 этапов. Она может быть длинная, она может быть 40 минут чистка и может быть 2 минуты. И это та кнопка, что я понимаю, если что-то вдруг идет не так, я не должен злиться на этого человека, не должен гневаться. Я должен осознать, что это все идет изнутри из меня. Спасибо тебе, Всевышний, что ты от меня не устал. Ты мне показываешь мое зеркало. Спасибо тебе. И я делаю эти этапы чистки, беру ответственность за свои деяния, прошу Бога меня очистить, отпустить от этих программ, от этих вещей. И как только я делаю эту чистку, я меняю ситуацию моментально. Ребе Любавчевский всегда говорил, что не надо смотреть, что происходит вокруг тебя, надо менять изнутри. Начальники, которые изменяли отношение к людям моментально, как только люди делали чистку. У меня все на руке, я помню, когда я делал чистку у себя,

0: были люди, которые меня обижали, унижали. Я делал эту чистку, все, они прекращали это делать моментально. Я ни слова не говорил. Женщина с этим аутоиммунным заболеванием спала один час. После чистки она сейчас спит, Баруха Шем, слава Богу, 7 часов спокойно. Так что это самый мощный инструмент, который есть у нас, к нам Всевышний, брать ответственность за свою жизнь, осознать, что это все идет изнутри. Ой, ребята, поменяйте мне каналы, на небе все открыто. Это глубокое изменение изнутри, всех эмоций и очистка всего. И тогда меняется и исцеление, но меняется не только твое тело, как психосоматика, а меняется все твое зеркало, вся твоя жизнь. Меняется полностью. И вы получаете все записи всех этих занятий. Остались последние места. На курсе начинается в 8 часов вечера 27 мая. Но это, конечно, только для тех людей, которые готовы делать эту работу и готовы реально изменить свою жизнь. Потому что тут будет работа и серьезная.
1: Для меня это просто перевернуло все мое сознание. И я начала видеть мир по-другому, начала видеть людей по-другому. Это очень большой сдвиг в моем подсознании произошел. Привел меня совершенно в другое место. И это место совершенно потрясающее. И кодовое слово в этой ситуации — исцеление. У меня был кашель, я кашляла 30 лет. 30 лет я не могла справиться с этим. Ни один врач мне не мог помочь, и ничего не могло. Все, это было просто, это был приговор. И finally у меня все прошло, я спокойно разговариваю, как видите, не кашляю. Это было слово «кашель», слово «кашель», слово «кашель». Это magic.
2: Я вам очень-очень советую, дорогие друзья, присоединиться, потому что результаты просто феноменальные. Я делала на многих людей и продолжаю это делать. И вижу огромные исцеления, излечения. И даже на моей собственной маме, которой вообще ни один врач не мог помочь, я вижу, как она просто меняется в лице и как происходит исцеление. Вот я уже эту чистку делаю несколько месяцев, и я вижу эти результаты. И это не только на здоровье, но и на состояние их духа, и физическое, духовное. И вообще человек, я вижу, как человек меняется. А ее настроение меняется, она стала смеяться. Но невозможно передать значение этих лекций и этого знания. Это просто феноменальное лекарство.
3: Это такие перемены в жизни происходят невероятно. Даже вам скажу больше, у меня буквально 3 дня назад была очень сложная эмоциональная ситуация. Ну, я просто не справлялась. Я приехала домой, я сказала, я должна сделать чистку. 35 минут я вам не могу передать, что произошло с моей душой, из какого состояния, в какое я вышла. Мгновение просто. Это настолько сильные вещи. У меня вообще нет никакого гнева. Я вам даже не могу передать, насколько я от этого чувства раздражения в своей жизни избавилась. Но моя реакция на все просто, ну хорошо, слава Богу. Это даже уже не от меня зависит. Не то, что я такая хорошая или над собой работаю. Я просто вот садилась и делала эти чистки изо дня в день. Я и сейчас делаю. У меня очень важная вещь в жизни произошла, которая вообще мы взлетела.
4: Мы на ваших занятиях смотрим на чудеса в участниках этой программы, которую вы ведете. Ну, вы все, наверное, знаете, как это все может проходить у Рэбби Ласкина. Я не открываю Америку. Что это абсолютно невероятное занятие. И если кто-то может присоединиться, это будет самое лучшее, что вы можете в жизни сделать, мне кажется.
0: Дорогие друзья, это были отзывы участников о программе «Каббала исцеления». Я напоминаю номер телефона для информации об этом курсе. Это 10 недель трансформации. Даю вам эти инструменты для изменения своей жизни. Вся информация по телефону 347-228-1532. 347-228-1532. Вся информация о курсе «Каббала исцеления», который начинается уже 9 июня. И также хочу напомнить, что у нас идет запись на еще группу по изучению иврита. Каббалистический ульпан иврита. Духовный ДНК всего творения мира. Мы будем учить за 9 недель, у нас будет курс. Мы учим, как читать на иврите. С нуля, без знания раньше, вы сможете научиться читать на иврите. А это вибрация всего творения мира. Вы поймете значение каждой буквы, ее влияние и разделение по стихиям, месяцам, влияние на характер человека и многое-многое другое. И мы с вами поймем самое главное, как решать проблемы жизни через понимание корней слов на иврите. Все занятия по Zoom будут по средам, 8 вечера по нью-йоркскому времени. Вся запись на этот курс по телефону 347-228-1532. И также хочу сказать, что в этот понедельник, как я сказал, будет двойной эфир в 7 часов вечера с доктором Марикой Черфас о здоровье, вреды, польза солнца, как подготовиться к лету, витамин D и многое другое. И ответы на ваши вопросы. В 8 вечера мой эфир о значении снов по Талмуду и Кабале. А в следующий понедельник в 8 вечера начинается новый потрясающий курс «Язык своей души», «Язык сигналов», как менять свое подсознание и как активизировать потенциал своей души, донося на ее языке, языке сигналов души, потому что душа с нами во время ночи. Говорит именно через сигналы, через символы и язык символов, как менять свое подсознание. Это потрясающий новый курс. Вся информация по телефону 347-228-1532. У микрофона был Равин Бетцион Ласкин. В эфире прозвучала программа «Быть евреем». Всем шавуатов и все благословения.
5: Дорогие друзья, синагога на 6-м Брайтоне приглашает на «Фарбренген». Хасидское застолье. Бесплатно. В честь профессора Эрмиягу Германа Брановера, который покинул этот мир 30 дней назад. В программе участвуют раввины Цви Гирш Окунев, Моше Хаим Левин, Шлома Гальперин. Встреча состоится в среду, 3 июня, в 6:30 вечера по адресу 2915 Брайтон, 6-я стрит, Бруклин.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
18: В холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
19: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
20: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
19: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
20: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
19: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
21: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
19: 4 июня.
20: На 7 часов вечера.
19: Начало. Показы фильма.
20: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.
3: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. CKRS Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про CKRS Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. CKRS Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
5: Не улыбка, без сомнения.
6: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Дорогие друзья, синагога на 6-м Брайтоне приглашает на Фарбренген, хасидское застолье, бесплатно, в честь профессора Эрмиягу Германа Брановера, который покинул этот мир 30 дней назад. В программе участвуют раввины Цви Гирш Окунев, Моше Хаим Левин, Шлома Гальперин. Встреча состоится в среду, 3 июня, в 6:30 вечера по адресу 2915 Брайтон, 6-я стрит, Бруклин.
1: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
2: Господа, добрый-предобрый вечер, с вами Алексей Орлов, и вам предстоит стать слушателями, и я надеюсь, участниками передачи о спорте с Алексеем Орловым, но у нас в хоккее, в баскетболе наступает самое интересное, финал Кубка Стэнли, финал Кубка Ларри О'Брайена, есть за кого болеть и есть о чем поговорить, но если о хоккее, то сначала о том, что, как закончился чемпионат мира по хоккею, буквально, я думаю, минут 15-20 назад, может, 30 назад, завершился финальный матч. В финале Финляндия играла со Швейцарией. Швейцария – хозяева турнира. Год назад швейцарцы завоевали бронзовые медали, прошу прощения, серебряные медали. И на этот раз Швейцария – серебряную медаль. Финальная Финляндия – чемпион. Первый период 0-0, второй период 0-0, третий период 0-0. Дело дошло до дополнительного времени, и в овертайме финны забили гол и стали чемпионами мира. В полуфиналах Финляндия выиграла у Канады со счетом 4-2, причем отличился капитан финнов Александр Барков. Но мы с вами знаем, блестящий совершенно нападающий команды Флорида Пентерс. Он пропустил весь сезон, регулярный сезон Флорида. Не попала в Кубок Стэнли во многом, потому что он был нездоров, он лечился, но... Окей, к чемпионату мира он был здоров. Матчи в полуфинале с Канадой он забросил одну шайбу, одна была заброшена с его передачи. Швейцария легко разобралась с Норвегией 6-0. Сегодня в борьбе за бронзовые медали норвежцы в овертайм, в дополнительное время выиграли у канадцев 3-2. Причем за 3 минуты до конца третьего периода Норвегия лидировала со счетом 2-0. Ну что, конечно же, тренер канадцев убрал из ворот вратаря, и в оставшееся время канадцы сравняли счет 2-2, но в дополнительное время они потерпели поражение. Итак, как и год назад, Канада возвращается без медали. Что касается нашей страны, Соединенные Штаты, то я не помню, на моей памяти не было чемпионата мира, на котором бы американцы играли хуже, чем в этом чемпионате. Ну, они заняли 8-е место, то впереди Норвегия, впереди Латвия, 8-е место. Что произошло, не знаю. Это у нас чемпионат мира, и мы с чемпионатом мира прощаемся до следующего, естественно, года. Ну, а теперь... Финал Кубка Стэнли завтра в городе Роли. Это завтра или во вторник? Я боюсь точно сказать, по-моему, во вторник. А может быть, завтра, по-моему, во вторник. Роли – это столица штата, в котором я живу, Северная Каролина. Каролина Харрикейнс играет с Вегас Голден Найтс, золотыми рыцарями из Лас-Вегаса. Ну, золотые рыцари, мы с вами знаем, разобрались достаточно легко с лучшей командой регулярного чемпионата Колорадо Аваланж. Вегас разобрался с ними, выиграл 4 матча подряд. Причем, если мне не изменяет память, в последний раз Кубок Стэнли выиграла команда, которая была лучшей в регулярном чемпионате. Это, по-моему, было в 2013 году. По-моему. Как правило, команда, которая становится лучшей в регулярном чемпионате, Кубок Стэнли не выигрывает. Итак, ну мы еще с вами знаем, что Golden State 30 марта получили нового тренера, когда боролись за право играть в Кубке Стэнли, Джон Тартарелло стал главным тренером и не только вывел команду в Кубок Стэнли, но вот уже вывел ее в финал Кубка Стэнли. Теперь Каролина Херрикейнс. Они выиграли серию, финальную серию Кубка Восточной конференции у Монреаль Канадиенс. Мы знаем, первый матч на своей поляне Каролина проиграла, потом выиграла 4 матча подряд. Итак, это интересная команда. Ну, во-первых, она в 2006 году она выиграла Кубок Стэнли. Кстати, Vegas Golden Knights тоже были, причем в недавнее время, чемпионами. Эта команда, Каролина, значит, в 2006 году, когда она стала чемпионом Национальной хоккейной лиги, капитаном этой команды был Род Бран Амур. Он закончил играть, стал тренером, главным тренером, и вот он уже 13 лет тренирует команду Каролина Херрикейнс. Дольше него в сегодняшней Национальной хоккейной лиге даже близко нет тренера, который бы приближался к нему. Прекрасный тренер. Фаворит в предстоящем финале, ну, фаворит Каролина Херрикейнс. Я нахожусь, дамы и господа, в таком разборочном состоянии. С одной стороны, Каролина – чемпион Восточной конференции. Я, как правило, болею за чемпионов Восточной конференции. И я хотел бы, чтобы победила Каролина, но я ничего против не имею против Vegas Golden Knights. Команда, которая сумела подняться так, как поднялась эта команда. Ну и потом, мне нравится Джон Тартарелло с его выходками. Я помню, когда вот началось это повалье, становиться на одно колено там перед, не знаю, какими-то там черными недоумками, не приветствовать национальный флаг, то Тартарелло тогда очень хорошо сказал: если в моей команде найдется какой-нибудь такой отщепенец, то он будет сидеть на скамейке запасных все время. Я люблю этого тренера. И грустная новость, дамы и господа, мы с вами об этом знаем. В четверг покончил жизнь самоубийством Клод Лемью. Ну, это был совершенно потрясающий хоккеист. Ну, я не говорю, что он 4 раза был обладателем Кубка Стэнли, причем в 95-м году в составе Devils, и через 5 лет снова в составе Devils, а до этого в составе команды Colorado Avalanche. Я в какой-то степени себя виню, что я с ним не разговаривал. Значит, в 95-м году, в чемпионате 94-95 года, я часто бывал на матчах с участием Нью-Джерси Девилс, но, как правило, мои посещения этой команды ограничивались разговорами со Славой Фетисовым. Кстати, Слава Фетисов, он играл в этом сезоне в 94-95 год. В марте был обменен в Детройт Ред Уинкс. Таким образом, команда Devils стала чемпионом в 95-м году без участия Фетисова. И, кстати, в финале Кубка Стэнли она победила новую команду Фетисова, Детройт Ред Уинкс. Так вот, бывая в раздевалке Devils, разговаривая с Фетисовым, я имел возможность говорить с любым другим игроком, и в том числе с Клодом Лемью. Совершенно потрясающий хоккеист, и еще, конечно, он ну, кстати, в розыгрыше Кубка 95-го года он был признан MVP, Most Valuable Player, то есть лучшим игроком Кубка. Окей, опять-таки интересно, буквально за несколько дней до самоубийства он был в Монреале. Его карьера хоккейная началась в Монреаль Канадиенс. Он был в Монреале, и в составе Канадиенс он выиграл первый Кубок Стэнли. Он был в Монреале, и перед третьим матчем серии между Монреаль Канадиенс и Каролиной Херрикейнс он внес факел на арену, в которой играли команды. О, грустно то, что с ним произошло. Четверо детей, причем один пацан, очень хороший хоккеист. Играл он был зверем, то есть тот соперник, который попадал ему, скажем, под его плечо, Очень грустно, очень грустно. Итак, за кого мы болеем? Я не против того, что победила Каролина, но я не против того, чтобы выиграл Вегас. И я буду смотреть, конечно, все эти матчи, естественно. Ну, а теперь мы перейдем к кубку Ларри О'Брайена, ну, потому что вообще у болельщиков Никербокеров праздник в среду. Сан-Антонио Спёрс играют с Никербокером. Причем Никербокеры, ну, скажем так, сравнительно легко. Очень легко не бывает, но без особых усилий победили в финале Кубка Восточной конференции Кливленд. Все четыре матча они выиграли. Что касается Сан-Антонио, то это была серия. Я вчера заставил себя, ну, у меня вчера было время досмотреть этот матч до конца. В Оклахома-Сити действующий чемпион, счет серии 3-3. Действующие чемпионы принимали Сан-Антонио, и это, конечно, была заруба потрясающая. 111-103 выиграли гости. Кстати, когда дело доходит до седьмого матча, то преимущество своей поляны, оно минимально совершенно, потому что настрой у обоих команд. Итак, Сан-Антонио выиграл со счетом 4-3. Теперь давайте вспоминать Никербокеров. Когда Никербокеры в последний раз играли в финале Кубка Ларри О'Брайена? В 1999 году. Окей. С кем они играли в финале в 1999 году? С командой Сан-Антонио Спёрс. Кто выиграл? Сан-Антонио. Четыре матча выиграли, только один проиграли. Мы помним, в то время в составе Сан-Антонио были центровые близнецы. Ну, это 99-й год, еще World Trade Center не был разрушен. Там стояли близнецы торгового центра. Но в Сан-Антонио были близнецы, высокорослые близнецы баскетбола. Тим Данкен и Дэвид Робинсон. Окей. И я напомню, дамы и господа, что в финальной серии в 99-м году в составе Нью-Йорк Никс не было Патрика Юинга, потрясающего центрового. Он получил травму в одном из матчей серии с Индиана Пейсерс. Серию Никс выиграли, он не играл. Ну и когда не было такого центрового, как Патрик Юинг, то, естественно, два этих самых великана, Тим Данкен и Дэвид Робинсон, без проблем разобрались с нью-йоркской командой. Что ожидать в предстоящей серии? Это интересно. На мой взгляд, для того, чтобы иметь шанс, хороший шанс, Никербокерам надо выиграть. Естественно, начинается серия на площадке Сан-Антонио, потому что в регулярном чемпионате результат Сан-Антонио Спёрс намного лучше, чем у Нью-Йорк Никс. Два первых матча в Сан-Антонио. Значит, чтобы Никс сохранили реальные шансы, нужно выиграть один матч из двух. Но если выиграть два из двух, то тогда разговоров, в общем-то, почти что нету. Надо выиграть. Если оба матча будут проиграны, то общие предсказания специалистов, которых я прочитал всех, кого можно. Я специально не читал предсказания нью-йоркских журналистов, потому что нью-йоркские журналисты, ну как, в общем-то, они хотят быть объективными, но они болеют за Никс и выступать перед своими читателями или там зрителями, телезрителями, как прогнозерами, которые будут говорить, что их команда проиграет, это не очень прилично. В общем, общенациональные баскетбольные обозреватели считают, что Сан-Антонио Спёрс эту серию выиграет. Я придерживаюсь того же мнения, дамы и господа, хотя я желаю от всего сердца победы Нью-Йорк Никс, но нужно смотреть правде в глаза. У команды Сан-Антонио Спёрс нет сегодня таких близнецов World Trade Center, как Тим Данкен и Дэвид Робинсон. Но у них есть французский, афро-французский человек. Я его фамилию произнести не в состоянии, но у него прекрасное имя Виктор. Мы знаем Виктор Гюго, ну и поскольку был Виктор Гюго, то почему бы не быть этому гиганту? чувак, он был выбран в драфте 3 года назад, француз. Но он был высокий, как он и сегодня высокий, и тогда был высоким. Его рост 7 футов 4 дюйма, это 223 сантиметра. 225 будет, геровного счета. Но тогда он был тощий. Сегодня он, к сегодняшнему дню он оброс мускулатурой, и он играет, ну, скажем так, очень хорошо. Причем он не только прекрасно играет под кольцом, он попадает с трехочковой зоны, он блокирует броски с трехочковой зоны. Значит, как будут никербокеры с ним сражаться, это будет и будет интересно посмотреть. Итак, Никс играли в финале, играют в финале впервые с 1999 года, впервые за 27 лет. А когда никербокеры были чемпионами, дамы и господа, кое-кто, может быть, в это время из вас еще и не появился на свет. Значит, Никс дважды стали чемпионами в 70-м году и в 73-м, причем я об этом прекрасно знал, живя в Советском Союзе. Я в то время уже на полную катушку писал об американском баскетболе в «Советский спорт» и в журнал «Спортивные игры». Я достаточно хорошо представлял себе эту команду. Я приехал в Америку в 77-м году, выехал в 76-м, в 77-м, и многие баскетболисты из тех, кто играли в 73-м году, я их еще увидел в 77-м году, увидел, и в 78-м году увидел. Ну, дамы и господа, я этот состав, я не помню наизусть всех, но я помню центровой Уиллис Рид. Помните? Два задних, Олд Фрейзер, причем Олд Фрейзер был долгие-долгие-предолгие годы, он был телекомментатором, причем человек всегда любил ходить в самых интересных пиджаках, он всегда так ходил. Потом Эрл Монроз, потом человек, за которого я голосовал, единственный демократ, за которого я голосовал, это Билл Брэдли. Ну, это вообще выдающийся человек. Кстати, они его называли... В раздевалке Никс его называли президентом. Он был президентом. Они знали, что он пойдет в политику. Он был умный, очень умный. Он кончил Принстонский университет. Более того, он учился год в аспирантуре Оксфордского университета. А когда он учился в Оксфордском университете, вот представьте, Оксфордский университет в Лондоне, раз в неделю он прилетал в Италию и выступал за команду «Сементаль Милана». «Сементаль Милана», я, кстати, помню, когда я общался с нашинскими нью-йоркскими журналистами, там, ну, когда ходил на «Никс», находил на «Либерти», я как-то одного Васи спросил, мы разговорились, и я стал говорить о Билли Брэдли, да, такой прекрасный, играл в Принстоне, Принстонский университет хорошо играл, играл в Никербокерс. А я у него говорю, а вы знаете, что он играл в команде, миланской команде «Сементаль»? А человек даже не слыхал о существовании такой команды. Окей. Потом Фил Джексон, тот самый Фил Джексон, который тренировал потом Майка Джордана, тренировал Шакила О'Нила в Лос-Анджелес. Он играл в той самой команде. Но эта команда, если говорить о команде, которая играла в 70-е годы, блестящей, эта команда была номер один по игре в обороне. И именно болельщики этой команды, они узаконили клич «Defense». Этот клич родился на матчах «Нью-Йорк Никс» в «Мэдисон Сквер Гарден». И гениальным тренером этой команды был Ротс Холцман. Вот это был тренер. Итак, дамы и господа, последний раз никербокеры стали чемпионами в 73-м году. Сколько же лет прошло? 27 плюс 26, это что, 53 года? Это уже бабушкой можно стать и дедушкой. То есть нынешние, есть ли среди нынешних болельщиков Никс, которые ходят на стадион, но сколько там их есть, которые помнят, как Никс стали чемпионами в 73-м году? Станут ли они сейчас чемпионами, дамы и господа? Окей, я болею за Никс в этой серии. Поверьте мне на слово, болею за Никс. Но я премного сомневаюсь, что Никс выиграют. Если выиграют, ну это, я считаю, что это будет баскетбольный подвиг. Кстати, все связано, естественно, с политикой. Ну, Дональд Трамп сказал, что он посетит один из матчей команды Нью-Йорк Никс. Два матча команды Нью-Йорк Никс в Мэдисон Сквер Гарден гарантированы. Это третий и четвертый матчи. Окей. На что нынешний мэр Нью-Йорка, мусульманский коммунист Мамдани, сказал, что он не хочет видеть Трампа в Мэдисон Сквер Гарден. Я советую Трампу посетить оба матча с участием Нью-Йорк Никербокерс, чтобы этот их замечательный мэр, нью-йоркский мэр, чтобы он не показался в Мэдисон Сквер Гарден. Это же интересная совершенно ситуация. Это у нас баскетбол. Мы будем с вами болеть, дамы и господа. Мы будем болеть, окей. Даже я и хоккей. Причем, опять-таки, расписание составлено так, что хоккейные матчи не совпадают с баскетбольными. В принципе, мы можем смотреть и то, и другое, и то, и другое. Есть, правда, люди. Я таких людей знаю. Они считают так, если моя команда выбыла, то и смотреть нечего. Поскольку моя команда Бруклин Нетс выбыла из... Даже и не мечтала играть в кубке, а моя команда Нью-Джерси Девилс тоже не играла в кубке. Ну, я, тем не менее, смотрю баскетбол и смотрю хоккей. Окей, дамы и господа, это у нас то, что будет в ближайшие две недели. Нас ждет много интересного. Потом, правда, начинается Кубок мира по футболу. Вот еще одна интересная деталь. Если дело дойдет, скажем, до шестого матча, если дело дойдет до шестого матча, шестой матч будет в Мэдисон Сквер Гарден. Если дело дойдет до шестого, потому что если седьмого, то седьмой будет уже в Сан-Антонио. И шестой матч в Мэдисон Сквер Гарден. Причем этот матч будет, когда уже начнется Кубок мира по футболу. Так, а Мэдисон Сквер Гарден, нам с вами известно, он стоит над Пенсильвания Стейшн. Там уже существуют какие-то правила, что в день футбольных матчей в Пенсильвания Стейшн там все будет закрыто. Бедные болельщики Никербокеров. Но мы с вами будем следить за развитием событий. Нам будет о чем посмотреть и о чем рассказать. Правильно? Окей. Теперь бейсбольные поляны. Бейсбольные поляны. Окей, что у нас происходит сегодня? Ну, Янки сыграют сегодня в Сакраменто. По-моему, сейчас уже играют, но я не знаю результата. Тампа Бэй играла с Лос-Анджелес Энджелс. Тампа Бэй ведет борьбу с Никербокерами на востоке американской лиги. Тампа выиграла 5-2. Цинциннати Редс играли сегодня дома с Атланта. Брейс Атланта ведет борьбу за первое место на востоке национальной лиги. Атланта выиграла 6-4. Метрополитенс играют тоже на востоке национальной лиги. Метрополитенс выиграли у Марлинс. Майами Марлинс 10-1. Обе эти команды барахтаются на дне на востоке национальной лиги. Ну, Янкис, если без учета сегодняшнего результата, Янкис у Тампы 36 побед, у Янкис 35, но по числу поражений Тампа 20. Поражений, а Янкис уже 23 поражений. Окей. Теперь, дамы и господа, ну что сказать? Что сказать про Сахалин, что сказать про футбол? Мы все видели, что происходило вчера в Будапеште. Я должен сказать, дамы и господа, я расстроился не потому, что Арсенал проиграл по пенальти, а потому, как проиграл Арсенал по пенальти. Два пенальти Арсенал не реализовал. Если бы эти два пенальти взял вратарь Пари Сен-Жермен, никакого расстройства у меня бы не было в памяти, рассудка. Потому что, ну, значит, блестящий вратарь. Но два пацана с команды Арсенал, один зафуговал мяч мимо ворот налево, а когда вышел бить пенальти центровой защитник, в это время счет уже был 4-3 в пользу Пари Сен-Жермен, и надо было забить гол и сравнять счет, и серия пенальти продолжалась бы. Но когда вышел центровой, центральный защитник, мне стало, дамы и господа, нехорошо. Если центральный защитник могут пробивать пенальти, скажем, после 7 пенальти счет ничейный, после 8 пенальти счет ничейный. Кому-то же нужно выходить. Ну, уже выходит центральный защитник, выходит вратарь, все. Но когда центральный защитник выходит пробивать 11-метровый, от которого зависит результат ни одного матча, а результат всего турнира, мне стало нехорошо, и мне так нехорошо остается и по сей день. Окей, тем не менее, я поздравляю свою команду. Команда в этом сезоне играла блестяще, на мой взгляд. Вообще, я к чемпионату Англии отношусь с большим, намного большим уважением, чем к Лиге Европы, чем Лиге Чемпионов, естественно. Потому что Лига Чемпионов, ну сколько там всего, 15-16 матчей, причем из этих 15-16 матчей половина, в общем, интереса не представляют. В Премьер-лиге... Там не продохнуть, дамы и господа. Там абсолютно не продохнуть. С первого тура до 38-го нужно сражаться. И сражение очень жестокое. Арсенал впервые за 22 года стал чемпионом. Я бесконечно счастлив, дамы и господа. У меня есть еще о чем поговорить. Сегодня, естественно, о футболе есть о чем поговорить. О теннисе. Теннисный турнир набирает скорость, уже набрал скорость. Открытый чемпионат Франции шагнул во вторую неделю. Но сейчас будет у нас перерыв на рекламу и на какой-то выпуск новостей. После этого я вернусь к вам, и мы с вами, видимо, вступим в беседу. Потому что беседовать гораздо интереснее, чем молоть языком одному одинешеньку. Оставайтесь на волне нашего радио. Я вернусь к вам. Ну, если человек не хочет подключаться. Дима, ау, окей. Значит, мне есть о чем поговорить, дамы и господа. А обязательно. Ну, во-первых, я должен вам сказать, что для тех, кто есть телефонная карточка компании «Дэвидсон» и кто звонит в Узбекистан, вам предлагается прекрасное качество связи на Узбекистан. Цены наинижайшие, по 5-долларовой карточке «Дэвидсон» можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные телефоны. «Дэвидсон карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд. Эвеню – это угол Брайтон, Бич и Кони Айленд. И если у вас есть какие-то вопросы, позвоните в отдел обслуживания 718-303-9076 718-303-9076. Окей. Ну и все, я готов присоединиться к разговору с вами. У нас уже есть Наум. Добрый день, Наум. Я вас слушаю.
3: Добрый вечер, Алексей. Ну, что я вам могу сказать? Мы с вами находимся по одну сторону баррикады насчет Арсенала. Смотрите, да, Габриэл пробивал пенальти, центральный защитник, было кому пробить, но я слышал комментарий, например, если я не ошибаюсь, это был комментарий Терри Анри. Почему уже после того, что Габриэл промахнулся? Тренер сказал, что Артета дал Габриэлю, ну, по его мнению, пробить пенальти лишь только потому, что он как бы это заслужил на протяжении всего сезона. Так как играла пара центральных защитников Арсенала, и Артета как бы не позволяла совесть не дать Габриэлю пробить пенальти. Ну, unfortunately. Изначально, конечно, по голевым моментам, по всему остальному можно, конечно, сказать, что игра была равна, играли два, дальше это вот, но я с этим не согласен. Смотрите, я слышу комментарии многих английских и российских футбольных экспертов. Ну, скажем так, процентов 70, наверное, говорили о том, что Пари Сен-Жермен, конечно, фаворит. И мало того, что они фавориты, они сказали, что они в принципе, то есть то, что Хвича Хварцетели забьет, говорили 90%. Да, он делал пенальти, он не забил, он делал пенальти. Но что я могу сказать? Играло лучшее нападение Европы или даже...
4: Алло. Алло. Алло. Алло. Мне сказали, что будет пауза. Сейчас будет реклама. Окей. Оставайтесь на волне Дэвидсон Радио.
1: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
7: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звоните по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075.
1: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
4: Окей, я вернулся, я думаю, Наум договорит. Наум, добрый вечер еще раз.
3: Да, да, Алексей, это я еще раз, да. Смотрите, лучшее нападение Европы или даже мира играло против лучшей обороны Европы или даже мира. Я считаю, то есть многие эксперты как бы говорили, что не говорили, что счет будет как в прошлом финале 5-0, но... Пари Сен-Жермен хотя бы должно было бы забить 2 гола. Очень много. Я считаю, что Пари Сен-Жермен за всю игру не показал абсолютно ничего. А как раз оборона Арсенала показала на то, что она спокойна. Они, в принципе, французы, не создали ни единого голевого момента. Ни единого. Арсенал, да, создал и забил. Ну, поэтому я считаю, что план Артеты сработал. Может быть, в конце... Я не думаю, что Артета играл на удержание счета, потому что, в принципе, он, да, выпустил атакующих футболистов к концу матча. Но, к сожалению, не забыли. Были какие-то пару моментов у Арсенала к концу второго тайма, может быть. Я не скажу, что голевые, но они что-то пробовали сделать. И к концу второго тайма дополнительно победить. Я считаю, что план Арсенала сработал лучше, чем план французов Пари Сен-Жермен. Вот такое мое мнение.
4: Я согласен, потому что, во-первых, было до того, как матч начался, было известно, одна команда будет атаковать, другая будет защищаться. Это было известно и тому, и другому тренеру. Большое спасибо, Наум, большое спасибо. Добрый день, я вас слушаю, добрый вечер.
8: Добрый вечер, Игорь. Я вам сочувствую, что ваша команда проиграла. Но я так, смотрю трезво. Если взять в общем, то вчера, по-моему, никто не заслужил этот Кубок чемпионов. Это первое. Но с такой тактикой, которую выбрал Артета, мне кажется, Лигу чемпионов не выигрывает. Сейчас вы мне можете возразить, как Челси и Манчестер Юнайтед, там тоже один гол, но там хоть была живая игра. За 65 минут, первых 65 минут, два раза прошли две контратаки. Одна, слава богу, завершилась голом, вторая, да, защита, ну, сыграла хорошо. И все, один удар в створ ворот за первые 65 минут, а вообще за весь матч был один. Два удара в створ ворот, ну как можно так выигрывать? Тоже,
4: окей,
8: я не знаю, мне финал не понравился. Будьте здоровы, Алексей Георгиевич, будьте здоровы.
4: Разрешите возразить. Значит, я считаю, что с моей точки зрения, с точки зрения любви, это был блестящий футбол, потому что атакующая команда с прекрасными атакующими игроками играла против команды, которая умеет прекрасно обороняться. Более того, у Артета есть знаменитые слова. Надо получать удовольствие от игры в обороне. Значит, я должен сказать, что я получал удовольствие от того, как Арсенал играл в обороне. А о том, что, ну, расстроился. Я, дамы и господа, скажу, после того, как на моих глазах в городе Тбилиси в дополнительном матче чемпионата Советского Союза по баскетболу ЦСКА обыграл «Спартак», причем Серега Белов сделал бросок за несколько секунд до конца игры. После этого меня поражения моих команд перестали, в общем-то, расстраивать. Я отношусь к этому. Спорт есть спорт. В спорте кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Окей. Большое спасибо за участие в передаче. Я вас слушаю. Добрый вечер.
9: Добрый. Алексей, добрый вечер. Да, добрый вечер. Нам крупно повезло, потому что в хоккее это почти равные команды, особенно тренеры с ихним характером, Бриндемор и Тартарелла, и Голден Найт, и Харрикейнс. Будет, конечно, очень интересно сериться. А насчет баскетбола вы 100% правы. Я не смотрел Western Conference и всю эту серию не смотрел. Но вчера по какой-то причине, ну причина сами знаете какая, это седьмая игра. А седьмая игра, сами понимаете, это класс. И я посмотрел игру этого француза. Мало того, что если два игрока идут на него, это бесполезно. У него рост какой. И плюс у него три-поинтерс. А если он видит, что он три-поинтерс не бросает, он откидывает ребятами, и ребята закидывают. Там просто ненормальная команда. Сан-Антони. И я, конечно, Ник-фэн. И я помню 99-й год и 94-й год. Мы пролетаем опять, потому что у нас нету защиты на этого центра. Вы согласны?
4: Ну, я вам скажу, на этого центра, по-моему, защиты нет ни в одной команде Национальной баскетбольной ассоциации. Вообще, если они выиграют, причем же у них играет парень задний, который был выбран в драфте в прошлом году. Молодой пацан. Это очень молодая команда. То есть, если эта команда...
9: Но вы имеете этого пацана с длинными волосами?
4: Да, да, да.
9: Который тройки забрашивал.
4: Который тройки забрашивал. Да, поэтому молодая команда. И если... То есть, у нее все впереди. Это даже если представить на одну минуту. Ну, все возможно. Спорт есть спорт. Предположим, что они проиграют, Никс выиграет. Но у этой команды колоссальное будущее, потому что это молодая команда. Да, это интересно. Вчерашний матч был...
9: Я вчера увидел столько талантов в этой команде, что я просто, знаете, я как-то удивился. И плюс тренер их тренирует просто. И, кстати, Папович, когда они проиграли пятую игру, он зашел в раздевалку и дал им немножко, ну, отрегулировал немножко мозги, ребята.
4: Окей. Это была интересная игра. Интересная.
9: Всего хорошего. Хороший баскетбол смотрим. Хороший баскетбол.
4: Более того, дамы и господа, если бы выиграла Оклахома-Сити, Оклахома-Сити серии с Никс тоже была бы фаворитом. Вообще, западная конференция в этом, ну, не то, в этом году в основном, западная конференция намного лучше, чем восточная. Но это нужно признать. Нравится нам жителям Востока или не нравится, но мы должны признать, что западная конференция в Национальной баскетбольной ассоциации лучше. Добрый вечер, вы на проводе.
10: Да, добрый вечер, спасибо. Я начну немножко с грустного. Мы потеряли 3 солдат в результате атак беспилотников на юге Ливана. Ситуация ухудшается, ситуация не улучшается. Никакого противоядия найти нельзя. Михаил Тюкин, 21 год, из Аждода. Репатриант с Украины, один ребенок в семье. Трагедия, погиб. Рутем Юнай, 20 лет, это женщина, инструктор. Тоже в результате удара беспилотника. И Нихарай Лейзер, 19 лет, из города Эйлат. И вместе с ними очень много тяжело раненых солдат. Но теперь я быстро про спорт. Значит, вечер бокса был в Египте. Супертяжелый вес. Александр Усик победил, значит, Рико Верховена в 11 раунде. Тем самым защитил свой титул. В Арне художественная гимнастика. Израильтяне и девушки взяли 1 серебро и 6 бронзовых медалей. Кубок вызова по спортивной гимнастике Словения. Рон Пятов победил на брусьях. И был еще турнир, ну там юношеский ATB. В Бельгии победа Дэна Бранта. Победил, молодец парень, может и вырастет как бы. Еще была интересная ситуация. Значит, женской художественной гимнастике. Значит, победила россиянка Яна Зайкина. А второе место заняла украинка Софья Краинская. Когда звучал гимн, бедная украинка закрыла глаза и заткнула уши. Вот, ну, ее там, значит, поддержали. Лионель Месси получил травму, и все надеются, что эта травма несерьезная, что он сыграет на чемпионате мира. По поводу финального матча, мне он показался не совсем интересный. В первом тайме доминировала, конечно, английская команда, а во втором тайме их поджали. И было несколько серьезных моментов. Вот, например, Хвича пропал в штангу, был еще один удар в штангу. И по поводу пенальти, ну, сложно сказать, это как бы лотерея. Но мне кажется, они перепугались Матвея. И победа, в общем-то. Ну, что ни говори, победа. Вот, но я что хочу сказать. Есть видео, где команда

0: очень хорошо вообще понимает футбол. Игра была абсолютно не скучной. То есть встретились две команды абсолютно разного стиля. И поэтому называть эту игру скучной, окей, ну кому-то это было скучно, мне скучно не было. Добрый день, вы на проводе, я вас слушаю.
1: Добрый день, спасибо за интересную передачу. У меня к вам такие два интересных вопроса, если можно. Мой первый вопрос в том, что вот мы рассматривали чемпионшип лигу, которая в прайм-лиге, там три команды зашли в прайм-лигу. Меня очень удивило Hull City. Что вы можете говорить по этой команде? Она заняла 6-е место в эти плей-ин, она победила, по сути дела, всех команды. И попала третья команда, которая шла в прайм-лигу. Ваше мнение по этой команде Hull City? А второй вопрос. Вот сегодня играла сборная Америки, USA, играла с Сенегалом. Они выиграли 3-2. Я смотрел эту игру. В принципе, они выглядят неплохо. Ваше мнение по поводу нашей сборной на следующем, который будет в чемпионате сейчас? Пусик был очень великолепен сегодня. Ваше мнение. Спасибо.
0: Окей. Ну, я считаю, что те команды, которые вышли в премьер-лигу, они это дело заслужили, и у меня нет к ним никаких претензий. Что касается американской команды, окей, вы знаете, в общем, эта команда состоит в основном на, я говорю, состав 11 человек, но там едва ли не, ну, все, кроме двух или трех, играют в сильнейших клубах Европы. Но в этой команде, в американской команде, ну, во-первых, опять-таки, играть в сильнейших клубах Европы – это одно дело. В сильнейших лигах Европы, а другое дело играть, скажем, в сильнейших командах европейских, скажем, не знаю, в Арсенале, в Манчестер-Сити, в Баварии, в Мадридском Реале, в Барселоне, в Пари-Сен-Жермен – это разные вещи. Одно дело играть, скажем, в каком-то не очень выразительном клубе, а другое в той же Англии, так сказать. Окей, значит, ахиллесовая пята американской команды – это вратарь. С вратарями когда-то вратарь сборной США – это был, ну, всегда один из лучших игроков. Ну, достаточно вспомнить Ховарда, как он играл, Кейси. Ну, все они блестящие. Сейчас все эти вратари играют в командах главной лиги сокера. Команды главной лиги сокера, как бы мы к этим командам ни относились, это не лучшие команды. Лучших вратарей играют в Европе. Поэтому с таким вратарем, я не знаю, кого поставит Почеттино в ворота. Там есть несколько вратарей. Один из них играет в New England Revolution. Он, по-моему, он играл несколько лет в Англии, но он был запасным. Теперь один из вратарей играет в Нью-Йорк Сити Футбол Клаб, который включен в сборную. Это все вратари без колоссального опыта. Поэтому с такими вратарями я не знаю, на что может рассчитывать эта команда. Если она выйдет из группового турнира, если она выйдет в основную часть, это уже со мной, то есть с моей точки зрения, будет окей. С моей точки зрения. Вот и так. Поэтому, ну, я думаю, дамы и господа, у нас до чемпионата мира еще есть следующее воскресенье, и мы подробнее говорим о фаворитах, кто выйдет, кто не выйдет. Ну, я, окей, я болею за американскую команду, естественно, но я на нее не очень надеюсь. Ну, а следующая моя команда, это, конечно, сборная Англии. Окей, вот такие дела. Большое спасибо за вопрос. У нас на проводе Илья. Добрый вечер, Илья.
2: Добрый вечер, Алексей. К сожалению, я большую часть сегодняшней программы не слышал, но я зато слышал выступление верного путинца. И вот хотел бы кое-что добавить. Значит, вы в курсе, что сотворила супруга вратаря Сафонова? Если вы об этом говорили, я не буду говорить.
0: Не, я об этом не говорил.
2: Прекрасно. Значит, я сегодня просто вечером уже нашел на Ютубе, или, да-да, кажется так. Так вот, значит, эта дама пыталась прорваться на стадион с флагом Российской Федерации, с государственным флагом. Ее, естественно, не пустили. Тогда она придумала такую штуку. Она взяла французский флаг, а цвета там одинаковые, только места у цветов разные. Она оторвала одну, скажем так, полоску, и наспех присобачила ее к остальным двум. Таким образом получился российский флаг. И с этим российским флагом она выскочила на поле, чтобы обниматься со своим, значит, супругом и все прочее такое. Так вот, она это сделала.

0: хотя российская символика на стадионе категорически была запрещена. Спасибо. Да, и, кстати, пенальти ворота Арсенала при всем уважении был 200-процентным, потому что нашему представителю, значит, Грузии заплели обе ноги. Я внимательно смотрел этот эпизод много-много раз. Сначала одну ногу, потом другую. В общем, это был пенальти 100-процентный. Спасибо.
1: Ну, я абсолютно не оспариваю пенальти. То есть пенальти был на 101%. То же самое, кстати, когда свалили арсенальцев в штрафной площадке, вы помните, который вышел на замену, то там пенальти не было. Там, да, была такая игра, но была игра в мяч, не было пенальти, а в штрафной площадке, конечно, этого грузинского чувака просто взяли и повалили. 100% пенальти. Причем судья в поле, он обратился к ВАР, к видеоарбитру для просмотра. Но там и так все было ясно. Это, оспаривать это пенальти, ну, я не знаю, это совершенно не... То есть, с моей точки зрения, это незачем. Это было абсолютно пенальти. Добрый день, дядя Миша.
2: Добрый вечер, Алексей Михайлович. Алексей Георгиевич. Я хотел сказать, что так как вы немножко троллили меня с Тоттенхэмом, карма вернулась через ПСЖ. Я сочувствую, который противник Тоттенхэма в Лондоне. Я первый. Теперь я хочу сказать, поздравить Лали. И фамилия Хвичини Гварцетели, Кварасхелия, с победой ее земляка, и который претендует, кстати, на золотой мяч. Кстати, я впервые согласен с Борисом Тихушником, который сказал, что игра безобразная. Мы все с вами и на уме все смотрели 1000 матчей за всю жизнь. 1000, не сотни.
1: Миша, объясните.
2: Это игра объясните. Без ворот.
1: А? Скажите, чем она плохая игра?
2: И я вам сейчас хочу объяснить. Игра без ворот, понимаете? Пару ударов
1: и что? Миша, игра без ворот, потому что обе команды умеют играть в защите.
2: Команды умеют играть в защите.
1: Миша, я вам скажу. Такая игра гораздо лучше, она не так смотрительная, как была игра между Баварией и Пари Сен-Жермен, где было забито 100 голов.
2: Бредли, да. Когда мы жили в Союзе, я немножко следил. И, кстати, он, я думал тогда, на состав Нью-Йорка нам не был такой известный в 70-м году, начало 70-х, 73-м. Он представлял в Сенате штат Нью-Джерси. И я подумал, что в Нью-Джерси. Потом я понял, Нью-Джерси не было тогда в NBA. Нью-Джерси Нетс команды. Так что он играл в Нью-Йорке, а представлял от штата Нью-Джерси, попал в Конгресс. Брежнев. Следили мы за ним тоже. Еще хочу сказать большой привет. Вы разрешаете оскорблять некоторым людям, ну, наши, меня?
1: Окей, я прерываю, потому что вне зависимости от того, где родился человек и какой штат он там представляет, есть понятие драфт, и в драфте команда Нью-Йорка может выбрать калифорнийца, а команда калифорниец из Калифорнии может выбрать нью-йоркца. Поэтому тот факт, что Брэдли играл в Нью-Йорк Никербокерс, а представлял команду. Кстати, когда он играл в Нью-Йорк Никербокерс, команды Нью-Джерси вообще не существовало такой команды. Команда Нью-Джерси родилась из команды Нью-Йорк Нетс. Нью-Йорк Нетс. Эта команда сначала играла в Нью-Йорке, в Нетс, а потом она переехала в Нью-Джерси, стала Нью-Джерси. Поэтому, когда Брэдли выбирали в драфте, никакой нью-джерсийской команды не существовало. Что касается матча Арсенал-Пари Сен-Жермен, это был абсолютно классный футбол. Это футбол для тех, кто изучает, как нужно играть в обороне. Тот, кто этого не понимает, мне этих людей просто-напросто жалко. На этом, дамы и господа, мой сегодняшний отчет заканчивается. Мне, как всегда, помогал Дима Банников. Дима, большое спасибо. Завтра я с вами встречусь в 7 часов утра. И мое общее пожелание. Оставайтесь на волне Дэвидсона радио и будьте здоровы.
3: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com. davidsonradio.com.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем. «Дэвидсон Радио», волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Севы Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 «Театральные посиделки», ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на «Дэвидсон Радио» в программе передач «Возможны изменения».

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
3: Самые горячие новости,
2: радиоигры
3: и конкурсы в прямом эфире.
2: Аналитические программы
3: и радиомосты.
2: События культуры,
3: интересные люди.
2: С нами вы всегда на гребне волны.
4: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на воскресенье с 12 дня до 7 вечера. Откроет наш эфир музыкально-поздравительная программа Бориса Авезова. В час дня программа Михаила Братславского «До и после». Затем двухчасовая программа Марины Левинсон «Мысли вслух». В 4 часа программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В 5 часов передача Бенсона Ласкина «Быть евреем». И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Спорт за неделю».

0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
3: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
4: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: Добрый день, дорогие друзья, добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Очередное воскресенье, да, господа, за окном май. И у меня ощущение счастья, потому что я знаю, что с 12 до часу я буду вместе с вами получать положительную энергию вы от программы, которую я веду в эфире Дэвидзон Радио. Ну и, конечно, и вы от того, что получаете этот заряд импульса и весеннего счастья. Я считаю, что я абсолютно счастлив тогда, когда понимаю, что никому не завидую, что не хочу быть никем, кроме самого себя, что готов без остатка раствориться в своей жизни, в своем сегодня. Счастлив от ощущения, что просыпаюсь с улыбкой и засыпаю с надеждой на не менее счастливое завтра. Это и есть мое маленькое, господа, но такое огромное счастье. И плюс по воскресеньям с 12 до часу я вместе с вами программа поздравлений.
1: Борис Овезов и программа поздравлений.

0: Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь с ним в Гагры.
1: Какой Якин? Я летаю только с Авезовым. Туры с Борисом Авезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Авезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
2: Заходите на сайт borisavezov.com. borisavezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
3: Да вы, блин, даете.
4: Откройте для себя Португалию с новой стороны. Отправьтесь в незабываемое путешествие вместе с Борисом Авезовым с 25 мая по 3 июня. Португалия с Борисом Авезовым – это не просто поездка, а настоящее погружение в атмосферу свободы, вдохновения и ярких открытий. Вас ждут живописные побережья Атлантики, уютные улочки старинных городов, аромат свежей выпечки и вкус настоящего портвейна. Каждый день – это новые эмоции. Новые знакомства и новые смыслы. С Борисом Авезовым вы не просто увидите Португалию, вы почувствуете ее глубину и энергию. Едем в Португалию. Уверяем вас, эту поездку вы запомните навсегда. Вся информация на сайте www.borisavezov.com. www.borisavezov.com. Или звоните 646-427-5737. 646-427-5737.

Ну, а день, я уверен, будет позитивным, интересным, солнечным, который принесет удачу, радость и море вам улыбок, господа. Вы на правильной волне, и правильно то, что вы делаете с воскресенья по четверг. Пишите мне на смс-телефон 646-427-5737 и оставляйте свои скрометные пожелания и, конечно, поздравления в адрес своих родных и близких. Ну а мы наслаждаемся музыкой хорошего настроения. Получаем удовольствие. Господа, помните, что кто знает, что нас ждет завтра. А потом старайтесь не торопить завтра, не жалеть о вчера. И жить каждый день, как будто он это все, что у вас есть.

господа, это первые ритмичные позывные нашей программы, которые вливают в ваш дом энергию, положительную энергию. Как пусть с этой музыкой ваши глаза светятся счастьем, а музыка поздравлений приносит новые положительные эмоции. Желаю вам приятных мгновений, успешных решений, грандиозных свершений. И это все с Волн Дэвидом Радио, с Борисом Овезовым и Димой Банниковым. Программа

Ну что, господа, конечно, возвращаясь к нашим поздравлениям, возвращаясь к тому, что мы действительно сегодня радуем вас всех красивой музыкой, и я очень надеюсь, что музыка, которая сегодня звучит в нашем эфире, вас всех порадует. И у нас первое поздравление. Здравствуйте, программа поздравления. Сегодня у меня юбилей, 65. Хотелось бы, чтобы вы меня поздравили в прямом эфире. Заранее спасибо. Ваша программа мне нравится, Борис. Вы молодец. Вадим Рауман, Бруклин. Вадим, огромное вам спасибо, что слушаете, то, что нашли время написать. Спасибо вам огромное. Следующее сообщение звучит так. Хотим поздравить своего брата Анатолия Певзнер с днем рождения. Пусть прозвучит красивая песня для именинника Артур Нью-Джерси. Ну, господа, хочу напомнить всем тем, кто слушает программу и все-таки не решает написать мне на смс номер 646-427-5737. Ваши все сообщения будут прочитаны, оформлены музыкально, и я думаю, вашим родным будет очень приятно. Они будут чувствовать, насколько они значимы в вашей жизни. Ну а такие красивые песни Слон Дэвидсон ради исключительно в программе поздравления для вас.

Но раз вы слушаете нашу программу, значит, ваш день обязательно будет добрым. День будет прекрасным. Будет хорошее настроение, веселым, светлым, ясным. Вам остается только запомнить мой телефон 646-427-5737. В воскресенье по четверг жду ваших сообщений.

0: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 26 июля по 4 августа вместе с Борисом Авезовым.
1: Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
2: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
3: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
4: Звоните 646-427-5737.
5: 646-427-5737.
4: Или заходите на сайт www.borisavezov.com.
5: www.borisavezov.com.
6: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым!
7: Ну что, дорогие мои, конечно, разрешить себе быть счастливым прямо сейчас – это большое мастерство. Но старайтесь просыпаться все-таки, по-моему, с улыбочкой поутру. Все, что случится за день, будет лишь к добру. Так говорят поговорки. А вообще, господа, конечно же, за окном воскресенья, которое так заманчиво пахнет, можно чуточку дать себе не торопиться, расслабиться, не торопиться и спить чашечку кофе. Скажем так, можно даже включить музыку на всю катушку и улыбаться тоже можно. Поделиться хорошим настроением с тем, кто сегодня рядышком, и с теми, кто вроде не рядом. Но все же очень и очень близко. Вы на правильной волне, слушайте хорошую музыку. И помните, по воскресеньям с 12 до часу Борис Авезов и Дима Банников дарит вам музыку хорошего настроения.
8: Борис Авезов и программа поздравлений.
7: А у нас следующее сообщение, господа. Привет, программа поздравлений. Хочу поздравить своего мужа с днем рождения, Алексея Надлера. Пожелать ему всего самого лучшего. Я тебя обожаю и люблю. Твоя Аня, Филадельфия. Поставьте, пожалуйста, Борис, песню в исполнении Шафутинского «Взрослая женщина». Ну, конечно, хотелось бы поставить, но я думаю, так как все-таки поздравление идет мужчине, я думаю, что песня для мужчины будет как раз сегодня кстати. Следующее сообщение. Доброе утро, Борис. Поздравьте с юбилеем. С 55-летием моего любимого мужа Нудель Михаила. Хочу пожелать ему здоровья, долгих лет жизни, чтобы желания и цели, которые были загаданы в прошлом, обязательно сбылись. Ольга Бруклин. Друзья мои, потрясающие песни. И, конечно же, всем нашим мужчинам потрясающая песня, которая так и называется «Лучший мужчина». Для вас, дорогие мои, наслаждайтесь.

Да, господа, получить титул «Лучший мужчина на земле» многого стоит из уст каждой женщины. Но, мужчины, помните, что ты можешь быть самым лучшим теоретиком счастья и никогда не стать счастливым. А можешь ничего не понимать в нем, но просыпаться с радостью каждое утро, засыпать с благодарностью каждый вечер и просто улыбаться от счастья каждый день своей жизни. И помнить с тобой, что с тобой рядом счастливая женщина, которую ты именно сделал счастливой. «Лучший мужчина на земле».

0: Борис Овезов в программе поздравлений.
1: Да, господа, конечно, настроение зашкаливает. Май за окном. Я думаю, что у всех у вас приподнятый дух, потому что действительно с вами Дэвид Зубрадзе льется потрясающей композицией. Господа, у нас следующее сообщение. Борис, пусть прозвучит у вас в эфире что-то израильское. Для настроения спасибо, Давид Квинс. Конечно, господа, что-то израильское в программе поздравления обязательно сегодня для всех тех, кто неравнодушен к этой музыке. Наслаждайтесь музыкой хорошего настроения. Я думаю, что она добавит вам чуточку солнца в ваше сердце. Получаем удовольствие.

Я бы к этому ритму добавил еще русский текст. Откройте ваше сердце счастью, пустите в вашу душу свет, и мир покажется прекрасным. Жить по-другому смысла нет.

Напоминаю, дорогие друзья, вы на правильной волне. Программа поздравления в Дэвидзон Радио. Сейчас с 12 до часу, каждое воскресенье. Борис Овезвый, Дима Банников. Музыка хорошего настроения. Хотите стать участником? Пишите мне на смс-портал 646-427-5737. С воскресенья по четверг жду ваших сообщений. Все это музыкально оформлю. И у вас, и у ваших близких будет прекрасно.

0: Денис Авизов и программа «Поздравление».
1: Подарите себе путешествие, которое наполнит сердце смыслом и вдохновением.
2: С 16 по 25 августа
1: отправляемся в гладкошерный тур по Узбекистану вместе с Борисом Авезовым. С человеком, который умеет раскрыть душу каждого места.
2: Ташкент,
1: Самарканд и Бухара откроются перед вами не как просто города, а как живые страницы истории.
2: Где переплетаются культура, традиции и духовность.
1: Этот тур создан для тех,
2: кто ценит комфорт,
1: кашрут и глубокие впечатления.
2: Вас ждут древние архитектурные шедевры,
1: уютная атмосфера Востока и продуманная программа
2: без лишней суеты.
1: Каждый день будет приносить новые открытия.
2: Не откладывайте мечту. Позвольте себе увидеть Узбекистан так, как его видят избранные. Это путешествие останется с вами навсегда.
1: 646-427-5737.
2: 646-427-5737.
1: Вся информация на сайте www.borisavezov.com.

0: оставайтесь на нашей волне. Надеюсь, что реклама пройдет очень быстро. А вам всем советую, мечтайте, планируйте, наслаждайтесь моментом. Помните, вы притягиваете к себе то, во что вы верите. Поэтому будете на позитиве, получите позитив обратно. Реклама пройдет очень быстро.
1: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
2: Знаешь, какой он красавчик.
3: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
4: Он очень хороший человек.
1: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
1: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
7: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
2: Знаешь, какой он красавчик.
3: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
4: Он очень хороший человек.
1: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
1: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

Приветствую еще раз, дорогие друзья. Вы на правильной волне, вторая часть программы поздравления. Да, господа, за окном выходные, а это прекрасный повод отстать от самого себя по всем фронтам, скажем. Хочется что-то делать, творить и вытворять, или просто стоять на голове. Полный вперед, друзья мои, из песни устройте себе 101 встречу, шумную компанию и веселье до упада. Почему бы и нет? Ну, а если хотите, мечтаете о тишине, забудьте тогда, где телефон, есть ли доступ в интернет и давно ли не видели своих друзей. Надо встречаться со всеми. В конце концов, не надо над собой издеваться. В жизни и без того достаточно всего, что мы делаем через силу, через «не могу». У каждого свой способ расслабиться. Поэтому самое время вспомнить, что на Дэвидсон Радио с 12 до часа идет программа «Поздравления», а это уже вторая часть. Борис Овезов и Дима Банников доставляют вам море удовольствия. Очень надеемся, что полезно.

0: Яшка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
1: Какой Якин? Я летаю только с Авезовым. Туры с Борисом Авезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Авезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
2: Заходите на сайт borisavezov.com. borisavezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
3: Откройте для себя Португалию с новой стороны. Отправьтесь в незабываемое путешествие вместе с Борисом Авезовым с 25 мая по 3 июня. Португалия с Борисом Авезовым – это не просто поездка, а настоящее погружение в атмосферу свободы, вдохновения и ярких открытий. Вас ждут живописные побережья Атлантики, уютные улочки старинных городов, аромат свежей выпечки и вкус настоящего портвейна. Каждый день – это новые эмоции, новые знакомства и новые смыслы. С Борисом Авезовым вы не просто увидите Португалию, вы почувствуете ее глубину и энергию. Едем в Португалию. Уверяем вас, эту поездку вы запомните навсегда. Вся информация на сайте www.borisavezov.com. www.borisavezov.com. Или звоните 646-427-5737. 646-427-5737.
4: Ну и продолжая наш веселый музыкальный эфир, хочу напомнить вам, что вы на правильной волне. У вас программы поздравления вас всегда атакуют радость и креативные идеи. Я уверен, слушая нас, вас сразу атакуют паруса вашей удачи, которые всегда наполняются ветерком оптимизма и

господа, желайте большего, желайте лучшего. Я больше чем уверен, что вы увидите все в своей жизни. И мы все не особо торопимся исполнять свои же мечты. Надеюсь, что когда-то потом у нас будет на это больше времени, желаний и возможностей. Только у каждой жизни есть один маленький нюанс. Она имеет возможность внезапно заканчиваться. Поэтому спешите, господа, слушайте правильную музыку, окружайте себя правильными людьми и вспомните, что на Дэвидсон радио по воскресеньям с 12 часов программа поздравления с Борисом Одесским.

Продолжая наш веселый музыкальный эфир, господа, хочу прочесть очередное приветствие. Привет, Борис, хотели бы поздравить своего коллегу, портного Георгия, с днем рождения, друг, стать богатым, чтобы вдруг и счастливее всех на свете, и друзей побольше встретить, и здоровья, чтоб на славу, сил на все всегда хватало, и успеха, и везения пожелаем в день рождения. С днем рождения, Георгий, от души и от всей нашей радиостанции. Следующее поздравление. Сеня и Руслан хотят пожелать всем доброго дня и хороших выходных. Борис, поставьте старую добрую песню «Mambo No. 5». Мы получим море удовольствия. С этой песней у нас особые воспоминания. Ну, действительно, господа, люблю эту песню. Я думаю, что вы получите удовольствие, так как все-таки эта песня навеет вам годы счастливой молодости.

Хочу напомнить, дорогие мои, что вы на волне хорошего настроения. С его доставки музыки хорошего настроения. Борис Самовёзов и Дима Баникова. Каждое воскресенье с 12 до часу. Получайте удовольствие.

0: Да, дорогие мои, хочу отметить, что после такой музыки я становлюсь радостным и вдохновляющим. Порхаю весь день на крыльях успеха, встречая каждый момент улыбкой. Поэтому и вам советую всегда по воскресеньям. С 12 до часу программа «Поздравления» с Борисом Овезовым и Димой Банниковым.
1: Дорогие друзья, Борис Овезов приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие
2: в солнечную Грузию с 27 августа по 6 сентября. Это время, когда горы дышат свободой.
1: Море зовет к приключениям.
2: А гостеприимство людей согревает сердце.
1: Представьте вкус ароматного вина,
2: свежего хачапури и теплый вечер под звездами.
1: Здесь вы сможете перезагрузиться, найти вдохновение
2: и почувствовать настоящую радость жизни. Откладывайте мечты. Они ждут вас именно сейчас. Соберите чемодан, захватите улыбку и откройте новые горизонты.
1: Грузия станет историей, которую вы захотите рассказывать снова и снова.
2: Делясь теплом, светом и силой, полученной в этом удивительном путешествии. Вместе с Борисом Овезовым. Звоните 646-427-5737. Или вся информация на сайте www.borisovezov.com.

Ну, а мы имеем в своем арсенале еще несколько сообщений. Следующее сообщение, господа, звучит так. Хочу поздравить своего супруга Сергея Тисмана. Мой милый и светлый, сегодня тебя с днем рождения. Поздравляю. Ты лучший подарок судьбы для меня. Тебе только счастья желаю. Твоя Джулия Бруклин. Какие трогательные, красивые слова. Браво, Джульетта. Доброго дня, Борис. Звучит следующее пожелание или поздравление. Завтра у сына день рождения. Хотели поздравить его в прямом эфире. Звать его Фальчук Дэйв. Ему 40 лет. От родителей Володи, Алины, сестры Екатерины и братишки Рога. Скажите, что мы его очень любим. Хотелось бы, конечно, пожелать ему крепкого здоровья и успехов. Пусть для нас прозвучит что-то очень интересное. Спасибо за программу поздравления, дорогой Борис. Ну, ваше пожелание превыше всего, господа. Желтое такси.

Да, господа, весна все-таки то самое время, когда хочется дышать, впитывать в себя энергию, пробуждение, заряжаться, просыпаться и быть просто счастливым здесь и сейчас, ведь за окном май, а это последний месяц.

0: очень надеюсь, что выражу мнение огромной аудитории поклонников хорошего настроения, что все-таки чудесный май – это время цвести и время сиять. Этот месяц наполняет нас счастьем, достатком и радостью, поэтому оставайтесь на нашей волне. И полезная информация для вас, конечно же, будет кстати.
1: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 26 июля по 4 августа вместе с Борисом Авезовым.
2: Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
3: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
2: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
3: Звоните 646-427-57-37
2: 646-427-57-37
3: или заходите на сайт www.borisavezov.com
2: www.borisavezov.com.
4: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым!

0: хотелось бы прочитать следующее сообщение. Борис, вам пишет Роман Сачков. Передаю привет Анатолию Олейникову. Здоровья ему и хорошего настроения. Бруклин. Борис, хотели бы передать привет офису Светланы Цвик. Всем девчонкам, будьте на позитиве и радуйтесь. Поставьте красивую песню. Огромное вам спасибо. Ну, конечно, друзья мои, потрясающие песни. Сегодня в программе поздравления для вас, дорогие мои. Женщина, а вы мне нравитесь.
1: Все бывают святыми и грешными. Исключений из правил тут нет. Вы мне нравитесь, взрослая женщина, со следами от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо. Годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: Да, дорогие мои, все-таки люблю дни, когда на душе без особых на то причин солнечно и совершенно безоблачно. Только в воскресенье подойдут микрофоны, и сразу хочется улыбаться вам, дорогие мои, за то, что вы есть в моей жизни. Теплым мыслям в голове, желанию вас всех радовать, чтобы вы чувствовали моей программы всю мою любовь к вам. Ну, и в завершении хочу напомнить, что завтра новая неделя. Пусть она будет наполнена изобилием свежих идей и возможностей. Пусть она расцветет лепестками счастья, и пусть ваше путешествие в жизнь будет наполнено радостью, любовью и изобилием цветущим для вас. Люблю вас всех, обнимаю и очень надеюсь, что вы будете поактивнее с вашими сообщениями. Пока. Всем любви и здоровья.
1: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
2: Знаешь, какой он красавчик.
3: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю. Он очень способен.
4: Он очень хороший человек.
1: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым». В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
1: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: В Нью-Йорке 8 часов вечера.